0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы заехали к нам на «Пит-стоп», где у нас в студии сидит Богдан, Диана, Вазген и я, Сергей. И сегодня мы поговорим о теме, которая звучит так. Мне плохо, молчать или жаловаться? Что делать, когда тебе плохо, молчать или жаловаться? Первый вопрос. Скажите, какая у вас ассоциация с словом «жаловаться»? Это нормально или это не очень хорошо? Богдан.
3: Ну, вообще жаловаться, это, как я думаю, это не очень.

0: Вот делиться, я больше люблю такое слово, поделиться, рассказать. А жаловаться это как ныть, это как проявлять какую-то слабость. Вот. А вот меня обидел там тот, например, или а вот у меня вот так вот. И как бы, если такие люди, ну, есть такие люди, которые только жалуются, постоянно что-то, на чем-то недовольны, и от этого очень устаешь.
1: Ну, так этим людям плохо, и им надо кому-то сказать. Они, по сути, то есть, говорят, делятся, ну, и жалуются. Ну, как это разделять? Как это разделить? Как разделить слово? Хотя это не тема нашей программы, но мне все-таки интересно, как, где различие между жаловаться и делиться?
0: Ну, по сути, это одно и то же. Да. Делиться информацией и жаловаться, ну, касательно той же информации. Но жаловаться это уже когда ты постоянно, наверное, когда ты уже рассказываешь об этом, уже вот мозги все вот этой ложечкой скушал.
2: А почему постоянно?
0: Ну, не знаю, у человека может быть что-то, какая-то проблема. И даже это может быть не проблема, а это вот уже как в себе вот он это варит, начинает жаловаться, дуться там на
3: может
0: кого-то.
3: Может быть, жалуется он тогда, когда хочет получить чего-то взамен. Например, вот я пожалуюсь, я расскажу там о своих проблемах, и я хочу, чтобы меня пожалели. Вот, и когда я делюсь, просто чтобы человек узнал о моих впечатлениях и то, что я чувствую.
1: Так вот, мы как-то немножко перескочили как будто. Вот скажите, вот плохо вам, да, плохо мне. Что обычно вы делаете?
0: У меня есть картинка. Подходящая очень.
1: Да, как всегда, Богдан, все подходящее, давай.
0: Так, когда мне плохо, я пою. Когда я пою, становится всем плохо. Когда всем становится плохо, мне становится хорошо.
1: Ну, вот это пример, может быть, того, когда человек жалуется. Или можно сказать, что он жалуется, Богдан? Он долго, он всем...
0: Он не жалуется, он уже сразу переходит на стадию какого-то воздействия, что ли. Получается, начинает делать другим плохо, чтобы ему стало. Ну, это как прикол.
1: Да, да. Нет, я понимаю, что это сейчас не мнение психологов, как что нужно делать в таких ситуациях. Диан, я все-таки хочу тебя спросить, что ты делаешь, когда тебе плохо обычно?
3: Ну, все зависит, наверное, от ситуации. Иногда мне нужно просто уйти в душ, там поплакать, попереживать. И все, я выхожу, у меня все хорошо.
1: Именно в душе? Интересно. Ну, хорошо, прости, что я так уточняю. Ага, то есть просто уйти иногда, а иногда? А в другое иногда?
3: А в другое иногда? Это, конечно же, нужна поддержка какого-то человека. Все зависит, наверное, от того, что произошло. Или я могу рассказать об этом своей маме, попросить ее совета, или подруге, или наставнику, вот кто для меня авторитетом считается в этом вопросе.
2: Ну, родители – это самый такой примитивный вариант.
1: В каком смысле?
2: Ну, как Богдан говорит, делиться или жаловаться. Ну, это самый такой…
1: Что значит примитивный?
2: Банальный.
1: Имеешь в виду, что к родителям, скорее всего, ты к родителям пойдешь или наоборот, ты
2: Нет,
1: не пойдешь?
2: Большинство людей обращаются к родителям при всяких, например, ссорах, ну, всяких переживаниях.
3: Не всегда.
0: Ну, не всегда, но большинство. А ты имеешь в виду, что ты думаешь, что это плохо, что ли?
2: Нет, я говорю, что это самое
1: банальное. Просто не совсем банальное слово правильно понимаешь. Ну, вообще, самый скорый вариант, самый обычный вариант простой, это обратиться к родителям.
0: Ну, и все, конечно, с родителями такие отношения, что прям так спокойно подойти, о чем-нибудь рассказать, там все свои заначки души раскрыть.
1: Ну, еще зависит от возраста.
2: Да.
1: Там такого-то возраста, может быть, я бы и подошел, а когда ты взрослеешь, уже как-то к родителям подходить, ну, не солидно, да, ты уже взрослый, ну, как это я буду? Это уже начинает, типа, я жаловаться, что ли, буду родителям.
0: А может быть, наоборот, с возрастом ты как-то, ну, уже проще тебе как-то поговорить с родителями по душам, у вас уже, ну, не знаю, вроде взрослый, туда-сюда.
2: Ну, маленьким детям, наверное, трудно разговаривать. Ну, трудно рассказать родителям вот данную ситуацию. А вот когда ты старше становишься, тебе это как бы легче, вот, как Богдан сказал.
1: Ну вот сейчас, Вазген, ты обычно, когда тебе плохо, идешь к родителям, делишься с ними этим переживанием?
2: Смотря какая ситуация, но в большинстве случаев я делюсь, да. Делюсь, рассказываю, они мне дают советы. Не только родителям, конечно, но еще к моим близким друзьям. Еще спрашиваю пастора.
1: Ну вот смотри, а не кажется это для тебя, как для парня, мужчины, такого брутального уже взрослого, с бородой, прости меня, не начинается твоя борода. Когда тебе плохо, ты же мужик, ну собери это, сожги, все в себе съешь, иди дальше и так далее. Не кажется это как-то таким вот, каким-то, наоборот, прерогативой больше девушек, идти и кому-то рассказывать об этом, плакаться кому-то?
2: Ну, внешний вид никак не влияет на твой внутренний мир.
1: Ага. Ну, то есть это нормально?
2: Да, считаешь? Это вполне нормально.
0: Что-то, может быть, и можно заживать. Что-то, о чем-то можно не рассказать, как бы так, ну, как бы, и все нормально будет. А о чем-то прям, ну, оно не проходит. Оно может оставаться внутри тебя все время вот так вот грызть. Uh-huh. Вот, поэтому, как бы, неважно, там, какой бы там ни был брутальный, все равно хочется да. иногда...
1: Ну, вам самим душу легко, излить. Богдан, тебе легко идти изливать душу кому-то близкому? Вот твоему соседу по комнате, мы говорили недавно, тема соседу
0: ну,
1: по комнате.
0: Вот, например, с родителями я ну, не очень как-то на такие темы. Я не, в первую очередь не к ним пойду. Так. И вообще, я не знаю, пойду ли я, потому что, не знаю, это сложный вопрос. Mm. Как-то я предпочитаю это как-то решить. На локальном уровне с собой, что ли, может быть. Если, ну, смотря какая проблема. Если это что-то такое, что можно, ну, нужно решить с кем-то, да, то, ну, как бы, решаешь этот вопрос. Если как-то, ну, веришь внутри, бывает, еще иногда чуть начнешь там и музыку какую-нибудь слушать грустную.
1: Да.
0: Вот, ну, это как, это уже относится, это, ну, мы сейчас говорим
1: нет,
0: же...
1: Нет, относится. Мы говорим, когда плохо тебе плохо. Когда тебе плохо. Будь это обида какая-то, или, ну, вообще какое-то состояние, тебя бросила девушка, или тебе там поставили плохую оценку в университете, да. в школе, или тебе где-то несправедливо к тебе отнеслись. Вот тебе плохо. Вот что ты будешь делать? Вариант – слушать плохую музыку.
0: Ну, это как не вариант, да? Вариант – добить себя.
1: Вот, один парень.
0: А еще хуже музыки, только русский рэпчик. Это все.
1: Знаете, многие на самом деле этим спасаются. Говорят, вот, ты знаешь, когда мне плохо, я беру, включаю какую-то еще такую грустную музыку, которая меня еще больше меня опустит туда, вот эту яму, и я вот когда я себе вот так вот до этого веду, мне потом так хорошо становится, и все, я отплакаюсь и выйду из этого, и дальше пойду жить.
0: Ну,
1: вот.
0: Это может быть какая-то даже наркомания. Ты как бы, ага. ну, такой, типа, тебе грустно, типа, такой, там, страдаешь, и как бы, и вот это чувство, которое, типа, чувствуешь себя каким-то оставленным, я не знаю, что ли, это может тоже доставлять какое-то удовольствие. Вот. И типа, чтобы тебя там жалели. Мне, конечно, я не люблю, когда меня там начинают жалеть и все такое, но, как бы, я думаю, что есть... имеет это место.
1: Но обычно если ты себя сам начинаешь жалеть, начинаешь, вот со мной так поступили плохо, я такой бедный, я такой, это, я жертва этой ситуации, там ко мне так отнеслись, и это тебе начинает уже нравиться, хотя, может быть, и ты виноват в этой ситуации, и ты уже все, ты уже полностью...
0: Ну, этого надо избегать вообще, вот не надо, вот если начинаешь себе это все подогревать, это, ну, ни к чему хорошему не приведет.
3: Мне сейчас вспомнилась такая фразочка: что излучаешь, то и получаешь. Вот. И все-таки можно, конечно, пожаловаться и поделиться своему близкому человеку с твоей проблемой для того, чтобы найти ответ, но есть грань. Вот.
1: А как, что за грань, что ты говоришь? Там, где нужно остановиться?
3: Да, там, где
1: не
3: нужно...
1: Не все рассказать, ты имеешь?
3: Не все, не то, что не все рассказать, а остановиться, говорить об этом постоянно.
0: Вот. Да, вот, иногда хватает одного раза. Просто выговориться. Человек тебе может просто даже ничего не сказать, тебе станет легче. Может быть, чем-то тебе даже и поможет, как-то тебя подбодрит, там, не знаю, даст пинок тебе.
3: Да, да. Есть такие.
1: И вот иногда ты специально идешь к этому человеку, зная, что он тебе вот даст пинок, скажет, да соберись ты, тряпка, да ты еще тут мне не распустил, тебе станет от этого лучше, легче. А иногда ты идешь и думаешь, и ты жалуешься, а человек тебе жалеет, ну зачем ты меня жалеешь, лучше бы не дал по шее один раз, чтобы я собрался.
0: Если начинать жалеть, это вот это как в этой же каше оставаться, и вот это все.
1: Ну, с разными людьми разное работает.
0: Ну, да.
1: Вот еще вот я вспомнил, есть такие люди, которые на самом деле злоупотребляют этим. Они считают, что если им плохо, то и всем должно быть плохо. Ну вот, как ты прочитал сейчас картинку, реально человек, я знаю этого человека, ну, не знаю, как сейчас, может, он изменился, я давно с ними общаюсь. Он реально, когда ему плохо, всем должно быть плохо, и все должны это видеть.
0: Вообще всем, да? Даже не тем,
1: вокруг,
0: не обязательно тому, кто...
1: Да, неважно, вокруг он приходит, и он всем своим видом показывает, что ему плохо. А если кто-то где-то посмеялся, он еще возится, как вы тут смеетесь и веселитесь, когда мне плохо. Когда что-то у него спросят, он так ответит, что вы все знали, что ему плохо,
0: он
1: что
0: хочет,
1: вам тоже
0: жалели,
1: плохо.
0: Да?
1: Вот. Я не знаю, скорее всего, это мы, те люди так поступают, когда, да, хотят, чтобы их пожалели, хотят, чтобы все поняли, как им плохо, чтобы все также прочувствовали с этим, чтобы они к нему внимание обратили. Я считаю, это полный эгоизм, полнейший просто. Вот. Иногда мы тоже склонны к этому. Вот я тоже помню, ну, как бы я, конечно, не такой человек. А я, например, человек такой, что я всегда старался сказать все в себе. Всегда, все в себе. Я мало что говорил, но, знаете, рано или поздно я замечал такое, что когда-то я в себе долго копил это, а бывало такое, что какой-то любой незнакомый или малознакомый, или такой вот приятель мой, может со мной общаться, и я ему случайно возьму все и вылью, короче. Не то, что вылью, даже он меня не просил об этом, даже он не спрашивал, а как-то вот разговор, я говорю, а ты знаешь, вот так и так, и я не то, что с чувствами, но просто взял ему, полностью раскрылся, а потом думаю, слушай, человек, с ним я вообще как-то этот, а я вот ему раскрылся.
0: Так с такими-то людьми, наоборот, проще. Ты этого человека, может, первый раз увидел, все, он ушел, зато ты
1: выговорился.
3: Разговор
0: как-то. Он тебе еще и может какой-нибудь сказать, чтобы ты
1: там подумал, хорошо это или плохо. Вот я себе задал вопрос, Сережа, а правильно это, что так вот?
0: А что нет-то?
1: Не знаю, я нормально сделал для себя выводы, что лучше в тот момент, когда тебе плохо, стараться высказывать тому человеку, который готов тебя высказать, хочет этого. И с людьми, которые, может быть, как-то в этом замешаны, имеется в виду, которые могут тебе на самом деле помочь, с которыми ты можешь решить эту ситуацию, конфликтную или обида.
0: Ну, если наверняка ты
1: говорили об обиде,
0: что да.
1: Да. Вот. Иногда...
0: Не нужно специально ходить там по улице, искать кому бы там знакомому какому-нибудь.
1: Конечно. Вот. Потому что рано или поздно это выльется из тебя на какого-то первого встречного, да, который там не виноват в этом вообще и так далее.
0: Между прочим, еще ты все в себе, когда хранишь, это ну и на здоровье сказывается. Потом какие-нибудь проблемы будут, еще что-нибудь. Это же все на нервной системе, ты же начинаешь нервничать постоянно. Да?
3: А вот еще, мне кажется, вот те люди, мы только что говорили, которые страдают и начинают жаловаться очень много. И мы уже потом тоже от этого сами страдаем и мучаемся. И интересно, что дает человеку вот этому толчок к тому, чтобы изменить в себе вот эту ситуацию. Изменить...
1: Ты сейчас вопрос задаешь, что он дает? Что нужно? Интересно.
0: Чтобы выйти из состояния вот этого, что ты, когда тебе плохо?
3: Да.
0: Какой толчок? Ну, вообще, мне кажется, это со временем проходит, потому что денек, два, там, три, там, поваришь.
1: У этого человека со временем проходит?
0: Ну, да. Ну, как, нет, может быть, и не само, там, как раз зависит все от ситуации, да? Но в любом случае со временем все проходит.
1: Ну, вот. Мне кажется, может, такому человеку надо уже иногда открыть глаза на то, что он делает. Потому что обычно человек, когда так делает, он не всегда понимает, что у него это. Может, у него это вообще подсознательно. Ему надо это сознательно понять, что он делает. Потому что не всегда он согласен вообще с тем, что это плохо. А нет, ну я просто хочу, я так делюсь. Надо объяснить ему, что, как это влияет на других и что это неправильно. Я так считаю.
3: Просто сказать уже хватит.
0: Но мы же сейчас не говорим о ситуации, когда у меня депрессия, да, там что-то такое серьезное. Мы же говорим просто, когда, ну, плохо там.
1: Когда
0: то
1: плохо.
0: То есть такие несерьезные прям, когда там не
1: почему?
0: Хочешь самоубийство
1: да,
0: там закончить.
1: Почему? Нет, да? Депрессия тоже относится. Это вот когда у тебя сложная ситуация, вплоть до того, что ты близкого потерял кого-нибудь. Или ты, что случилось, это может быть и депрессия, почему нет? Вот, мы сейчас говорим именно об этом. Что делать, делиться или нет?
0: Ну... Лучше всего, конечно,
2: поделиться. Нет, смотря чем делиться.
1: Ну, а чем делиться?
2: Чем делиться?
1: Ну, ты говоришь, смотря чем. Хорошо, расскажи,
2: не все
1: чем можно, а чем нет.
2: Ну, не все же можно рассказывать каждому попавшемуся, даже родителям. Вдруг у тебя что-нибудь случилось. Нет, я имею в виду в плане,
1: Ну, что ты имеешь? Родителям ты все бы рассказал?
2: Нет.
1: Даже родителям ты бы не все рассказал?
2: Да. Каждый человек может...
0: Это все от ситуации зависит.
2: Да.
0: Может быть, ты можешь часть рассказать, можешь...
2: Там, можешь ничего.
0: Да, ты это имел в виду, да?
1: Ну, от чего зависит? Это отношения с родителями или вообще всем родителям лучше?
2: А при чем
1: неважно
2: родители? Я говорю каждому человеку. Хоть родители, хоть близкие друзья, хоть незнакомые.
1: То есть что-то все равно должно остаться в тебе, да. Вы так считаете, все? Все считаете
0: нет.
1: Так?
0: Ну,
1: Это такая сложная тема. Давай, давай.
0: Просто смотря что вообще. Потому что если это что-то серьезное, если тебе это, ну, внутри тебя прямо, не знаю, съедает, то об этом лучше поделиться, рассказать. Но, опять же, не обязательно всю историю рассказывать. А может, из-за чего это случилось. Просто сказать, мне вот плохо, вот так-то, вот так.
2: И совет.
3: Вот. Есть такие вопросы, извини, пожалуйста, что перебила.
0: Ничего.
3: Есть такие вопросы, которые должны остаться только при тебе, и никто пока что хотя бы не должен об этом знать. И единственное, перед кем они должны открываться, это только перед Богом. Ну вот я так считаю, что бывают такие вопросы и ситуации, которые должны оставаться вот только во мне.
1: Только в тебе, ты сказала, перед Богом нужно открывать. Я просто хочу, пока, ребята, я сейчас задам следующий вопрос, кто-то, может, откроет. В Библии есть стих, притчи, 12 глава, 25 стих, мы его сейчас прочитаем и обсудим. Диана, ты сказала, что есть некоторые вещи, которые только ты с Богом можешь обсудить. Как ты с Богом это обсуждаешь? И помогает ли это тебе вообще, на самом деле?
3: В молитве. Если даже я не вижу ответа сразу же от Бога, то я нахожу успокоение в этом. То есть я...
1: А, даже если ты не получаешь от него ответа, какого-то,
3: сейчас,
1: какую-то обратную,
3: да,
1: реакцию.
3: Да, потому что, ну, не все нам может открываться. Вот. И на все нужно время. Иногда нужно потерпеть, может быть. Вот. И я помолюсь, я расскажу Богу о своей проблеме, и мне становится легче.
1: Хорошо.
0: Какой стих нужно было?
1: Притчи 12:25. А, да, на самом деле вот Бог нам помогает в том, что...
0: Ну, Боже, он как поможет? Он, может быть, и не обязательно тебе прям какой-то там сверхъестественным образом, да, поможет? Он тебе пошлет человек.
2: Ну, он может исцелить еще изнутри.
1: А у нас, к сожалению, время подходит к концу. Мы нашли текст, Богдан.
0: Так, 12 глава, пусть, Игорь.
1: 25
0: стих. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его.
1: Вот это последнее пожелание, которое мы хотели тоже вам пожелать. Друзья, пожалуйста, добрым словом старайтесь помочь вашему ближнему и тоже не бойтесь делиться с теми, кто вам близок, вашей болью, чтобы он вам помог. А это была программа «Пит-стоп». Пока.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Я подумал над тем, что стоит поговорить сегодня на такую тему, очень непростую. Это тема «Патриотизм». И она называется, и проповедь у меня называется «Что такое патриотизм?». Попробуем мы с вами все-таки в этом вопросе разобраться. Сразу скажу, что вообще само это слово очень сложное, противоречивое и непростое, поскольку четкого определения вообще патриотизма на самом деле нет. Разные люди, кого вы не спросите, даже ученых, исследователей, вы заметите, они будут расходиться между собой, и нету какого-то такого между ними единства. Вот. Но, тем не менее, я нашел более-менее такое определение, от которого мы оттолкнемся, и попробуем все-таки посмотреть, что Священное Писание вообще говорит о патриотизме, да, и как оно раскрывает эту тему. Более-менее определение, которое как-то касается христианских ценностей, патриотизм, звучит так. Патриотизм – это любовь и уважение к родному отечеству, народу, культуре, литературе, языку, стремление принести благо своему народу, умножить его нравственность и духовность. Вот примерно так. Давайте мы все-таки от этого оттолкнемся и попробуем с вами поразмышлять. Вообще, откуда берет свое начало слово «патриотизм»? Было такое греческое слово «патер» – «отец». И вот от слова «патер» – «отец» происходит два нужных нам греческих слова. Это «патрис» и слово «патрия». Слово «патрис» дословно переводится как «отечество» и «родина». Отечество или родина. Ну, давайте мы посмотрим два таких места. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, стих 54. «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы?» Куда приходит Иисус Христос? В свое отечество. И вот здесь, в данном случае, Иисус приходит в место, в котором он родился. То есть родина, да? Родина – место, где ты родился. Это конкретно именно место. И 57-й тоже мы видим. «И соблазнились о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». То есть вот мы видим с вами в месте рождения. В Библии мы видим, вот встречается это слово, да? Слово «место рождения», то есть это отечество. Вот это от слова «патрис». И второе слово, которое мы смотрим с вами, это слово «патрия». Давайте посмотрим, что оно означает. Если мы посмотрим на Евангелие от Луки, вторую главу, Евангелие от Луки, вторая глава, и мы прочитаем с вами стих 4, то здесь мы встречаем второе значение слова, которое нам нужно. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудеи, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». И вот здесь обратите внимание на то, что слово, другое слово «патрия», оно уже имеет немножко другое значение. Слово «патрия» означает «род», то есть «семья» или «семейство», или «племя», или «племенная ветвь», то есть «родословная ветвь». Иосиф идет не просто в родной город, а куда? Там, где его родственники. Где его родственники? Где его род? И вот в этом отношении это два слова, которые нам должны помочь понять, что такое патриотизм. В чем их отличие? В чем их разница? Первое слово «патрис» – это слово относится к месту твоего происхождения, к месту рождения, место, да, это территория. А слово «патрия» – оно относится к семье, к твоему роду, откуда твой род идет, да, то есть это люди. Итак, еще раз. Первое слово означает «место», да? То есть территория, край, земля. А второе слово означает род, то есть семейное древо, люди, люди, семья, твое, именно твое близкое окружение, твои родные, близкие, ну и, соответственно, твой народ, если мы расширяем эту ветвь. Вот теперь нам нужно понять, мы подходим уже к пониманию патриотизма, но вначале давайте мы коснемся именно более такого исторического момента. Дело в том, что, ну, скажем так, греки, которые ввели это слово патриотизм, да, они мыслили, ну, у них было два вида патриотизма. Это полисный патриотизм, полис от слова «город». Если вы хорошо знаете историю Древней Греции, то вы знаете, да, что вначале они существовали как отдельные города греческие, да, со своим собственным управлением, и между собой очень часто эти города враждовали, и у них возникали различные трения даже в отношении богов. Вот, какого бога чтить? А имперский патриотизм, который тоже зародился в Греции, он уже нужен был именно тогда, когда действительно греческим городам угрожали какие-то враги, и нужно было как-то объединяться и защитить Элладу, да? Тогда стал формироваться имперский патриотизм. То есть когда уже есть империя, есть народ, да? есть государство. Так вот, два вот этих патриотизма, они нам нужны и помогут сейчас понять вообще, что происходит с христианством. Это очень важно. Как христиане начинают себя вот в этом контексте и в этой культуре жить и действовать. Вот смотрите. Одно отличие. Полисный патриотизм в основе был род, земля или полис и боги. Боги – это те, которые дали начало твоему роду. Поэтому у любого города был бог свой, который за этот город отвечал, которого люди почитали и ему поклонялись. Бог этого города, культ определенный. Это очень важно. Так вот, в основе вот этого патриотизма греческого лежал бог какой-нибудь. Конечно же, род – и, конечно же, земля, потому что полис был не только за городскими стенами, а он еще и был за пределами. Были же наделы, земля. У каждого гражданина греческого города была своя земля, которую он возделывал и так далее. Вот. Но в основе имперского патриотизма, посмотрите, что уже было. Тоже род, но в данном случае народ, уже твой народ, да, народ. Дальше империя, государство. Потому что расширяются границы, видите, да? И боги. Или точнее, один бог. Культ одного бога, который должен был объединить всю нацию. И вот почему я об этом говорю, это очень важно. Потому что именно Римская империя унаследовала вот эти греческие представления о патриотизме. И постепенно, когда Римская империя, ну, завоевывала все больше и больше, больше территорий, то в ней, с одной стороны, присутствовал и полисный патриотизм. Еще раз, это верность и преданность своему роду, земле и Богу. И имперский патриотизм. Верность и преданность кому? Народу, империи, государству и Богу или богам. Так вот, христиане начинают проповедовать в Римской империи. И с чем они сталкиваются? Первое. Они как раз сталкиваются вот с таким полисным патриотизмом. Давайте посмотрим книгу «Деяния апостолов», 19 глава. Нам это очень важно посмотреть. Так, «Деяния», 19 глава. И мы почитаем с вами с 24 стиха по 28. Итак, «Деяния», 19 глава, стих 24 и 28. «Ибо некто серебряник именем Димитрий, делавшие серебряные храмы Артемиды и доставлявшие художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы видите, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но и почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями, так, своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и, что? Вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» Ну и так далее. Устроили такой вот бунт. Видите, как граждане города отстаивают что? Свой полисный патриотизм. Почему? Потому что проповедь Павла, она оказалась в конфликте. Весть апостола Павла о том, что нет Господа одного только, да? Только один Господь. Иисус Христос, да? Она начинает выступать в конфликт. И вот возникает такая, ну, такое напряжение. Получается, что христиане опровергали вообще весь патриотизм, то есть шли против этого, действительно думая только вот о небесной своей родине, и все. Более того, если мы посмотрим, когда в Риме наслаждался культ императора, единый культ императора, которому действительно все подданные должны Рима должны были поклоняться и воздавать почести, христиане опять сталкиваются с проблемой. Какой? Потому что есть один Господь и есть один Спаситель. И если вы хорошо знаете культуру или историю Рима, то вы должны вспомнить, как называли или какими титулами называли императора. Знаете, какими титулами называли императора римского? Куриос и Сатер. Что это за два таких слова? Кто знает? Куриос и Сатер. Куриос – это Господь, а Сатер – это кто? Спаситель. И именно этими же титулами ранние христиане называли кого? Иисуса Христа и Бога, да? Иисус – Господь и Иисус – Спаситель. И их проповедь опять начинает наталкиваться на имперский патриотизм. То есть, получается, проповедь Евангелия или проповедь ранних христиан, она, ну, скажем, вступает в конфликт, в сильное противоречие не с понятием земли, рода или места рождения, так ведь? А вот именно с одним из символов или атрибутов патриотизма, а с одним из понятий патриотизма. И вот когда возникает вот такой конфликт, естественно, христиан начинают преследовать в Римской империи, потому что они или их власть начинают воспринимать как тех, кто подрывает имперский патриотизм. И если мы посмотрим на некоторые тексты Священного Писания сейчас с вами, с одной стороны, то действительно вроде бы кажется, что христиане выступают вообще против патриотизма. Давайте посмотрим. Например, Филиппийцам 3 глава, стих 20. «Наше же жительство, вспоминайте, где? На небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Сатер, и Господа Куриус, нашего Иисуса Христа». Кстати, жительство в данном случае – это греческое слово, которое означает не жительство, а гражданство. Павел хочет сказать, что наше гражданство где? На небесах, откуда мы и ждем возвращения нашего Господа Куриус и Спасителя Сатер. Это же вообще просто, да? Бомба! Например, послание к Колоссянам, 1 глава, стих 13. Тоже апостол Павел говорит о том, что Господь избавил нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного сына своего. Не в смысле, что мы когда-то попадем в это царство, а Павел уже стоит, использует глагол ведшего, как уже в прошлом совершенное действие. То есть как, христиане как бы уже в царстве Божьем находятся, в царстве сына его. Они уже подданные другого царя. Какого царя? Иисуса Мессии. Они его глашатаи и подданные. Все, они уже находятся в этом царстве. Или, например, еще мы посмотрим на послание к евреям, 11 главу, где апостол Павел рассуждает об этом. И в 13 и 14 стихах говорит, Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оное, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Да? И дальше, если мы почитаем, то мы увидим, если бы они и в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. То есть вот вроде бы как бы Павел говорит о том, что верующие люди, где у них земля, где у них Отечество, где их подданный царь? Небеса, Господь Иисус Христос, все. И вроде бы кажется, что земная жизнь христианам по боку, правда ведь? Все, надо вообще об этом все забыть, про земную жизнь, про все, что здесь устроено и как здесь устроено. И все здесь горит все равно. Все, мы думаем только о небе, все, и только о той священной земле. Все. Друзья, каждое высказывание апостола Павла нужно читать в контексте, каждое высказывание апостола Павла нужно понимать, о чем он говорит. Например, послание к Евреям, 11 глава. Вообще, многими верующими людьми трактуется, понимается не так. Знаете, о чем говорит апостол Павел? Он говорит здесь о патриархах, которым Бог Аврааму, Бог обещал землю. Так ведь? Какую землю обещал, небесную или земную? А, земную. И он ему говорил, вот эта вот земля, пройдись вот туда, отсюда, да, вверх, вниз, вот все, вширь, посмотри на эти пределы, и вот эта вся земля, которую я тебе дам. Вопрос, Бог дал землю Аврааму сразу же, через 5 минут после того, как с ним заключил завет? Нет. Авраам ходил по этой земле, которая вроде бы по обетованию Бога его, но пока еще не его. Но он жил чем? Надеждой и верой. И умирает, не получив этой земли. Какой земли? Вот реальной конкретной земли. Он ее не получает. Так же с его сыном и внуком происходит. Они тоже ходят, бродят по этой земле, но не получают ее. Почему? Потому что Аврааму было дано пророчество. Через 400 лет только твои потомки вернутся на эту землю. Только через 400 лет. Потому что земля пока вот этих вот всех народов, которые ее населяют, не наполнилась мерзостями беззаконием. Вот наполнится, когда я совершу суд, но твои потомки будут где? В рабстве все это время. Но потом они вернутся. И Авраам умирает, не получив этого, и дети его умирают, не получив этого. Только потом, спустя 400 лет, вот это происходит. И поэтому здесь об Отечестве, о котором говорит апостол Павел, это речь идет вот именно об Отечестве земном, которое Бог дает Аврааму и обещает ему дать. Только потом уже Моисей выводит израильский народ и приводит его действительно на эту землю, они ее завоевывают, и она их становится их по Божьему обетованию. Вот это важный момент. Поэтому всегда нужно понимать, о чем говорит апостол Павел. Есть другие тексты. Смотрите, это мы пока одну сторону смотрели. Очень важно. Здесь вот вы пытаетесь меня понять, о чем я говорю. Да, с одной стороны, вроде бы как наступило Царство Богом с явлением Иисуса Христа. Божье владычество, оно расширяется через проповедь Евангелия. Христиане являются подданными Небесного Царя. Так и действительно думают о чем? А вот об этой перспективе, о жизни вечной и в этом вечном блаженстве. Но, братья и сестры, с другой-то стороны, первое послание Петра, 2 глава, стих 17. «Все почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Это чего такое? У нас же кто царь? Господь Иисус. А при чем тут другой, вот именно языческий царь? Нет. Тем не менее, все равно. И что интересно, например, Амвросий Медиоланский, это один из 4 великих учителей Западной Церкви, прямо пишет, очень схоже с тем, что говорит Петр. «Справедливость же требует, чтобы мы прежде всего любили Бога, затем Отечество, далее родных и, наконец, всех людей». Видите, как интересно, да? Не отвергает христианство земной жизни. Смотрим другое место. Послание к Римлянам, 13 глава. Известный отрывочек. Помните его, да? С 1 по 7, где апостол Павел приглашает верующих. Посмотрите, это очень интересно. подчиняться властям. Читаем. Римлянам 13 глава, с 1 стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующей же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя что? Осуждение». Более того, Павел не только говорит о режиме языческом, вы представляете, о языческом режиме говорит, что это власть от кого? От Бога. То есть, с одной стороны, верующие люди не могут признать божественность императора, потому что именно Христос божественен. Но они не отрицают власти императора как человека, который здесь управляет. Понимаете, о чем я говорю? Это важно. Дальше. Или, например, как мы видим, апостол Павел, чуть ниже рассуждая, говорит о том, что нужно налоги платить. Читаем. «И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Смотрите, как интересно. То есть не бояться языческую власть, а как? А повиноваться как? По совести, то есть добровольно. Не то, что тебя принуждает к этому. Ты сам должен ответственность на себя эту взять и выполнять определенные гражданские обязанности. Какие? «Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты». Итак, отдавайте всякому должное, кому что? Подать, кому оброк, что? Оброк, кому страх? Страх, кому честь? Честь. То есть мы видим с вами, что христианство-то не вылетает из этой земной жизни. Да, они ждут возвращения Господа, они почитают Его как Царя, как Мессию, как Божьего помазанника и поклоняются Ему. Они не могут признать императора божественным, не могут принять богов, которые в основе патриотизма, да, тоже не могут этого признать. Но при этом от земной жизни они не отказываются. Более того, это еще не все. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, стих 24. Это потрясающие реально слова, где апостол Павел не выступает против рабства. Он не за отмену рабства выступает, а наоборот говорит о том... Давайте почитаем лучше, что Павел пишет. «В каком звании кто призван, братья? В том каждый и оставайся перед Богом». Это о каком звании он пишет? Давайте читать. 21 стих. «Рабом ли ты призван? Что? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, признанный в Господе, есть свободный в Господе, равно и призванный свободным, есть раб Христов». Видите, как интересно. И давайте вспомним недавно послание к Ефесянам, которое мы с вами изучали. Апостол Павел берет простой пример римской семьи, в которой входил глава семейства, жена, дети и еще кто? И рабы. Рабы были частью семьи, собственностью. И что говорит апостол Павел господам насчет рабов? Что делать с ними? Не будь к ними суровы, да, жестокими. Но рабам он что говорит? Повинуйтесь. А жене он что говорит? Повинуйся, потому что был патриархат. Павел не сокрушает, не ломает существующий строй, политический режим. Он не выступает против него. Как он есть, так и есть. Просто он те законы, те порядки, та культура, которая существует в Римской империи, Павел просто наполняет ее новым смыслом и содержанием, Евангелием и полнотой. Он не убирает и не перечеркивает. А то, что есть, наполняет чем? Евангелием. «Мужья, любите жен, как Христос возлюбил свою церковь». «Жены, повинуйтесь кому? Мужьям, как и церковь в Христу». И то же самое по отношению к родителям, да? Родители, не раздражайте детей, да? А дети, почитайте или повинуйтесь, потому что того требует справедливость и заповедь такая есть. То есть мы видим с вами, что не сокрушает это апостол Павел. Поэтому давайте определим с вами вот эти две крайности. Первой крайностью христиан, которая появляется очень часто, христиане думают только о небесном. Это первая крайность. Вот те христиане, которые думают о небесном только, все, вы на краю опасном пути. Вы близки к фанатизму и радикализму. А теперь другие христиане, которые думают только о чем? Только о земном, забыв про небесное. Вот только о земном. Это другая крайность. Это тоже опасность. Это тоже своего рода такой, может быть, даже уже не радикализм и фанатизм, но такое приспособленчество, да, такой, как это называют его, конформизм, да, то есть приспособиться, подстроиться и все. Нет. Золотая середина здесь состоит в том, что мы действительно помним свое призвание. Мы помним Господа Иисуса Христа, возвышаем Его. Он первым, на первом месте в нашей жизни. Он главный, мы к Нему стремимся, мы молимся, мы Ему поклоняемся, Ему служим и с Ним вместе живем, веруем в Него и доверяем Ему. Но при этом мы не ушли уже в Царство Небесное, понимаете, мы не там переместились. А мы здесь на земле. И скажите, пожалуйста, ваше гражданство у вас... Какое гражданство ваше? Паспорт-то какой у вас? Понимаете? Вот это вот важно. Тоже. И вот здесь-то христиане не перечеркивают это теперь. Здесь должен быть вот этот баланс. Мы думаем о небесном, но пока мы здесь что? На земле. И мы здесь живем. И поэтому мы вынуждены не только иметь паспорт Российской Федерации, но, наверное, еще и соблюдать законы этой страны или нет. Или нам вообще по боку все, что здесь происходит. И участвовать в жизни города, в социальной жизни города, в политической, если мы выбираем, например, ходим на выборы, если мы, конечно, ну, так еще понимаем, что можно там голосовать верующим, потому что есть некоторые, кто вообще считает, что это не нужно. Я же говорю только о небесном. Вот. Поэтому если вы только думаете о небесном, то вам здесь не надо находиться. Понимаете, да? Вам надо уже туда сразу, прямиком. Вот. Потому что все-таки, если вы здесь живете, то, наверное, скорее всего, наше вот это земное существование, оно тоже здесь имеет какое-то значение и имеет важность. И поэтому давайте мы подходим ближе уже теперь к пониманию патриотизма, вот именно в том контексте, который я хочу подвести. Когда Господь дает заповедь Израилю в Левиты 19 главе, то... Он дает очень интересное повеление. Давайте мы вспомним. Левит 19 глава, стих 18. Сейчас мы кое-что здесь выясним. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». У меня к вам вопрос. Ближний – это кто? Ближний – это кто? Вот здесь, в этом контексте. Это другой еврей. Да-да-да, потому что выше написано, еще раз читаем, «Не мсти и не имей злобы на кого? На сынов народа твоего, но люби ближнего, как самого себя». Еще раз, «Не мсти и не имей злобы» параллельно какому глаголу? «Люби». А «сыны народа твоего» параллельно какому слову? Ближний. Поэтому Бог изначально, интересно, закладывает вот этот такой вот патриотизм. Вот земля, которую я даю, Израиль, вот тебе земля. Так? И вот есть люди, которые ее населяют. Вот ты люби кого? Из числа твоего народа, своих соотечественников. Но при этом, обратите внимание на стих 34. Если вдруг к этому народу вдруг неожиданно придут кто? Пришельцы. В этот народ придут пришельцы. То есть кто такой пришелец? Это не из числа твоего народа, но пришел из другого государства или из другой страны, из другого края. И он живет теперь среди тебя. Что с ним надо делать? 34. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что и туземец ваш. Люби его. Как? Себя. Ибо и мы были пришельцами, в земле египетской, я Господь, Бог ваш». То есть мы видим с вами, что Бог вот здесь закладывает очень интересный такой момент, который близок с патриотизмом, с вот этой идеей. Какая это идея? Что мы любим из числа народа своего. Я же вначале сам читал, когда определение патриотизма. Смотрите. Любить и уважать, любовь и уважение к родному отечеству, народу, да, культуре, литературе, языку и так далее. Стремление принести благо своему народу, умножить его нравственность и духовность, если вот так

Только одно маленькое упоминание про патриотизм. Это говорит о том, что наша церковь пока в России еще не осмыслила этот термин. Но тем не менее, посмотрите, какая цитата. «В основах социального учения церкви Адвентиста седьмого дня». На 191 странице. «Молодым людям следует прививать ценности миротворчества и здравого патриотизма, который содержит в себе любовь к Отечеству и к людям его населяющим». Поэтому давайте попробуем с вами сделать небольшой итог, вывод. Вот из того, что мы смотрели и говорили, да? В первую очередь в греческом слове было слово «патрос» и греческое слово «патрия». «Патрис» означал что? Место рождения, «патрия» – род, от кого ты происходишь. Вот эти вот два составляющих «патрия» и образуют ключевое ядро понятия «патриотизм». Это место, где ты родился – и от кого ты родился. И вот теперь тебе, как верующему человеку, дана заповедь любить ближнего своего, как самого себя. В этом отношении, наш патриотизм верующих людей, он должен быть следующим. С одной стороны, мы всегда на первое место ставим кого? Бога. Мы не сможем не поставить Бога ни на первое место, тогда мы уже не христиане, мы не его последователи, если он у нас на втором, на третьем и где-то там. Мы верующие, мы верим в Бога, поэтому мы доверяем Богу, это основа нашей духовной жизни, это фундамент, мы на него полагаемся, опираемся. И перед проповедью был как раз этот псалом, мы его пели, да, о том, что мы поклоняемся именно тебе, да, Господи, что ты наша опора и наше прибежище. Это главное. Но когда мы говорим о социальной значимости, вот сейчас, вот важно, когда мы, люди, наше взаимодействие теперь в этой стране, в этом государстве, то первое, что может быть включено в себя наш патриотизм, вот именно как христиан, это любовь к людям из числа народа твоего. Любить людей. Понятно? Первое, составляющее нашего патриотизма, любовь к людям. Раз. Второе. Это служение людям. То есть мы служим нашим соотечественникам, которые здесь. Помогаем, поддерживаем, ободряем, вдохновляем, делаем добрые дела, ведем социальную работу и тому подобное. Это наш тоже патриотизм. Дальше. Третье. Исполнение наших гражданских обязанностей. Так или не так? Мы повинуемся власти. Мы следуем тем законам, которые вводятся, утверждаются и так далее, подписываются указом президента, и мы эти законы выполняем или мы их нарушаем. И, по крайней мере, выполнение законов нашего государства – это тоже своего рода патриотизм, потому что в греческом полисе граждане несли ответственность вот за все, что происходит. Дальше. Четвертое – это наши какие-то деловые качества, как мы работаем на производстве, на работе, да? Как мы трудимся, что мы вообще? Тунеядцы мы, лентяи. Вот. Или же все-таки мы добропорядочные работники, которые выполняем свои обязанности, да? Трудимся и так далее. То есть это тоже определенной степени патриотизм. И, наконец, пятое – это все-таки наши духовные нравственные ценности, которой мы живем. То есть мы порядочные люди, благочестивые, да, мы честные, воспитанные, вежливые. Но я сейчас не буду все перечислять, вы понимаете, о чем идет речь. И духовные определенные качества. Вот это, мне кажется, и будет составлять ядро нашего понимания, что такое патриотизм, что значит быть патриотом. Но здесь важно понимать, что патриотизм, как я уже сказал, непростой термин. Правда ведь? И разные люди в него вкладывают разные значения. Быть патриотом – это не значит быть на всю, не видеть ошибок в истории своей страны, видеть их, признавать и их исправлять. Это не значит, что патриотизмом или этим чувством можно теперь манипулировать. В христианстве патриотизм – это не чувство, а, скорее всего, осознанность. То есть мы не просто ощущаем, а мы просто понимаем свою ответственность, свои задачи, которые нам Бог здесь в земной жизни определил. И мы этим обязанностям Богом установлены следуем. Выполняем это, делаем это. При этом мы не

испытываем ненависти к представителям других народов и стран, так? Не испытываем. Это как раз ложный патриотизм. Мы не слепо поклоняемся власти, но мы следуем законам власти. Это разные вещи. Я еще раз говорю, христиане вступали в конфликт, когда не признавали именно императора божественным. Так ведь? Но иногда патриотизм в некоторых людях, в понимании некоторых людей, обретает именно, я бы так сказал, именно идеи культа. То есть люди, чуть ли, ну, будучи патриотами, начинают чему-то поклоняться. Мы не можем поклоняться Родине, поставить ее на первое место. Все-таки на первом месте кто? Бог. Мы можем только любить Родину, Отечество, уважать, да, оценить, дорожить, беречь какую-то культуру, наше наследие и способствовать этому развитию, улучшению качества жизни и так далее. Но не это. Ну и, конечно же, мы не превышаем свою культуру над этнос свой или на свою национальность, над другими. Так ведь? Вот примерно так мы очертим патриотизм, когда мы отвечаем на вопрос, что же такое патриотизм. Пусть нам Господь поможет избежать крайностей, быть здравыми людьми, живя на этой земле, жить по-божьи. Да, не отрываться от земного, но помнить, что мы все-таки граждане чего? Небесного. Это наша перспектива. Туда мы, там мы должны оказаться в итоге, братья и сестры, а не умереть здесь, на этой земле. В Царстве Божьем мы должны оказаться. Пусть нас Господь в этом благословит и нам поможет. Помолимся. Отче наш, благодарим Тебя за Твою благость и милость к нам. Ты наш Создатель, наш Спаситель и Господь, и мы Тебе поклоняемся. И мы хотим действительно следовать за Тобой и быть Тебе верными, устремляя мысли о небесном Отечестве. Видя, что Ты уготовывал нам и что Ты сделаешь в будущем, когда придешь, но здесь, сейчас, живя на этой земле, помоги нам быть также достойными гражданами того общества, того народа и той страны, в которой мы являемся. И настолько это возможно, жить потому, что Ты нам велишь. Это любить людей, служить им, исполнять обязанности свои, соблюдать законы страны. И думать, и быть порядочным человеком. Ради Христа молимся, благослови нас в этом. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Ронжина.
1: Рекомендации психолога с одной стороны и молитва доверия Богу с другой. Что поможет в трудной ситуации? Что окажется более действенным? Психология и вера. На что опереться в жизни? Это тема сегодняшней встречи. У нас в гостях психолог-консультант Ольга Аванесова. Ольга, на ваш взгляд, на что стоит опереться? Есть ли действительно конфликт между ними?
2: Как вы интересно задали вопрос, что с одной стороны психология и с другой стороны вера. Но если опираться, то опора, конечно, вера. Но и психология нужна.
1: Вы вообще сами родились в верующей семье?
2: Нет. Я родилась в семье, папа и мама, они были атеистами, коммунистами. Ну, это же 50-е годы, когда я родилась. И как-то больше атеизм был в то время. Тем более папа заканчивал юридический факультет, он должен был быть юристом. Но он при этом еще занимался спортом серьезно, и он был мастер спорта по тяжелой атлетике.
1: Какие ценности вам прививали родители? Как они вас воспитывали?
2: Ну вот если говорить про папу, папа не стал юристом, а стал журналистом спортивным. Только потому, что он решил, что если он будет юристом, адвокатом, то ему придется брать взятки или давать взятки. То есть вот такая была ценность, как честность. И для того, чтобы ему быть честным, занимать эту позицию, он поменял профессию даже. Хотя он был сталинским стипендиатом. Это очень такая высокая стипендия он получал в то время. А мама филолог, она на филологическом факультете училась. И я поэтому родилась в студенческое время. Я студенческая дочка, так меня называли. И в основном воспитанием моя бабушка занималась.
1: То есть родителям было некогда вас воспитывать?
2: Да, да, да. Они такие... У меня родители очень активные люди, лидеры. И поэтому, если говорить про качество, то вот как раз-таки вот активная позиция, самостоятельность – это были основные принципы их воспитания нас, настроя детей в семье.
1: Я знаю, что по первому образованию вы так же, как и ваш отец, это журналист. А откуда же взялась психология?
2: Да, у нас такая семейная традиция. Хотя, в принципе, я не хотела быть журналистом. Ну, как бы так осознанно. Я хотела поступать в физкультурный институт. Я занималась спортом. Ну, не могу сказать, что профессионально, но у меня был разряд. Я занималась баскетболом. Как это не смешно, может быть, выглядит. Я невысокого роста. Тем не менее, неплохо получалось у меня. Но бабушка под давлением мамы, так скажем, мама не хотела, чтобы я поступала в физкультурный институт. Я хотела быть тренером.
1: Но вы ему стали только психологией.
2: Ну да, потому что мне казалось, что уроки физкультуры – это самые любимые уроки у детей. И мне хотелось вот эту радость доставлять детям. Вот такой мотив был. А второе образование у меня психологическое.
1: Да, как же так получилось, что в своей жизни вы так круто поменяли профессию?
2: Знаете, когда я работала радиожурналистом, меня всегда притягивала вот эта тема психологии. Мне интересно было. Ну, у меня рос свой ребенок, у меня единственный сын. Вот. И мне всегда хотелось что-то новое узнать про воспитание, про развитие. И я тянулась к этому. Ну, сама мысль о том, что нужно второй раз поступать в университет, она как-то меня не очень грела. И я вам могу сказать, что вот это если говорить про веру, я даже не могла помечтать о том, что я смогу получить второе образование. Я думаю, что для меня Бог открыл этот факультет, честное слово.
1: То есть его до этого не было? Ведь в те времена еще психологией люди не увлекались?
2: Нет, увлекались. Был факультет психологии в университете. И был факультет психологии школьный такой, да, учебный, в пединституте. И здесь вот 90-е годы, конец 80-х, открывается факультет практической психологии. То есть это факультет дополнительного образования. Получается, что если у вас есть высшее образование, да тем более если университетское, то вы поступаете сразу на третий курс.
1: То есть это были двери именно для вас?
2: Это было просто фантастика. Я даже не могла мечтать об этом. Но к этому времени, видимо, Бог так усмотрел, что будущая профессия меня приведет к нему.
1: Ну, а вообще психология, она нужна вам была для чего? Для себя самой? Или вы хотели помогать людям? Что в этот момент происходило в вашей жизни собственной?
2: Вот как раз так случилось, что когда мне было уже где-то 33 года, в моей семье произошел кризис, развод. Несмотря на то, что мы знали друг друга и жили с моим мужем, он тоже журналист, мы вместе учились вместе, но так случилось, что он уехал за рубеж, там и остался. И потом уже вторая семья. И развод совпал с предподростковым возрастом.
1: У сына.
2: У сына, да.
1: Угу. Еще один кризис.
2: Да, получилось прям... Наложилось кризис на кризис.
1: Угу. Ну и потом ваш возраст тоже. Это тоже кризис такой. Да. Да, среднего возраста называют.
2: Ну да. И получается, вот он, подростковый возраст пришел, так скажем. И я не готова была. Я почувствовала, что мне необходимы знания. Хотя я начитанный человек и интересовалась, потому что мама у меня по образованию педагог. Угу. Она долгое время была директором школы.
1: То есть вообще-то с психологией вы были знакомы с детства, да?
2: Да, да, получается так. Мама очень добрый человек, отзывчивый, и она удивительно имела такой склад ума, что она поддерживающая, очень сильная ее сторона, качество характера, она поддерживающий человек. Ее очень любили всегда дети. Она преподавала, несмотря на то, что на свою должность, она еще преподавала русский язык и литературу в старших классах. И бывало порой, что она занята именно по должности директорской, отчитываться или еще куда-то в районе. Дети не уходили, ждали ее в коридоре, пока она проведет уроки. Так вот она...
1: Это удивительно.
2: Да, она мотивировала и прививала любовь к своему предмету.
1: То есть, несмотря на то, что ваша мама общалась всегда с подростками, что ей удалось установить с ними отношения хорошие, они любили ее, вы не могли справиться с сыном собственным, к своей семье?
2: Знаете почему? Потому что развод. Это очень сильное влияние оказало не только на меня, но и на сына. Сразу семья, как сказать, уже другой формат семьи. Качество жизни меняется. Поэтому я поняла, что мне как-то надо по-другому.
1: И решили обратиться за помощью к психологии, да, изучить все досконально.
2: Я поступила на факультет психологии. Вот начались у нас тренинги. Начались тренинги, потому что практически психолог – это же в первую очередь практик сам. Ну, естественно, идет проработка самих людей, да, самих специалистов.
1: Да, самих себя, прежде
2: всего. Теория с практикой. И здесь я познакомилась с разными интересными методами, которые помогают самому человеку исследовать те комплексы, те, может быть, какие-то слабости, которые необходимо прорабатывать. И вот здесь могу сказать, что толчок дали эти тренинги, конечно, к осмыслению, к исследованию себя, к изменению. Но психология, как я сейчас могу сказать, она помогает именно в диагностике. То есть ты диагностируешь, с чем ты не справляешься, и дает способы, которые помогают на какое-то время справиться с проблемами. Своими силами, я бы так сказала.
1: То есть вы изучали все это, да, и практиковались на собственном опыте, да?
2: Точно.
1: На самой себе, со своим сыном.
2: Точно.
1: В своей этой изменившейся семье, в кризисной ситуации.
2: Да. Можно так сказать, что я экспериментировала. Мой сын попал как раз именно под этот эксперимент. Вот. Но, конечно, стали переводить очень много иностранной литературы в том плане...
1: Ну да, начало 90-х это как раз.
2: Психологов вот мирового значения. Да. И вот я выбрала в свои наставники двух замечательных психологов и психотерапевтов. Это Вирджиния Сатир, семейный психолог номер один. Она дочка священника. Угу. Эти люди, они духовного склада. Угу. И второй такой...
1: То есть у них христианские принципы тоже лежат в основе мировоззрения.
2: Да, да, это основа была. И второй — это Виктор Франкл, который поразил меня своим жизненным опытом, как он справился с тем, как он попал в концлагеря, и как он там, будучи в таких невероятных условиях, страшных, драматических, он смог изобрести метод, который помогает снимать синдромы навязчивых состояний и работать с фобиями. Называется метод парадоксальной интенции, который помогает справляться вот с такими сложными заболеваниями. Он меня просто покорил. Его книга «В поисках смысла жизни», она стала у меня настольной. Точно так же, как книга Вирджинии Сатир «Как строить себя и свою семью».
1: Да, интересно. Да, интересно. Даже лично самой познакомиться с этими книгами потом. И вообще удивительно, что вы, как бы, будучи ребенком из атеистической семьи, выбираете себе в наставники людей с христианскими взглядами, с христианским мировоззрением. Что именно вас вот привлекло и в них, именно в этих психологах? Ведь тогда их стало очень много появляться в начале 90-х.
2: Да. Те духовные ценности, они все говорили о духе, они говорили о вере в Бога. Но Виктор Франкл вообще просто произнес такую фразу, его цитата была в том, что человек — это не только психика, человек — это дух.
1: И вы готовы были принять такие высказывания?
2: Вы знаете, Бог надо мной работал еще, как бы сказать, с молодости. Если возможно, я могу рассказать эту историю.
1: Да, конечно, интересно.
2: Вы не поверите. Вот я верующий человек, но уже как бы осознанно понимаю, что где-то 29 лет я с Богом в исследованиях, в отношении строю с Богом. Но я закончила университет марксизма-ленинизма, факультет атеизма и преподавала в техникуме атеизм студентам.
1: То есть и такой был ваша биография?
2: Да. Представьте себе, что когда пришли однажды с проверкой, ну, обычно бывают такие проверки, да?
1: Открытый урок, да?
2: Открытые уроки, и, в общем, была очередная проверка, и мне сделали замечание. Я так удивилась, потому что я думала, что я настолько педантично все это веду и отчитываю все. И какое было замечание? Написали, что ваш преподаватель больше знакомит студентов с историей мировых религий, чем с атеизмом.
1: Но То есть вы это неосознанно делали?
2: Да. Получается, Бог меня вообще вел, чтобы я знала, какие религии есть. И это мне помогло уже в выборе, так скажем, духовного пути, так скажем, пути к Богу. Это было вот в молодые годы. И потом через профессию меня Бог привел к себе.
1: Это каким образом? То есть вообще, значит, вы преподавали вот эти основы мировых религий, да?
2: Будучи атеистки,
1: да, атеист преподавали, да? С другой стороны, вы изучали психологию, да? А что в это время происходило в вашей семье? Что было с сыном? Как-то вообще помогло? Вот помогла ли вам психология выйти из этого кризиса? Ребенку помочь пережить подростковый возраст?
2: Безусловно. Потому что были тренинги такие очень мощные, они... Прорабатывали мы разные комплексы, и это, естественно, помогало мне строить совершенно другие отношения с сыном, чем прежде. Потому что я вышла из семьи такой, что мама и папа лидеры, они трудоголиками были, они всегда были на работе, они были уважаемыми людьми, мне очень посчастливилось. Удивительно, прогрессивные были родители, лидеры, и занимались очень много общественной работой. Папа
1: это
2: у меня
1: было,
2: был парторгом. Он работал с обкором советского спорта по Средней Азии и Казахстану. Мы жили в Узбекистане. Мама работала директором. Всегда на такой работе ответственной. Ее там в избирательный какой-то комитет. Куда только она не входила. И, естественно, старшей в семье была я. Я как бы была менеджером семьи, так скажем. У меня еще брат и сестра, двойняшки. И 6 лет разницы. Поэтому вот как бы я нянечка.
1: Да, вы были старшие, главное.
2: Нянечка, да. И мамочка, и нянечка, и хозяйка. И, в общем, так у меня была кличка такая «Хозяйка большого дома». Маленькая хозяйка большого дома. Вот. Поэтому получилось так, что, несмотря на то, что мама и папа атеистами были все-таки, вот, я с маленького возраста бабушку спрашивала, куда душа улетает? Она, наверное, птичка. То есть вот как как человек умирает? Мне было 5-6 лет. Почему-то какие-то у меня вопросы были такие.
1: Не детские.
2: Ну да. Бабушка моя вообще читала какие-то священные книги. Я не помню. На армянском языке. Ну, у нас вообще, знаете, в роду так случилось. Потом я уже узнала. У меня дядя мой тоже психолог. Он тестолог, профессор, доктор наук. Он в Москве живет и преподавал МГИМО. И вот он был таким патриотом в своей семье, и он поднял родословную, так скажем, нашего рода, это по папиной стороне. И он поехал именно в то селение, где наш прадедушка был священником. Да, и в нашей семье с 15 века диаконы, священнослужители были, оказывается.
1: Какие вот корни интересные.
2: Да, благодаря этому, вот я, благодаря его исследованиям, вот он ездил в Ичмиадзин, собирал вот этот родословную, в архив заходил и так далее. То есть вот я узнала про это. А папа у меня был атеистом, коммунистом. Мама моя всегда говорила, что, ты знаешь, Оля, есть какая-то сила, и я чувствую подсказки этой силы. Вот она так говорила. То есть про Бога как-то не говорили в семье.
1: Ну, не принято было в то время.
2: И меня же прочили тоже в коммунисты.
1: Ну, потому что вы такая активная, да, с самого детства. И лидерскими качествами всегда обладали.
2: Похоже, да. Я похожа на папу, на маму в том плане, что они тоже активные были. Когда я работала в техникуме, меня хотели принять в партию. Поэтому как бы попросили, чтобы я закончила университет марксизма-ленинизма и этот вот факультет. Но...
1: У Бога были свои планы.
2: Да, я не вступила в партию. Так случилось, что я пошла вот по психологической линии.
1: И да. Помогла ли вот все-таки психология? Да. Вот на тот момент, то есть вы еще как бы к Богу не пришли. То есть вы понимали только, что есть какая-то сила, что как бы какие-то такие вот разговоры в детстве, бабушка. Вы просто пользовались рекомендациями психологии. И, да. В принципе, вы удовлетворились вот тем, какие это дало результаты, как изменилась ваша жизнь. Вообще удалось ли вам пережить развод в этот момент с помощью вот этих всех рекомендаций?
2: Временно. Сразу. Это была большая поддержка с точки зрения психологии, потому что я училась новым методом, и я применяла это во взаимоотношениях с сыном. Еще очень хорошая книга мне попалась. Авторы «Муж и жена». Они написали книгу «Ваш беспокойный подросток». Фамилия их Байерды. И вот я по этой книге буквально прям применяла это на своем сыне. Да. Это, конечно, дало мне толчок и облегчение. Но в это же время получилось так, что стали к нам приезжать много из Питера, из Москвы специалистов, психологов или около психологов, эзотериков. Тогда я еще точно не могла отделить, где они действительно классической психологией занимаются, а где около психологии. И поэтому, конечно же, мы с коллегами ходили и не пропускали ни одного семинара. Большие деньги это стоило, но мы выделяли, потому что мы понимали, ну где мы еще научимся, где мы еще познакомимся. И вот на одном из семинаров, как раз по окончанию, я возвращалась домой, и впервые я слышала про это, что такое может быть, и впервые я услышала, что ко мне обращается кто-то, кого я не вижу.
1: Ну, как это произошло вообще? Ну, вот что это было?
2: Представьте себе, я иду. Это был вечер. Тихий переулок. У нас был этот семинар. Закончился он поздно. И был во Дворце пионеров, так раньше назывались. Да? Ну, уже никого не было там. И я иду по тихой улице. И вдруг слышу голос, который говорит, что ты здесь делаешь? Знаете, у меня только два раза в жизни были такие сигналы необычные. Это сверхъестественные вещи такие. Кто бы мне рассказал, никогда бы не поверил, что со мной может это случиться. Я, вы знаете, буквально остановилась и стала оборачиваться то в одну сторону, то в другую. Кто это? Что это? Может, кто-то меня окликнул? Я буквально остановилась и как вкопанная была. Такое ощущение, что никуда не могу ходить, никуда не могу двигаться. Я стояла, ну, может, минуту, две, я не знаю. Думаю, наверное, какие-то галлюцинации у меня, что ли, начались под впечатлением всяких каких-то семинаров. Или уже перебор, мне не надо ходить на эти семинары. И я остановилась, потом я стала опять двигаться. Только прошла 100 метров. Что ты здесь делаешь?
1: Даже жутко как-то.
2: Да. Ну, я как-то пошла, прошла, ушла. Это меня, конечно, очень озадачило. Да, было необычно так вот. И потом шаг за шагом Бог меня вел к себе.
1: Ну, то есть вы на тот момент не остановились, продолжали ходить на эти семинары?
2: Ну да, ходила, все? Но уже с меньшим энтузиазмом, если честно. Меньшим энтузиазмом. Еще и почему? Потому что некоторые семинары, потом, как я стала исследовать этот вопрос, ну, я стала читать Александра Меня. То есть у меня появился интерес к такой литературе.
1: То есть как-то вас уже стала привлекать духовная сторона личности, духовная сторона
2: это
1: жизни,
2: тема,
1: да?
2: Это тема, да. Религия, вера, Бог, ангелы. Ну, вообще, как это происходит?
1: А что вы говорите, вы заметили еще, когда стали все это читать?
2: Я еще заметила то, что обострился как-то вот этот момент различия, где духовно, а где не духовно. Вот я бы так сказала.
1: В чем проявлялось это?
2: Потому что когда очередной семинар привезли, ну так скажем, какую-то ступень, там вторую или третью ступень, и эти были тренинги. И когда стали на этой следующей ступени некие какие-то делать сеансы, чуть ли не спиритические, то я уже была подкована, что вот это спиритизм чистой воды, это не психология. Вот эти знания, чтение этих книг духовных, они мне помогли. И я поняла одну вещь важную, что психологу нужно быть обязательно верующим человеком. Почему? Потому что есть территория, на которой может двигаться или развиваться психолог там, или философ, и педагог, но есть территория божественная. Это не в силах и не в твоей власти какие-то решения принимать. А вообще ведь консультирование очень важно, не навязывать ничего клиенту. Это очень сложный процесс, индивидуальное консультирование. Я еще тогда тренинги не вела, а больше индивидуальное консультирование, лекции читала, семинары. Тема родительства меня так захватила, что я открыла мастерскую для родителей, и она вот до сих пор я ее веду, так скажем. И такой просвещенческий курс, который помогает родителям справиться и с подростками, и с младшим школьным возрастом. Тема родительства, она меня очень захватила, потому что я сама проходила этот курс, так скажем, своим ребенком. И тогда я поняла, что это опасные есть опасные методы, опасные концепции и семинары, и тренинги.
1: То есть в психологии не все так просто, не все везде спокойно и правильно.
2: И я видела людей, которые приходили после таких семинаров, их буквально нужно было собирать. То есть они в разобранном состоянии были, они не знали, куда. Меня это очень напугало.
1: И что, вы разочаровались в психологии?
2: Нет, я не разочаровалась. Я поняла, что нужно очень избирательно, с глубоким смыслом выбирать те технологии, психологии, направления, которые безопасны, менее опасны, я бы так сказала. Ну и сразу же я поняла, что мне надо креститься. Да, у нас, я жила в Ташкенте, и в Ташкенте очень большая церковь православная. Я пошла туда, никому ничего не говорила, ни маме, там, ни папе. И пошла, и совершенно сознательно, сама самостоятельно приняла такое решение. И мне было, в общем-то, все равно, что подумают про меня мои родственники. Я единственная, ну, первая была, кто на такой шаг отважился. Я даже об этом не задумывалась. Ну, как бы, как оценят этот шаг? Я поняла, что это просто необходимость, если я буду дальше работать психологом.
1: А вы хотели быть психологом, хотели помогать людям?
2: Да, да, да. Я просто увидела, как психология может помочь, а как может и разрушить.
1: Но вот удивительно, да, что вы при всем желании быть психологом, тем не менее хотели быть Божьим психологом. Тем психологом, да, который не рушит жизнь человека, не рушит личность, а именно созидает, восстанавливает, помогает жить. И что было дальше в вашей вот, в собственной жизни, в вашем профессиональном росте? Приняли крещение. То есть вы теперь психолог и уже стали христианкой. Все? Что дальше?
2: Ой, вы знаете, такой путь был интересный. Я не совсем была удовлетворена тем, как я развиваюсь духовно. Угу. Ну вот, казалось бы, я уже пришла, я уже поняла, я уже стараюсь выполнять все эти традиционные какие-то ритуалы, да? Мне не хватало содержания. Мне хотелось глубоко изучать Библию. Мне хотелось ее применять, изучать. Мне не с кем было. Были какие-то общие, ну, какие-то направления, да. Мне не хватало наставника, духовного наставника.
1: И Бог послал вам такого наставника?
2: Да, опять через психологию. Так интересно.
1: Интересно, действительно. То есть у вас все время это переплетается одно с другим, и личное плюс еще жизнь.
2: Да, вы знаете, я думаю, что, конечно, сейчас, пройдя такой путь, я понимаю, что изначально духовная составляющая, она главная составляющая личности. А я так благодарна Богу, что Он меня нашел. Очень благодарна Ему.
1: Она, может быть, эта составляющая и была у вас, просто вы сами этого не понимали и не осознавали.
2: Не знала, может быть, как пользоваться, я не знала, может быть, как применять, я не знала.
1: Как назвать ее в себе.
2: Ну да, потом как раз получилось, что к нам стали приезжать специалисты, эксперты, психологи, тренеры из-за рубежа. Угу. И мне посчастливилось, я тогда работала в отделе работы с одаренными детьми. У нас был такой центр, единственный в городе. И мы работали и с детишками, и с родителями, и с учителями. И вот стали приезжать специалисты и нас вывозить на тренинги. И опять мне повезло. Такой замечательный был тренер Джордж Лейки. И он тоже был духовным человеком. Как-то у него это все равно проскальзывало. Uh-huh. Вот. Это, представляете, на природе, в горах. И мы познакомились с переводчицей одной женщины. Она тоже тянулась к этому, вот эти духовные разговоры. Особенно вечером, когда звездное небо, вот мы гуляли. Да. Такая обстановка замечательно чудесная. И мы говорили о духовном, на духовные темы. И она поделилась со мной, что у нее тетя тоже вот верующий человек, и в их церкви проходят разные семинары. Я говорю, что ты говоришь? Я говорю, а мне так хотелось бы изучать Библию. Она говорит, ну я познакомлю тебя. Или если будет семинар, я тебя приглашу. И вот этот произошел этот случай. Угу. Это был уже 96-й год. То есть я уже где-то 3 года как...
1: Во всем этом.
2: Да, во всем варились, этом. Да. Разбираюсь, да. И она говорит, ты знаешь, приехал проповедник, и он проводит 3-недельный семинар по изучению Библии. Как раз то, что ты хотела. Я не могу, меня записала тетя, но я не могу. Пойдешь? Я говорю, конечно.
1: То есть удивительно, вас уже и записали даже.
2: Лето. А это лето как раз. Я работала, тогда преподавала в бизнес-школе. Летом обычно у нас нет никаких занятий. Ну и вы знаете, 90-е, очень сложно зарабатывать было.
1: Да, материально
2: сложно. Это был абсолютно уникальный семинар, который на меня произвел такое впечатление, что... У меня, можно так сказать, жизнь до этого семинара и жизнь после радикально изменилась.
1: А что вас так поразило там?
2: Меня поразил сам подход вот тех людей, которые проповедовали. Сам этот пастор, он кореец по национальности. Он приехал с женой, у них не было детей. Вот они уже взрослые были люди. И они, значит, оказывается, раз в год приезжали именно в Ташкент. Именно там есть церковь, Корейская церковь так называется, потому что там очень много корейцев. И вот собрали, значит, 52 человека было. Много, в общем-то.
1: На этом семинаре, да.
2: Да. И они сами его как бы оплачивали, финансировали. Угу. Сами были донорами, так скажем. Первое, они подарили Библию мне. У меня до сих пор эта Библия. Она уже такая, я ее переплетала, она у меня такая знаковая. Подарили Библию. А каждый день в течение 5 дней в неделю, да, 5 дней с понедельника по пятницу проводили семинары по изучению Библии.
1: Целый день.
2: Нас кормили обедом. Но самое интересное, это так трогательно было. Они давали стипендию. То есть, зная наше финансовое положение,
1: в конце... Ну да, что люди не работают целый день, 5 дней в неделю, изучают Слово Божье, да?
2: Да.
1: А есть-то что-то нужно?
2: В конце недели, кто входил 5 дней, они в пятницу давали стипендию. На эту стипендию можно было купить продуктов на всю неделю.
1: То есть вы еще и обеспечивали себя с сыном едой.
2: Ну, к стыду своему, вот честно сейчас признаюсь. Они приглашали нас потом в субботу на богослужение. Я, к сожалению, ни на одну субботу не приходила. Мне как бы казалось, ну, достаточно. Вот 5 дней я хожу, и достаточно. Потому что суббота, воскресенье надо с сыном быть и как-то. Ну. И они приглашали ненавязчиво. Было очень тактично все. Проповедовали у нас такие мужи, о которых до сих пор с благодарностью я вспоминаю. Давид Петрович Кулаков, Александр Юстас. Ну, у нас такие известные были мужчины. Меня это тоже покорило. Как такие умные, такие рассудительные. И как они преподавали слово, что можно было применить это сразу в жизни.
1: Слово Божье живо и действенно. Да, вы понимали, как действовать, да?
2: И в конце 3-й недели был призыв креститься. Угу. Я подхожу к Давиду Петровичу и говорю: Давид Петрович, вот я уже крещенная. Я в православии крестилась. Нужно ли мне опять? И он так опять деликатно, тактично сказал: а как вас крестили и так далее. Ну вот, мы немножко про это поговорили.
1: Угу.
2: И потом я говорю, второй момент, что меня останавливает? Я же грешница из грешниц. Мне же надо покаяться, мне же надо подготовиться. Надо же мне вспомнить все грехи. Он так снисходительно отнесся к этому моменту, даже немножко улыбнулся и говорит, а вы думаете, Ольга Эдуардовна, что можно к этому подготовиться раз и навсегда? А может быть, вот как раз-таки, когда вы примете крещение, Бог вам будет помогать с этого момента? И я поняла, что вот что значит строить близкие отношения с Богом. Угу. Все. И я приняла решение креститься, полное водное крещение. Это совершенно другое было ощущение у меня. Пастор Чо меня вот этот как раз крестил, кто организатор этого. С этого момента началась у меня совершенно другая жизнь. У меня просто не было... Почти ни одного желания, которое бы Бог не исполнил. Хотите верьте, хотите нет. Ну и, конечно же, в первую очередь это было связано с изменениями в жизни моего сына.
1: Угу. А что же у вас к этому моменту было? То есть он уже, наверное, ну, он уже не подросток стал, годы-то шли.
2: Ну да, уже старшеклассником стал, так скажем, да. И вы знаете, я молилась. Много
1: То есть вас что-то не устраивало в его жизни? Вам не было спокойно за него?
2: Да, было тревожно за него, особенно в последние годы. 10-11 класс. Тут он перешел в другую школу, встречался с какими-то ребятами, поздно возвращался. Вы знаете, я вот молилась. Я вот знала, что и так сестры мои помогали, духовные наставницы. Они сказали, что молитва матери может сделать все. И действительно.
1: То есть плюс к психологии, к этим методам, которые до этого вы так практиковали в своей семье, вы добавили еще ревностную молитву, да?
2: Да, молитва матери, я это четко знаю. Дорогие матери, дорогие женщины, молитесь за своих сыновей, за своих детей. Это защита, это охрана. Господь может все. Все. Просто доверьтесь ему. Вот не хватает людям, которые занимаются психологией, именно этого доверия Богу, высшей силе.
1: Кажется, я все могу сама, я могу дать рекомендации. Если бы человек следовал, все бы получилось. Да, не получается, потому что не делает как надо, так?
2: Знаете, как получается? А думаешь, что, ой, еще вот этот метод надо освоить. Еще вот этого направления. Вот я психодраму знаю, гештальт знаю, вот надо вот когнитивно-поведенческую психологию еще изучить, и у меня все получится. Вот
1: да, сейчас такой. Постоянно добавляются новые направления, да?
2: И вот благодаря, конечно, наставникам, с большим теплом я вспоминаю моего духовного наставника, члена, ну, как бы друга нашего. Мы дружили семьями, поддерживали друга. Владимир Иванович Яворский, он крестником стал моему сыну.
1: То есть ваш сын принял крещение,
2: да.
1: Оставил эти компании?
2: Да, да. Ушло на это вот как бы молитвы такие постоянные молитвы где-то 3-4 года. И, казалось бы, вот нет таких особых изменений не было. А потом вот мощно произошел такой прорыв.
1: И все сработало.
2: Да. Это великое счастье. Можно так сказать, что это главное достижение вообще в моей жизни. Это передача ценностей, в том числе духовных ценностей ребенку.
1: Да, то, что духовно с своим сыном вы едины, это, конечно, да, великое
2: да.
1: счастье.
2: Да, и моя сноха тоже верующий человек.
1: То есть в вашей семье пример с сыном — это не единственный?
2: Нет.
1: Когда
2: нет.
1: сработало вот это вот
2: да,
1: все и молитва здесь, и какие-то, ну, наверное, ваше поведение тоже должно было быть каким-то особенным по отношению к членам вашей семьи. Они-то вообще как вас приняли, когда вы из атеизма перешли к вере в Бога? Когда они уже узнали в итоге обо всем.
2: Они сначала как-то их это удивило. Их удивило, сын мой вообще как-то не принимал, мама что-то такая стала.
1: То, что Но вы же жили вместе, он, может быть, видел, как вы молитесь.
2: Да, особенно когда на коленях я молилась, и вдруг он зашел там в комнату, там, где я молюсь. Мама, ты что, стал фанатиком, что ли? Что это такое? Так необычно. Дело в том, что у нас застолье бывает, и всегда спиртные напитки были в семье моей, где не могу сказать, что что-то много выпивали и так далее, но это положено было. Армянские застолья известные. Я никогда не пила, и тем более, когда уже крещение приняла. И я была какой-то совестью за столом. Все стеснялись. Стеснялись пить, и потом дошло до того, что и сестренка моя, и моя мама вообще, когда я приходила вместе с сыном, они перестали покупать и ставить. Вот такое влияние оказал Господь. И, к сожалению, в нашей семье брат мой был зависимым человеком.
1: Угу, алкоголя?
2: С молодости, да. И он очень одаренный, талантливый. Так случилось, что вот был под влиянием. И вы знаете, психология мне помогла. И, конечно, Господь открыл мне такую программу «12 шагов».
1: То есть здесь тоже такая спайка, да? И того, и другого,
2: я
1: да?
2: Я бы сказала,
1: психология
2: в тандеме.
1: И вера.
2: Да. И вот эта программа «12 шагов», она очень помогла мне в первую очередь. Потом я предложила это и маме, и моей сестренке.
1: И потому мы что вы были брата. Созависимы. Как
2: да,
1: бы,
2: мы
1: да,
2: были созависимы, он зависимый. И сегодня мой брат тоже верующий человек.
1: То есть он избавился? Господь избавил его от этой зависимости?
2: Вы знаете, зависимость, созависимость – это болезнь, которая не исцеляется. Можно только быть в ремиссии. И поэтому, ну, как бы…
1: Сейчас в ремиссии, слава
2: да.
1: Богу.
2: Теперь мы молимся. Я молюсь давно, уже многие годы. И за моего бывшего супруга мы ему свидетельствовали тоже. И молюсь за мою маму, она еще не обращенная. У нас уже в семье 7 человек верующих людей, да. Слава Господу.
1: Да, слава Господу. Ольга, вы можете сказать, что вот вы стали счастливым человеком?
2: Я удивительно счастливый человек, потому что в моей жизни не прекращаются Божьи чудеса. С Богом можно все.
1: Ну вот вы постоянно растете в профессиональном плане, да, то есть вы уже не просто психолог, консультант, вы тренер-коуч, игропрактик, профориентолог. Вот все-таки, подводя итог, что вы можете сказать, как людям жить гармонично и проходить через какие-то жизненные трудности, на что опереться?
2: В первую очередь, конечно, я призываю всех людей исследовать духовное, что такое духовное, что такое дух, кто такой Бог, и понаблюдать за своей жизнью, сколько Господь невероятным образом чудес сотворил в жизни. В первую очередь, это родители, которые Он дал. Какие вы проходили ситуации в жизни, там был тоже Бог. Он все контролирует. И второй момент. Конечно, надо развиваться. Психология очень помогает. И когда ты соединяешь и знания, и веру в Бога, успех гарантирован. Поверьте мне, на моем жизненном опыте я уже в этом убедилась.
1: Спасибо, Ольга, что нашли время, приехали и так открыто и искренне поделились своей историей сегодня.
2: Вам спасибо большое за вашу передачу.
1: Дорогие друзья, желаем и вам обрести гармонию в единстве веры и знаний, которые помогут развиваться личности и обрести мир в сердце.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Человек подобен дереву, посаженному у вод, ищущий корнями влагу. Человек, как куст, посаженный под открытым небом, вбирает остатки воды в себя. Это текст израильской современной песни навевает на меня мысли и воспоминания о том, что когда-то написал пророк Иеремия, обращаясь к израильскому народу. Вот что говорит он во 2 главе и 11 стихе. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А народ мой променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь. Ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Источник живой воды. Бог. Какие ассоциации у наших соотечественников вызывает слово «живая вода»? Лично мне кажется, что все, что мы знаем в России, это сказку о живой и мертвой воде. Живая вода воскрешает человека из мертвых, мертвая умерщвляет. Так ли это ощущается здесь, на земле обетованной? Сегодня наше путешествие так и называется. За живой и мертвой водой. Сегодня мы попытаемся найти ответ на вопрос, что есть живая вода, а что есть мертвая вода. Как об этом говорит Священное Писание?

как лань стремится к потокам вод, так душа моя стремится к Тебе, Господа. Это слова Давида, царя, псалмопевца, который скрывался в этом ущелье от преследований царя Саула. Здесь, возле этого источника, который мы видели 50 метров вот там, справа от меня, и который здесь у этого обрыва уже заканчивается и уходит в песок. Вот она, вода в Израиле. И Иисус тысячи лет спустя, после царя Давида, сказал интересные слова, когда

разговаривал с самарянкой у колодца. Он сказал ей следующие слова. «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. Но кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником живой воды». Почему вода имеет такое значение в Библии? Почему Бог приравнивает себя к источнику воды? И Иисус говорит, что «я дам живую воду». Для нас, выросших в России, это может казаться странным. Может быть, даже магическим. Но здесь, в Израиле, это ощущается совсем по-другому. Здесь вода играет совершенно другую роль и имеет совершенно другую ценность. Пойдемте и исследуем. Узнаем, в чем же ценность этой простой, прозрачной, пресной воды. В чем жизнь ее?

0: Нам, людям, выросшим в тени русских берез, на берегах полноводных рек, очень сложно представить себе, как можно жить вот в таком пейзаже. Не быть на экскурсии, не быть туристом, а жить всю жизнь. Перед нами иудейская пустыня. Мертвая поверхность земли. Камни и засохшая глина. Может ли эта земля быть плодородной? Оказывается, может. И есть этому пример. Однако есть одна причина. Нет воды. Выпадение осадков в это время года здесь невозможно. Мы находимся в летний сезон. В зимний сезон здесь может выпасть, может быть, один, может быть, всего два миллиметра осадков. Эта земля непригодна для сельского хозяйства только по одной причине. Здесь нет воды. Вот только такие растения могут выживать в этих страшных условиях. Здесь, как нигде в другом месте, чувствуешь тот факт, что вода действительно является источником жизни. Пустыня иудейская является очень опасным местом. Министерство туризма Израиля каждый год печатает печальные сводки о количестве погибших туристов, направившихся именно в это место для поиска приключений. Мало того, что в этом месте можно заблудиться и сбиться с пути, но самое главное, что в этом месте, в этой пустыне, происходит очень быстрое обезвоживание организма. Я помню, как мы с группой археологов производили раскопки вот там, в тех районах на территории Иордании. Первый день мы встали в 4 утра для того, чтобы направиться на наши работы. И нам предложили наполнить наши бутылки водой. И я тогда подумал, посмотрел, вода была только что скипяченая, она была горячая. Пить горячую воду просто так, это противно. Да не буду я брать это, решил я сам себе. И не взял. Мы проработали до 12 часов дня. В полдень уставшие мы направлялись к автобусу. И я почувствовал, что у меня началось головокружение. Мои товарищи обнаружили, что я немножечко чувствую себя не очень хорошо. И один из них подошел ко мне и спросил, ты когда последний раз пил воду? Я сказал, я вообще не взял воды себе, потому что она горячая, я такую пить не люблю. Вы бы видели глаза моего друга. Они сделались круглыми, и он сказал мне, ты что? У тебя происходит дегидрация организма. Тебе сейчас станет плохо, и ты потеряешь сознание. Немедленно выпей воды. Он мне дал эту противную горячую воду. Я сделал несколько глотков и почувствовал, что мне становится лучше. Я сделал еще несколько глотков, еще несколько глотков, еще несколько глотков. И потом обнаружил, что я выпил целый литр. Для меня было это открытие. Я никогда не думал, что я в состоянии выпить столько воды. Но вот к чему приводит обезвоживание организма. И здесь оно чувствуется больше всего. Если человек идет по этой пустыне без воды, через несколько часов он почувствует головокружение. Еще через несколько часов он может присесть от усталости и незаметно потерять сознание, и тогда в течение суток может наступить его смерть. Спасти от смерти может только одно – глоток пресной воды. Картина резко меняется, когда в эту безжизненную почву попадает капля воды. Вот какие прекрасные виноградники высажены на такой пустынной земле, если эта земля орошается. Однако здесь, в Израиле, ощущаешь, насколько ценна каждая капля воды. Вот посмотрите на вот эту вот картину через дорогу. Это теплицы. Зачем здесь теплицы? Мы здесь стоим с оператором и режиссером, и с нас градом течет пот, потому что на улице 50 градусов тепла. Для чего теплица? Оказывается, для того, чтобы сохранять воду. Каждый раз, когда растения поливаются, они накрыты пленкой, для того, чтобы испаряющаяся вода, поднимаясь вверх, конденсировалась на ней и не уходила в воздух. Каждая капля воды представляет собой ценность, потому что она может сыграть решающую роль.
1: Земля обетованная.
0: Итак, мы находимся у истоков города Иерусалима. Это буквально слово «истоки», потому что перед нами вход в самую древнюю и весьма изощренную систему водоснабжения города, которой пользовались еще жившие в то время евусеи. Именно благодаря этой системе, которая запитывала город водой из находящегося внизу потока Гихон, Давид и его верный слуга Иав сын Саруи смогли захватить и овладеть этим городом. Именно это очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале туннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иав сын Саруи, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом. Отсутствие воды было серьезной проблемой для Иерусалима. Действительно, на этих горах, где когда-то Авраам приносил в жертву Исаака, не было ни одного источника воды. Ближайший источник воды находился у подножья, и поэтому выходить к нему за пределы городской стены было чрезвычайно опасно. С этой целью, чтобы избежать опасности, жители Евуса еще до Давида выкопали этот 60-метровый туннель, ведущий к отверстию 22-метрового колодца, пробитого в скале, для того, чтобы через него можно было черпать живую питьевую воду для Иерусалима. Это был единственный источник питьевой воды для города. В Израиле не пропадает никакая вода. Очень часто можно найти источник воды, но эта вода окажется соленой. Однако же, как интересно Господь предусмотрел, существуют растения, которые могут жить и на соленой воде. Эта финиковая роща имеет систему орошения, но орошается она водой соленой. Все финиковые пальмы здесь растут на соленой воде. Однако может быть ситуация и еще хуже. Но есть еще один тип воды, который встречается на этой земле. В этой насыщенной голубизне, обманчиво манящей человека, стоящего далеко от нее, нет жизни. Это мертвая вода. В этом море не живет ни один живой организм. Ни одна рыба не плавает здесь. К сожалению, очень часто такая вода встречается. И вот что она после себя оставляет. Эта палка поплавала на поверхности моря, и она вся покрыта солью. Такая вода не может быть использована ни для чего. Хотя израильтяне народ остроумный, они шутят, что на такой воде можно выращивать крокодилов, что они, в общем-то, и делают. Есть специальный такой кибуц у них, не 50 километров отсюда, так называемая крокодиловодческая ферма. Они выращивают их в этой воде и потом продают их в те страны, где едят крокодилье мясо. Так что в Израиле ничего даром не пропадает. Однако именно здесь, сравнивая два типа воды, понимаешь разницу между тем, что есть живая вода, что есть мертвая.

Смотря на эти унылые пустынные пейзажи, невольно думаешь о том, как вообще эта земля может называться обетованной. Говорят, в Писании написано, что она течет молоком и медом. Откуда здесь берется молоко и мед? Давайте посмотрим. Давайте увидим другой ландшафт. Мы находимся с вами сейчас у предгорьев Кармила. Это житница Израиля. Посмотрите, как изменилась земля. Какие зеленые поля, виноградники, фруктовые сады. Как это все может быть? Что меняет облик земли? Ответ очень простой. Облик земли меняет вода. Вода, падающая с неба. Бог сказал Аврааму: «Выйди из Ура Халдейского и иди в землю, которую я укажу тебе». Бог это сделал не зря. Дело в том, что Ур Халдейский находится на берегах реки Евфрат. В том регионе нет проблем с водой. В том регионе люди знают, что каждый год они могут спуститься к реке и взять воду для полива. Если река Евфрат несколько пересохла, то вода будет в реке Тигр. Такие условия в Междуречии, где находится Вавилон. Точно такие же условия и в Египте. Там река Нил. Эта река практически никогда не пересыхает, потому что имеет два истока – Белый Нил и Голубой Нил. Обе эти реки находятся в разных местах, поэтому хоть какая-то да и даст воду. Но здесь, на этой земле, ситуация совершенно другая. Воды в реках здесь практически нет. Вся вода течет с неба, от Бога. Человек зависит от благословений Божьих, которые Господь посылает в виде дождя. И дождь может изменить облик этой земли. Однако благословений Божьих может быть и недостаточно. Важно еще уметь их сохранить. Сохранить эти благословения можно только благодаря тому, что создать какой-то водоем, где эта дождевая вода будет сохраняться. Вот такие водоемы для полива, для искусственного орошения сегодня существуют. Подобные водоемы существовали всегда. Дело в том, что здесь, на берегу Средиземного моря, в восточной его части, климат отличается от привычного для нас климата в России с четырьмя сезонами. Здесь всего два сезона. Сезон дождей, который длится с ноября по апрель, и сезон засухи все остальное время года. Если не сохранить воду, которая выпадает с неба в сезон дождей, то будут проблемы. Но если эту воду сохранить, то тогда ей можно поливать поля, орошать виноградники и сады. Вот секрет Божьих благословений. Как часто мы не видим того, что Господь на нас посылает, потому что не можем это сохранить. Вот о каких водоемах говорил пророк Иеремия. Водоемы либо могут держать воду, либо не могут держать воду.
И тогда проблема. Тогда вода уходит в песок. И тогда все гибнет. На эту землю Господь посылает обильное количество воды в свое время. Это трудно поверить, но это факт. И вот подтверждение этому. Посмотрите на это высохшее русло реки. Когда в Израиле дождливый сезон, по этому высохшему руслу текут потоки воды, но они уходят в мертвое море и делаются бесполезными. Как сохранить их? Вот в чем задача. Как сохранить Божье благословение? Давайте задумаемся сегодня. Библия называет нас сосудами Божьими. Господь желает наполнить эти сосуды своими благословениями. Господь желает дать нам Духа Святого. Господь желает вложить в нас искру жизни. Но сохраним ли мы это? Все зависит от нас. Если в нашем сердце нет трещин, если в нашей душе нет зыбкого песка, тогда благословение, которое дает нам Господь, смогут произрасти в нас и дать обильный плод.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Мужчина и женщина». Мировоззрение. Мировоззрение человека оказывает колоссальное влияние на всю его жизнь. То, как он мыслит свою жизнь, влияет на ее качество. Христианство, как мировоззрение, оказало колоссальное влияние на развитие цивилизаций. Но как оно повлияло на институт семьи? Как оно повлияло на интимную сферу мужчины и женщины? А все ли христианские семьи являются счастливыми семьями? На эти и другие вопросы будет отвечать специалист в области психологии Людмила Федоровна Верлан, которую я с удовольствием приветствую в нашей студии. Здравствуйте, Людмила Федоровна.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Итак, христианство достаточно мощно повлияло на развитие многих цивилизаций. Просто некоторая цивилизация изменила до неузнаваемости. Но это в глобальном плане, в глобальном масштабе. А повлияло ли христианство как мировоззрение на институт семьи?
2: Однозначно. Потому что главная книга христианства — это Библия. И с первых же стихов, с первых глав описано, каким должен быть институт семьи. И Бог четко сказал один раз «нехорошо». Хотя до этого было все очень хорошо. Но Бог сказал, что нехорошо человеку быть одному. Этим самым провозгласив, что у человека должна быть помощница. Он создал эту помощницу. Так было написано в Библии. Создадим помощницу ему. Господь создал женщину, как помощницу мужу. И четко определил роли. Мужчина будет глава, женщина будет помощницей. Станут двое одной плотью. То есть этим сказав, что будет только один мужчина и только одна женщина, исключив третьих лиц, многоженство. Это однозначно, это против Божьей воли. Дальше четко было очерчено, что оставит человек отца и мать, то есть дать понять человеку, что новая ячейка – это новая ячейка. Мать и отец – это своя семья, это новая семья, тем самым указав на правильные взаимоотношения, почитай отца и мать твою, но вместе с тем у тебя твоя семья. И следующий момент это был дети. Плодитесь и размножайтесь, и да наполняется земля. То есть это четкие правила, которые были установлены с самого начала. И дальше на протяжении всей Библии мы видим постоянно Бог обращает внимание людей на взаимоотношения семьи, потому что модель семьи является моделью взаимоотношений Бога и человека. И в Новом Завете Христос еще раз повторяет, подчеркивая именно эту значимость. Он опять говорит о том, что и оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей. И евангелисты и апостолы, они постоянно тоже говорят об этом, говорят о том, какой должна быть семья. Бог обращает очень такое большое внимание на институт семьи. И так как Он хочет, чтобы человек был счастливым, Он со своей стороны сделал все, дал те правила и все устои для того, чтобы семья была счастливой, гармоничной, и показал, какой должна быть атмосфера, в которой должны расти дети. Это все очень четко, и когда семья живет по этим правилам, то действительно у нее все хорошо.
1: Сегодня в нашем обществе понятие «норма» в сексуальной жизни, оно достаточно подвижно. Сегодня считается за норму то, что раньше считалось как извращение. В этой связи скажите, пожалуйста, что Библия называет нормой в интимных отношениях, а что Библия называет сексуальным извращением?
2: Ну, к большому сожалению, ничего не нового под луной. Да, сейчас мы видим, что нравственные устои меняются в обществе. И то, что казалось раньше неприличным, сейчас вроде как не вызывает ни у кого каких-то таких вещей, непонятностей. Но, к большому сожалению, мы читаем опять-таки в Библии, что во все века, во все времена были люди, которые были нетрадиционно ориентированы. То есть были гомосексуалисты, были лесбиянки, были такие виды секса, которые действительно они противоречат божественному становлению. То есть язычество, оно использовало все виды извращений. То есть Господь создал человека очень уникальным, все у него на месте, все имеет свои предназначения, имеет свою функцию. Господь создал уникальным образом половые органы человека, мужчины и женщины, которые идеально, они дополняют друг друга. И если посмотреть при соитии, то это получается одно целое. Это все действительно настолько помогает двум стать одной плотью. Рот создан для приема пищи и для разговора. Анальное отверстие, мы тоже знаем, для чего оно предназначено Богом, для чего Господь это сотворил. И все нетрадиционные способы удовлетворения, используя там, рот, используя анальное отверстие, мазохизм, всевозможные такие вещи, которые исключают нормальные или установленные Богом правила соития, они являются, естественно, наказуемы, и Господь очень против этого. И Библия очень во многих местах говорит о том, что ложе да будет у вас чисто и свято, и о том, что мужеложники и малаки не будут в Царстве Небесном, и о том, что всевозможные виды извращения, они являются тоже грехом, и точно так же это нарушение седьмой заповеди, где написано «не прелюбодействуй». Всевозможные там соития с животными, то есть скотоложство, так оно и называлось, это тоже является против Божьей воли. Это не может принести счастье и удовлетворение человеку. Просто сегодня человек настолько уже пресыщен, что он не находит удовлетворения и высшего блаженства в традиционных или в благословенных Богом отношениях. И он ищет какие-то изыски, которые бы давали какие-то более острые какие-то ощущения. Но, к большому сожалению, это тоже приводит к пресыщению.
1: Сторонники сексуальной революции или люди, для которых нормы, обозначенные в Библии, не являются чем-то важным, с вами поспорили бы и сказали, что христианство, оно ограничивает сексуальный опыт человека. Согласны ли вы с тем, что христианство ограничивает сексуальный опыт человека, лишает человека каких-то дополнительных удовольствий?
2: Нет, я с этим совершенно не согласна, потому что Бог создал удивительно человека, и сексуальную сферу он тоже настолько ее разукрасил при использовании естественных поз и естественных приемов получения удовлетворения, возникает такая несравнимая гамма ощущений. И тем более, что Бог благословляет поиски в этом отношении. Написано «познавай жену свою». То есть Господь говорит о том, что это не значит, что это что-то такое статичное. Человек один раз попробовал, и все. То есть Господь говорит «познавай, наслаждайся женой юности твоей». Там, упивайся и получай удовольствие от всего ее тела. И это настолько такое многообразие всевозможных форм, красок, ощущений, которые как раз никогда не приедаются. А наоборот, вот люди, которые ищут какие-то изысканные, извращенные формы, это, во-первых, приедается, во-вторых, это нервную систему настолько истощает, что очень многих людей потом бывают проблемы с психикой, бывает много девиантного поведения после этого. То есть, наоборот, извращения, они опустошают человека, и они его уничтожают элементарно.
1: То есть, получается, этот вот разнообразный опыт, как его называют, да, люди, он больше вредит, чем помогает. И христианство ориентирует сексуальность человека внутрь, скажем так, гетеросексуальных отношений мужчины и женщины и стремится в глубину. Я вас правильно понял?
2: Совершенно верно. И нет предела совершенства. То есть, как раз в интимных отношениях, которые установлены Богом и предназначены Богом, там вообще нет вершины, которую можно достичь и на ней остановиться. То есть каждая встреча может быть новым опытом. Потому что настолько тело человеческое, оно богато, и столько у него там эрогенных зон, и столько у него всего интересного. И если люди хотят, то они могут каждую встречу сделать необыкновенной, особенной. И с новыми какими-то ощущениями, и с новым восторгом. И это, наоборот, сближает людей и дает возможность им расти, укрепляя психику. А все извращения, как я уже говорила, повторюсь еще раз, они разрушают психику человека, нервную систему разрушают.
1: Ну хорошо, если человек все-таки имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Мужчина практикует гомосексуализм, женщина – лесбиянство. Скажите, можно ли такую ситуацию исправить? Вот сегодня популярно мнение, что человек рождается геем или лесбиянкой. Можно ли эту ситуацию исправить? Или человек обречен вот на нервное истощение, на то, чтобы прийти вот к такому разрушенному состоянию?
2: Сегодняшние исследования говорят о том, что геем и лесбиянкой не рождаются. Последние исследования говорят о том, что это следствие неправильного отношения родителей, неправильная ориентация родителей. И если еще до появления даже ребенка на свет родители начинают относиться к мальчику как к девочке, или наоборот, девочке как к мальчику. Если родители не согласны с полом ребенка, я знаю даже такие печальные случаи, когда мама мальчика одевала девочкой до школы. То есть она были красивые длинные локоны у этого мальчика, и она ему бантики завязывала, она его одевала в юбочки, в платьице. То есть она, может быть, несознательно, но она очень хотела девочку, и у нее были все мальчики, и она его ломала таким образом, она его сломала. То есть она из него, в общем-то, она вырастила девочку. Точно так же многие родители из девочки делают мальчика. Они вот либо ставят ее в такие условия. И, как правило, в большинстве случаев геями и лесбиянками становятся люди неправильно воспитанные. Вот именно неправильно сориентированные. Бывает даже до рождения. Почему говорят, рождаются так? Потому что до рождения бывает. Родители уже ломают психику ребенка, потому что они
1: соответствуют. Как быть таким людям? У них есть шанс?
2: Есть, конечно, есть шанс. Точно так же, как любая уродливая даже какая-то черта личности, характера подается к корректированию. Есть коррекция. Есть коррекция девиантного поведения, неправильного поведения. Точно так же корректируется это поведение. И я знаю достаточно много таких случаев, когда так вот ориентированные люди, молодые, в общем-то, перестраивались и заводили семьи, и, в общем-то, достаточно счастливо жили в этих семьях. Да, конечно, естественно, остается какой-то след, потому что, есть закон причины и следствия. Но, в общем-то, семьи состоялись. Если, там, допустим, женщина, она принимает мужчину, его личность принимает, отделяет личность от той патологии, которая была, в общем-то, все складывается. И наоборот, точно так же, если мужчина может принять женщину и ценить ее личность, хорошо.
1: Скажите, все ли семьи, ассоциирующие себя с христианством, счастливы?
2: К большому сожалению, нет. Потому что не было бы тогда семейных консультантов, не было бы нужды в сексологах, сексопатологах.
1: Тогда что не так? С одной стороны, христианство, диктует какие-то четкие постулаты, которые, казалось бы, должны были привести к сексуальной гармонии. Почему некоторые христианские семьи – это глубоко несчастные люди, у которых просто отсутствует гармония в отношениях, и в сексуальных отношениях тоже нет никакой радости?
2: Потому что многие тексты, они трактуются неправильно, во-первых. Во-вторых, еще христианство в Средневековье, оно вложило в мозги людей сознание, что сексуальные взаимоотношения – это следствие греха. Хотя это неправильно. Бог при создании человека, мужчины и женщины, сказал, что дал им этот дар. Написано, что они были оба наги и не стеснялись. Это было до грехопадения. Им было хорошо вдвоем. И это совершенно однозначно. Потом очень многие христиане путают оральный секс с возможностью целовать друг друга. Это разные вещи совершенно, абсолютно. И в Библии четко написано, что каждая клеточка или каждый сантиметр мужского тела принадлежит женщине. И она имеет право целовать, ласкать и давать мужчине удовольствие, используя буквально все его части тела. Точно так же и тело женщины принадлежит мужчине. Это однозначно. И он имеет право на, буквально на каждый, это уже 5 сантиметр ее тела, на каждый ее орган. Это нельзя это смешивать с оральным сексом. То есть оральный секс – это использование рта вместо того, чтобы было использовано другое отверстие. И потом еще многие христиане, они считают, что именно вот ласки, это любовные игры, это грех. А Библия четко говорит, что фараон увидел Исаака и Ревеку через окно, что они игрались, и он понял, что это не брат и сестра. То есть он четко увидел, что они играли в игры не в соответствующие, да, брату и сестре, что они муж и жена. То есть это было наглядно видно. То есть Господь об этом не говорит, что это грех. А многие христиане считают это грехом и лишают себя, в общем-то, всего фейерверка, того удовольствия, которое Господь оставил. Опять-таки, Господь создал, и бывают женщины, вот, мы как-то уже говорили, там клитор бывает расположен очень высоко. И если не будет стимуляции клитора, то женщина вообще не будет получать оргазм. Многие христиане считают это грехом, и, в общем-то, получается, что женщина начинает болеть, и исполнение супружеского долга приносит ей боль и болезнь, а не радость. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы христиане внимательно читали Слово Божие и понимали, и просили у Бога мудрости, как сделать так, чтобы их отношения были верхом блаженства, потому что Бог хочет, чтобы люди были счастливыми. Иисус Христос сказал проповедь о блаженствах в 3 главах. И мы находим о том, что Господь хочет, чтобы это было наслаждение. Наслаждайся женой юности твоей. Это однозначно. И Бог хочет, чтобы рай начинался здесь, на земле. Мне очень хотелось бы, чтобы наши зрители, они все были счастливы и разрешили Богу руководить собой.
1: Я уверен, так и будет, если каждый человек, независимо от того, исповедует он христианство или нет, начнет прислушиваться к тому, что говорит Слово Божье об интимных отношениях. Потому что Господь создал нас для радости, для счастья и для наслаждения. Благодарю вас, Людмила Федоровна, за ваши ответы и участие в нашей программе. Ну что ж, дорогие друзья, с вами мы прощаемся. Всего доброго и до свидания.

0: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

боль постиг и растерял мечты, он явит

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – одиночество. У нас в гостях редактор христианского радиотелецентра «Голос надежды» Вадим Гриц. Вадим, одиночество, наверное, проблема многих и многих людей сегодня. Оно бывает разным, конечно же, но тем не менее мы все с этим сталкиваемся. Что, как бы, вера Христова? Вы христианин, вы редактор христианского радиотелецентра. Что вера Христова или что церковь Христова может посоветовать одинокому человеку? Или что она может предложить вот такому человеку?
2: Приобщение к вере может помочь человеку понять, что такое одиночество. Дело в том, что...
1: Наверное, каждый человек это понимает. Проблемы большой здесь нет.
2: Скажем так...
1: И страдает от этого.
2: Отчасти, наверное, понимает. В полном смысле не знаю. Но на одиночество принято смотреть как на проблему сугубо отрицательную. Как на что-то очень плохое, что-то разрушительное,
1: конечно,
2: что-то не ведущее никаким хорошим
1: последствиям. Ну, а разве это не так?

0: преследуют на протяжении многих веков, потом миллионы людей, ему прежде этого нужно было познать одиночество, пройти через одиночество. Потому что в одиночестве человек, как это должно случаться, в одиночестве человек учится понимать, видеть, ощущать все то, что он никогда не сможет увидеть, понять и почувствовать в шумной компании, в каком-то бесконечном пребывании в обществе, когда он практически не имеет возможности остаться наедине со своими мыслями, не подумать о том, что его тревожит на самом деле.
1: Но, Вадим, согласитесь, одно дело иметь возможность остаться наедине со своими мыслями на какое-то время, закрыться в своей комнате и побыть одному. Каждый из нас в этом нуждается. И другое дело – одиночество. Одиночество разрушительно.
0: Затянувшееся одиночество, одиночество, из которого не сделаны позитивные выводы, одиночество, которое не обращено, то есть это одиночество, скажем так, обладает какой-то энергией отрицательной, да, как вы говорите, разрушительной, плохой. Вот эту энергию нужно на самом деле преобразовывать. Вера Христова, наш первый вопрос, способна научить человека преобразовывать эту энергию, отрицательную энергию одиночества, в позитивную, в созидательную. И человек, проходящий сквозь одиночество, способен делаться очень богатым и далеким от одиночества.
1: Вот один мой знакомый сказал: «Одиночество – это моя судьба». Вообще страшное высказывание, на самом деле. Потому что у человека не складываются отношения с людьми по разным причинам, не складывается личная жизнь. И вы говорите, что он должен вот эту отрицательную энергию, которая накапливается, как-то вот преобразовывать в позитив.
0: А у человека и не могут складываться, по большому счету, отношения со многими окружающими людьми. И не надо далеко ходить. Давайте прибегнем к статистике. Как известно, во многих странах мира, цивилизованных странах, и в России, я сейчас, может быть, буду не очень точен, но примерно, скажем так, каждый третий, где-то каждый второй, и, наверное, мы не ошибемся, если скажем, что каждый четвертый брак, он по прошествии нескольких лет распадается. Люди не хотят быть одинокими, они хотят быть вместе, но очень скоро они понимают, что ничего не получается. И они опять становятся одинокими. То же самое происходит в компании каких-то друзей. У меня есть один знакомый, как один из примеров, у которого был небольшой бизнес, у которого были друзья. Компания, звонят по телефону ночью и днем, нужно поговорить, встретиться, дела. Он нужен, они нужны, друзья. Они вместе проводят время и там, и здесь, и гуляют, и отдыхают, и работают, клянутся в верности друг другу, значит, рвут на себе рубахи, там, доказывая, что мы, значит, навсегда. Но потом, когда случился кризис, случились проблемы, возникли финансовые трудности, то все эти друзья им попользовались. Кто что смог ухватил, все разбежались, и все закончилось. И сейчас мы говорим о негативных примерах. Это не значит, что вся жизнь из темных красок. Мы говорим о том, что есть весь такой очень реальный фактор. И есть вот такое обстоятельство жизни, которое показывает, что по большому счету у человека и не получаются эти отношения, они и не могут получиться, потому что каждый из нас, он в душе эгоист.
1: Ну, согласитесь, Вадим, у кого-то получаются, у кого-то не получаются отношения. И масса примеров, когда люди живут по 50, по 60 лет вместе.
0: Разумеется.
1: И золотую свадьбу справили, и правнуков видят своих.
0: Это потому, что эти люди справились с той ситуацией, через которую многие проходят. Потому что, если мы, скажем, будем говорить о счастливых браках, да, или о счастливых отношениях,
1: о счастливой говорить.
0: Дружбе, то, как правило, эта дружба, она не всегда была, знаете, такой вот абсолютно идеальной, такой вот какой-то лишенной каких-то тревог, переживаний.
1: Ну, конечно, но тем
0: случаев.
1: Не менее она была.
0: Да, тем не менее она была.
1: А что делать человеку, у которого этого нет? Попытался один раз, другой раз, третий раз. И вы знаете, складывается ведь такое ощущение, что лучше больше и не пробовать. Потому что с каждой новой попыткой человек испытывает разочарование, боль.
0: Если мы с вами сейчас будем говорить как люди неверующие, то нам нужно прибегнуть хотя бы к информации из области психологии. И если мы обратимся к психологии, то, конечно же, тот или иной психолог может дать много советов, но в числе многих будет и такой совет, что, во-первых, не нужно отчаиваться, не нужно падать духом, нужно опять пробовать, нужно пытаться, нужно что-то прочитать, нужно узнать, нужно что-то изменить в себе, и когда-то у тебя получится, и не вешай нос, и все будет хорошо. И так может длиться очень долго, а потом вот этот ваш знакомый однажды проснется, посмотрит на календарь и узнает, что ему 70 лет сегодня исполнилось, а так ничего и не вышло. Может быть, и получится. Но это такой вот спортлото, то есть многим людям везет в жизни, знаете, и в лотереи выигрывают, и богатыми становятся, а многим не везет. Это в каком-то смысле игра. Но опять, возвращаясь к нашей изначальной вот посылке, что дает вера Христова, почему верующий человек способен эти задачи как-то решать по-другому, с еще большей перспективой.

0: перспективой, чем та счастливая дружба, счастливые браки, о которых мы говорили. Вот по какой причине. По большому счету, мы люди, мы эгоисты. Нам свойственно как-то больше все-таки думать о себе и чаще это думать. Это так часто случается с нами. Если мы говорим, ну вот смотрите, ведь может же мать преданная ребенку. Да, она может быть очень преданной своему ребенку. Но если она будет смотреть по телевизору, как другая мать, другой национальности, другой расы, страдает со своим ребенком, у нее может не возникнуть жалости. Она может отдать жизнь за своего ребенка, но она не отдаст жизнь за того ребенка и за ту мать, которая принадлежит другой расе, другой национальности, другому народу, культуре, социальному положению. И этот простой пример показывает, что наша способность быть хорошими, скажем так, да, она имеет какой-то круг. Может быть, не резко очерченные, но это не бесконечная наша способность.
1: Естественно. И силы человеческие не бесконечны.
0: Вот именно.
1: Мы не боги.
0: Вера Христова учит уверовавшего в Бога человека в другом человеке видеть часть Бога, видеть проявление Бога. Не примите это сейчас как какую-то вот индуистскую такую позицию.
1: Недавно ехал в электричке, и там весьма симпатичный бомж стал снимать свои ботинки и носки и так далее. И этот запах действительно был совершенно убийственен. В нем тоже частичка Бога.
0: Вы знаете, как это не ужасно, вот, или как это не удивительно, в нем тоже есть частица Бога. И я понимаю, что это как-то вот, для меня это странно, во всяком случае. Я не знаю, как это воспринимают окружающие, но я вот сейчас об этом говорю и сам вместе с тем думаю, что это очень странно. Но нам нужно понять, что он плохой, он очень плохо распорядился возможностями, которых у него было много с детства, как и у многих людей. Он стал вот таким. Он вот такой, какой он есть во всех этих ужасных проявлениях. Но в нем все еще бьется сердце. Он все еще о чем-то думает.
1: Вадим, вы бы привели такого человека к себе в квартиру?
0: Такого человека к себе в квартиру я вот бы...
1: Чтобы помочь ему, чтобы там он мог там искупаться, накормить его, привели бы?
0: Я бы, скажем так, может быть, попытку сделал. Может быть, с сомнением. И знаете, почему у меня сомнения вызывает? У меня есть примеры моих знакомых. Верующих. И, наверное, нетрудно догадаться, что это женщины, потому что женщины как-то более сердобольны, мужчины вряд ли, вот, крайне редко мужчины способны на такие шаги. Но есть примеры женщин, которые такие попытки делали не раз. И вы знаете, с чем не раз сталкивались? Что когда они помогают такому человеку, он любит такую жизнь, он к ней возвращается, он не может долго быть таким, каким его хотят сделать. Его хотят сделать чистым, его хотят сделать аккуратным, порядочным и так далее. Он какое-то время это терпит, а потом он возвращается опять к этой жизни, вот к этим носкам, к этой электричке, и все возобновляется. Но я хочу сейчас сказать вот о чем, что проблема одиночества и вера Христова помогает человеку в одиночестве понять истоки его, причины его, понять, от чего это и почему. Потому что изначально, когда человек согрешил и прервал близость жизни с Богом, сейчас невидимый,
1: простите, Вадим, да, если вы об этом говорите, человек согрешил, то есть согрешили это не мы, а согрешили наши прародители по Библии, да, Адам и Ева, ну, да, согрешили, а мы почему-то страдаем из-за этого.
0: Конечно. Но
1: и смысл в понимании этих истоков каков?
0: Смысл понимания этих истоков таков, что человек, который оказался в одиночестве, он должен его переосмыслить по-другому. Его можно, как мы уже отмечали, переосмысливать какими-то психологическими, значит, советами, рекомендациями. А можно посмотреть на это вот с какой стороны. Каждый человек так или иначе одинок. Каждый человек на протяжении своей жизни временами ощущает какую-то покинутость, какую-то оставленность. И попытаться утопить одиночество в увеселениях, удовольствиях, в каких-то, значит, там, не знаю, шумных компаниях, в карьере, в образовании, в работе, в чем бы то ни было, в наркотиках, в конце концов. Это все попытки избавиться от того вакуума, который зарезервировал для себя наш Создатель, Господь Бог. Человек должен хотя бы время от времени ощущать себя одиноким и утолять эту пустоту своим обращением к Богу, чтобы Господь Бог заполнял эту пустоту. И когда Господь Бог заполняет в нас эту пустоту, то наши другие одиночества во множественном числе, отношения, которые не склеиваются с окружающими людьми или с вещами, у кого-то не ладятся тоже отношения, они способны преобразовываться. И в этом смысле вера Христова, она помогает человеку одиночество, вот эту всю негативную энергию преобразовывать в позитивную, в созидательную, выходить из одиночества,
1: я вот пытаюсь понять,
0: но
1: Вадим,
0: другим человеком.
1: Я вот пытаюсь понять, как же Бог заполняет этот вакуум? То есть что происходит реально? Какое-то озарение нисходит? Что происходит?
0: А реально происходит вот что. Дело в том, что чувствовать себя покинутым и быть покинутым – это не одно и то же. если взять такой стандартный пример, скажем, очень хороший муж очень сильно любит свою жену, или наоборот, скажем так, очень хорошая жена очень любит своего мужа, но мужу все время кажется, что она, значит, только он на работу идет, она изменяет, он по телефону звонит и соседям, и проверяет. Она его любит, она старается, у нее дети, его дети. А он все никак вот по каким-то, я не знаю, что с ним случилось, в детстве как-то так случилось что-то с ним, в семье, в его воспитании. Вот не может он как-то это поверить, ревнует. Не может с этим смириться, он не может. Его эти чувства мучают, и это призрак фактически. Он мучим призраком измены.
1: То есть вы хотите сказать, что на самом деле любой человек, каждый человек, он не покинут?
0: На самом деле любой, каждый человек не покинут.
1: Кем? Богом?
0: Да.
1: Но как это понять, как это ощутить?
0: Это можно и ощутить, это можно и понять. А можно и не понять, а можно и не ощутить. Потому что фактически, когда мы сталкиваемся с этими чувствами и с этим осознанием, будь то наш рассудок или наши эмоции, вот это тот самый момент, который помогает нам, людям, делать выбор. Потому что мы можем в этом выборе искать созидательный путь. И это тот путь, который предлагает нам Господь Бог, предлагает нам Создатель. Этот созидательный путь основывается на том, что мы верой принимаем Его обещание быть с нами. Быть в нас, поддерживать в нас, звучать в нас голосом совести, помогать нам в воспитании детей.
1: Веру где взять, если ее нет?
0: Веру где взять? Знаете как?
1: Веру где взять? Очень много...
0: Вера, она есть у каждого человека. Дело в том, что даже у самого неверующего человека, в кавычках, вера есть. Потому что вера – это способность человека, это одно из проявлений человека. Как мы говорим, у человека нет зрения. У него есть зрение или нет слуха, мы говорим. Это, он не слышит, ля какой октавы сейчас звучит, но у него есть, слышит что-то другое. Вопрос в том, что как человек использует то, что у него уже есть. И вот этот минимум способности верить, он есть у каждого человека. Каждый из нас, ну, расхожий пример берем, идет в аптеку, покупает аспирин, платит деньги и уверен, что ему не мышьяк подсунули. Он же просто верит этому аптекарю, что он заплатил деньги, ему, наверное, дали аспирин. И он даже и не подумает, что это надо проверить домой и потом посмотреть и на свет эту таблетку, и чуть-чуть, и дать собаке, не умрет ли она, а только потом принимать. То есть мы верим. Так вот эту способность нашу, которая является общей, у каждой личности свойственна, ее нужно учиться применять. И когда мы говорим, а где взять веру, ну вот... Вера, она через опыт приходит. Применение нашей способности доверять. Это непросто, но это так же реально, как и то, что мы сейчас с вами здесь сидим и разговариваем.
1: Как можно научиться доверять? Вот, скажем, в вашей жизни какой первый шаг был?
0: В моей жизни я приведу очень детский пример. Он может показаться смешным, но лично для меня он в немалой степени был, скажем так, поворотным. Я учился в 8 классе, это было, так сказать, в далекое советское время, и я сдавал экзамены. И у нас были билеты по геометрии, было 23 билета. Я очень не любил геометрию. Мне нужна была четверка, чтобы было свидетельство о 8-летнем образовании маломальски приличным, был хороший какой-то средний балл. И у меня выходила тройка в году, и мне учительница по геометрии сказала, что я поставлю тебе четверку только в том случае, если ты сдашь на пятерку экзамен. Это было практически чем-то невозможным, потому что сколько я не учил эти билеты, я не мог запомнить, я опять терялся, забывал. Но мне, тем не менее, хотелось заполучить эту четверку. Это очень, конечно, опять я повторюсь, такой детский подход к проблеме, но тогда для меня это было очень реально и сложно, и болезненно. Я выучил первых несколько билетов, у меня мало что получилось, где-то начиная с 5 и до 22 я вообще ничего не знал и не помнил, просто вот, в силу своих, значит, способностей геометрических. И я каким-то чудом выучил 23-й, вот что-то мне захотелось с конца начать, я просто его нормально выучил, один 23-й билет. И когда я пришел на этот экзамен, я просто-напросто помолился, так про себя, тихо, помолился, что, Господи, мне нужна пятерка на экзамене. Вот я не знаю, как это сделать, потому что у меня тройка фактически. Пошли мне 23-й билет. И что вы думаете? Я подошел к этому столу с билетом, вытянул, конечно, 23-й билет. Конечно, ответил так, что вызвало легкое потрясение у моей учительницы. Она с удовольствием поставила мне пятерку, потому что я также легко ответил на все дополнительные вопросы каким-то образом. Это был мой первый опыт. Он забавный, в него можно не верить, можно сказать, совпадение там и так далее, и так далее. Но это был первый опыт очень юного еще человека, который не знал почти ничего из того, что, скажем, я сейчас знаю, вот, или буду когда-то знать. Это опыт, это попытка, это первый практический шаг. То есть вера как способность, как умение слышать, осязать, обонять, она есть у каждого. Ее нужно учиться применять. Она может начинаться с странных обстоятельств жизни. но она будет расти, она будет изменяться. И когда-то мы придем к тому, что освободимся от чувства одиночества, а придем к уверенности в духовном присутствии нашего Создателя, которое, между прочим, не будет всегда таким, которое однажды станет зримым.
1: Вот я вас слушаю и вспоминаю слова Тарковского: «Человеку нужен человек». Может быть присутствие Божие, но человеку действительно нужен человек. Уж так вот как-то получилось.
0: Согласен, конечно, и безусловно. И вместе с тем, видите как, человек к человеку приходит через Создателя, через Бога он все-таки приходит. Потому что, когда мы, люди, остаемся без нашего Создателя, когда мы живем в системе координат, в которой есть только горизонталь, в которой ничего вверх, ничего никуда не уходит, есть только горизонталь отношений, только то, что между людьми, мы очень часто не удовлетворяемся происходящим. И многие люди, которые хорошо на эту тему говорят, могут честно засвидетельствовать, что у них в жизни многое не получалось в этом плане. Потому что есть такая проблема, потому что мы над ней бьемся всю свою жизнь, проблемы взаимоотношений, общения, ухода от одиночества. Но мы часто не используем тех инструментов, которыми нужно пользоваться. И этим инструментом является отношение к человеку через Бога, через Иисуса Христа.
1: Как это?
0: Знаете как? Когда Иисус Христос воплотился, пришел в наш мир, Его не узнали здесь люди, в нем не узнали своего Создателя. Люди, творения, не узнали в нем своего Создателя. Но кто бы ему поверил? Он выглядит как все, одевается как все. Он обыкновенный. Все знают его профессию, знают его маму, знают его друзей, родственников, сестер, братьев. У него было много родственников, как говорит Священное Писание. Знают, кем он работал, знают, где он ходил, видели его с детства. Но как можно было в него поверить и принять, что он необыкновенный? Сегодня как-то мы с легкостью осуждаем тех людей. Вот они не приняли, не узнали, они плохие. Вот иудеи, значит, вот распяли Христа. Мы бы сегодня, я боюсь это сказать, но, наверное, мы бы сделали то же самое. Потому что фактически мы в этом простом человеке не можем узнать Бога. И когда он пытается нам говорить о том, что он больше, чем он нам кажется, что он значительнее, в нас это вызывает раздражение. Он в людях вызвал ненависть, им захотелось его убить. Потому что ты должен быть такой же, как и мы.
1: Как все.
0: Не можешь быть больше, ты должен быть как все, как мы. Вот, а лучше будешь, если хуже и меньше нас. И эта история повторяется многократно. Если сегодня мы, люди, не научимся смотреть на другого человека с мыслью о том, а вдруг это Господь? Да, вот этот странно одетый, или вот этот в дорогом автомобиле, или вот этот другой национальности или расы, с другим цветом кожи. Если мы не научимся думать о том, а вдруг это Господь таким сегодня пришел ко мне, и мне нужно с ним относиться с уважением, быть осторожным. Это не значит, что раскваситься и потерять принципы какие-то, потерять деловитость, потерять все то, что нам помогает общество как-то удерживать, созидать, работать и так далее. Нет, я говорю об отношении созидательном. Вот если этому мы не научимся по отношению к окружающим, мы никогда не избавимся от своего одиночества. Мы будем пытаться всю свою жизнь, это в лучшем случае, пользуясь советами психологов, но мы будем гнаться, гнаться, гнаться и никогда не догоним. А когда догоним, и нам покажется, что наконец на старости лет, вот поймали, вот тот человек, с которым я хотел жить, вот моя любовь, вот мои дети, вот они выросли. Знаете, что с нами случилось? Знаете, какое последнее откровение в жизни? Пришло время умирать. Все закончилось. Вот в чем драма нашей жизни. Опять одиночество. Опять мы уходим с кладбища, а там на глубине 2 метра в гробу остается близкий мне человек. Он впервые будет ночевать там один сам. Это ужасно. Вера Христова побеждает смерть. Она выводит нас за те рамки, в которых мы страдаем от одиночества.
1: Спасибо, Вадим. Всего доброго. До встречи.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Привет, ребята! Сегодня Надя обещала познакомить нас со своим другом. Хотите знать, кто это? Тогда отгадывайте. Ходит тихо, не спеша, и одежда хороша, словно дом ее рубашка. Кто же это?
1: Черепашка! Привет всем!
0: Привет, Надя! Нам очень хочется ее поскорее увидеть.
1: Подожди, я сейчас сено по столу раскидаю, чтоб черепашка чувствовала себя, как в родной конюшне.
0: Подожди, а я думала, они живут в специальных домиках для черепах, в террариумах.
1: Да нет же, ее любимое место в конюшне со своими друзьями. Только там она начинает весело ржать.
0: Что черепаха начинает делать?
1: Ржать весело. Я сейчас покажу, как. Го-го! Го-го!
0: Подожди, Надя, а где же черепаха?
1: Да вот же она, моя любимая лошадка, черепаха.
0: А почему ты ее так назвала?
1: Потому что мы с ней любим прогуливаться медленно, не спеша.
0: Теперь понятно, какую черепашку ты решила пригласить к нам в гости.
1: Да мы почти всегда вместе. Только иногда она остается в конюшне со своими друзьями. Это ветер. Ну а это красавица.
0: Хорошие друзья.
1: А однажды мы с ней ходили на настоящую конюшню. Там такие красивые лошадки были. Я их яблоками угощала, а они мне головой в ответ кивали. Лошадиному это означает спасибо. Эх, жаль, что животные не умеют разговаривать за правду.
0: Ты знаешь, во взаправдошной книге Библии есть удивительная история о том, что произошло чудо, и животное заговорило.
1: Только это была не лошадка.
0: Давай расскажем все по порядку.

0: давние-давние времена в одном маленьком государстве правил царь Валак. Он был очень жадным и завистливым.
1: А рядом было очень большое государство с зелеными лесами, широкими полями и прекрасными садами.
0: Жили в том государстве люди, послушные Богу. Поэтому государство их было сильным и красивым.
1: Не нравилось это царю и сказал: «Не хочу, чтобы этот народ жил здесь. Как бы мне его погубить и выгнать?»

0: тут как раз до царя дошел слух, что в далеком городе Пифоре живет человек по имени Валаам, который творит чудеса.
1: Кому Валаам говорил добрые слова, благословение, тому становилось хорошо. А кому говорил плохие слова, проклятие, то с тем случалось что-то плохое. Тогда отправил царь своих послов к нему с большими подарками.
0: Когда они пришли, то стали просить его: «Пойди с нами и скажи плохие слова, проклятия на народ Божий, чтобы ему стало плохо, а за это наш царь даст тебе все, что ты захочешь».
1: Отвечал Валаам: «Приночуйте у меня, а утром я дам вам ответ, который скажет мне Господь».
0: Когда все уснули, то Бог сказал: «Валаам, не проклинай народа, потому что я хочу ему доброго. Ты можешь сказать только хорошие слова на этот послушный народ».
1: Но Валааму не понравилось, что Бог ему сказал. Он так хотел иметь много подарков, что решил сказать проклятие на народ Божий.
0: Утром он оседлал свою ослицу и поехал с послами выполнить просьбу царя.

0: Едут они, едут, и вдруг ослица увидела ангела Божьего, стоящего на дороге с мечом в руке.
1: Тогда она свернула с дороги и пошла на поле, а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. Но она не возвратилась.
0: Когда ослица пошла по узенькой тропинке между скал, то снова увидела ангела перед собой.
1: Она изо всех сил прижалась к стене и придавила Валааму ногу. Еще сильнее рассердился Валаам и стал бить ослицу.
0: Пошла она дальше, пока не дошла до такого места, где свернуть было некуда. Тогда, увидев ангела, она так испугалась, что легла на землю.
1: Разозлившись, Валаам стал бить ее палкой.
0: И тут произошло чудо. Ослица заговорила. «За что ты бьешь меня, хозяин? Что я тебе сделала?»
1: Валаам был так зол, что даже не удивился, что ослица заговорила человеческим голосом.
0: Если бы я услышал, что моя лошадка заговорила, то я бы, наверное, сначала потеряла дар речи, а потом задала бы ей 1000 вопросов.
1: А Валаам стал отвечать ослице на ее вопрос, не заметив чуда. «Если бы у меня был меч, то я убил бы тебя за то, что ты не слушаешься меня».
0: А в ответ услышу: «Разве я не твоя ослица, на которой ты всегда ездил? Была ли у меня привычка так поступать с тобой?»
1: И тут Валаам тоже увидел ангела Господня с мечом в руке. «За что ты бил ослицу твою? Я вышел, чтобы помешать тебе сказать проклятие на народ Божий. Если бы ослица не свернула с дороги, то я бы убил тебя, а ее оставил живою».
0: И тут Валаам понял, что это чудо с ослицей Бог сделал, чтобы защитить свой народ. Тогда он сказал: «Я поступил плохо. Пойду возвращусь домой».
1: Ангел же отвечал: «Пойди с этими людьми, но говори только то, что Бог тебе повелел». И вот Валаам пришел к царю. А царь привел его на гору и показал ему народ, который хотел погубить.
0: Тогда Валаам начал говорить: «Как прекрасна земля эта! Пусть люди, живущие в этих домах, всегда будут счастливы! Пусть их овечки спокойно пасутся на холмах, а в садах растет сладкий виноград!»
1: Разозлился царь на Валаама: «Я хотел дать тебе все, что не попросишь, когда ты скажешь проклятие на народ Божий, а ты говоришь благословение».
0: А Валаам отвечал: «Этот народ послушен Богу, поэтому Господь защищает его, и я не могу произнести ни одного плохого слова на этих людей».
1: А народ Божий жил и радовался, что у них такой защитник.
0: За правду весело, когда можно ничего не бояться. Да, черепаха?
2: Надя, мы же обещали ребятам, что у нас будет черепаха.
0: Дядь Лёш, а у меня есть пластилин, краски и еще кое-что.
2: Здорово. А у меня найдется горстка орехов.
1: которые нам очень пригодятся.
0: Тогда за дело!
1: Половинку грецкого ореха нужно раскрасить гуашевыми красками.
0: Я уже приготовила зеленую краску.
1: С помощью ножниц мы вскроем орех. Тогда раскрась скорлупку, пожалуйста.
0: Ладно.
1: А я пока возьму пластилин, чтобы сделать туловище, голову и шею.

0: Ребята, вы уже догадались, что мы делаем черепашку?
1: Скорлупка уже подсохла.
0: Отлично. Заполним ее изнутри пластилином. Теперь приклеим шею и голову. А теперь можно сделать глазки из черного перца и нарисовать улыбающийся ротик. Держи! Держи!

теперь из скорлупок фисташек мы сделаем ножки. И приделываем их снизу. Одну, вторую, третью и четвертую. Теперь раскрасим панцирь черепашки точками и полосочками.

черепаха, иголками пугая, вдруг свернулся еж клубок. А меня от беды драки, от колючек забияки защищает, охраняет добрый всемогущий бог.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы опять на Лицемерию.нет. И сегодня продолжим то, что обещали про обиду. Что такое обида? И как с ней бороться? Может быть, не надо с ней бороться? Что это такое?
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
3: Ну, это, мне кажется, эмоциональная реакция на что-то произошедшее. То есть человек реагирует эмоционально как-то вот на то, что с ним произошло.
4: Родная сестра гордости.
1: Сразу
4: обида.
1: Гордость.
4: Гордость, да.
1: А почему гордость?
4: А потому что гордость по своей сути соперничество по существу. Если говорить о природе гордости. Угу. Здесь меня обидели. Задели мое собственное достоинство. Мое эго ущемлено. Гордость.
5: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: Вот как.
6: Вот определение обиды такое. Обида – несправедливо причиненное огорчение и оскорбление, а также вызванные этим отрицательно окрашенные эмоции. Она тесно переплетена с таким понятием, как справедливость.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Что получается, тогда не обязательно гордость. Иногда это вопрос просто достоинства. Не столько гордости, сколько поступили ко мне несправедливо, и этим меня оскорбили, там, обидели. Имею ли я право обижаться, когда поступают несправедливо? Вот всем поставили стакан, а мне не поставили. Что ж теперь? Несправедливо.
3: Причем естественная же реакция это.
1: Абсолютно естественная реакция, да.
4: Человек, которого несправедливо обидели... Все-таки, если он не сверхгордец, он будет выяснять причину. Спокойным, то недоброжелательным.
6: Такое есть еще понятие обиды с психологии. Обида – это событие, которое оценивается как несправедливое нарушение прав, нанесение ущерба для чести или статуса, факт оскорбительного отношения. Вот это обида, да? И нарушение прав, оскорбление. Это действительно, тут гордость может быть и ни при чем.
4: Хорошо.
6: Хотя обиды бывают разные.
4: Шедевр о любви все мы знаем, да? Первое послание Коринфянам, 13 глава.
3: Любовь не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего.
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
4: Вот эта вершина христианской, вообще вершина, да, христианской жизни, любовь. Это же вершина. Агапы.
3: Да.
4: Вот если человек движим этой любовью, частицу имеет ее, он не будет обижаться. Даже если его несправедливо обидели.
3: Реакция все равно какая-то будет.
4: Я еще раз повторюсь, он будет выяснять в спокойном, сдержанном тоне.
6: А внутренние переживания это у него будут. Это же не говорит, что он не обиделся. Если он спокойно выясняет, но это не говорит, что он не обиделся. Или не говорит, что он не обиделся.
3: Поэтому, мне кажется, вот обида – это все-таки, когда человек затаил в себе что-то. Он не пытается даже разрешить, может быть, вот этот вопрос. А он держит в себе, носит в сердце своем вот этот случай и эмоционально причем страдает.
1: Получается, что на отсутствие, допустим, моего стакана у меня есть несколько вариантов решения. Да? То есть я могу выразить свою обиду или ущемление этой несправедливости и сказать, где мой стакан. Как это
4: кулаком
1: так? Да, да,
4: да.
1: Могу как-то более спокойно выяснять, может, кто забыл, может, еще что-то, или еще там принесут,
4: конечно,
1: сейчас
4: забыли,
1: поднесут,
4: да.
1: Все нормально, то есть просто уточнить этот вопрос. Могу ничего при этом не сказать.
3: Вот поэтому, мне кажется, то, что вы пытаетесь, когда решить этот вопрос, принесите мне, пожалуйста, стакан, или даже кулаком по столу стукнули, это не обида, это попытка восстановить справедливость.
4: Конечно.
3: Да? А вот если вы замолчали как-то этот случай и себе там отложили, и ходите с этим день, два, три, может быть, год.
1: Ага. Потом втихаря узнал, кто был ответственный за стаканы, и сделал еще какую-нибудь пакость, да?
6: Хочу вернуться к определению. Мне вот здесь один момент нравится. Первое. Обида несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, да? И в другом источнике психологи разделяют обиду от чувства обиды. Да? Вот определение. Несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванное этим отрицательно окрашенные эмоции. Угу. То есть есть обида как событие, это факт, нарушение прав. Вот это вот. То есть интересное определение. Да? Обидой называется не мое, не моя реакция, угу, что я чувствую, а сам факт оскорбления. Это обида. А в то же самое время есть обида как моя реакция. Это вот уже в связи с этим мои чувства и мои переживания.
3: Ну, то есть здесь есть обидчик, есть обиженный, получается.
6: Да, есть факт есть обиды. Действия, есть, да, факт обиды, действие. Это обида, а есть моя реакция на этот факт. Поэтому здесь, когда мы говорим об обиде, нужно, ну, как бы все-таки разделять, о чем мы говорим. О моей реакции, да, тогда это одно. Или о факте, который по отношению...
1: Ну, я думаю, больше говорим, наверное, о чувствах, потому что это первое, о чем человек думает, когда говорят...
3: Это то, что усложняет жизнь человека.
1: Однозначно, однозначно.
3: Одно дело то, что обидчиков, так сказать, их много. Но Библия говорит о том, что все люди грешники, правда же? Да. О тотальной испорченности человека. Если все люди грешники, значит, все люди склонны ошибаться, причинять какую-то боль. Ты должен просто уже, ну, реально осознавать тебя, так, или иначе будут.
1: Причем
3: обижать.
1: Не всегда сознательно или специально, или этот.
3: Не всегда сознательно, но ты будешь. То есть обиды, они обыденны, что ли. С этим нужно уже смириться.
1: Обиды как действие, да, вот, да. Чтобы разделять.
3: Да. А вот то, как ты это воспринимаешь, вот это вот очень важно. Вот действительно, чтобы не страдать, мне кажется, очень многие люди как раз вот страдают, переживают из-за того, что вот носят в себе вот эти вот чувства.
6: Как реакция,
3: как на, реакция.
6: На несправедливый поступок, да, по отношению к себе.
4: И болеют от этого, причем очень сильно.
3: Да.
4: Вот в чем проблема еще. И причем болеют физически. Потому что ведь наше внутреннее состояние, духовное, если внутри мир, уравновешенность, радость, восторг, то и болезней ведь будет меньше. Ведь унылый, как написано в Библии, унылый дух сушит кости,
3: да?
4: А бодро обновляет человека. Если постоянно в состоянии вот такого уныния, это уже дистресс. А дистресс, как говорят психологи, приводит к многим заболеваниям.
1: Депрессия, по большому счету.
4: Это дистресс,
1: когда,
4: да.
1: Когда человек зациклился на том, что его кто-то как-то обидел, то он будет, думая только об этом, это действительно приведет к депрессии и разрушению здоровья.
6: Вот. В связи с этим вопрос, а человек может не обижаться, вот как реакция на несправедливые действия по отношению к себе? Может ли обычный нормальный человек не обижаться, когда, ну, реально ущемлены права, когда реально поступили несправедливо, оскорбили его достоинство, честь и так далее?
4: Ну, возьмем Христа. Христа обижали на земле?
6: Ну, Христос – это божественная личность.
4: Но он, да, оставил вот божественное.
6: Мне все-таки вот вопрос, а вот о простой грешный человек способен
1: не обижаться? Некоторые могут. Просто здесь вопрос, наверное, грани, что нужно сделать, чтобы человек обиделся. Наверное, помните картинки, которые описывают разные темпераменты. По крайней мере, я видел картинку, как человек отреагирует, ну, как разный темперамент отреагирует на то, что кто-то сел на его шляпу. То есть вот человек сидит, поставил рядом шляпу, и кто-то сел на нее. Сел, встал, но раздавил шляпу. И кто из них как отреагирует? Так вот, флегматики, он нормально отреагирует. То есть он поднимет эту шляпу и как бы
6: выправит ее. Означает ли это, что он не обиделся? Ну, может, вот. Просто он не выражает гнев свой не выражает свой гнев так, как, например, холерик.
1: Ну, да, холерик будет гневаться. А сангвиник, между прочим, оденет шляпу эту вот такую вот плоскую, как она есть, сплюснутую, некрасивую, и все, разрушенную, оденет, еще посмеется над этим. Обиделся? Ну, вообще нет.
4: Вы слышали и знаете эту историю о двух врачах, которые каждое утро в одном лифте поднимались по своим рабочим кабинетам. И вот тот, кто первый выходил из лифта, неизменно плевал в лицо тому, кто оставался в лифте. Тот доставал на свой платок, утирался, нажимал кнопку, ехал дальше. Лифтер, который долгое время эту сцену наблюдал, спрашивает того, кого плевали. Скажите, почему ваш коллега плюет вас каждое утро? Тот говорит, не знаю, это его проблема.
3: Вот реакция человека. Вот, пожалуйста. Это же интересно. Ведь бывает в жизни...
4: Его проблема. Хорошо, проблема его. А ты что-нибудь сделал для того, чтобы избавить его от нехорошей привычки, если это его проблема? Помог ему в этом?
1: Интересно, это вообще реальная история? Вот
4: это реальная история. Это реальная история.
1: Шикарно.
3: Ну да, это прям даже что-то удивительное.
4: Нужно помочь тому, кто обижает. Вот еще вопрос номер один. Есть люди, которые привыкли клевать. Они просто нападают без основания на любого человека. Такая категория людей и есть. Холерики, как правило. Угу. Да?
3: Вот. А есть случаи в Библии, где, например, Иисус или кто-то из учеников Христа, ну, отвечает на незаслуженное какое-то оскорбление, ущемление прав?
4: Ну, Павел, например, когда его ремнями растянули и хотели избить по обычаю римлян, он сказал: «Господа, я римский гражданин».
1: Угу. «Без суда не имеете права».
4: Как? Те, которые пытались бить. Это как? Начальник говорит: «Я за большие деньги гражданство приобрел». А Павел говорит: «Я родился в нем».
6: О. А кто там кому сказал: «Стена подбеленная»? Не Павел ли?
4: Ты сидишь, чтобы судить по закону, а вопреки закону веришь бить меня?
6: Не Павел ли это сказал? Павел кому сказал?
1: Первосвященник.
6: А потом он сказал: я не знал, что это первосвященник. Значит, получается, первосвященнику нельзя, если бы это был не первосвященник, то можно?
4: В общем-то, нельзя все равно. Это понятно.
6: Так это как пример или как просто факт, описание нам?
4: Ну, это факт.
6: Ну, значит, все-таки люди обижаются. Ну, несмотря на то, что человек может быть и хорошим, верующим человеком, и понимает, что обижаться не нужно, что это вредит в первую очередь самому себе и так далее. Но, тем не менее, человек по природе обидчив. Человек склонен обижаться. А вот если все-таки обидеть, раним. И склонен обижаться, особенно если это действительно несправедливо. Так вот, если все-таки человек обидчив и обижается или обиделся, что делать дальше? Как бороться с обидой?
4: Ну вот надо все-таки понять природу этой обиды, наверное, в первую очередь. Угу. Какой механизм, почему человек обижается? Все-таки обижаются люди, как правило, вот как хотите, но те, которые такой с завышенной оценкой своего достоинства, они, как правило, сильно обижаются.
6: Завышенный?
4: Завышенный.
6: А если заниженная?
4: Заниженная оценка, он обижаться не будет. А вот завышенная оценка, он обижается.
3: Внутренняя мне оценка. Кажется, обижаются и те, и другие, конечно.
4: Но в разной степени.
1: По-разному, да, просто. И, кстати, по-разному проявляется.
4: У Павла была естественная реакция самозащиты, законного применения римского права. И, естественно, когда нарушаются наши права, мы реагируем. Правильно? Как любой человек. Это нормально. Это верно. Так должно быть. Ведь право существует для того, чтобы защищать меньшинства от тирании большинства. Кто-то хорошо сказал по этому поводу. Над этим правом пользоваться Павел воспользовался, в частности, вот Римской империи в ту пору. Так и сегодня. Есть право, нужно им пользоваться.
3: Ну, вот что с этим делать, это вопрос хороший. Вот когда тебя обидели. Да. Мне кажется, надо понимать вообще, что если ты обижен, и ты будешь с этим жить, то ты причинишь вред прежде всего самому себе. И ты ничего не исправишь, и не пострадает тот, кто тебя обидел. Да. Ты будешь страдать.
4: Естественно.
3: Вот это вот нужно очень хорошо понимать, потому что даже современная медицина говорит о прямой взаимосвязи эмоционального состояния человека и состояния его тела, состояния его здоровья. То есть существует прямая взаимосвязь. То, что какие эмоции меня наполняют и каково мое здоровье от этого. Страдать будет тот, кто носит в себе эту обиду. Мне кажется, это первое, то, что нужно понять, осознать, вот как раз, что это причиняет вред тебе самому прежде всего.
1: Никому. Причем, чем дольше ты обижаешься, тем более разрушительным вот это для здоровья это становится.
6: Осознал.
3: Ну, да.
6: Не могу ничего с собой поделать. Гложет обиды и гложет. Понимаю, что язва желудка завтра будет.
3: А что дальше?
4: Вот слово Божие советует больше радоваться. Все-таки больше радоваться. Веселое сердце, как прощество.
1: И начинается лицемерие. То есть у него внутри вот депрессия, он обижается, но нет, надо смеяться.
4: Но он не будет смеяться.
3: Мне кажется,
4: такой человек не будет смеяться.
3: Мне кажется,
4: учиться этой науке.
3: Есть еще и следующий шаг. Ведь Христос учил нас этому в Евангелии. Он говорит: если имеешь на кого-то что-то, подойди к нему и поговори с ним, скажи, объяснись.
4: Да.
3: То есть второе, что нужно сделать, это все-таки попытаться разрешить этот конфликт.
1: Я бы даже чуть-чуть заметил, там фраза стоит, если знаешь, что он имеет что-то против тебя.
6: Тебя. Даже да. Ты против него, он да. против тебя.
1: Ты против него ничего не имеешь, а вот он против тебя что-то имеет. То есть это получается уже даже параллельная ситуация. Ты знаешь, что человек на тебя обиделся, он против тебя что-то имеет. Mm-hmm. Ты не знаешь, чем ты его обидел, ты не знаешь, обидел ли ты его вообще. Просто видишь, что человек к тебе относится как-то странно, он явно что-то там как-то есть. И Бог говорит, оставь твою жертву.
4: Дар твою жертву.
1: Дар твою жертвенника. И иди, поди, разберись с ним эту ситуацию, примирись. Вот.
4: Все же таки Евангелие имеет большую силу в этом вопросе. И христианам, я говорю христианам, но не только христианам, касается всех верующих людей, в конце концов все признают начало великое, да, начал, вот, люди верующие. Вот. Все же таки это вот лежит в основе именно этот вот дух понимания. И прежде всего, идти действительно выяснить. И прощать. Учиться прощать.
6: Так вот, может, в прощении обида, сила против обиды?

0: Ты виновата, жена говорит, муж говорит жене, а жена говорит, ты виноват. Оба не виноваты, но сплошные раздоры чуть не до драки. Эти оба виноваты, мир и любовь. Может быть, лучше, как написано в Библии, почему бы нам не остаться и обиженными?
1: Ну,
0: есть такой текст?
2: Просто
0: есть.
2: А остаться, вот здесь тоже надо понять, остаться обиженными, но не остаться с чувством этой обиды.
0: Естественно. Да, вот об этом идет речь. Же. Почему бы не казаться нам обиженными?
2: Оставить, да? Вот это выяснение и добиваться справедливости,
0: да.
2: Пусть мы не будем добиваться справедливости, то есть пусть я останусь, пусть будет три стакана, пусть я буду без стакана,
0: да.
2: И я могу, вот четвертый выбор, который у меня остался, да, я могу промолчать и при этом не обидеться. Ну, не пытаться добиваться этой справедливости, если это там будет, не знаю, кого-то еще обижать или еще что-то в этом роде, ну зачем? Вот. И при этом не обидеться, потому что, ну подумаешь, как будто это все на этом мир сошелся. То есть.
0: Или в поезде едет молодая девушка из деревни, а напротив профессор уважаемый сидит, она достает там свою нехитрую еду, какая у нее есть. И она так склонила голову и помолилась. Профессор, увидев это было время Советского Союза, говорит, а что у вас там в деревне, все так молятся? Она говорит, нет, коровы не молятся, бараны не молятся, и свиньи тоже не молятся.
2: Вот так вот.
0: Он хотел ее обидеть, унизить. Ага. Она невозмутимо спокойно отвечает, нет, не все. Вот это тоже наука велика, правда?
2: Однозначно.
0: Вот научиться вот этому, вот, это здорово было бы. Наша жизнь на Земле была бы радостнее намного. Она была бы полнокровнее, счастливее. И больных людей было бы намного меньше.
2: В первую очередь, надо научиться спокойствию, да. Какому-то. Я в своей жизни встречал только одного человека, который мне так спокойно в лицо как-то совершенно... Ну, спокойным голосом сказал, я на тебя сейчас очень зол.
0: Вот.
2: И главное было за что, но сам факт того, что он ответил не оскорблением, не повышенным тоном, не местью, ничем. Он просто подошел и констатировал этот факт. Возымело очень сильное впечатление на меня. Это было много лет назад, я до сих пор это помню, до сих пор это перед глазами. И я понимаю, что вот этому спокойствию надо учиться.
3: Вот. Вот еще психологи говорят о том, что эмоции, связанные с обидой, да, лучше нужно выражать. И бывает очень часто как, что человека вот обидели, у него внутренний эмоциональный мир как бы
2: нарушен,
3: да? И он сейчас эти эмоции не выразил, там, скрыл их себе, да, предположим, обидели на работе, он пришел домой и дома выразил там их в семье, там, на жену наорал, там, на детей и так далее. И поэтому психологи говорят, что лучше выражать эмоции на того, кто тебя обидел, чем на тех, кто тебя не обидел.
1: Верно.
3: Вот как вот здесь быть, как вот, например, с точки зрения Библии отнестись к такому подходу?
1: А может, это и есть, кстати, вот мудрость Христа, когда он говорит, пойди к тому, на кого ты обижен, да. Или кто тебя обидел, там, ну, вот, и поговори, чтобы эмоции-то выплескивать не на своих, кто вообще ни при чем.
2: Ну, там же не сказано, что тебе нужно подойти и выговорить ему. Сказано, наоборот, примириться с ним. То есть, да. Когда мы начинаем выплескивать свои эмоции, ничего хорошего не будет, причем неважно на кого. Если мы на домашних, да, мы только спровоцируем новые обиды, и новый этот безумный круг не замкнется. Если мы выскажем обидчику, а не факт, что обидчик вообще осознанно это сделал. Очень часто происходят такие ситуации, когда человек на тебя обижается, и ты даже не представляешь, за что.
3: Вот еще один момент. Там же психологи также говорят, что очень важно в первую очередь в обиде признаться самому себе.
2: Ну, вот это да.
3: Вот и мне кажется, если мы говорим в формате лицемерию нет, то вот здесь вот, наверное, очень часто и бывает лицемерие-то в чем? Что мы-то на самом деле обижены, сердце наше неспокойно, а мы пытаемся вести себя так, как будто ничего не произошло. И вот здесь, находясь в этом стрессе, наверное, вот здесь вот мы-то себе и вредим своему здоровью. Хорошо, если мы действительно не отреагировали чувством обиды. Ну, а если она затаилась, то на самом деле, наверное, может быть, лучше остановиться и признаться самому себе и пред Богом честно сказать, да, да, я обижен, да, меня гложет это чувство. Ведь исцеление начинается с чего? С осознания болезни. А дальше уже ты признался себе, ты признался Богу. Если есть возможность, может быть, стоит пойти

0: ну, и как бы разбираться с источником обиды, если есть возможность. А если нет, то, может быть, ее можно решить наедине, в личной молитве с Богом. Да? Прощение просто так ведь тоже не возьмется. Чтобы простить, нужно осознать, что я обижен на кого-то.
1: И еще, мне кажется, нужно понимать, что да, тебя если обидели, ну а сам ты сколько раз в этой жизни причинял обиду тоже кому-то. Ну, то есть, мне кажется, это тоже отрезвляет в какой-то степени человека, когда он понимает, что он и сам, в общем-то...
2: Не святой.
1: Не святой, да, и сам тоже грешен, и обижал, и не раз.
0: Да. Да. И еще бывают такие чисто детские ситуации. Я вот называю это, так, называю детский сад, да, когда ты по пустякам обижаешься. Вот мне нравится у Экклезиаста, есть такой текст очень интересный, где сказано: «Не на всякое слово обращай внимание».
1: Седьмая глава, кажется.
0: Да? «Не на всякое слово обращай внимание». Не надо, просто надо иногда просто относиться проще к жизни. Ну, мало ли, кто там чего там ляпнул, там кто-то что там сказал. Может, он уже 300 раз сам об этом пожалел. Пройди мимо, забудь, не акцентируйся на этом, да?
1: Вот, кстати, это очень интересное место. Вот если можно посмотреть Экклезиаста 7.20, Виталий Семенович. Там он же говорит: «Ибо ты и сам знаешь, много,
0: и сам
1: случаев.
0: Знаешь много случаев». Действительно.
1: Да, вот, дословно бы вот это вот место нам прочитать. Что вот это как раз то, о чем мы говорим. Очень важно понимать, что ты и сам не святой.
3: Так. «Нет человека праведного». Да. 7.20, 20, 21, 22. Да, «праведного, который делал бы добра и не грешил бы». Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других.
1: Ну вот, ибо сердце твое знает.
2: Да, да. Что ты такой же, по большому счету.
1: Ты такой же, да.
0: И не обращай внимания, даже не обращай внимания, здесь сказано, даже чтобы не услышать. Вот ты не знаешь, что о тебе говорят другие, тебе жить от этого легче и спокойнее. Проще некоторым вещам нужно относиться.
2: Интересно, что есть даже и заповедь «не обижай», вот, которая перечислена среди 10 заповедей в трактовке, как Христос их перечислял. Вот. Подошел к нему молодой человек, говорит: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Знаешь заповеди?» И перечисляет: «Не прелюбодействуй, не убивай, не крадей, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». То есть все вроде бы как в десятисловии есть, а тут вдруг какая-то заповедь: «Не обижай». «Не обижай». В десятисловии ясно, явно там такой не было, была какая-то другая. Но...
3: «Не завидуй» там есть, десятая.
2: Да, вот десятая есть, «не завидуй». Не желай там жены, да, дома, да, еще чего-то у ближнего твоего. То есть по факту не завидуй. И Христос, цитирую ее, говорит: «Не обижай». А вообще, почему зависть — это обида?
0: Ну, наверное, зависть...
2: Это все-таки не одно и то же.
0: Зависть — это не обида, но, наверное, между ними есть...
3: Есть родство, есть причина, есть следствие. Причина. Причина – обида. Человека обидели, да? А обиженный человек...
1: А может быть, он начинает завидовать сначала, так, а потом обижается.
3: А потом обижается.
1: Что вот у него вот это есть, а у меня нет.
0: А вот тут же тут написано «не обижайся», а «не обижай».
3: Не обижай, именно
0: то
3: не
0: есть
3: обижай.
0: Ты начинаешь
2: потому что зависть
0: ты можешь
2: приводит...
0: причинить зло тому человеку, которому ты завидуешь.
2: Да, зависть приводит либо к мести, либо к воровству, либо к другим каким-то...
1: Мне кажется, вообще все пороки переплетены между собой, так тесно и так близко друг к другу стоят.
3: Но матерью всех их является гордость.
2: Да.
3: Мать всех пороков. Все же таки гордость. И поэтому вот обижаются больше все же люди вот такие, которые имеют эту завышенную внутреннюю самооценку. Они очень сильно обижаются и очень сильно обидчивы. И порой ведь в самом деле и не знаешь, на какой паре лошадей подъехать, узнать причину, почему человек обижается.
0: Но еще все-таки есть такой феномен, что люди, которые чересчур вот кажутся такими напыщенными и гордыми, они имеют именно заниженную самооценку, а этим они самовыражаются, чтобы утвердиться. здесь можно перепутать. Я думаю, что обижаются как раз и те, кто имеет и завышенную самооценку, и кто имеет заниженную самооценку, обижаются не меньше. Я глубоко в этом убежден. Не меньше.
2: Просто дело в том, что...
0: Они выглядят, как будто у них завышенная
1: выражают
0: самооценка.
1: Выражают это.
2: Дело в том, что не у всех гордецов самооценка завышена.
0: Да.
2: Некоторые гордые, но при этом с заниженной самооценкой.
0: Именно заниженная самооценка.
2: И вот у них-то как раз обида зашкаливает.
0: Зашкаливает.
2: На всякие
1: но
2: пустяки.
1: Но обижают всех... то есть обижали всех и обижают все, как говорится, кого свет видел, того и обидел. Но вот очень важно, чтобы все-таки мы, как тоже поговорка есть хорошая, не держи ни на кого зуб, не расшатывай свое здоровье.
3: Вот Некрасов, мне кажется, хорошо по этому поводу написал, что не человек, то мучение, что не жизнь, то трагедия. Иди к униженным, иди к обиженным по их стопам. Где трудно дышится, где горе слышится, будь первым там.
1: Вот
3: кто там подметил так вот это четко, да? Что не человек, то мучение, что не жизнь, то трагедия. На самом деле так. Потому что грех изуродовал всех. Всех. Мы все изуродованы грехом. И природа наша несовершенна, она негодная. Она нуждается в изменении окончательной, пересмотре окончательном. Ведь образ и подобие Божие, которые были вложены в человека изначально Творцом, все выхолощено. Вот вернуться к тому состоянию первоначальному, райская жизнь на земле будет. Дал бы Бог, да?
2: Поэтому Бог и говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Вот это вот спокойствие, это прививка от обиды. Ну да. Что ж, спасибо вам, друзья, за такое общение, много, много нового. Вот, будем следить за следующими темами и еще пообщаемся.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Ученые бьют тревогу по поводу питания детей. Сокращение в их рационе естественных продуктов стало большой проблемой. У детей младшего возраста многие системы организма, иммунные, ферментные, другие, развиты недостаточно. Поэтому организм не может эффективно защищаться от чужеродных веществ. К примеру, у детей до 3 лет искусственные пищевые добавки практически не утилизируются. Соответственно, накапливаются в организме. Вспомним, что едят и пьют дети. Йогурты, чупа-чупсы, различные десерты, красочные напитки, колбасные изделия. Теперь сложно представить пищу без пищевых красителей, консервантов, ароматизаторов, эмульгаторов, подсластителей и других вкусовых веществ. Но именно они являются провокаторами пищевой аллергии у детей. Во-первых, это консерванты с кодом Е220, Е227. Они довольно широко применяются. Эти сульфиты и их производные вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции. Использование в мясной промышленности для стабилизации мясной эмульсии фосфатов Е450, Е452 может привести к нарушению баланса в организме между фосфором и кальцием. Много фосфатов в колбасе, сосисках. Нитриты Е249, Е252 также в изобилии содержатся в колбасных изделиях. Они ответственны за повышенную возбудимость нервной системы у детей. Кроме того, нитриты уменьшают содержание витаминов в организме. Особенно много нитрита в копченой колбасе. Бензойная кислота с ее производными Е210, Е219 способна вызывать аллергические реакции. Более того, она имеет канцерогенную опасность. Эта кислота содержится в большинстве газированных напитков и в кетчупе. Антиоксидант Е311 может вызвать аллергию и астматический приступ. Приступ астмы могут спровоцировать также добавки Е320 и Е321. Они входят в состав некоторых жировых продуктов и жевательных резинок. При питании малышей очень осторожно надо подходить к продуктам с красителями. Лучше избегать продуктов с неестественно яркой окраской. Многие из них, особенно обладающие красными и желтыми цветами, например, тартразин Е102, вызывает пищевую аллергию. Желтый Е110 может спровоцировать аллергические реакции, заложенность носа, насморк, тошноту, боли в животе, гиперактивность. Он запрещен во многих странах. Азорубин Е122 вызывает сыпь и аллергии. Запрещен в Австрии, Норвегии, Швеции. Красная кошениль Е124 провоцирует приступы астмы, может вызвать рак. Запрещен во многих странах. Эритразин Е127 может отозваться астмой, гиперактивностью, оказывает вредное воздействие на печень, сердце, щитовидную железу, репродуктивную функцию, желудок. Красители часто присутствуют именно в детской еде и напитках, так как дети предпочитают яркие, веселые цвета. Перечисленные красители часто добавляют в кондитерские изделия, такие как конфетная глазурь, джемы, печенье, рулеты, кексы, бисквиты. Мороженые и йогурты также подкрашивают опасными красителями. Красители вы всегда покупаете вместе с супами в пакетах, колбасами и консервированными фруктами. Будьте внимательны, так как они могут быть также и в детских витаминах и лекарствах. Глютамат натрия наносит непоправимые повреждения растущему мозгу ребенка и может стать причиной появления у него астматических реакций. Воздействие глютамата натрия начинается еще в утробе матери. Именно в это время вред от него максимален. Производители часто подмешивают глютамат в разнообразные продукты, которые так любят дети – ароматизированные соленые сухарики, чипсы, фастфуд. Привыкнув к такой пище, дети отказываются есть домашнюю еду. В итоге ребенок получает очередную порцию глютамата, что поддерживает в нем своеобразную наркотическую привязанность к этому веществу. В ходе недавних исследований специалисты обнаружили, что частое употребление маргарина и изделий с ним удваивают у детей риск аллергических заболеваний и астмы. Напротив, диета, насыщенная фруктами, овощами и орехами, кроме арахиса, помогает предотвратить развитие аллергии и признаки астмы. Укрепляйте детский иммунитет. От него зависит, как организм справляется с аллергенами. Простой и полезный способ – употреблять в пищу продукты, содержащие полезные молочно-кислые бактерии. Нельзя допускать нехватки витаминов в организме. Вспомним еще раз, какие продукты могут способствовать возникновению аллергии у ребенка. Это колбасные и многие кондитерские изделия, особенно подкрашенные в красные и желтые цвета, газированные напитки, жвачки, маргарин, некоторые йогурты, чипсы и все, что содержит усилители вкуса. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы!
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
5: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Сегодня, дорогие друзья, с радостью хочу поделиться одной библейской мыслью, которую очень долго уже вынашиваю в своем сердце, для того, чтобы поделиться с вами, потому как это весьма полезно. Библия, она не только умная, она очень полезная. Поэтому сердечно приветствую вас, дорогие друзья. И сегодня мы будем с вами говорить о теме, которая беспокоит, ну, абсолютно, наверное, каждого человека, начиная от маленькой девочки в доме до пожилого человека. Что же это за тема? Это тема стресс, беспокойство и отсутствие мира. Казалось бы, да, у меня все как бы хорошо. Но если присмотреться, оказывается, сегодня стресс выходит на первое место по причине целого ряда заболеваний. Именно стресс. Врачи считают, что стресс является мотиватором вот этой беды, которую мы называем потеря здоровья. Ну, есть знаменитый, кстати, христианский гимн, который мы любим петь. Он называется «Когда Божий мир наполняет сердца». То есть, как бы, есть вот предвкушение, что когда Божий мир наполняет сердце, то ты как бы меняешь отношение к тому, что происходит вокруг тебя. Ну, наверное, так оно и есть, потому что есть обстоятельства определенные или события, а есть реакция на эти события. Так вот, проблема не в обстоятельствах или событиях, а в реакции. Потому что, как сказано, если убрать 90% это 10%, 90% это наша реакция на это событие. Вот почему мы и отличаемся. Один очень легко реагирует на какие-то случаи, которые происходят. Он не заводится, не нервничает от этого. А кто-то сразу белеет, зеленеет, выходит из себя, пена летит, слюна и прочее. То есть в чем проблема? Потому что у человека нет внутреннего мира, и реакция на происходящее, она становится очень агрессивная. То есть, или он внутренне возбужден. Сейчас, кстати, я хочу об этом прочитать некоторые заключения. Мне понравилось одно выражение, думаю, оно понравится и вам, что по законам физики все тела стремятся к состоянию покоя. Но только пятая точка в вечном поиске приключений. Но ведь она ничего не подозревает о физике. Да, вот знаете, с юмором, но, как говорят, по делу. Что-то все время в нас движет к беспокойству. И хочется покоя, но даже люди, которые хотят покоя, приходя в место покоя, например, в санаторий там, или в какой-то отдых, учреждение, они там начинают сеять свое беспокойство. Оказывается, что место и локация не влияют на мир в сердце. Ну, косвенно влияют, то есть человек может умиротвориться, но все равно внутренность заводит человека более, нежели внешнее. И если присмотреться, какие же антонимы у слова «мир» и «покой» и «радость», то понятно, что это беспокойство, это война, это разруха. То есть это что-то разрушающее и разрушающее человека изнутри. Вот хочу прочитать Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26-27 стих. Очень красиво Христос здесь говорит: «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Очень интересно он здесь преподносит. Во-первых, если прочитать выше, то посмотрите, что он здесь говорит. 23 стихи, 24. «Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих, слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». А дальше говорит: «А Дух Святой придет, мое возьмет и вам даст». То есть, посмотрите, какую он красивую гармонию показывает между Отцом, Сыном и Духом Святым, ибо так нам представлено Божество в Писании, в Святом. И здесь мне нравится слово, которое он говорит: «Утешитель же Дух Святой». Что значит «утешитель»? Это значит, что есть беспокойство и нужен утешитель. И вот Дух Святой будет играть эту роль, которого пошлет Отец во имя Мое. То есть явно речь идет о какой-то третьей личности, которая придет, посланная Отцом во имя Иисуса, и она будет напоминать о том, что говорил Иисус. А что же такое говорил Иисус? А Иисус как раз-таки говорит: «Мир мой оставляю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Мы еще потом вернемся к этому тексту чуть-чуть ниже. Ну и опять же увещевание: «Да не смущается сердце ваше». Слово «смущается», оно имеет очень интересный такой контекст. Речь идет о конфузе, да, определенном, когда сердце ежится, когда оно как бы попадает в какую-то категорию стресса, когда сердце твое прячется. И он говорит: вот да не смущается твое сердце и да не устрашается. То есть пусть оно никуда не убегает и не прячется, потому что я мой мир даю тебе. Вот он, мир Иисуса. Конечно, можно этот текст сделать примитивным и сказать: знаете, человек верующий или верящий, доверяющий Иисусу, он будет ходить как блаженный такой, знаете, улыбаться птичкам, воробушкам, ему там град идет, стекла летят, он: а, да, давайте помолимся. Вот, к сожалению великому, у многих именно такая картина, что верующие люди, они вот какие-то такие, знаете, полублаженные, вот они неадекватные, то есть они как бы нереально реагируют на события, происходящие вокруг них. Но это не совсем так, потому что мы реакционные люди, у нас разный темперамент, и согласно темпераментам люди по-разному реагируют на события, происходящие вокруг. Один начинает делать сразу что-то молча, другой кричит, вопиет, третий еще как-то реагирует и так далее. Но идея очень сильная в Евангелии. Он говорит: я вам мир даю. В другом месте он говорит: в мире, ну, в окружающем мире, где вы будете жить, будете иметь скорбь, но мужайтесь, то есть он говорил: крепитесь, я победил мир. И, следовательно, он как победитель имеет право дать нам силу для победы и мир, который нужен абсолютно каждому человеку. Ну, мне понравилось одно выражение или маленькое такое четверостишье. Игорь Губерман написал его. Он говорит так: «Так земля безнадежно кругла, получилась под Божьей рукой, что на свете не сыщешь угла, чтобы найти там душевный покой». И вот, казалось бы, да, душевный покой. А где же его взять? Ну, позвольте немножечко из области медицины. Смотрите, стресс оказывает уникальное воздействие на организм, увеличивает физическую силу и эффективность умственной деятельности. То есть сам по себе стресс – это неплохо. И этот термин, он там в 40-х годах прошлого столетия появился. Его начали сначала осторожно, а потом чаще использовать. Сегодня словом «стресс» вообще все, вплоть до тромбообразования, говорят, это тоже стресс. Хотя, наверное, большой вопрос, ну да ладно. Получается одна интересная вещь, что он здесь говорит… Медицина показывает, что стресс – это тот как бы такой толчок, который помогает организму взять себя в руки и сделать что-то такое сильное, да, как бы. Но что происходит, когда человек всегда находится в состоянии стресса? Естественно, у него появляется истощение. И вот я заметил одну интересную вещь. Вот здесь есть такая красивая цитата, что в медицине, физиологии, психологии выделяют положительную, то есть это эустресс, от греческого эу это хорошо, и отрицательную дистресс, что означает потеря. То есть это такие есть формы стресса, положительные и отрицательные, хорошие и плохие, да. И по характеру воздействия выделяют нервно-психический, тепловой, холодовой, температурный, световой, голодовой, лишение сна и другие стрессы. То есть это все тоже стресс в организме. Почему мы слышим, кто-то скажет: я уже 3 дня ничего не ем, мне еда не лезет, у меня такая проблема, мы тут пока занимались, не до этого было. Ну и потом еще там всевозможные облучения и прочее. Каким бы ни был стресс, обратите внимание, хорошим или плохим, эмоциональным или физическим, или тем или другим одновременно, так тоже бывает, воздействие его на организм имеет общие неспецифические черты. В результате единичной или повторяющихся стрессовых психотравмирующих ситуаций, таких как участие в военных действиях, или, например, тяжелая физическая травма, или сексуальное надругательство, насилие, либо угроза смерти, либо угроза неизлечимого заболевания и так далее, она может возникнуть и повлечь за собой посттравматическое стрессовое расстройство, представляющее собой тяжелое психическое состояние. И вот теперь мы приходим к одной интересной вещи, что оказывается, сатана постарался для нас не просто так. Христос говорит: «Мир мой даю вам», он вам очень понадобится, особенно в последнее время, чтобы человек постоянно жил в стрессе, чтобы ему было трудно заработать средства для существования, чтобы дети постоянно как-то раздражали. Вот это понятие переходный возраст у детей. Я вот многих родителей спрашиваю: ну что, вы уже вошли в эту турбулентность? О, уже вошли. А сколько вашему ребенку? 12. Подождите, как 12, когда всегда это было 17, 16, 18, вот переходный возраст. Не, все помолодело уже. Ну и получается, что мы как бы постоянно находимся в таком состоянии, которое вызывает психическое даже состояние, выведенное из равновесия. А что можно ожидать от человека, который постоянно надорван, надломлен, неуравновешен, психически расстроен? Он не болен, он расстроен. То есть, как бы, знаете, как гитара, она целая, струны все на месте, но не строят лад, как бы, да, тон не держит. Ну, что делать? Ты не сможешь играть. Следовательно, что мы здесь, как бы, можем еще для себя обнаружить? Почему Богу важно восстановить наше, мое и ваше психическое и духовное, душевное равновесие? И как этого добиться, как это сделать? Ну, еще несколько слов относительно того, что все люди испытывают стресс, хотя есть заметка, что раньше, в средние века, например, человек за всю жизнь получал столько информации, сколько он сегодня получает там в течение, ну, условно говоря, 2 недель, вот поток информации, потому что мы привыкли просто к этому, и это пассивно вгоняет нас в стресс, но у этого есть еще и свои проблемы. Теперь вопрос, как можно решать такие проблемы? Есть 2 пути. Первый путь – решать их поверхностно, решать их достаточно, что значит слово «поверхностно»? Давайте проиллюстрируем. Или легкомысленно, да, решать проблемы. Ну, грубо говоря, представьте себе, что врач подходит к человеку, у которого серьезное аутоиммунное заболевание, он подходит к нему с зеленкой, говорит: ты помажь, все пройдет, не переживай, все будет хорошо. То есть, ну, также проблемы не решаются такого уровня. Может, какие-то царапушки и решаются так, но никак не проблемы, связанные с глубокими, серьезными аутоиммунными или прочими там онкологическими заболеваниями. Ну, так вот, смотрите, что говорит Писание Святое, 6 глава книги пророка Иеремия. И мы читаем здесь 12 стиха. «И домы их перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь». Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Вот интересно, смотрите, еще в древности мы уже видим проблему, когда человек отходит от Бога и впадает в грех, и они начинают жить совершенно другой жизнью, не божественной, не духовной, не библейской. И что в результате? Они начинают скатываться, а проблемы остаются, их надо как-то решать. И вот тут появляется легкомысленное решение проблемы. Поэтому я когда слышу такие идеи, что кто-то может сказать: ой, ты знаешь, вот ты приходи к Иисусу, приди в церковь, у тебя все проблемы наладятся, все у тебя будет хорошо, дети перестанут болеть, на работе начнут выплачивать исправно зарплату, здоровье поправится. Это не так, потому что, ну, не обещал Бог именно так. Он сказал: тебя ждет Ханаан небесный, в котором, ну, все будет по-другому, ты даже не мечтал. Но, приходя сюда, ты обретешь мир. Это не значит, что проблемы могут закончиться. В иных случаях проблем даже больше становится, как у Моисея. Помните, когда он начал приходить к фараону с идеей, что отпусти народ, мы пойдем помолимся, принесем Богу жертву. И народ однажды пришел к Моисею, схватили его и говорят: слушай, с того времени, как ты пришел вообще и пошел к фараону, у нас одни проблемы теперь. Мы не можем, мы спокойно жили, ну работали тяжело, ну еще что-то было, но мы жили, а сейчас вообще какие-то беды, нам добавили кирпичей, нас забрали солому, ну и так далее, и так далее. То есть все только хуже стало. Когда Израиль вышел из Египта, помните тоже, казалось бы, ну все, вышли, победа, ура, идем. Нет, впереди море, горы, сзади войско, то есть проблемы, опять же трудности, стресс. Господь решает эти проблемы, но... Что же дает Бог, когда человек приходит к Нему, когда приходит в церковь? Потому что церковь, кстати, это тоже место, где человеку должно быть хорошо. Даже есть такое замечание, что когда человек спит в церкви на проповеди, кто-то говорит, не будите его, ему значит хорошо. Возможно, у него бессонница, он ночь не спал, а здесь ему хорошо, он расслабился и заснул. Пусть спит, не тревожьте его. Хотя здесь вопрос к проповедующему всегда будет оставаться. Ну вот интересно... А понаблюдать вот какую. Я нашел выборку, сделал из интересных источников. Наиболее частые симптомы хронического стресса. Заметьте, когда у человека нет мира, это не просто эпизодический такой случай. Вот сегодня у меня проблема, и я не знаю, как ее решить, и вот у меня там стресс. Но если это повторяется завтра, после... А если это нерешаемая проблема, когда, например, человек работает на работе, где его кто-то там угнетает и так далее. Если это там, например, заболевание какое-то, и оно не решится завтра, и послезавтра не решится. Как тогда жить человеку? И вот интересно, сначала увидим... проблемную сторону. Какие частые симптомы хронического стресса? Может быть, вы сейчас слушаете и говорите, да нет, у меня как бы все хорошо, я нормальный, я вот могу на все, извините за слово, плюнуть, да, вот на все проблемы, как мы иногда говорим, но это не работает. Не всегда так кажется, это нам, ну, хочется так верить, что я махнул рукой, поднял ее высоко, махнул сильно и сказал, да ладно. У мужчин почему много инфарктов? Потому что они внутри переживают стресс. Они его, ну, не могут проговорить. И вот, пожалуйста, проблемы с памятью. Раз, невозможность сконцентрироваться. То есть человек всегда рассеянный. Да, сейчас, подожди, я не могу сообразить. Да, и подожди, подумать. О чем говорит? Что он в стрессе. Потому что спокойный человек, он всегда четко все может ответить и реагировать. Тревожность. Постоянно беспокойство. Кстати, беспокойство, как правило, по причине не свершившегося, а гипотетически возможно свершившегося события. То есть, а вдруг упадет, а вдруг замерзнет, а если машина поломается, а как они поедут, а где они будут, ой-ой-ой, а если уволят, с вами понимаете. И потом появляется такая пожилая профессия, которая называется... у меня такая профессия, беспокоиться, да, вот я должен это делать, это вот я же переживаю, понимаешь, у меня такая профессия, вот переживать, нервничать, беспокоиться. А, пожалуйста, оказывается, это результат стресса. Перепады настроения, то есть легкий перескок от дикой судорожной радости, такой безудержного веселья до агрессии, психа, крика и так далее. Чувство подавленности, одиночества, диарея или запор, тошнота или головокружение, учащенное сердцебиение. Более того, врачи пишут, что утрата полового влечения. То есть, казалось бы, да, вот мы слышим, когда проблемы всеми, говорят, у нее голова вечно болит, а ему не хочется. Подождите, давайте разберемся, может быть, есть причина. Частые простуды, потому что иммунитет снижается. Плохой или, наоборот, повышенный аппетит. Кто не согласится с тем, что когда у человека стресс, он заедает, как говорят, да, свою проблему. То есть, пожалуйста, избыточный или недостаточный сон. То есть, либо человек не может в себя прийти, вечно сонный какой-то, либо наоборот, нервозность и еще целый ряд других вопросов. И интересно, что врачи выделили три такие интересные стадии стресса. Фаза мобилизации, это когда моментальное решение организм принимает, реакция, ну, какая-то, скажем, такая собранность. Потом фаза сопротивления, когда... необходимо телу расслабиться, вернуться в нормальное состояние. И если стресс продолжается, то человек начинает привыкать как бы к повышенному артериальному давлению. Я вот слушаю некоторых людей, они так легко говорят, а я ж гипертоник. То есть как бы, ну, у меня всегда так и так далее. И третья фаза наступает неизбежно, это фаза истощения. То есть одно дело стресс разовый, потом статичный, продолжающийся, и потом истощение. То есть все, человек сдулся, да, на этом этапе стресс становится уже хроническим, и организму становится все сложнее бороться с ним. И что ощущается? Истощение. И вот тут мы приходим еще к одному очень интересному слову. Депрессия. Когда человек вот... Он не хочет жить, понимаете, у него мир блекнет, он становится черно-белым, появляется синдром выгорания. Кто-то говорит синдром там домашнего выгорания, на рабочем месте выгорания. Постоянное беспокойство, ослабляется иммунная система и желудочно-кишечные заболевания. Язва желудка на нервной почве. То есть, или как мы часто еще слышим, что сердце начинает совершенно по-другому работать. Ну, мы уже сказали о том, что человек много потребляет информации. И вот мне бы хотелось сказать еще кое-что важное. А куда девается этот мир? Ну ведь ну не может же быть, чтобы у нас вот не было мира. Но у детей же есть мир. Почему дети, у детей, например, нет депрессии? Вот почему? У них есть стресс, но нет депрессии. Я, помните, как-то говорил, что наблюдая за детской игровой площадкой в таком торговом центре, я обнаружил, что дети все уходят, ну, все не все, так нельзя говорить за все, но многие уходят со слезами. То есть, это такой стресс, представляете, он только что наслаждался, дергал все, что можно дергать, сидел на всех игрушках и там машинках, и лошадках, коняшках, и ежиках, а теперь его забирают, и он ревет, плачет, у него свет сошелся клином, ему мама не нужна, папа не нужен, то есть, у него как бы стресс. Но нет, поверьте, до дверей торгового центра довели, и все, уже переключилось сознание, о, тут снег идет, он уже смеется. Потому что у детей кое-что срабатывает другое. Сейчас мы это увидим, что. Но есть одна причина, которая является главной, почему у верующих людей тоже нет спокойствия, нет мира в сердце. Да и не только у верующих. Я вам скажу, кто виноват. Сатана крадет этот мир. Но парадокс заключается в том, что он... Обычно вор крадет, чтобы попользоваться. Знаете, вот есть у тебя, человек украл себе, и это мое, и пользуется. Ну, либо продал, например, да, или там обменял на деньги. Ну, как бы какой-то профит, да, выгодоприобретатель. Но сатана не может воспользоваться моим миром. Но он бессовестный, он крадет, чтобы у тебя не было. Вот в чем вопрос. Ему он не нужен, твой мир. Он делает все, чтобы у тебя его не было. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, это то же самое Евангелие, из которого мы читали только что. И вот мы прочитаем 10 главу, и в 10 главе мы можем читать вот 10 стих. Потрясающие вещи. Он говорит, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И он здесь противопоставляет себя как доброго пастыря, противопоставляет сатане как вору, наемнику, как волку, как расхитителю Божьего стада. И он говорит, вор приходит с тремя целями – украсть, убить и погубить. А я пришел, чтобы имели жизнь и имели избыток. Да, вот, ну там, условно говоря, мы иногда шутим, хлеб с маслом, чтобы был, с икорочкой какой-то и так далее. То есть, с наслаждением. Ну так вот, теперь представьте себе почерк сатаны. Как чувствует себя человек, когда у него что-то украли? Пусть даже немного. Знаете, 50 рублей украли. А так неприятно. Как-то ты чувствуешь себя незащищенным. Ну как так? Тут кто-то лазил. Или когда в дом залезли воры. Это очень неприятное ощущение, что кто-то копался. Ходил обутый по твоим коврам здесь, по кровати и так далее. То есть это неприятно. Убил. Когда кого-то убили, вообще фразу убили, когда война или еще что-то. Сейчас, кстати, тоже весь мир лихорадит, да, вот, и мы молимся, чтобы был мир, потому что много дезинформации в разных странах, и в нашей соседней Украине дружественной, и у нас где-то что-то звучит, какие-то люди нагнетают, каждому что-то выгодно. Знаете, как кто-то недавно заметил, что почему говорят очень часто осенью, что эта зима ожидается необычно холодная. О, а что, а за этим стоят маркетологи, значит, раскупят утеплители, значит, раскупят какие-то средства для утепления, раскупят теплую одежду, то есть, ну, сказали, холодная зима, лучше заранее, потом дорого будет. А зима обычная может быть, а даже еще и теплая. Поэтому давайте посмотрим на этого маркетолога. Он ворует наш покой и мир, чтобы у нас его не было, чтобы вы жили в стрессе. А Христос говорит, я знаю, что у тебя украли этот мир. Я знаю, кто это сделал. Он знает, что он будет отвечать. Но я хочу, чтобы ты мне доверил свое сердце, а я дам тебе мир в это сердце, и ты будешь иметь мир. Поэтому давайте теперь сделаем выводы. Избавлен ли христианин от стресса? Нет, не избавлен. Но он может управлять им. То есть беды случаются в жизни абсолютно всех людей. И в этом мы равны. Вот в этом и красота, что человек, который сидит с сигаретой, там, возможно, выпивает, у него могут быть проблемы. И у христианина, который молится Христу, тоже могут быть проблемы. Потому что сатана, он рыкающий лев. Это монстр, который ходит и вот так, знаете, закручивает все, чтобы этот не вытрезвился никогда, а этот, чтобы не успокоился никогда. То есть ему какая разница, как и каким методом нас загнать в это состояние. Но теперь выводы. Первый вывод, который мы можем сделать. Нужно понять одну простую вещь, что Бог рядом со мной. И на земле ничего не происходит без его ведома. И как я уже сказал, почему у детей нет депрессии? Потому что мама рядом. Потому что даже если выпачкаюсь, даже если она меня поругает, но все равно она решит эти проблемы. У меня будут опять чистые брючки, там, штанишки, рубашечка, там, я буду спать в тепле и так далее. Поэтому взрослым надо понять, Бог рядом. Даже если нам кажется, что все валится из рук плохо, вон, ну просто невозможно. Бог рядом. Как был с Иосифом в темнице, как был с, например, Даниилом в львином рву. И казалось бы, вот по-нашему, надо бы избавить того от тюрьмы, этого от рва, ну и так далее, Павла от темницы. А он говорит, нет, тебе нужно пройти этот путь, потому что я пройду с тобой, и ты кое-чему научишься, чему бы ты никогда не научился, если бы ты туда не попал. Поэтому первое, понять, что Христос и Бог с нами рядом. Второе, знай, что тебя любят. Может быть, кто-то сейчас скажет, для мужчин это не актуально. Еще как актуально. Знать, что тебя любят, что тебя уважают, и что ты на своем месте, и что ты достоин этого, это колоссальное, скажем, значение для человека. Это то, что придает крылья человеку. Никогда его бьют по рукам, никогда его укоряют, никогда его унижают, а когда его вдохновляют. Третье. Что нужно помнить? Нас ждет славное будущее. Да, возможно, здесь плохо, но знаете, как вот многие, я общаюсь с людьми, там, инвесторы, да, какие-то, они говорят, ты не переживай, вначале будет трудно. Ну, а как, все мы начинали трудно, сначала трудишься, работаешь, авторитет, потом будет легче. Ну, и точно так же в духовных вопросах. Четвертое, ты не один. И вот это важно понять, ни одному тебе плохо. Вот иногда смотришь на человека, знаете, как на того же плачущего ребенка, бедняжка, заливается слезами, ему плохо. Но ведь есть люди, которым гораздо хуже, чем тебе. И иногда и эта мысль греет, знаете, что, может быть, и правда, надо немножко успокоиться. Пятое. Церковь – это место, где человеку должно быть хорошо, где снимается стресс и обретается мир. И вот интересно, что Христос говорит в Евангелии от Матфея 11:28 по 30, Матфея 11:28 по 30, это знаменитые слова. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Ну, казалось бы, как это может быть? Но позвольте мне прочитать одну цитату из журнала Review in Herald, и здесь упоминается следующая мысль. «Если имеете иго, которое натирает вашу шею, знайте, что это не иго Христа, потому что он сказал, иго мое благо, ибо Бог от нас требует, так это то, чтобы мы каждый день нашей жизни учились создавать характер для сегодняшнего времени и для вечности. Он не желает, чтобы мы вошли в одно русло и никогда не выбрались из него, чтобы нам иметь навязчивые идеи, держаться их, независимо от того, правильны они или ошибочны. Он помещает нас среди испытаний и трудностей, когда мы научимся преодолевать препятствия в правильном духе с высокими святыми намерениями, то нам преподаст следующий урок. И если нам не достает кротости Христа, мы будем постоянно учиться от Иисуса в его школе. Мы должны знать, что имеем иго Христа». Вот интересно, правда? То есть иго Христа, когда ты мыслишь как Христос, живешь как Христос, действуешь как Христос, и тебе от этого легко. Ну и последних два. Шестое. Нужно переживать только о важном. Как много людей, как я уже сказал, переживают о мелком, о второстепенном, о возможном, что может произойти. А нужно переживать о важном. И вопросы спасения к тому подтверждение. И седьмое. Ученики Христа тоже были обеспокоены. Но заметьте, их успокаивало присутствие Иисуса, и более того, вот эта идея прощения, она очень сильна. Я прощен, мои грехи Христом с меня снимаются. И что мы можем сказать, возвращаясь к тексту, с которого мы начали? Оказывается, в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 27 стихе, стоит интересное слово. Он говорит, это греческое слово «эйренен», «эйренен», оно переводится как «мир», «безопасность», «покой». Часто переводится как «благополучие» в еврейском. А очень часто его переводят, он говорит «покой оставляю вам», «покой мой оставляю вам». «Мир такой покой вам не даст, какой я вам даю». Поэтому чувствуйте себя спокойно. И когда ты имеешь такие тексты перед собой, когда ты понимаешь, что Господь протягивает к тебе руки, чтобы успокоить, погладить твою бедную голову, нужно не сопротивляться Христу. Нужно сказать: «Господи, вот так у меня, дай мне силы, дай мне мудрость. Да неужели ты рядом? Ну, раз ты рядом, тогда ладно, я не буду беспокоиться». Значит, как говорят, чему быть, того не миновать. Но если это со Христом, так это будет новый опыт. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы имели этот мир, чтобы Его руки смогли обнять нас, и Бог дал вам покой в мир, и мир в сердце, в семье, на службе, на работе и там, где вы находитесь. Пусть Господь будет с вами. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарны Тебе за то, что сегодня, открывая Святое Слово, мы увидели эту уверенную надежду, что Ты можешь дать нам мир. Тот покой, который никто не может дать. И это не просто покой под воздействием транквилизаторов каких-то, наркотиков или алкоголя, но это мир, который дает настоящую уверенность в том, что все под контролем того, у кого никогда не бывает сбоев. Я прошу, благослови каждого, кто сейчас, может быть, находится в состоянии стресса. Помоги им успокоиться, помоги им обрести эту надежду и радость, и спокойствие, и еще ею поделиться с другими. А Тебе за все честь и слава. Аминь.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
4: Для вас поет Светлана Малова.

0: Духовное наследие.
1: И хочу, но не в силах любить я людей. Я чужой среди них. Сердцу ближе друзей звезды, небо, холодная синяя даль и лесов, и пустыни немая печаль. Не наскучит мне шуму деревьев внимать. В сумрак ночи могу я смотреть до утра и о чем-то так сладко, безумно рыдать, словно ветер мне брат и волна мне сестра, и сырая земля мне родимая мать. А меж тем не с волной и не с ветром мне жить, и мне страшно всю жизнь не любить никого. Неужели навек мое сердце мертво? Дай мне силы, Господь, моих братьев любить. Вы любите наблюдать за людьми? Где бы мы с вами ни находились, в больнице, в автобусе, в магазине или в метро, нас все время окружают люди, тысячи новых лиц. Я часто задумываюсь над тем, что все они, все,

0: Окружающие меня каждый день люди имеют свою судьбу, не похожую ни на чью другую. Кто-то сегодня влюблен, другой переживает горечь разлуки. Один радуется рождению первенца, второй переживает потерю близкого человека. А ведь у каждого из них свой, ни на чей другой не похожий внутренний мир. Личность человека многие века привлекала к себе особое внимание. Люди очень долго стремились проникнуть в тайны собственной души. Особенное внимание этому уделяли в XVIII веке сентименталисты, позднее – романтики. Героями произведений становились знатные особы – короли, герцоги, принцы. А маленьким людям, людям с обычными интересами, незнатным, уделялось совсем маленькое место в литературе. Чаще всего они изображались только в комедийном жанре. В XIX веке картина резко меняется. На сцене появляется человек из низкого сословия. Человек, никому не нужный и никому не интересный. Вспомним, например, Самсона Вырина Пушкина. Это чиновник 14 класса, станционный смотритель, жизнь которого никому не интересна. Да и в этой жизни-то у него была только его станция да красавица-дочка. И эту дочку, эту красавицу Дунечку увозит проезжий офицер. И вместе с Дуней из жизни Вырина уходит что-то светлое. И постепенно его жизнь угасает. Он умирает. Он маленький человек, как окрестили его в XIX веке критики. Маленький – это значит незаметный, неинтересный, ненужный никому, но все-таки человек.
1: Духовное наследие.
0: Мне хотелось бы остановиться подробнее на повести Гоголя «Шинель». Ее герой Акакий Акакиевич Башмачкин тоже чиновник, всю свою жизнь служивший в департаменте, где к нему не оказывалось никакого уважения. Сторожа не только не обращали на него никакого внимания, но даже и не вставали с места, когда он проходил, как будто по коридору пролетала муха. Его сослуживцы постоянно издевались над ним, подкалывали его, острили, задавали неприличные вопросы, сыпали на голову бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не говорил Акакий Акакиевич. И только когда становилось совсем невмоготу, он произносил: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» Он любил свою работу и, несмотря ни на что, каждый день с удовольствием приходил в должность и принимался за свое любимое дело – переписывание бумаг. У него даже были любимые буквы, доходя до которых он очень радовался. Когда он писал их, он помогал себе языком и подсмеивался, и подмигивал, и крутил губами. Так что по его лицу всегда можно было понять, какую же букву он пишет. И все было бы хорошо, если бы не одна маленькая проблема. Ведь Башмачкин должен был ходить в должность даже в самые лютые морозы. А шинель его была уже ни на что не похожа. И с состраданием читаем мы, какие лишения пришлось перенести этому бедному чиновнику, чтобы заказать себе новую шинель. И день, в который он надел ее, оказался для него настоящим праздником. Но по какой-то страшной случайности в этот же день, когда он вечером возвращался домой, с него сняли его новую шинель. Это было настоящей трагедией в жизни Башмачкина, потому что для него шинель была самым светлым, самым добрым в его ничтожной жизни. Однако Акакий Акакиевич не отчаивался. Он попытался найти Шинель и для этого обратился даже к одному значительному лицу. Однако значительное лицо, отказавшись слушать, просто выставил его за дверь. Не помня как, Башмачкин пришел домой, слег и вечером умер. «Так Петербург остался без Акакия Акакиевича», — пишет Гоголь. «Исчезло существо, никем не защищенное, ни для кого не дорогое, никому не нужное». Вы только представьте себе, что это такое — понимать, что ты совсем один, что ты никому не нужен. Однако это не так. У нас есть Бог, который любит нас, который всегда помнит о нас. Чего еще нам бояться, если у нас есть такая любовь? Пророк Исаия говорит: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Но давайте не будем забывать и еще один стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Еще раз посмотрите вокруг. Может быть, кому-то сейчас нужна ваша помощь. Не жалейте сердца. Спешите дарить любовь.

0: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, о чем же говорит нам это пророчество? Как на новой земле вдруг мы будем, оказывается, что ли, жить всего 100 лет? Это явно не согласовывается с записанным в книге Откровения, 22 глава, где сказано, да, «И увидел я новое небо, и новую землю, и новый святой город Иерусалим». И здесь все есть то же самое, да, и новая земля, Иерусалим, да. Но там написано «смерти, болезни и плача не будет». А здесь у нас плача-то не будет. Болезни вроде тоже не будет. А вот до 100 лет и не больше. Смерть, получается, будет. Интересные вещи. Да, интересным образом, который написано нам это пророчество. Вот как оно заканчивается, эти слова. «И будет прежде, нежели они воззовут, я отвечу, и они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей, и не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». О чем здесь говорится? Давайте посмотрим внимательно на вот этот стих еще раз. «И будут строить домы, и будут насаждать виноградники, не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел». Подобные слова, оказывается, уже где-то звучали по отношению к благословениям завета, которые Бог дарует тем, кто соблюдает его заповеди. Посмотрите внимательно. Левит, 26 глава. «Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, я дам вам дожди в свое время, земля даст произрастения свои, дерева полевые дадут плод свой, молодьба хлеба будет достигать его, собирание винограда, собирание винограда будет достигать посева, будете есть хлеб свой досыта, будете жить на земле вашей безопасно, пошлю мир на землю, никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей, с земли вашей меч не пройдет по земле вашей». Видите, как эти слова в книге Левит отражает пророк Исаия, когда он говорит о том, что они будут строить дома и насаждать виноградники, как будут говорить о том, что не будут трудиться напрасно, не будут насаждать, чтобы другой ел. Вы понимаете, что значит, чтобы другой ел? Значит, что не придет враг и не потопчет ваши посевы, и не ограбит вас, и не заберет. Вот о чем говорит нам Исаия. У Исаии новая земля – это не то же самое выражение, что у Иоанна в книге Откровения. Вы понимаете, насколько важно читать Библию в контексте? У Иоанна новая земля – это полностью измененная земля, на которой нет ни следа от греха. А у Исаии, это у Иоанна в Откровении, а у Исаии новая земля – это восстановленный Израиль. Я скажу больше. Это Израиль, которому Бог дает новый шанс. Еще один шанс. Потому что если посмотреть на всю книгу пророка Исаии, то там предсказывается вавилонский плен. Естественно, за идолопоклонство. Мы уже об этом говорили немножко, когда разбирали книгу пророка Иеремии. И вот Исаия... Он так это показывает. Первая часть, 39 глава, заканчивается словами, что вот посмотрите, как ты, царь Езеки, вавилонскому царю, этому Миродаху Баладану, показал все сокровища. Вот так все сокровища пойдут, будут унесены через какое-то время. Ну, не в твоей жизни, но все равно будут унесены. Это 39 глава. А 40 глава как бы типа проходит уже время какое-то. Исаия начинает ее словами. «Утешайте, утешайте народ мой, ибо за свои беззакония он получил вдвойне». И вот заканчивается книга пророка Исаии восстановлением Израиля, который фактически получает те благословения Завета, которые не были получены раньше. Но, друзья мои, давайте внимательно посмотрим на благословения Завета. Как мы получаем благословения Завета? При условии написано, если будете по уставам моим поступать, и заповеди мои будете хранить и исполнять. Понимаете? Окей. Вот оно условие. То есть завет не может быть просто так. То есть благословение, когда будет исполнять, а есть проклятие. Давайте посмотрим на пророчество Иезекииля, 37 главу, которую мы с вами читали, и увидим, что оказывается пророчество Иезекииля о возвращении в землю, о том, что там будет царь Давид, и о том, что заключу с ними завет мира, завет вечный, устрою, размножу, поставлю среди них жилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и будет, буду их Богом, а они будут народом моим. Это то же самое, что там же в 26 главе книги Левит, только другие стихи. Вот вам поставлю жилище, вот вам душа моя не возгнушается, вот вам будете Богом, будем моим народом. Вы видите, насколько похожи эти стихи? Опять же, и Исаия в конце своей книги, и Иезекииль тоже в конце своей книги показывают израильский народ, который возвращается из вавилонского плена и получает второй шанс и наслаждается благословениями Завета. Вы видите, совершенно это не соответствует никакой современной исторической ситуации. Никак, никаким образом невозможно притянуть современную историческую ситуацию с тем, как образовалось государство Израиль, к этим пророчествам. Никаким образом это не притягивается. Вы понимаете? Все эти идеи и все эти притягивания за уши, которые используют футуристы, тут стишок, там стишок, они все крутятся вокруг одной основы. А основа, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, что человек греха, сын погибели, должен был сесть во храме Божьем и назвать себя Богом, друзья мои. Опять же, подобные вещи никоим образом не вяжутся с реальностями иудаизма. Дело в том, что если мы хоть чуть-чуть знаем левитский закон и знаем немножечко, как устроен храм, то мы понимаем, что в храме внутри кто-то может сидеть? Где? Во святом святых, на ковчеге Завета? Там находится слава Божья, шхина. Туда уже, по-моему, с самого начала создания святилища пара человек попытались зайти. Знаете, как эту пару человек звали? Одного Надав, другого Авиуд. Вы понимаете, что если рассуждать, что евреи отстроят храм такой, как в Ветхом Завете, и туда, то если так будет, то как в Ветхом Завете должна быть слава Божья? Что, придет Антихрист, эдакий такой человек греха, понимаете, Гитлер, и... Знаете, зайдет так через завету и этой славе Божьей. А ну-ка подвинься, я посижу на херувиме. Буду вместо тебя тут. Ну абсурд. Абсурд полнейший. При ближайшем рассмотрении все эти идеи разваливаются, как карточный домик. О чем говорит второе послание Фессалоникийцам. Там основной аргумент упирается на то, что это должен быть человек. Да, ну посмотрите, пожалуйста. В храме Божьем воссядет, как выдавая себя как Бог. Так, где-то, по-моему, такое выражение уже было. Не читали про одного такого царя вавилонского? У него имечко еще было. Исаия, 14 глава. Деница, сын зари. А вы помните, о чем он мечтал? Взойду на высоты облачные, сяду на горе в доме собрания, на гар Моэдон. Моэд – это скиния собрания. И буду подобен Всевышнему. Вы скажете, это сатана, это человек, это не человек. Ха! А царь Вавилонский, Исаия 14 глава написано. Это ж плачевная песнь против царя Вавилонского. Человек? Человек, но не совсем человек-то оказался. Но в Исаии он сначала выступает как человек, царь Вавилонский. Потом оказывается, что это интересный царь Вавилонский. У него имечко по-латински переводится, вот это сын зари, Люцифер. Вот оказывается-то чем решение проблемы. Ну а что же сделать здесь? Что происходит у нас здесь? Вот с этими пророчествами мы с вами прочитали о благословениях Завета. Вопрос. Исполнял ли Израиль заповеди и пожал проклятие Завета? Здесь проблема. Можно, конечно, так сказать, но, опять же, когда это было при пророке Иеремии, и там Израиль в идолопоклонстве был, ну, Иуда, тут все понятно. Заповеди нарушили, в храме неизвестно что, и поклоняются идолам на высотах, в Египет ходят, все понятно, проклятие, в вавилонский плен пошли. Возьмем первый век или что-то после. Вы знаете, дело в том, что если вы посмотрите историю, то вы увидите, что да, Израиль был жестоко выен, но особенно работа пророка Иезекииля сделала свое дело. Вернувшись из вавилонского плена, иудеи уже больше никогда не идолопоклонствовали. Поэтому нарушение заповедей Божьих. Тут уж после вавилонского плена иудеев в этом уличить невозможно. Поэтому вопрос, что же произошло? Было ли повтор истории? Снова ли пожинает Израиль проклятие Завета? Давайте разберемся. Давайте посмотрим на заключительные слова 65 главы книги пророка Исаии. Может быть, мы кое-что узнаем здесь. И прежде, нежели они вас зовут, я отвечу, и они еще будут говорить, я уже услышу, волк и ягненок будет пастись вместе, лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Это где-нибудь еще у нас встречалось? Это второй раз в книге пророка Исаии встречается. Вот где первый раз. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь растет от корня его, и почьет на нем Дух Господень, Дух премудрости, Дух совета, Дух крепости, Дух ведения, Дух благочестия, будет припоясанием чресл его правда, и бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, теленок и молодой лев будут пастись вместе, малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши будут лежать их вместе с ними, и не будут делать вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа». Что это такое? Кто это царство строит? А тот, кого здесь Исаия называет отраслью от корня Исеева. Вы понимаете, кто такой отрасль от корня Исеева? Да это тот же царь Давид, о котором мы читали в книге Иезекииля. Вот почему это мессианское царство. Вот, оказывается, как Господь желает, чтобы был реализован в еврейском народе второй шанс. Вот, оказывается, через кого должны прийти благословения завета по возвращении из вавилонского плена. Должен был Израиль, наконец, обрести истинного царя Давида. Обрел? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вот что пишет Исаия. Посмотрите, обратите внимание. «Почиет на нем Дух Господень». Дух мудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия. Видите, семь духов, да? Отсюда в книге Откровения. Семь духов пред престолом Божьим. Посчитайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот откуда семь духов. Вот. И вот еще Исаия пишет. «Дух Господа Бога на мне». Это на ком? На Исаии? А посмотрите дальше. «Ибо Господь помазал меня». Кто это говорит? Тот, кто есть помазанник Божий, тот, кого Господь Духом Своим помазал. Помазанник по-еврейски Машиах, в латинской транслитерации Мессия, а по-гречески Христос, помазанник. Кстати говоря, мне часто приходится спорить здесь с некоторыми раввинами, которые говорят, а помазанником является царь, потому что на его елеем помазывают, и первосвященник. Все правильно. Любой царь израильский, любой первосвященник израильский тоже называется Машиах. Только те помазаны елеем, а этот помазан духом на то, чтобы благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытые темницы и еще и лето Господне благоприятное вместе с днем мщения Бога нашего и утешить всех сетующих. Было ли это для израильского народа? Было. Было. Именно эти слова вторую субботу месяца Сиван. Именно тогда 61 глава Исаии читается в синагогах в качестве еженедельного пророческого чтения. Раз в три года такой календарь есть. Вот тогда вызвали Иисуса прочитать по графику. Это был город Назарет. Это было поселение, основанное потомками Давида. Потому что по возвращении из вавилонского плена потомков Давида было столько, что уже в Вифлееме они все не помещались. Городишко был маленький. Слово само «нацерет» означает «виноградный побег». Они там лозу разводили на продажу. Вот. И там была синагога. Там были все родственники. Но родственники были разного социального положения. И когда Иисус прочел эти слова из книги пророка Исаии, 61 главы, которые мы только что с вами увидели, Он, закрыв книгу, отдал служителю, сел. Ну, конечно же, ему-то полагалось, раз он читал из пророков, после этого сделать маленькую проповедь. Он ее и сделал. Вот он сказал им, всего одно короткое предложение. Ныне исполнилось Писание, слышанное вами. А ему в ответ, а кто ты такой? Не сын ли ты какого-то там плотника Иосифа, что ты посмел претендовать на роль самого помазанника Божьего? Не сильно ли ты забрался высоко? У нас есть познатнее родственники. А давай-ка мы тебя камнями побьем. Понимаете теперь, что означают слова Иоанна? Пришел к своим, свои не приняли. Иисуса-то многие приняли. Соседний город, 20 километров, Капернаум, это был его база. Там были такие же евреи, которые принимали Иисуса. Там был начальник синагоги Иаир, который веровал в Иисуса. Там другие были люди. Но родственники, семья Давидова, вот свои, они-то решили, что Иисус недостоин, будучи беднейшим, да еще непонятно как родившимся, был ли Иосиф его отцом или не был Иосиф его отцом. Ну, мы-то понимаем, что не был, но они-то понимают это совершенно по-другому, понимаете? Вот она проблема. Вот он шанс. Вот пришел царь Давид. Они сказали нет. Так если царя Давида нет, так вот и пророчества нет. Вот и благословения завета нет. Понимаете, где корни? Вот где все-то обломилось. Заповеди исполняли, идолам не поклонялись, но через личные амбиции переступить не смогли. Печально, печально, друзья мои, но это ли конец? Да. Еврейскому народу пришлось пережить много. Разрушение храма тяжко сказалось на их дальнейшей истории. И, как мы уже говорили, само разрушение храма, оно не было наказанием евреям за что-то, потому что храм должен был уйти. Но проблема-то в чем? Если бы они все его слушали, когда он говорил в Евангелии от Луки, вот, когда увидите город, окруженный войсками, все уходите. Но слушали, те, кто слушали, те выжили. А те, кто не слушали, потом еще предали его смерти. Они же в пожарище и погибли, понимаете, тяжело, нелегко. Мы говорили уже неоднократно о разных аспектах, понимаете, и вы замечаете, у нас одна лекция, мы говорим о том, что Бог использует Израиль, другая лекция говорит, вот не исполнились пророчества о восстановлении теократического государства Израиль. Понимаете, здесь важно иметь вот этот баланс, потому что, с одной стороны, знаете, когда мыслим черным-белым, все, Израиль выбросили, на свалку истории, проклял его Бог, все. Вы видите, не все так просто. Есть масса разных аспектов в Библии, поэтому и большие пророчества из Библии, которые надо учитывать. Да, семья не приняла Иисуса. Иисус не стал земным царем Давидом, как это предсказывал Иезекииль в 37 главе. И, соответственно, мечта о государственности не воплотилась она по возвращении из Вавилонского плена, когда персы держали Иудею как протекторат. Немножечко был Израиль, Иудея независимая при хасмонейских царях, но потом разразилась гражданская война и попали под кабалу Римской империи, а потом римляне разрушили храм. Трагично и тяжело, но вопрос остается, означают ли проклятие завета, ведь фактически завет-то ведь не только с Израилем этническим, мы все в завет вступаем с Богом, да? Мы об этом говорили. Значит, если мы соблюдаем завет, есть благословение, не соблюдаем — проклятие, и на этом все, выбросили. Знаете, часто я встречаю людей, которые так говорят: Бог проклял меня за то, что я согрешил, все, мне бесполезно. Друзья мои, не бесполезно. Посмотрите концовку 26 главы Левит, чтобы вам увидеть любовь и милость Бога ко всем, кто считает себя народом Божьим, народом Библии. Я уже говорил, язычник спастись не может. Но народ Библии не ограничен этническими рамками. И вот о всех пишет Господь. И тогда, как они будут в земле врагов ее, я не презрю их и не возгнушаюсь ими для того, чтобы истребить их и разрушить завет мой с вами. Вспомню для них завет с предками, которых я вывел из земли египетской, пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Друзья мои, Господь не обещает восстановление ветхозаветного теократического Израиля, но Он обещает помнить завет и не презреть, и не возгнушаться. Это великая любовь Божья. Даже когда мы согрешаем и отступаем, Бог не презирает нас и не гнушается нами. В этом Его бесконечная любовь и милость. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Для вас поет Виктория Ахунова.

0: Программа «Независимость». Евгения.
1: Давно употребляла наркотики, сильные наркотики. Это был очень тяжелый период в моей жизни. И я искала пути, я понимала, что у меня рушится жизнь. Я обращалась к религии, но эти попытки были безуспешны, потому что я не была христианкой в том смысле, в котором я могла, ну, тогда понимать это. В моей жизни произошла трагедия, да, это было столь сильное эмоциональное потрясение для меня. Я утратила близкого человека, который погиб от употребления наркотиков, и это произошло у меня на глазах, что это был тот момент, когда я смогла остановиться. Это был момент, когда я смогла остановиться и попытаться изменить свою жизнь. А мне этого очень хотелось. У меня уже тогда была маленькая дочь. И я понимала, что я должна быть трезвой и здоровой ради того, чтобы вырастить этого ребенка. И моя жизнь действительно стала меняться. Я вышла замуж второй раз, и у меня появился второй ребенок. И я не могла понять, почему эта новая, внешне вроде бы благополучная жизнь не устраивает меня. Я не могла сказать, что я счастлива. Я думала о том, что я смогла сама бросить употребление наркотиков, и немного алкоголя мне не повредит. И я стала употреблять его сначала немного вечером, потом немного днем, потом немного с утра, а потом в моем доме появились припрятанные бутылки. Потом я поняла, что без поддержки алкоголя я вообще уже не могу жить. Моя зависимость стала очевидна и для окружающих. И я понимала, что у меня проблемы. Но я надеялась, что я смогу с ними справиться сама. И я давала себе слово, я давала слово своим близким, что больше не притронусь к алкоголю. Да, мне удавалось держаться какое-то время, месяц, два и три. Сначала у меня был такой подъем, у меня все получалось, мне казалось, что жизнь начинается снова, сначала с яркими красками, но это состояние очень быстро проходило, и я снова впадала в уныние, и я снова начинала пить. Я обращалась за помощью к психологам, я обращалась за помощью к психиатрам, медикаментозные какие-то поддержки получала. Я кодировалась, я подшивалась, я делала химзащиту. Я держалась какие-то сроки, но срывалась снова и снова. И в конце концов мне сформировались запои, они становились все чаще, и я попала в сумасшедший дом. Меня туда сдали мои близкие, потому что они посчитали, что если я продолжаю убивать себя, то сумасшедшее мое место там, возможно, там мне как раз помогут. Когда я лежала в очередной раз в психиатрической клинике, на сеансах у психолога, там была группа, я увидела девочку, которая тоже когда-то в этой больнице пребывала с той же самой проблемой, что и я, и которая тоже была анонимная. И эти встречи стали для меня в то время каким-то светом, да, и какой-то надеждой, наверное. И я понимала, что в этом что-то есть для меня. И эти группы велись по программе малой группы вот, реабилитационного центра с элементами вот, 12-шаговой программы. Тогда я поехала в другой реабилитационный центр, направленный, вот, ну, созданный для наркоманов. И я была вынуждена вспомнить то, что так долго хотела забыть. И пережить это снова, и написать много работ. и понять, в общем-то, какие-то корни своей болезни, да, и заглянуть где-то немного в детство, и что-то понять про себя, и немного принять себя такой, какая я есть, да, и что позволило мне избавиться от чувства вины. И после этого мне удается оставаться трезвой. Мне удается оставаться трезвой, потому что я поняла, что это моя ответственность.

0: каждый день ходила на группу, настолько, настолько это было важно для меня. И я не заставляла себя туда ходить. Я хотела каждый вечер быть там. Я очень боялась одиночества. Оказалось, что у меня очень много знакомых и очень много людей, которые меня понимают и принимают. Мои отношения с детьми изменились, особенно с дочкой старшей, которая жила с моими родителями. Она с 5 лет жила с ними из-за моего употребления наркотиков. И сейчас я вижу, как она похожа на меня, и как она любит меня, и как я ей нужна. Я учусь сейчас любить себя, и в этом мне помогает убеждение в том, что Бог любит и принимает меня такой, какая я есть.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Во время нашей прошлой программы мы сделали краткий обзор исторически складывавшихся взаимоотношений между христианством и наукой. Эти взаимоотношения были непростыми. Когда церковь достигла политической силы, она во многом оставила использование логики, взвешенного, спокойного анализа и научного метода. Вместо этого использовалась сила, принуждение, запреты и преследования, которые часто заканчивались лишением жизни известных ученых. И вот когда церковь лишилась политической власти в Европе, представители свободомыслия взяли реванш, объявив не только церковь как институт неправильным, неверным, безнравственным учреждением, но отказавшись и от самой идеи существования Бога, Творца, Создателя. Сегодня мы продолжим с вами разговор о взаимоотношениях между наукой и христианством. И посмотрим на его светлую сторону, на светлую сторону этого процесса. Начнем с того, что на протяжении истории существования науки было просто огромное количество ученых, имена многих из которых мы все знаем наизусть, которые были не только верующими, но именно христианами. Помним некоторых из них. Луи Пастер, французский ученый, основатель бактериологии, был верующим человеком. Он доказывал, что самозарождение невозможно. Основатель вычислительной техники Чарльз Бэббидж также был верующим человеком, христианином. Грегор Мендель, монах, настоятель одного из монастырей, который является основоположником генетики, был христианским ученым. Леонардо да Винчи, основатель гидравлики, также. Блез Паскаль, основатель гидростатики. Джеймс Симпсон, основатель гинекологии. Исаак Ньютон, основоположник динамики. Роберт Бойль, создатель науки о динамике газов. Иоганн Кеплер, основатель небесной механики. Карл Линней, основатель систематической биологии. Майкл Фарадей, создатель теории поля. Уильям Рамсай, основатель химии изотопов. Джозеф Листер, хирургическая антисептика. Подобный список имен можно было бы продолжать довольно долго. В действительности, буквально десятки имен, которые сияют, как яркие звезды на небосводе науки. Они были не только верующими людьми, но и христианами. В их мировоззрении, в их опыте не существовало противоречия между подлинным христианством, между верой в Бога и серьезной, основательной, фундаментальной наукой. Они соприкасались с материей настолько близко, что не могли игнорировать очевидный факт. Существует закономерность, существует порядок, существует то, что является отражением стоящего за всем этим великого разума, художника, творца, создателя. Равно как и сегодня, существуют десятки исследовательских институтов, которые являются креационистскими. Термин «креационизм» латинского происхождения. От латинского слова «творение» или «сотворение». Это тысячи современных ученых, которые работают в самых разных областях науки, и они показывают и доказывают, что идея создания находится в полнейшей гармонии с тем, что представляет сегодня современная наука и ее данные. Пишутся сотни научных трудов по креационизму, и современные ученые на пороге 21 века по-прежнему считают для себя вполне естественным делом веру в Создателя, веру в Творца и принадлежность к какой-либо из религий. Особым образом, говоря о взаимоотношениях между христианством и наукой, следует упомянуть христианство и медицину. Вместе с христианством, пришедшим на Русь из Византии более тысячи лет тому назад, мы унаследовали высокие духовно-нравственные ценности, которые проявлялись в милосердии, сострадании, в служении ближнему. Христианство приняло дело врачевания под свое непосредственное покровительство. Из Византии вместе с христианством пришли на Русь и многие взгляды на врачебное дело, в частности, как на предмет ближайшего ведения и попечительства церкви. Носителями этих идей были монастыри, которые являлись культурными центрами Древней Руси, средоточием знаний, в том числе и медицинских. Из Византии в монастыри попадали многие лечебники и произведения античной медицины, в частности, сочинения древнеримского врача Галена. Древнерусские монастыри были центрами культуры и медицины. Сюда поступали античные и раннесредневековые медицинские рукописи. Их переводили на славянский язык. Наиболее известными переводчиками были монахи, летописцы Никон, Нестор и другие. Написанные на пергаменте, эти книги дошли до наших дней. Многие древнерусские монастыри были центрами просвещения. В них обучали медицине по греческим и византийским рукописям. В процессе перевода рукописей из греческого и латыни монахи дополняли их своими знаниями, основанными на опыте русского народного врачевания. Одной из самых популярных книг XI века был «Сборник Святослава», в котором содержались медико-гигиенические сведения. «Сборник Святослава» является энциклопедией Древней Руси. Монастырская медицина была организатором первых на Руси больниц. Первые упоминания о монастырских больницах относятся к XI веку. Они были открыты при монастырях в Переяславле на Днепре, Киевско-Печерской лавре, позднее в Новгороде, Смоленске, Львове. Ни один монастырь на Руси не строился без госпитальных палат. Монастырские больницы превращались в военные госпитали при военных действиях, осадах городов, в карантинные больницы при эпидемиях. Именно церковью, именно христианством в России была создана целая сеть медицинских учреждений, больниц. Медицинские учреждения, которые сегодня являются самыми видными и известными по причине особых открытий, производимых в них, которые, в свою очередь, дают помощь и возможность оказать помощь часто тем, кто был бы обречен на неминуемую гибель. Они были основаны представителями христианской церкви. Очень большой вклад в этом отношении внесла и католическая церковь. Сегодня сеть медицинских учреждений, принадлежащих католической церкви, насчитывается сотнями по всему миру. Одна из протестантских церквей в этом отношении также особо заметна. Это церковь адвентистов седьмого дня. Количество лечебных заведений, которой уступает по числу только католической церкви. Один из медицинских центров церкви адвентистов седьмого дня, Лома Линда в Калифорнии, является крупным исследовательским центром. Там была впервые в мире произведена операция по пересадке сердца новорожденному младенцу. С тех пор тысячи детей обрели новую жизнь, обрели шанс прожить на этой земле благодаря деятельности врачей и христиан. Подобных примеров достаточно много. Между подлинным христианством и подлинной наукой нет противоречий. Об этом свидетельствует как огромное число ученых-христиан, так и все, что сегодня происходит в этой области. Исследовательские институты, креационистские, десятки и сотни медицинских учреждений показывают, что между христианством и наукой противоречия быть не может, ибо методы и подходы здесь одни и те же. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. Желаю вам всего доброго, здоровья и мира. С вами был Виталий Олейник. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: У каждого есть свое прошлое, и важно его помнить. События, которые с нами происходили, люди, которые были в нашей жизни. Все это оседает в нашей памяти надолго. И с одной стороны, это неплохо. Но что делать, если прошлое тянет тебя вниз? Возможно, это твой бывший парень или девушка. Может быть, какая-то ситуация, о которой ты постоянно думаешь. Ты не можешь уснуть, тебе снятся кошмары. Иногда кажется, что это никогда не закончится. Но может, нам просто кажется? Очевидно, что когда человек живет, думая только о прошлом, он пренебрегает настоящим. И то, что происходит с вами сейчас, намного важнее того, что уже было. Древнегреческий философ Гераклит утверждал: «Дважды тебе не войти в одну и ту же реку». Так и есть. То, что с вами произошло однажды, не сможет повториться снова. Поэтому банальный, но очень важный совет – живите настоящим. Примите тот факт, что сейчас, в эту самую секунду, вы вправе решать, кем вам быть. И никакое прошлое не должно иметь власть над вашим решением. И все же, не стоит забывать, что прошлое – хороший учитель. Старайтесь сделать выводы и не наступать на одни и те же грабли. Выделите время и подумайте, что можно изменить и что стоит учитывать в будущем. Еще один очень важный совет – не игнорируйте прошлое. Избежать проблему не значит решить ее. Вам стоит разобраться, почему вас преследуют мысли, понять, что вы упускаете. Дайте себе время пережить и принять это событие. И идите дальше. Чаще всего нас тянут события, связанные с тем, что кто-то причинил нам боль. Или, может, вы сами сделали это и теперь не можете себя простить. Но вы даже не представляете, какую большую роль играет прощение в жизни каждого человека. Это важно не только для обидчика, но и для вас самих. Ведь Бог простил нас, и Он всегда готов дать нам новый шанс, чтобы мы могли начать все сначала. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: а я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших тем «Небо на земле». Сегодня у нас в гостях Эдуард Михайлович. Он преподаватель в Заокской духовной академии, магистр богословия. Также у нас в гостях Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы с ними будем продолжать исследовать тему святилища. Главный вопрос на сегодня – предназначение. Зачем это святилище вообще понадобилось? Ведь, может, можно было и без него обойтись? Вот с этого вопроса как бы начнем. Как вы считаете, жили более 2000 лет на земле без святилища люди? И жили, и спасались, и была благодать, и был голос Божий, и были пророки, и все было. Зачем понадобилось вдруг?
2: Ну, книга «Исход» повествует нам о том, что после того, как Господь вывел израильский народ из Египта, Он повелел построить святилище, и объясняется это таким образом. Мы читаем в книге «Исход» в 25 главе 8 стихе: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Вопрос в том, что Господь хотел обитать среди своего народа. Для этого ему понадобилось святилище. Для того, чтобы проиллюстрировать все те замыслы и все те планы, которые он имеет для Израиля.
1: А другого места для него не было пожить? То есть обязательно нужно было шатер вот этот вот сооружать и...
2: Господь в пустыне разделял условия обитания со своим народом, и поэтому, поскольку евреи жили в пустыне, в шатрах, так же и Господь проиллюстрировал свое обитание именно в шатре.
1: Но, с другой стороны, если так подумать, тот же самый Енох, написано, ходил с Богом. То есть он фактически свою жизнь прожил настолько близко с Богом, что можно было назвать это хождение с Богом. Бог, значит, присутствовал в его жизни, жил в его жизни, общался с ним, и не было необходимости в каком-то особом святилище.
3: Ну, я бы сказал, что здесь очень важно понимать цель обитания. То есть Бог не просто хотел обитать ради обитания. Вот это обитание было необходимо для того, чтобы у людей появилась возможность прийти к Богу, ощутить себя в присутствии Бога. И для того, чтобы вот это ощущение присутствия было достаточно ясным, для того, чтобы понимание Бога было правильным, необходимо было, ну, скажем так, несколько упорядочить вот этот вопрос, вопрос богопоклонения, отношения человека с Богом. На самом деле святилище не возникает, ну, скажем так, в раз. До того, как оно появляется в Израиле, после исхода народа израильского из Египта, уже вот эта возможность жить в присутствии Бога и даже нечто совершать из того, что впоследствии совершалось святилище, уже была. Но меняется эпоха. Меняется эпоха. До того, как народ израильский вышел из Египта, эпоха может быть определена как эпоха патриархальная, где глава семейства был своего рода священником для своей семьи, для своего рода. Он совершал жертвы. Об этом мы читаем в истории Авраама. Он выполнял роль такого посредника между Богом и своим родом, то есть он выступал в роли ходатая, что тоже мы видим в истории Авраама, когда он, например, ходатайствует за Лота, чтобы он не погиб вместе с Содомом. Он выполнял роль наставника, что впоследствии делали священники в святилище, то есть он учил. Вот, например, в книге «Бытие» в 18 главе, в 19 стихе есть очень важное описание миссии, которую Господь возлагает на Авраама. 18 глава, Бытие, 19 стих. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». То есть очень ясно из этого стиха, что Авраам был не просто каким-то человеком, которого Бог призвал и только с ним хотел выстраивать отношения. Он был первопроходцем. И эти отношения, которые были с Авраамом, должны были стать уделом и всех его потомков. Поэтому можно сказать, что святилище в миниатюре, может быть, каких-то даже таких отрывочных своих элементах существовало и до, когда приносили жертвы, когда Авраам совершал вот эти ходатайственные молитвы к Богу, когда Авраам выступал в роли как раз вот такого духовного лидера для, причем не только для своего рода, но и для окружающих людей, потому что вспомните историю, когда умирает его супруга, Сара, и как отзываются о нем окружающие народы, которые не относятся к вот этому избранному роду. Они говорят: «Ты князь Божий среди нас». Вдумайтесь, чужие люди для Авраама, не исповедующие его религию, так высоко отзываются о нем: «Ты князь Божий среди нас». Это означает, что Авраам был духовным авторитетом и для окружающих его народов. И это, я уже закончу свою мысль, как раз говорит о том, что Авраам, может быть, не имея формального статуса священника, на деле вот эти священнические обязанности и для своего рода, и даже для остального человечества в определенном смысле выполнял.
0: Далее в программе.
1: Патриархальная система священства, она что, в какой-то момент дала сбой и перестала работать?
2: Не было ни одной такой стороны жизни еврейского народа, о которой не оговаривалось бы в Пятикнижии.
1: Вавилонская башня стала таким антисвятилищем, что Богу пришлось даже вмешаться.
3: Почему бы Христу не прийти еще до потопа? Чтобы потопа не произошло, и не произошло такой глобальной катастрофы с гибелью огромного количества людей.
2: Он показывает, что он ни перед чем не остановится для защиты своего народа.
0: Небо на земле.
1: Вот Авраам, получается, был священником для своего рода, как вы сказали, может быть, для окружающих некоторых. А в то же самое время параллельно был тот же самый Мелхиседек, которому Авраам и десятину вернул и сказал: вот другой священник Бога Всевышнего. Наверняка могли быть и другие люди, которые выполняли священные обязанности, как тот же самый тесть Моисея потом, Иофор, он тоже был священником в другом месте. Вот эта вот патриархальная система священства, она что, в какой-то момент дала сбой и перестала работать, что Бог решил от нее отказаться и поставить святилище?
3: Она не дала сбой, просто время идет, меняются люди, меняется ситуация, в которой эти люди находятся. В случае с святилищем таким ключевым моментом стал исход. Исход в корне поменял ситуацию. Об исходе сказано, что это момент, когда Господь создает свой народ. Создает свой народ. В каком смысле создает? До этого этот народ также существовал, но у него не было своей территории, своей земли. Его религия в Египте в чем-то сохранялась, в чем-то она была утрачена. Идентичность этого народа тоже была довольно такой размытой. То есть в чем миссия этого народа на земле? Вот, даже если говорить не в корпоративном смысле, а в частном, в индивидуальном, каждый израильтянин, как вот кажется, когда читаешь книгу «Бытие», историю до исхода, с трудом мог осознать свое предназначение в этом мире. И вот исход становится таким моментом, когда народ выходит, у него четкая цель, у них будет земля, у них будет своя страна, они уже спаяны, слиты воедино вот этим великим событием исхода, когда Господь являет чудеса и показывает, что Он их благословляет, что Он за них, на их стороне. Вот, и много другого, что с этим связано. И, конечно же, в этом случае уже нужно, как я в самом начале сказал, нужно несколько упорядочить эту религиозную жизнь. То есть не просто отдавать ее на откуп отдельным семействам и главам этих семейств, как это было в случае с патриархальным периодом, а уже создать нечто более организованное, чтобы это было цельным, чтобы не возникало уклонений в одну или другую, или третью, или четвертую сторону, чтобы вот то, что Бог замыслил передать через святилище, чтобы оно передавалось в неискаженном виде. Для этого необходим вот такой центр, в котором бы все было сосредоточено, и который бы оберегался от искажений и разного рода воздействий, может быть, которые могут оказать люди, те же израильтяне или язычники.
2: Может быть, здесь дополнить. Божьи обетования, данные Аврааму, они исполняются. И вот та семья в количестве там 70 с небольшим человек, которая приходит в Египет, по прошествии вот этого времени плена египетского, они превращаются, собственно, в нацию, в народ. И божественный замысел, связанный с этим народом теперь же, он состоит в том, чтобы создать из этой семьи некогда нацию в самом в высоком смысле этого слова, чтобы у них были законы, чтобы было некое правовое поле, в котором жил бы этот народ, чтобы они были бы свидетелями о Господе для тех народов, которые живут вокруг них, чтобы у них была бы своя религия, освященная не только теперь уже созданным священным писанием, которое пишет в их времена Моисей, но чтобы это, так скажем, чтобы это была определенная традиция, взятая от тех же самых патриархов Авраама, Исаака, Израиля, и чтобы религия их была бы не просто частью этого народа, чтобы она была бы центром, поскольку мы видим с вами, и Пятикнижие это оговаривает, наверное, не было ни одной такой стороны жизни еврейского народа, о которой не оговаривалось бы в Пятикнижии. Потому что оно оговаривает и то, что они должны есть, как они должны одеваться, как они должны проводить праздники, как они должны жениться, разводиться и так далее и тому подобное. То есть, иначе говоря, Священное Писание, оно регулировало весь ход и круг жизни этих людей. И в центре их жизни, в центре этого народа находилось святилище, в которое приходили люди, и тот священник или первосвященник, который был духовным лидером народа, на нем фактически замыкалась вот эта духовная жизнь, и он транслировал те божественные идеи, которые запечатлены в Священном Писании. Они к нему приходили за советом, за руководством, включая и такие вопросы, как правовые какие-то порядки, которые были установлены.
1: Ну, идея святилища вообще как таковая, понятно, что она должна была их сплотить вокруг Бога. Но тут появляются два вопроса. Они разные. Я, наверное, задам оба, а там посмотрим, как вам удобнее будет на них отвечать. Вопрос первый относится к прошлому. Опять же, если нужна была, пришла другая эпоха. Другая эпоха наступила уже сразу после потопа. Почему нельзя было начать устанавливать подобное святилище, вот этот патриархальный строй, развивать во дни Ноя? Может быть, не было бы Вавилонской башни? Потому что, по факту, Вавилонская башня стала таким антисвятилищем, что Богу пришлось даже вмешаться. Люди начали вокруг нее собираться. Это вот первый вопрос о прошлом. И второй вопрос, получается, о будущем, потому что идея хорошая, Но получилось ли у этой идеи выполнить ту задумку? Стал ли Израиль центром действительно мира, как должен был? Стало ли это святилище международным святилищем? Выходит, что не совсем.
3: Угу. Вот я попытаюсь начать с первого вопроса.
1: Угу.
3: Вопрос, с одной стороны, вполне уместен и верен, но, с другой стороны, есть в самом вопросе некоторая проблема. С чем она связана? Точно ведь такой вопрос мы можем задать о Христе. Почему он пришел через 4000 лет, если учитывать библейскую хронологию, после грехопадения, после того, как человек согрешил? Зачем было 4000 лет вот, жизни в ну, я бы сказал, в недостаточно ясном понимании того, понимание было, оно передавалось и через Тору, и через пророков, но, как сам апостол Павел говорит, как бы несколько, вот оно было затемнено. Зачем было? Ведь можно было как-то сократить это время, так или не так? Наверняка это можно было сделать. Почему бы Христу не прийти еще до потопа? Чтобы потопа не произошло, и не произошло такой глобальной катастрофы с гибелью огромного количества людей. Вот в Священном Писании есть один очень важный термин, который как раз характеризует вот эту проблему. Он звучит так – полнота времени. Полнота времени. Этот термин многих богословов, с одной стороны, побуждает к тому, чтобы пытаться понять, в чем же эта полнота времени заключается на каждом историческом этапе. Если говорить о Христе, что это значит? Если говорить о каких-то других событиях, что это значит? С другой стороны, она многих богословов ставит перед вопросом и даже, я бы сказал, некоторый тупик, потому что Библия на самом деле не дает абсолютно точного определения вот этому понятию и не раскрывает его. То есть как бы звучит намек в Священном Писании, что прерогатива объяснения этого термина остается за Богом. Вот Господь видит, что настало время для того, чтобы нечто сделать, и Он это делает, не всегда открывая людям, почему именно в этот момент это нужно сделать. Вот. И если говорить о святилище, то мы от момента грехопадения, от Бытия 3 главы и до книги Исход, где оно появляется, ведь не то, что его не видим, мы видим как бы такую расширяющееся движение. То есть начинается с небольшого намека о заместительной жертве еще в истории о грехопадении. Затем объясняется сама жертва.
2: Прогрессирующее откровение.
3: Да, да, мы видим, как эта жертва совершается, история Авраама и так далее. То есть идея святилища постепенно раскрывается в истории патриархов. И, наконец, достигает своей кульминации тогда, когда Израиль выходит из Египта и приходит в пустыню. Поэтому что здесь можно сказать? Что, опять-таки, святилище не то, что не было. Оно было только
1: в упрощенном варианте.
3: Упрощенном, да, можно так сказать, в упрощенном варианте. Вот. И почему так? Ну, вот здесь нужно со смирением как бы положиться на то, что Господь лучше нас понимал, получается, зачем вот так нужно было все сделать.
0: Небо на земле.
1: Вопрос отчасти, я так понимаю, сродни тому, почему Бог и зло не уничтожил изначально. Надо было чему-то развиться. То есть нужно было развиться до потопа, чтобы был потоп, и показать, что так невозможно, надо как-то по-другому. Нужно было, наверное, чтобы люди увидели Вавилонскую башню и понять, что и так невозможно. Но ведь это можно продолжить и дальше, и таким образом перейти ко второму вопросу. Значит, патриархальная система тоже до конца не восполняла, понадобилось святилище, понадобилось целый народ святой. А народ выполнил свое предназначение? А святилище выполнило до конца свое предназначение?
2: Ну вот смотрите.
1: В идеале как-то не совсем выходит это.
2: А ведь не зря, во-первых, не зря Господь их приводит именно в землю ханаанскую. А это происходит, по крайней мере, три причины можно назвать. Во-первых, это центр трех континентов. Оттуда проходят все торгово-караванные пути. И для того, чтобы распространить идеи, связанные с божественным откровением, данным Израилю, Господь их помещает именно в это место, потому что так намного проще и быстрее. Во-вторых, потому что какая-то определенная педагогическая здесь составляющая, потому что на этой территории не так много воды. Климатические условия, Господь их использовал для того, чтобы народ через послушание научить вере, научить каким-то основополагающим вещам, связанным с заветом. Кроме того, вопрос связан с защитой, потому что на севере мы видим горы, с восточной и с южной стороны это пустыня, которую очень тяжело преодолеть. С западной стороны это море. И мы знаем о том, что в те времена не так уж и много. На самом деле, не так уж и много народов, которые преодолевали морские рубежи. Поэтому Господь их помещает туда для того, чтобы защитить. Это еще одна цель. Поэтому то, что невозможно было сделать во времена патриархов, происходит во времена того, когда рождается, собственно, народ после исхода. Не говоря уже о том, что исход для последующих писателей Священного Писания, для пророков, это не что иное, как вот такое нормативное событие, хрестоматийное, можно сказать, посредством которого Бог демонстрирует свое отношение к Израилю. Он показывает, что он ни перед чем не остановится для защиты своего народа, для защиты их интересов. Он готов вывести их из рабства, он готов даже на такие меры, как поражение Египта, уничтожение египетских первенцев ради того, чтобы защитить свой народ, ради того, чтобы народ жил благополучно, ради того, чтобы их избавить из плена. Поэтому в этом смысле исход является началом вот этого народа, это начало их истории как таковой.
1: Ну, вот этот фактор я-то не ставлю под сомнение. Это видно, и смысл, и нужда в этом. Вопрос, на самом деле, о более далеком будущем. Не стало ли теперь святилище уже пережитком прошлого, так же, как патриархальная система, так же, как, допустим, мы уже не можем жить по допотопному сценарию. Может быть, пора уже перейти от этого святилища, тем более и храма нет, и святилища как такового на данный момент тоже у евреев нет. И движемся дальше, забудем о нем.
3: Вот этот вопрос, выполнил ли Израиль свою миссию, выполнило ли святилище, земное святилище свою миссию, очень важен, очень важен. Я даю на него утвердительный ответ. Выполнил. Израиль выполнил свою миссию, и святилище выполнило свою миссию. Конечно, если разных людей спросить, то чаще всего будет ответ отрицательный. Израиль не справился. Святилище оказалось недостаточным, но это не так. Это не так. И вот почему. Господь ведь и не ставил перед собой задачу спасти только Израиль. Господь не ставил перед собой задачу спасти через земное святилище. Понимаете суть тезиса? Господь и не ставил эту задачу. Задача святилища сводилась к иллюстрированию и объяснению неких более высоких реалий, связанных с тем, как же на самом деле Бог спасает человека. Задача народа израильского тоже не сводилась к тому, чтобы этот народ, значит, спасти или же сделать особенным и забыть обо всех других народах. Этот народ должен был носителем. Или же, как апостол Павел в своих посланиях говорит, им вверено слово. То есть этим он подчеркивает, что Израиль как раз выполнил свою задачу в том, что он сохранил это слово. Он сохранил эту истину, о том, каким же образом Господь спасает людей через сохранение слова, а слово напрямую связано и со святилищем. Ведь если мы вспомним земное святилище, что в нем было, то центральным, как бы тут выразиться, элементом, объектом, что ли, святилища был закон, то есть Тора в таком узком смысле, 10 заповедей, и Тора в широком смысле, вот та самая Тора, которая Писание, книга, Библия в каком-то смысле, которая лежала рядом с ковчегом. Поэтому святилище земное выполнило свою задачу. Угу. Оно объяснило людям, как Бог спасает. Другое дело, приняли ли люди это. Но, по крайней мере, благодаря Священному Писанию это знание сохранилось. До сего момента оно сохранилось. Даже если в прошлом кто-то это не принял. Даже если мы решим, что Израиль не принял, не понял. Но важно то, что скажем, сегодняшнего момента эта истина существует. И из этого можно сказать, что, в общем-то, Господь свой замысел имел и как бы разработал не зря. Он достиг своей цели.
1: Спасибо. Получается, что нам надо будет глубже заглянуть вообще в суть и в предназначение святилища для того, чтобы разобраться. Вот вы сейчас вкратце ответили, что оно выполнило свои цели. Хотелось бы, наверное, поподробнее. Я чувствую, эта тема будет на следующий раз у нас. Какова же все-таки была отличительная черта и отличительный главный смысл, главная цель этого святилища? Вот, вы хотели
2: просто
1: что-то дополнить.
2: Просто здесь, да, то, или... что вот как раз та мысль, которую хочется еще раз продемонстрировать и показать. То, что было, то, что существовало намеками на протяжении всей истории патриархов там, от книги «Бытие», оно фактически здесь раскрывается полностью, но, опять же, на символическом уровне. А во Христе мы видим, что когда приходит Христос, Он демонстрирует все те принципы, которые существовали намеками и символически, Он их демонстрирует в реальности.
1: Спасибо вам за разъяснение этих тем. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы оставались с нами это время. Мы приглашаем вас присоединяться, когда мы будем изучать эти темы дальше.

0: небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог милует и спасает.
3: Для вас поет Анжелика.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Не правда ли, жизненный путь каждого человека уникален? Но часто, когда мы слышим чьи-то истории, нам кажется, что их все-таки что-то объединяет. Это и радости, которые знакомы каждому, это и переживания, которые изведали многие. И, быть может, ваш путь подобен пути Владимира Шульгина, историю которого сегодня я вам поведаю. И как бы лично я, дорогие друзья, хотел, чтобы финал вашей истории также был похож на судьбу Владимира. Вот что Владимир пишет о себе в своем письме. «В далеком детстве, — пишет Владимир, — у нас на кухне была икона, и бабушка Паша молилась на нее, а в передней комнате висело три больших портрета. В центре – Ленин, по бокам – Хрущев и Булганин. Отец с мамой были ревностными коммунистами. Тогда без этого нельзя было чего-либо достичь». Дальше Владимир так иронично продолжает. «Бабушка Паша молилась на икону тихо и скромно. Отец с мамой молились на Ленина. Мы, три брата и сестра, не молились ни на кого». «Но шли годы, — пишет Владимир. — Он окончил вечернюю школу рабочей молодежи. Потом шла в его истории долгая бурная молодость. А в 1972 году Владимир женился. У него родился сын и дочь, двое детей. Но и после этого Владимир не мог отказаться от водки. Он гулял, пьянствовал очень часто. Но однажды Владимир с женой решили съездить в Мурманск к ее сестре Валентине, к родственникам жены. Но так получилось, что по ряду причин жена не смогла поехать, и Владимир поехал один. Именно в этой поездке произошла его первая встреча со Словом Божьим. В один прекрасный день Владимир встал утром, уже после того, как все ушли на работу. И он остался в квартире один. Владимир подошел к книжному шкафу и увидел одну очень толстую книгу. Владимир говорит: «Я подумал, что это слиплись или склеились две книги, или у меня в глазах двоится. Очень уж толстая была эта книга». Владимир достал эту книгу и прочитал на корке, написанное полукругом, «Библия». Владимир пишет: «У меня потемнело в глазах, а сердце забилось сильнее. Руки начали дрожать, и всего состояния, которое я тогда испытал, мне не описать». Владимир говорит: «Я не верил своим глазам, потому что до этого я только слышал о Библии. Слышал, что она сохранилась только у старых старушек в сундуках на самом дне под 25 замками. Слышал, что нам, простым смертным людям, так сказать, Библия недоступна, да нам ее и не понять, и что власти все равно никому никогда не дадут ее читать». Владимир дрожащими руками открыл первую страницу и попробовал прочесть. Но слова были совершенно непонятны. Потом выяснилось, Библия была на старославянском языке, поэтому он ничего и не понял. Так вот, когда хозяева пришли, Владимир попросил Аскольда, мужа сестры, дать ему эту книгу домой почитать. Аскольд разрешил, но наказал строго, чтобы Владимир ее берег. Аскольд работал старшим инспектором милиции в городе Мурманска, и эту книгу они, как выразился Аскольд, изъяли, и он должен был сдать ее вскоре в милицию. Владимир вернулся домой, книга была с ним. Но пьянки продолжались. Распутная жизнь продолжалась. «Где только не побывала эта Библия, — пишет Владимир, — но по великой Божьей

0: Милость, она сохранилась. И когда Аскольд с женой Валей приехали к нам в гости, пишет Владимир, мне пришлось Библию вернуть. Но в Бога Владимир тогда не поверил. Шли годы. Все продолжалось, как прежде. Алкоголь, азартные игры, непристойная жизнь. И в 1996 году сын Аркадий пришел из армии. И Владимир со своим сыном и со своей семьей приехали в город Киров, потому что там жила девушка Аркадия, Ольга. И Аркадий собирался остановиться в Кирове и устроиться там на работу. Через несколько дней после приезда в Киров сына Аркадия и его невесту Ольгу сбила машина. Сын и его девушка получили серьезные травмы. Аркадий лежал в реанимации и только через неделю пришел в сознание. Тогда Аркадий пошел в Кирове в православный храм и искренне обратился к Богу, находясь в такой трудной ситуации. Там Владимир исповедал перед священником свои грехи, рассказал в слезах все свои страшные, непристойные грехи. Священник, как пишет Владимир, хоть и с неохотой, но все-таки сказал: «Прощаются тебе грехи твои», и добавил: «Веруй в Бога, и обретешь скоро новых друзей». Владимир пишет: «Я не мог поверить, что кроме бутылки можно найти друзей у нас в родном селе, в Сметанино или еще где-либо». После этого Владимир стал ходить в храм в своей деревне, в родной, в Сметанино. Попытался бросить выпить, но ничего не вышло. 3 июня 1999 года произошел случай, который повлиял коренным образом на его судьбу. Рядом у соседа загорелся дом. Воды как раз в водопроводе не было, пишет Владимир. Погода стояла солнечная и дул сильный ветер. Сколько ни пытались потушить пожар, ничего не выходило. И тогда Владимир обратился к Богу в мыслях. В мыслях произнес молитву: «Господи, если по Твоей милости устоит наш дом, обещаю никогда не брать спиртного в рот ни в каком виде». Дом Владимира устоял. Слава Богу. Вот тогда Владимир и уверовал в Спасителя Господа Иисуса. Владимир всю жизнь верил, что есть какая-то сила, которая сотворила небо, сотворила землю, поставила звезды на небе. И Владимир пишет: мне казалось, что не может все произойти само собой, без чьей-то мысли и направляющей руки. Владимир купил Библию у одной верующей старушки, которую зовут тетя Катя Чурахина. И Владимир стал серьезно изучать Библию. Также эта женщина дала ему книгу «Великая борьба». Тетя Катя была христианкой, адвентисткой седьмого дня, и ездила на богослужение аж в Йошкар-Олу, за 100 километров от родного их поселка. Неоднократно она приглашала его, то есть Владимира, съездить в субботу вместе с ней. Но Владимир пишет: «Я все время как-то отнекивался». Читая Библию, Владимир обратил внимание на 10 заповедей Божьего закона и задумался: а где же та церковь, которая учит соблюдать все 10 заповедей без исключения? Однажды тетя Катя позвала Владимира к себе домой. И там он увидел газету «Сокрытое сокровище», христианскую газету «Сокрытое сокровище». Эта газета очень ему понравилась, и Владимир попросил ее почитать. А тетя Катя сказала: «Бери ее насовсем и бесплатно». Прочитав газету, Владимир увидел, что она написана нормальным, доходчивым, грамотным языком. Вот тогда он и решился. «Съезжу я в Йошкар-Олу», — подумал Владимир, — «туда, где издается газета. Найду церковь адвентистов седьмого дня, хотя бы ради любопытства посмотрю, что это такое». Но что поразило Владимира, когда он приехал туда, по его собственным словам, это приветливое обращение с любым человеком, это светлые лица, хор, певцы, чистота, уют в храме. женщина, которая дежурила при входе в вестибюле, сказала: «Проходите», и поинтересовалась, первый ли раз вы у нас. И Владимир пишет: «Вот где я нашел новых друзей». 22 октября 2002 года Владимир принял крещение. И заканчивая свое письмо, он говорит: «Да, после этого я и еще и сейчас продолжаю иногда грешить, но стараюсь уходить от греха дальше и дальше. Как написано в Священном Писании, забывая старое, простираюсь вперед или стремлюсь к новому. Жена моя и дети тоже мало-помалу двигаются к Богу, к истине, особенно сын. Он читает Библию и любит беседовать о Боге. Я полностью отказался от водки и спиртных напитков в любом виде», – пишет Владимир, – «сжег даже карты. Стараюсь не злословить начальство, не быть вспыльчивым, молюсь утром, днем и вечером, дома, на улице и даже в пути. Соблюдаю субботу, святой Божий день покоя. Верю в Господа нашего Иисуса Христа и надеюсь на Его милость». Владимир Шульгин, Кировская область, село Сметанино. Так заканчивается письмо Владимира. Итак, было ли в этой истории что-то похожее на вашу? Быть может, это борьба с дурными привычками? Или скрытое в глубине души стремление Богу, на которое Он отвечает, казалось бы, случайно сошедшимися обстоятельствами, когда на глаза либо попадается книга духовного содержания, или оказывается, что близкий знакомый является верующим человеком. А может быть, это неожиданный ответ на горячую молитву? Уверяю вас, друзья, вашу историю и историю Владимира объединяет еще кое-что. Неустанная, терпеливая Божья забота и внимание. Только вот обратитесь ли вы к Богу всем сердцем, как это сделал Владимир? Желаю, чтобы это было так. Божьих вам благословений.
1: Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Бог желает спасти людей. Сейчас я хотел бы затронуть одну проблему, которую наблюдаю уже очень давно. В Евангелии есть повествование о том, как Иисус заповедал своим ученикам идти и сделать учениками все народы, уча соблюдать все, чему он учил. Для чего? Для спасения. Да, Бог желает спасти людей. Но вот часто, услышав о спасении, люди недоумевают. Мол, от чего спасать-то? У нас вроде бы все хорошо, работа есть хорошая, зарплата неплохая, вот машину купил, чтобы на дачу ездить. Двое детей уже с высшим образованием. Порой бывает трудно сказать, трудно объяснить, от чего спасать-то. Нужно мораль всякую объяснять, а кому хочется ее выслушивать. В Библии, в книге Откровения, есть удивительное описание начала нового света. Апостол Иоанн увидел святой город. Только послушайте, как он выглядит. «И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом. И сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Да, эти слова являются упованием всех христиан. Если пророческое слово Библии до сих пор исполнялось, то неужели не исполнится и эти слова? Да, мы пришли в этот мир вовсе не для того, чтобы, прожив здесь 70 или 80 лет, умереть навсегда. Ведь Бог создал этот мир для вечной жизни и для жизни счастливой. И то, что мы переживаем с вами, это результат греха, который пришел в наш мир и внес свои поправки. Мы стали смертными. И вся наша жизнь состоит, ну, впрочем, лучше послушайте, как об этом написано в 89-м псалме. «Мы теряем лета наши, как звук, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». А потом что? Вот этот вопрос волновал всех. И сейчас равнодушным не оставляет никого. Я помню давным-давно в детстве, когда я жил у бабушки, дети во дворе собирались вместе, и вот такое было у них хобби. Любили ловить птиц. Разных. Много-много. Я вот сейчас и не помню всех их названий. Я тогда вообще не знал, что их так много разных бывает. Их пытались продавать, или просто они жили у них в клетках. Мальчишки менялись ими друг с другом. И много было разговоров о них, о различных способах их ловли. Но, в общем, это было таким повальным увлечением. Мне никогда это не нравилось. Однако я имел возможность много понаблюдать за тем, как ведут себя пойманные птицы. Одни были более-менее спокойными. Помню, в клетке сидел один снегирь на жердочке и грустил. Мне его даже было жалко. Казалось, что он не хочет жить. Но В большинстве случаев почти все птицы старались вырваться на свободу. Они грызли прутья клетки, неистово метались из одного конца клетки в другой. Но все было тщетно. Я часто был в гостях у этих ребят и мог наблюдать за поведением пернатых пленников. Очень редко какая из них привыкала к неволе. Обычно проходили месяцы, а птица так и мечется в попытке вырваться на свободу. И видно по всему, что птицам там совсем не нравится. Там им плохо, им надо на волю. Их крик неистово просил: «Пустите! Ну, пожалуйста! Ну, мы вас очень просим!» А иногда даже с каким-то гневом, как бы пытаясь дать знать, что «я не дамся! Я вырвусь от вас! Я вырвусь!» И вот так каждый день. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вам это нравится? Мне это не нравится. Но, вы знаете, я заметил как-то, что вот канарейки живут в клетке очень даже неплохо. Их пению удивляешься. Они много поют, заливаясь на тысячи тонов. И кажется, что неволя на них отрицательно, но никак не влияет. Привыкли. Да, но я уверен, что на самом деле на Канарских островах, где они живут, им было бы намного лучше. Но вряд ли они могут помнить об этом. Им вот в данный момент тут, в клетке, в принципе, хорошо. Ну а что еще нужно? Да проблема в том, что они, кроме этой клетки, ничего другого не знают. Они благодарны за ту пищу, которую им дают каждый день. Невольно, когда я наблюдаю за ними, вдруг мне самому приходит странная мысль, которая противоречит сейчас всему, о чем я хочу вам сказать. Думается иногда, ну а что, вот бы самому так жить. А в самом деле... Поесть дают. Канарейку к кенарю подселили. Гнездышко из ваты обустроили. Попить, поесть в изобилии. Ну а что же еще надо? Наконец, уже в студенческие годы как-то зашел я в общежитие к сокурсникам. А там у них веселье. Повод появился. Все возбужденно рады чему-то. Произошло событие. Накануне вечером, когда все ложились спать, в открытую форточку влетел волнистый попугайчик. Голубенький, волнистый, славненький попугайчик. Ну и все поняли, что происходит. Он вылетел в окно от своих хозяев, а потом со стороны улицы свое окно опознать не мог. Окна в доме все одинаковые. Ну вот и залетел в первое попавшееся. Ведь он жить на воле не привык. Ему нужна клетка и пища. Он попросту погибает. Он погибнет. Надо же! Его даже узнали, что его зовут Кеша. И что он хочет кушать. Да-да, он сам сказал об этом своим милым тихим шепотком. Кеша, кушать! Ну, там ему и клеточку нашли, и зеркальце-то ему повесили, игрушечку между прутиками запихали. Ну, вот представьте себе. Ну, представьте себе, а вдруг у этого попугайчика был бы разум? Ну, такой маленький разумчик. Я, конечно, выдумываю это так, для примера, ну, простите меня. Ну, а что? Можно ли было бы ему доказать, что там, в Австралии, откуда когда-то привезли его прабабушку или прадедушку, что там намного лучше, что там его родина. И возможно ли было бы ему объяснить, что такое истинная свобода, если он родился тут, в России, и здесь, в магазине для птиц, родились его мама, папа, бабушка, дедушка, и кто знает еще сколько предков. Я бы сказал ему: дорогой, я очень хочу тебя спасти, ведь там, на островах, совсем другая жизнь. Там нет зимы, там вечное лето. Там пища растет на деревьях круглый год. Не надо искать хозяев с клеткой. Там много таких, как ты. Там свобода, там край твой, там то место, для которого ты создан Богом. На что получил бы от него такой ответ? Да я не пойму, чего вы все ко мне пристали. Я очень хорошо тут живу, у меня есть пища. Вот зеркальце с игрушечкой. Ну от чего меня спасать-то? Мы, люди, очень часто похожи на этих птиц, привыкших жить в неволе. Люди тоже привыкают ко всему, к самым разным условиям. И только когда совсем уже плохо, когда мы бьем тревогу, ну вот прямо как в той пословице, «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Только тогда мы обращаемся к Богу. Но есть благая весть. Бог желает спасти людей. Однажды к нам на землю пришел Божий Сын. Пришел к нам, грешным людям, чтобы сказать нам о чем-то очень важном. О чем? Ну, если по-простому, то примерно вот о чем. Дорогие жители планеты Земля, здесь, на этой земле, на самом деле все не так, как замыслил Творец. Вы не так живете. Все не так должно быть, как здесь, где друг друга убивают. И, ну, сами понимаете. И вот есть другая реальность, которая от Бога. Есть мир, где царствует Бог, где действуют Его законы. Там другая жизнь. И я пришел показать вам, сказал Спаситель, показать то, каким в действительности является сам Бог, Отец всего. Всего, что живет и существует. Да, Бог сотворил этот мир не для такой жизни. В Его царстве другие порядки, другая правда. Земля изначально была другой, не такой, какая она сейчас. То, что вы видите сегодня – это результат проблем, которые люди здесь создали. Наконец, смерти-то не должно быть. Ведь Бог создал нас для вечной жизни. В Евангелии написано просто, и вы найдете в 4 главе Евангелия от Матфея такие слова. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Не хочется ли вам спросить, скажи, а какое оно, это Царство? Ну и почему стало так плохо здесь, на земле? Я, конечно, мог бы сказать просто о том, что здесь царствует грех, но вряд ли будет это понятно. В книге «Бытие» есть история о том, как Каин убил своего брата Авеля. Согрешил Каин и убил. Да, впервые в истории планеты Земля один человек убил другого, родного брата убил. Пожалуй, послушайте несколько текстов из Священного Писания. Вот что написано в книге «Бытие» в 4 главе. Вы найдете такие слова. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы для тебя. Ты будешь изгнанником, скитальцем на земле». Вы заметили, как он сказал, что проклят ты от земли? Проклят, как само собой нечто свершившееся. Да, надо признать, что таково мироздание. Оно непростое. Я не могу сказать, какая связь между убийством человека и тем, что земля отказывается давать свою силу убийце. Но это факт. Это только сам Бог знает, почему это происходит. Там не написано о том, что это Бог проклял. Нет, проклятие исполнилось само собой. Он как бы хотел сказать Каину: «Мне очень жаль, что так произошло, но налицо факт. над Каином исполнилось проклятие. О чем говорить сегодня после всего того, чем наполнена история нашей планеты? Да только Вторая мировая война унесла десятки миллионов людей. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А вот еще интереснее, что написано в книге Левит. Тут в 18 главе описано то, что является мерзостью для Бога. Тут описаны самые разные сексуальные извращения, а также инцест во всех видах. И вот после этого страшного описания напоследок такое. Послушайте. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость. «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него». И женщина не должна становиться перед скотом для совокупления. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы... соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей. Ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди с сей земли, что перед вами. И осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас. И чтобы не оскверняться ими, я, Господь Бог ваш. Вы видите, что сказано? Земля от всего этого оскверняется и свергает с себя это. Как? Души делающих это истреблены будут из народа своего. Так написано. Есть ли сегодня то, что описано в книге Левит как мерзости? Я думаю, да, это очевидно. То земля не даст силы и свергнет себя. Так чего же нам ожидать в будущем, если уже сегодня овощи в магазине генетически модифицированные или выращенные в павильонах на гидропонике вкусом напоминают целлофановый пакет? Ну как вам нравятся такие помидоры? С того времени, как люди согрешили, наша планета сильно изменилась к худшему. Ну посмотрите на этот мир. Какие слова напрашиваются на ум? Дожили. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А как быть, если, как говорится в Писании, нет праведного ни одного? Все согрешили в той или иной степени. Слава Богу, что есть благая весть. Бог желает спасти людей. Вот почему Бог, вместо того, чтобы судить этот мир, послал своего Сына в жертву за грехи людей, чтобы людей спасти. Спасти сперва от самих себя, а потом из этого гибнущего мира. Спасти просто так, ничего не требуя взамен. Но ведь возмездие за грех – смерть. Спасти убийцу, вора, насильника – вы можете сказать, но я не вор, не насильник и тем более не убийца. Да, в самом деле, может, так и есть. Но Слово Божье говорит то, что говорит. Нет праведного ни одного. Каждый из нас несет какую-то вину. Ну пусть не как убийца. У каждого свое, и вы сами увидите, если будете читать Библию. Апостол Павел так сказал, верно. И всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Это о себе сказал не кто-нибудь, а апостол Павел. чего хочет Бог, на что направлен его вектор. Вектор его стремлений не на суд, а на спасение. Ну, конечно, суд – это отдельная тема, но ясно точно, что Бог желает спасти всех. Вот почему даже к человеку, приговоренному к смертной казни, ну, за какие-то серьезные преступления, в тюрьму, как правило, приходил всегда священнослужитель. Ведь за грех этого человека Иисус умер. Тут, на земле, его участь предрешил земной суд. Но Бог учил о воскресении из мертвых и о жизни вечной. И кто знает, может, этот убийца покается, и Бог его простит. Помните того разбойника на кресте, который был распят рядом с Иисусом Христом? Он только сказал Иисусу: «Господи, ты когда придешь в Царствие Твое, ты помяни меня». И что ответил Иисус? «Истинно говорю тебе, будешь там со мной». И это относится не только к убийце, который в тюрьме ожидает наказания, но ко всем нам. Да, этот мир идет к своей погибели, и рано или поздно это произойдет, я не знаю когда. Люди уже сегодня в этом не сомневаются. Вот как описывает землю взгляд пророка Исаии. «Шатается земля, как пьяный, качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет». Не говорит ли все это о ценности всего того, о чем учил Господь Бог, о чем учил людей издревле? Но, тем не менее, когда христиане говорят о спасении, люди часто недоумевают, а от чего спасать-то? Нам хорошо живется. Привыкли. И как порой бывает трудно объяснить человеку, от чего спасать, когда кажется, что у него все относительно хорошо. Трудно. Но чаще бывает невозможно. Как объяснить, когда тебя не слушают? В Библии описывается удивительное видение, которое было у Иоанна, названного Богослова. Ему было показано специально для того, чтобы он передал нам то, что увидел. Великолепное зрелище! Зрелище того, что должно произойти. Новый Иерусалим, где не будет ни горя, ни смерти. Иоанну было это важно. Он знал, от чего Бог его спас. Он видел этот город, город, где он будет жить. И есть даже описание некоторых тонкостей. Послушайте. «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храм же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Вседержитель, храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящее плоды свои, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Это книга Откровения, 22 глава. Там вы найдете это чудесное описание. Ну как? Важно ли вам узнать, от чего желает вас спасти Бог? Хотите ли вы сегодня жить в этом городе? Сегодня Библия приглашает вас своими написанными от Бога словами: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Потому что это обязательно исполнится. Почему? Потому что Бог по сей день желает спасти людей. Бог желает спасти и вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие – Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Для вас поет группа «Мост X».

родными прощаться. И кричать хочет сердце от боли. В феврале тебе было б лишь 20, но убит ты проклятой иглою. И тебя больше нет, я не верю. И тебя больше нет, только холм. Твоя смерть будет людям примером в том, что плохи шутки со злом.

Не забудьте о том, что кому-то в этой жизни вы очень нужны. Не забудьте о том, что есть люди, для которых вы очень важны. Не забудь ты, что у Бога есть особенный план для тебя. Вновь подарит тебе Он свободу, и бессильна будет игла.

0: Открытый разговор. Ведущий Виктор Алексеенко.
1: Дорогие друзья, считаете ли вы себя знатоками жизни? Чем больше вы вникаете в какую-либо сферу, чем больше вы вникаете и начинаете больше изучать какие-либо предметы, наверняка вы можете сказать: «А вот я потратил для изучения вот этой сферы в науке, к примеру, или же я потратил для изучения вот этого предмета, может быть, 10 лет. Поэтому я могу считать себя специалистом в этой области». Считаете ли вы себя специалистами в жизни, прожив уже не один десяток лет? Знаете ли вы, как поступать? Знаете ли вы, на что обратить внимание? Знаете ли вы, что эта жизнь принесет вам завтра? Считаете ли вы себя людьми, которые знают жизнь, которые умеют пользоваться жизнью, которые правильно умеют ее проживать? Знаете, сегодня к жизни очень многие люди относятся по-разному. И то, как жизнь к ним поворачивается, какой стороной, вот и они, ее видя по-разному совершенно, по-разному о ней думают и по-разному о ней судят. Некоторые говорят о том, что в этой жизни все подчинено определенному течению обстоятельств. Так называемая судьба правит балом в этой жизни. Вы даже если хотите что-то изменить, вы изменить ничего не можете. Потому что есть такое утверждение: чему быть, того не миновать. Как вы считаете, это правильный подход к жизни? Рассуждая о том, что такое судьба, рассуждая о том, как она может управлять людскими жизнями, вы знаете, очень много вопросов возникает при этом рассуждении. Если судьбу кто-то человеку пишет, и этот кто-то, по всей видимости, над человеком, этот вселенский разум, который сегодня люди все понимают, скорее всего, это Бог, то если Бог добрый, почему же тогда Он одному человеку добрую судьбу пишет, а другому человеку плохую судьбу пишет? Если у вас родятся, к примеру, двое близнецов, неужели вы, как родитель, одному из них напишете хорошую такую жизнь впереди, со счастьем, с благополучием, что он будет развиваться по правилам, вовремя все будет у него получаться, вовремя ходить начнет, вовремя разговаривать начнет, начнет вовремя в школу пойдет, и все будет правильно. А другому напишите совершенно другую судьбу, что он начнет ходить в 3 года, разговаривать в 10 лет. Разве так может написать родитель? А между тем, некоторые представления сегодня существуют именно такие, что судьба, написанная силами сверхъестественными, она корректирует жизнь человека на этой земле. Некоторые верят в то, что Бог уже всем все предписал, что Бог уже всем все предопределил. Вы не можете ничего сделать по-другому, как Бог вам предопределил. Поэтому многие говорят, вы знаете, очень интересные вещи говорят. Я однажды разговаривал с молодым человеком, он мне поведал свои переживания о будущем. И говорит: я знаю, что где-то ходит моя вторая половинка. И вот я должен ее найти. Бог создал меня, Бог создал для меня ее, и я должен ее найти. Когда мы найдем друг друга, наша жизнь будет счастливой и безмятежной. Вроде бы идея хорошая, но в этой идее тоже есть свои подводные камни, потому что другой молодой человек, уже нашедший якобы эту вторую половинку, сказал такие слова: вы знаете, это оказалась не та половинка. Поэтому у меня есть полное право оставить эту половинку и пойти искать другую половинку, ту, которую, как я думаю, мне Бог создал. Где-то она все-таки есть. И сегодня многие люди, пытаясь найти именно ту половинку, они приходят к одной половинке, ко второй половинке, к третьей, а оказывается, как им думается, это все не то. И в этой идее есть свои подводные камни, с которыми нужно быть очень осторожными. Сегодня многие люди, пытаясь узнать свое будущее, узнать Божью волю в их жизни, узнать, а что же Бог думает по отношению того или другого моего предприятия, идут к гадалкам, гадают на картах, пытаются идти к экстрасенсам, некоторые к медиумам идут. Виданное ли дело, сегодня многие политики идут к экстрасенсам для того, чтобы узнать, что там говорят о них, там эти вот духи, как они могут поделиться этой информацией. Огромное число людей идут к астрологам, читают прогнозы астрологические, читают всякие разработки, выкладки. Дорогие друзья, при всем при этом Господь обращается к людям, живущим на этой земле, и говорит в книге пророка Иеремии, 33 глава, стих 3, там есть замечательный текст, который звучит так. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное то, чего ты не знаешь». Бог обещает ответить, Бог обещает показать, Бог отвечает взывающему. Возникает только лишь вполне закономерный вопрос. Если Бог осуждает все эти вышеперечисленные позиции жизненные человека, если Бог предлагает ответить,

Вопросы, связанные с его природой. На эти вопросы многие люди хотят найти ответ. Вторая категория вопросов – это вопросы, связанные с жизнью человека, с его настоящим, с его прошлым, с его будущим. Это вопросы, связанные с его природой, с его происхождением, вопросы, связанные с его будущей судьбой, так сказать. Что же ожидает нас всех в конечном итоге? Это вторая категория вопросов. И есть третья категория вопросов. Это вопросы, которые не идут так высоко, которые не затрагивают эти высокие материи. Они не затрагивают присутствие Бога, они не трогают Его природу, они не имеют отношения к будущей жизни человека. Это вопросы повседневного быта. Это вопросы, что будет с моим здоровьем, что будет с моими детьми, куда мне их отправить учиться, как мне приобрести то или продать вот это. Все эти вопросы жизненного быта, они сегодня заполоняют полностью разум человека. И вот среди этих бытовых вопросов, может быть, иногда проклюнется вопрос, а что же будет с человеком и его вечной судьбой? А что же Бог, как Он и кто Он для меня? Мы, к сожалению, констатировать вынуждены сегодня печальный факт. Бытовые вопросы, вопросы жизненные, они заполонили все наше мыслительное пространство. Господь отвечает, между тем, на все вопросы. И отвечает очень интересно, и отвечает вполне своевременно. Итак, как Бог отвечает нам на наши вопросы, на наши молитвы, которые мы к Нему возносим. Иисус Христос в молитве «Отче наш» сказал, что есть категория вопросов, на которые Бог отвечает сразу, на которые Бог отвечает всегда положительно. Это вопрос о насущном куске хлеба, это прошение о прощении грехов, это прошение о силе для борьбы с искушениями. Вот на эти три нужды человек имеет право, прося, получить от Бога ответ мгновенный, по сути дела. Ответ всегда практически положительный. Все остальные категории вопросов, они тоже Богом отвечаемы. Господь информирует нас о наших нуждах, но информирует нас в соответствии со своей волей, которую мы не всегда можем понять сразу, и информирует нас определенными путями, которые нам следует знать. Сегодня мы поговорим о том, как Господь отвечает людям, вопрошающим Его, на их молитвы. Первая категория Божьих ответов – это ответ через Его Слово. Прямой ответ Бога через Его Святую Книгу, через Его Божественное Откровение. Нужно сказать, что это божественное откровение затрагивает все сферы вопросов. И вопросы о Боге, и вопросы о человеке, и вопросы о его бытии, о его жизни. Вопросы о Боге здесь освещены очень хорошо. Вопросы о жизни человека, о его природе тоже освещены очень хорошо. Если вы хотите знать ответы на эти вопросы, нужно именно там их искать. Не нужно их искать там, где их нет. Не нужно только лишь основываться на каких-то научных данных или на умозаключениях философов. Если вы хотите знать о Боге, лучше всего о Боге узнавать отсюда, потому что эта книга является продуктом Его творчества, Его авторства. Он здесь говорит нам о себе. Но даже если вас интересуют просто бытовые вопросы, вопросы, связанные с сиюминутными вашими проблемами, с сиюминутными вашими нуждами, часть ответов можете найти в Священном Писании. Бог отвечает прямо. Вы знаете, есть великое преимущество у того человека, который посвящает свою жизнь изучению Слова Божьего, который посвящает свою жизнь размышлению о великих божественных принципах. Когда вы читаете книгу «Исход», вы находите замечательные законы, которые Богом даны для человека. Среди прочих законов Господь там повелевает, как поступать, если вы не знаете, а иногда так бывает, как поступить. Ко мне однажды подошла женщина, и весь ее скорбный вид показывал, что она очень нуждается в средствах. И она просила деньги, и просила немаленькую сумму. И я терзался мыслью, думаю, ну как поступить, ну как быть, что сделать?
Я думаю, у вас тоже такие вопросы возникают иногда. Должны ли

дать первому просящему у вас, или не должны вы подавать эту милостыню? Вы знаете, в Священном Писании есть удивительный текст. В книге «Исход» Господь говорит, когда ты видишь лицо бедного, то пусть он на тебя не производит какого-то впечатления своей нуждой. Я хочу прочитать этот текст. Очень, очень интересный, кстати говоря. Потому что здесь о бедности, о нищенстве Господь имеет замечательные законы. Посмотрите. 23 глава книги «Исход», 3 стих. «И бедному не потворствуй в тяжбе его». Оказывается, бедному можно потворствовать в его тяжбе. Он придет, вам поплачется, он придет, вам все расскажет, он придет, у вас попросит, он нарисует такую картину, что вы должны вроде бы как расплавиться и сделать для него. Господь говорит, нет, не всегда это правда. Но дальше, вы два текста прочитаете дальше, а там написано дальше. «Не суди превратно тяжбы бедного твоего». Господь говорит и тут, отвечая на вопрос. Если вы не знаете, как правильно поступить, то здравомысленнее всего вам необходимо очень внимательно вникнуть в проблему. Дорогие друзья, бытовые наши вопросы, если вы хотите их искать, вы можете найти ответ здесь. Если не знаете, как поступить, Господь показывает, не все, конечно же, но часть из наших вопросов жизни мы находим в ответе в Священном Писании. Это первая категория Божьих ответов. Если вы нуждаетесь в знании, кто такой Бог, если вы хотите знать, как Он спасает человека, если вы хотите знать, что будет с вами в будущем, это ваш ответчик, это тот справочник, в котором так много этой полезной информации. Бог отвечает на эти вопросы через Свое Святое Слово. Второй очень интересный путь, которым Бог отвечает нам на наши жизненные нужды и переживания. Это путь через размышление здравого смысла. Это очень ответственная дорога, на которую мы встаем, если хотим услышать Божий ответ на нашу молитву. У вас есть, например, какая-то нужда. Вы эту нужду излагаете перед Богом. И вы хотите знать, как же Бог вам скажет, да или же нет. Хорошо было в древности, когда у священника было два камня – Урим и Тумим. Вы приходите к священнику, вы говорите ему свою нужду, священник смотрит на камни, и какой камень подает знак, такой и ответ есть. И вы спокойной душой идете и поступаете так. Не всегда так бывает в этой жизни. Поэтому Господь дает нам возможность над нашей проблемой, над нашей нуждой помыслить. И через размышление здравого смысла мы приходим к выводу, что же Бог мог бы нам сказать, если бы мы беседовали с Ним вот лицом к лицу. У каждого, конечно, мы можем сказать здравый смысл свой. К примеру, вы едете на море, или же не вы едете, а ваши друзья едут на море. Они там отдыхают, у них там хорошая программа, а вы вместо того, чтобы ехать на море, едете на море работы. И вы на свой отпуск купили глину, цемент, песок. Они на отпуске на море, а вы на отпуск во время отпуска на работе. И вот вы, или вернее те там на море, нежесть на солнышке, говорят своим соседям, друзьям, а вы знаете? А вот тот-то и тот-то, называют вашу фамилию, сейчас работает. Мы здесь плескаемся в море, а вот он там сейчас, извините за слово, пашет. А вы, стирая слово «пот», говорите, размышляя о них, а они сейчас, лентяи там, на море деньги просаживают. Скажите, пожалуйста, чье размышление, чьего здравого смысла будет более верно, ваше или их? Тот ответ, который вы для себя сейчас изберете, это будет, опять же, еще ваше мнение. Поэтому Господь говорит нам, если у вас есть деньги поехать на море, и вы не знаете, как поступить, ехать или не ехать, то посидите, помыслите и подумайте, и здраво рассудите. Если вам нужно одолжить целую кучу денег, вы потом будете целый год отдавать их, стоит ли ехать на такое море? Господь предлагает нам думать, предлагает нам мыслить, Господь предлагает нам избирать правильные выводы, правильные решения в этой жизни делать.
Знаете, что меня очень смущает, когда многие люди, не раздумывая, подчас становятся в очереди за кредитами разными. Сегодня в любом уважающем себя супермаркете есть услуга. Вы заходите в магазин, у вас нет денег. Но там есть маленький столик, так называемый кредитный отдел. Вы туда приходите, и вам вручают кредитную карточку этого магазина. И вы можете покупать. Денег у вас нет, но вы можете покупать. И, как правило, возле этих таких кредитных отделов этого магазина есть такие надписи. Они не везде одинаковые, но смысл у них почти один и тот же. Зачем вам откладывать на завтра то, что можно купить сегодня? И если у человека нет внутренних, так сказать, тормозов в этом вопросе, то он берет кредитную карточку в одном магазине, берет в другом магазине, а потом все это надо погашать. Дорогие друзья, Господь предлагает нам, этот мир будет предлагать нам массу всяких удивительных, заманчивых вещей. Вам они, возможно, будут нужны, а некоторые вам просто захочется иметь. И, возможно, вы будете перед выбором, что делать. Брать, покупать, нет. Вы просите у Бога мудрости, как решить, чтобы Бог вам ответил, чтобы, может быть, записка с неба упала. А Господь молчит. Молчит по той простой причине, что Он дал нам здравый смысл, который ожидает, что мы будем использовать в поисках ответов на наши нужды, на наши прошения. Поэтому целое доброе категория вопросов, которые мы задаем Богу, как поступить, что сделать, она может прийти к нам в качестве ответа через наше размышление здравого смысла. И Господь, Он говорит нам, чтобы мы этим пользовались. Если я поступлю вот так, к чему это приведет? Это приведет вот к таким последствиям, а это уже грех. Если это так, я должен остановиться и не делать того, что я хотел бы или к чему я настроен, на что я настроен. Еще одна очень серьезная категория ответов, которая сегодня для многих людей тоже является источником информации. В книге «Чисел», 12 глава, стих 6, Господь говорит, что иногда Он будет так к людям обращаться. Послушайте, что сказано здесь. «И сказал, слушайте слова Мои», это слова Бога. «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Это тоже интересный путь божественных ответов. Некоторые пророки, люди, которых Господь избирал особенным образом для определенных целей своих, они получали от Бога ответы и на их конкретные нужды, и на нужды конкретного народа через сновидения. Сегодня нужно сказать, что существует целая наука, вы об этом знаете не хуже меня, целая наука сновидений. На каждом вокзале, в любом киоске, бывшей Союз Печати, а сегодня вот этих книжных ларьках и магазинчиках, вы заметите среди прочей, вроде бы нужной литературы в дорогу, такую литературу, которая имеет прямое отношение к прочитанному нами тексту. Вы найдете там сонник. И нужно сказать, что сонники обычно это внушительных размеров книжица. Почитать этот сонник, ну просто катастрофа целая. Оказывается, все-все-все, что нам не снится, имеет решающее значение в нашей жизни. Дорогие друзья, посмотрите, что Господь говорит по поводу снов, которым сегодня масса людей верят. Книга пророка Иеремии, 23 глава, стих 28. Очень примечательные слова Божьи, в которых Он обращается к нам и говорит, чтобы мы были очень осторожны со всякого рода сновидениями. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон». В первую очередь, когда вы просыпаетесь, увидев какой-либо сон, в вашем разуме должна возникнуть идея, не первая идея, что «вот было мне откровение». А в вашем разуме должна возникнуть идея «был у меня сон». Если это сон, которым Господь хочет обратиться к вам, этот сон никогда не будет противоречить вот этому божественному прямому откровению. Если вы увидели сон, и этот сон противоречит тому, что раньше Бог сказал в Своем Слове, можете
без всякой боязни этот сон отбрасывать и не придавать ему никакого совершенно значения. Я, конечно же, имею в виду сон, который не вызван чрезмерным перееданием, который не вызван какой-то стрессовой ситуацией, который не вызван просмотром каких-то ужасных фильмов на ночь. Если вы увидели сон, который вас встревожил, если этот сон противоречит каким-то образом принципам Бога, открытым в Священном Писании, отбрасывайте его сразу. Однажды я услышал интересную историю, а потом стал участником этой истории. Один пастор, он увидел во сне интересную информацию. И потом, придя в церковь, он эту информацию представил на обозрение всей своей церкви. И поскольку я совершал служение в общине, которая была неподалеку от этой церкви, то и к нам в общину пришла эта информация, и нас она всех взбудоражила. Суть этого сна была следующей. Ему приснилось в начале 90-х годов, приснилась интересная картина. Он говорит: «Я вижу на небе три цифры, 1, 9, 9, а последняя цифра в огне горит». И вы знаете, сказав все это в проповеди, говоря о скором пришествии Иисуса Христа, подтвердив это все интересным сновидением, скажем, вчерашнего или позавчерашнего времени давности, что должен подумать член церкви, слушающий эту проповедь? Ко мне подходили многие люди, потом пересказывали этот сон и говорили: «Какова ваша точка зрения? Так ли это?» Дорогие друзья, если вы такой сон увидели, 1, 9, 9, а последняя в конце в огне горит. Или же увидели 2000, 0, 0, а последняя в огне горит. Знаете что? Распрощайтесь с этим сном. Это неправильный сон. Это сон, которому верить нельзя. Это сон, который противоречит Библии. Потому что в Священном Писании сказано: «Не знаете вы об этом часе и дне». О годе вы не знаете. Вы можете судить о каких-то глобальных признаках, которые показывают, что да, время приближается. Но называть такие конкретные даты – это не в нашей власти. Поэтому Господь сегодня говорит: кто видел сон, тот пусть и рассказывает его как сон. Иногда Бог говорит к человеку через сон. Такие моменты бывают. Но этот Божий ответ через сон не должен противоречить Священному Писанию. Еще один очень интересный путь, которым Господь открывает свою волю и показывает нам, что мы можем ожидать в нашей жизни в результате тех или иных наших поступков. Бог открывает нам свою волю через судьбы библейских героев. Знаете, конечно же, мы сегодня можем сказать о том, что мы, живущие в 21 веке, и люди, которые жили в те далекие времена, мы очень отличаемся друг от друга. Мы будем в чем-то правы. Конечно же, мы отличаемся в вопросах цивилизации, в вопросах подхода, возможно, к уровню быта нашего, каким-то другим вопросам. Но глобально мы друг от друга не отличаемся. Они были искушаемы дьяволом, и мы искушаемы дьяволом сегодня. У них была греховная порочная природа, и у нас она такая же. Те люди были просто людьми со своими недостатками, человеческими взглядами и позицией своей, и у нас это все так же сегодня наблюдается. Поэтому, по большому счету, так как те люди вели себя, и так как последствия их поступков сказывались на них самих, на их детях, точно так же это сегодня может сказаться и на нас. Если Господь кому-то тогда говорил: «Так не делай», то сегодня Он тоже говорит через те же самые слова нам, говорит: «Так не делай». Вы знаете, почему сегодня так много различного рода толкований и взглядов на Слово Божье? Да потому что, по большому счету, когда вы открываете Библию, тут все понятно. Читаешь и поступай, как здесь написано. Но поскольку надо поступать так, как здесь написано, то стоит лучше, может быть, подумать, а это ли имеется в виду? И поэтому сегодня такое огромное количество комментариев на простые божественные принципы, на простые божественные слова. Дорогие друзья, Господь сегодня предлагает нам смотреть, как люди жили в то далекое время, как взаимоотношения между ними, между окружающими их людьми, между Богом, как они сказывались на их простом уровне, на их простой жизни в быту. И если
Аврааму было сказано: «Авраам, именно от Сары произойдет потомок для тебя. Именно эта твоя жена, законная твоя супруга, родит тебе сына». Авраам не выдержал и вмешался в ход этих событий. И мы сегодня видим, что происходит. Происходят страшные последствия. Два народа, братских народа, так мы можем их назвать, они воюют, враждуют между собой. Сегодня, если Бог нам что-то говорит, Бог говорит мне: потерпи, Бог говорит мне: не делай вот этого. И если мой здравый смысл подсказывает, что здесь есть какая-то греховная ситуация, а я все-таки иду и совершаю это, очень может быть, что последствия моего поступка тогда не заставят себя долго ждать. Если водитель автомобиля, к примеру, привык постоянно нарушать правила дорожного движения, если он ездит с превышением скорости, если он всегда считает себя на дороге самым главным, если он попадает в аварию. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, как должен тогда Бог ответить на молитву этого водителя? Должен Господь послать ему благо? Должен Господь исцелить его? Должен Господь разрушить судебные разбирательства? Должен Господь все уладить? Должен Бог все сделать так, как будто бы ничего не было? Это большой вопрос. Сегодня очень многие люди, даже зная, что бывают последствия их греховных поступков, потому что в Библии так написано, вместе с тем они все-таки поступают так. А потом, когда последствия в жизни приходят, человек начинает искренне и активно молиться Богу, пытаясь, так сказать, уже представить Богу проблему. «Господь, я уже попал в эту ситуацию». Дорогие друзья, Господь не всегда отвечает тогда на эту нужду, на эту проблему. Он дает нам возможность, Он учит нас, Он показывает нам, как жить, как поступать. Вот Он, источник ответов. И мы, когда игнорируем их, попадаем в ситуацию, вот тогда, возможно, у нас и возникает целый перечень, как нам кажется, неотвеченных на наши молитвы о Божественной канцелярии просьб. Дорогие друзья, а ведь неотвеченная просьба — это есть ответ наш, который мы получаем от Бога. Это Его отрицательный ответ, которым Он показывает: ты терпишь результаты твоего поведения. Если вы целую жизнь ели все то, что вредит здоровью, заработали себе целый букет болезней, а потом, когда припекло уже, когда уже все прижало так серьезно, что ничего больше другого не остается, кроме как к Богу приходить, вы знаете, большой вопрос: как Богу тогда с нами поступить? Дать ли нам исцеление? Послать ли нам здоровье уже на следующий день? Ведь Бог предлагает нам здоровый образ жизни, принципы здорового образа жизни. И если мы их нарушаем, если мы их не соблюдаем, вполне естественно, что мы терпим определенные проблемы. Поэтому Господь отвечает нам через судьбы библейских героев. Он показывает нам, что было с ними, предупреждает: это может быть с нами. Еще один очень важный ответ, или же путь, которым Господь пользуется, отвечая нам на наши нужды и проблемы. Это через обстоятельства. Так называемое сегодня в христианском мире путь закрыты или же открыты двери обстоятельств. Приходится нам в этой жизни очень много вопросов решать вслепую. Мы не знаем, что нам сделать, как поступить. Иисус Христос однажды фарисеям сказал интересные слова. Он говорит: «Вы посмотрите, вы умеете читать знамения в природе. Как бы было бы хорошо, если бы вы еще научились считать знамения в духовном мире». Сегодня мы тоже имеем некоторое представление о том, что нам ожидать в недалеком будущем. Некоторые люди умеют читать знамения в природе. Они могут, зная, как была, вот, например, на протяжении многих лет, какой была погода, например, на крещении, вот таким будет лето, исходя из того, какой была погода в этот день. Или когда говорят посмотреть на Луну, можно сказать, какой будет завтра день. Или посмотреть на наличие росы, например, утром, или же на отсутствие росы, можно сказать, какой будет этот день, солнечный, жаркий или же нет. Дорогие друзья, много могут поведать нам те люди, которые умеют читать знамения в природе. А ведь знамения в реальной жизни, в повседневной, они тоже существуют.
Эти обстоятельства, они нам показывают, есть ли Божья воля в том, что мы делаем, или же ее нет. Действительно ли Господь расположен к тому, чтобы это в нашей жизни случилось, или же нет? В Евангелии от Матфея, у Луки, написано о том, как Христос, говоря в молитве «Отче наш», Он передает словами «Бог призывается нами в молитве «Отче наш», чтобы Его воля была явлена на земле, как и на небе». Апостол Павел, посланник римлянам, говорит, «Вы не знаете, по большому счету, как вам нужно было бы молиться, но за вас ходатайствует Дух Святой». Поэтому, дорогие друзья, если мы, например, решили что-то сделать, и мы не знаем, так это или же не так это, мы должны быть очень внимательными к этим знакам, их, может быть, так можно назвать, или же обстоятельствам, как они развиваются, сопутствует ли нам Бог в том, что мы делаем. Это очень внимательный подход к такому вот вопросу. Он очень часто позволяет нам не попасть во многие неприятные явления. Единственная проблема здесь только вот в чем. Если вы наметили что-то, и если это что-то, что вы наметили, Бог не хотел бы, чтобы в вашей жизни произошло, но вы это наметили. И Господь постепенно не позволяет обстоятельствам развиваться так, чтобы вы это получили, это что-то. То даже иногда молясь, «Боже, да будет воля Твоя», искренне в сердце желая, чтобы это произошло, если Бог не позволяет этому произойти, мы начинаем страшно обижаться и роптать на Бога. И вот это очень серьезный момент. Бог пытается иногда нас не допустить к чему-то, пытается не подвести к чему-то, пытается не дать нам купить квартиру в кредит перед кризисом, а мы недовольны, что банки не дают кредиты и так далее. Дорогие друзья, все может быть. Господь пытается нас сберечь от беды и иногда не позволяет развиться обстоятельствам, а мы иногда за это на Бога ропщим. Но еще один очень важный момент здесь хотелось бы отметить. Человек, по большому счету, это существо свободное. Господь сотворил нас со свободой выбора. И множество вопросов в этой жизни мы, предоставленные Богом по праву, предоставленным им, решаем самостоятельно. Вспомните, пожалуйста, историю из жизни Давида. Давид выходит на борьбу с Голиафом и во имя Бога Голиафа побеждает. Давид вышел бороться с Голиафом, и Господь благословил его в этой борьбе. Возникает вопрос, а если бы Давид не вышел на борьбу с Голиафом, Бог Давида за это осудил бы? Не осудил бы. Это было решение Давида. «Боже, я хочу защитить Твое попираемое имя». И Господь благословил Давида, и он победил в этой борьбе. Дорогие друзья, если у вас стоит вопрос, вы не знаете, как поступить, и вы, взвесив все «за» и «против», и руководствуясь опытом библейских героев, что было в их жизни, может быть, похожее, и, может быть, руководствуясь принципами здравого смысла, рассудили, и это хорошо, и это хорошо, и вот в этом будет неплохо, и здесь будет неплохо, но здесь проблема будет, и здесь проблема будет, вы, тем не менее, выбираете какой-либо путь, то Господь использует ваше право выбора, и Он может благословить как одно, так и второе. Если вы выбираете себе спутника жизни, дорогие друзья, то, может быть, нет смысла в том, чтобы загадывать, на какой ряд придет, сядет этот человек, в какой одежде он придет, какую он принесет в руках газету или еще что-то другое. Господь дает нам здравый смысл, наш разум дает, чувства дает. И если вы соединились в этом в семейном союзе, можете быть уверенными, что тот человек, с которым вас Бог сочетал, это и есть ваша половинка. Дорогие друзья, Бог может благословить вас, и Он благословляет вас, если все по Божьим законам, по Божьим принципам, по Божьим правилам вы совершаете. Но нужно быть очень осторожными. Когда мы рассматриваем двери обстоятельств, закрываются они или открываются, давайте будем помнить, Господь иногда не допускает нас к чему-то. И если не сбываются наши мечты, давайте не будем на Бога роптать, не будем обижаться, нервничать и переживать. Видимо,
Божья воля как раз в том, чтобы не дать нам то, что, возможно, так хочется. Еще один очень интересный путь ответов Бога через советы других людей, через советы здравого смысла, через откровения во сне, через обстоятельства, через советы других людей. Знаете, в книге притчей есть очень великое, значимое выражение. Соломон очень часто его использует и говорит: «Сын мой, наставление отца не забывай». Отец имеет право давать наставление. Не только право, а те дети, которые прислушиваются к наставлениям отца, они имеют великое преимущество. Отец уже прожил жизнь, отец уже знает очень многое в этой жизни. Отец очень многое может подсказать. Как правило, дети, которые только лишь начинают жить в этой жизни, руководствуются всегда принципом: «Папа или мама, вы не знаете, вы не понимаете». Мне казалось, что мои дети, они будут лишены вот этого подхода к жизни. Но я очень часто слышал и слышу от них сегодня тоже: «Папа, что ты понимаешь?» Да, действительно, есть те сферы, которых я не понимаю, потому что я этого не изучал в школе, я этого не изучал в институте. Они сейчас больше в чем-то иногда знают, чем мы, родители, наши дети. Но что касается жизненного опыта, что касается взгляда с мудростью на жизнь, наши родители, и мы как родители сегодня очень многое можем сказать. И поэтому тот человек, который прислушивается к взгляду, к мудрому совету своих родителей, или же людей, которых уважает он или уважаемый в обществе, имеет великое благословенное преимущество. Есть интересный рассказ о Марке Твене, который с 16 до 21 года был вне своего дома. И потом, когда он приехал, ему был уже 21 год, он приезжает домой, и он замечает для себя очень интересную вещь. Он говорит: «Как за это время поумнел мой отец». Дорогие друзья, по всей видимости, человек, становясь взрослее, приходит к выводу, что родители были мудры, ему то или другое советуя. Бог не говорит нам очень часто вот так вот прямо, как Он говорил Гедеону. У Гедеона, как кажется, было все просто. Господь говорит: «Иди и отвоюй землю, отвоюй свободу для моего народа». Гедеон говорит: «Пойдешь со мной?» «Пойду». «А как ты это можешь мне доказать?» «Можно мы сделаем так: на шерсти будет вода, а везде на другой территории на траве не будет росы». «Пусть будет так», говорит Господь. Так и сделали. На утро есть на шерсти вода, роса, а там нет. Гедеон говорит: «Боже, а давай еще раз попробуем. Давай так: здесь не будет росы, а там будет роса». Бог говорит: «Ну пусть так будет, давай тебе так отвечу». Дорогие друзья, Гедеону, казалось бы, было просто. Но Господь сегодня желает, чтобы мы возрастали, чтобы мы росли. Он нам, как тот папа крохи, Он сказал, что такое хорошо, то такое плохо. Он показал нам принципы, по которым существует Вселенная. Показал нам принципы, по которым Его благословение проникает в нашу жизнь. Он показал нам пути, которыми Он нас поведет, чтобы нам было хорошо. Он дал нам откровение в Слове Своем, что сделать со своей жизнью, что делать со своим здоровьем, что делать с нашими детьми, как их воспитывать, как их учить, что делать вообще нам, как людям, проводя определенное время в молитве и в познании Слова Божьего. И тогда, говорит апостол Павел, те, у кого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, у этих людей намного меньше неотвеченных вопросов. Потому что многие вопросы отпадают сами по себе. Человек, читая Библию, молясь, находит для себя ответы на массу вопросов, на которые раньше он ответов не находил. Но при всем при этом нам нужно не забывать: будут те вопросы и будут те молитвы, которые нам, как покажется в этой жизни, Бог на них не ответит. Над этими вопросами или точки над «и» в этих вопросах и в этих просьбах расставит только лишь вечность. Однажды один человек путешествовал с ангелом. Они ходили из деревни в деревню, и однажды, придя в один дом в одной деревне, этот человек попросился с ангелом на ночь. Их приняли хозяева, но хозяева были очень негостеприимны.
Хозяева очень холодно отнеслись к этим гостям. И когда пришло время спать, они отправили их в сырой, мокрый подвал. И в этом подвале утром ангел посмотрел, в стене дырка. И он эту дырку заделал. Приготовил раствор и заделал эту брешь в стене. Они пошли в другую деревню, и там, в другой деревне, их встретила очень приветливая семья. Они практически их на свое место положили ночевать. Но когда утром они проснулись, в этой семье умерла корова. И вот этот человек, который путешествовал с ангелом, говорит: «Ну как ты так поступаешь? Те нас встретили так плохо, а ты им стену поремонтировал. Эти встретили нас так хорошо, а ты допустил, что у них корова умерла, единственная кормилица». И ангел ему отвечает: «Многого ты не знаешь. Ты судишь поверхностно, но ты не проникаешь вглубь». Он говорит: «Там у тех людей, в стене, там был клад. И поэтому я заделал эту дырку, чтобы они сами ее не заделали, потому что они нашли бы этот золотой клад. И они бы стали еще более спесивыми, еще более стали бы они тщеславными и равнодушными к нуждам бедных. А когда мы были в этой семье, ты спал, а в это время пришла смерть и хотела забрать хозяйку дома. И я вместо хозяйки дома, которая так хорошо с нами обошлась, я отдал корову». Дорогие друзья, это, конечно же, сказка. Многое в ней все равно останется непонятно. Но на этом простом примере мы можем увидеть, Господь не всегда нам отвечает так, как нам хочется, но всегда отвечает. И если мы будем мудры, если мы будем искать от Его ответов, мы их увидим. Во-первых, здесь, в Священном Писании. Во-вторых, мы увидим Господние ответы через размышление здравого смысла. В-третьих, Господние ответы мы увидим через обстоятельства. Мы увидим их через, возможно, сон. Мы увидим их через судьбы библейских героев. Мы увидим их через советы других людей. А некоторые, возможно, и не увидим. Потому что можно знать о Боге, то Бог открыл им. А что нельзя, что мы не поймем, это Господь оставит на вечность. И когда мы придем туда, в Его небесные обители, там все наши нужды, все наши прошения, все наши молитвы станут для нас понятными, почему именно так в нашей жизни Бог повернул обстоятельства. Пусть Господь поможет нам принимать с молитвою и с верою, принимать все то, что выпадает нам на нашу долю. Будем помнить, Он всегда отвечает, поэтому Его ответы нужно искать. Эти ответы весьма ясны порою бывают. Просто нужно посмотреть, каким путем Господь желает нам ответить на нашу молитву.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Открытая книга.
1: Кого Господь спасет? И буду ли я в числе спасенных? Этим вопросом рано или поздно задается, наверное, каждый верующий человек. И сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос, и поможет нам в этом священнослужитель, магистр богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы будем отвечать на вопрос о спасении в контексте книги Откровения. И сегодня мы изучаем 7 главу этой книги. Здесь речь идет о каких-то особенных людях, о запечатленных людях. Что это за люди?
2: В книге Откровения мы действительно видим описание, прежде всего, с одной стороны, пути, каким образом человек может оказаться в Царстве Божьем, а с другой стороны, а кто вообще эти люди, которые там окажутся? Здесь появляется некоторое такое таинственное число 144 тысячи. Среди христианских богословов есть разномыслие в этом вопросе. Кто эти люди? Одни говорят о том, что это буквальное число 144 тысячи тех, кто будут спасены, и больше никто не будет спасен. Другие говорят, что 144 тысячи – это те, кто будут живыми встречать Иисуса Христа, спасенные. Третьи говорят, что 144 тысячи – это вообще как бы образное число тех, кто будут спасены. Но, опять-таки, это неограниченное число, которое показывает вот только 144 тысячи спасенных со всей Земли за все время существования нашей планеты.
1: И... Потому что это для всей Земли, вот во все времена, все верующие, достаточно маленькая цифра.
2: Основание нам для этого дает здесь же текст самого Священного Писания. В 7 главе мы с вами можем прочитать 9 стих. После того, когда Иоанн Богослов говорит, я видел число, слышал 144 тысячи запечатленных, он говорит, после сего я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, колен, языков и народов. Таким образом, Иоанн говорит о числе, которое никто не мог перечесть. 144 тысячи, извините, посчитать можно. А здесь Иоанн говорит о великом множестве, что, в общем-то, говорит настолько много, что посчитать непросто. Но мне хотелось бы обратить внимание наше сегодня на то, как описывается эта группа людей, те, кто предстоят, как мы читаем с вами здесь в 9 стихе, предстоят пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих. Пальмовые ветви – это в те времена, это была одна, как бы, один из символов, который присутствовал в руках победителей или участников каких-то победных шествий, пальмовые ветви. И это говорит о том, что это группа людей, которые празднуют какую-то победу, торжество какое-то. И вот о чем они говорят. 10 стих. «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Мы видим с вами здесь две личности, которые являются давшими начало спасения. Спасение принадлежит им. Спасение исходит от них, от Бога и от Агнца, Спасителя нашего Иисуса Христа, отдавшего свою жизнь
1: за
2: нас.
1: Что значит «спасение исходит от них»? В том плане, что Иисус Христос искупил, или в том плане, что Бог и Иисус Христос, как Его Сын, решают, кого спасти?
2: В том плане, что благодаря им возможным оказалось спасение для людей. Благодаря именно тому, что было сделано Иисусом Христом, благодаря тому плану, который был приготовлен издревле еще Господом Богом о спасении рода человечества, вот им принадлежит спасение. Они являются инициаторами того, чтобы вообще дать человеку такой шанс быть спасенным от греха, быть спасенным и обрести снова ту обитель, ту жизнь, которую потерял род человеческий в лице своих прародителей Адама и Евы. Ну и мне хотелось бы обратить внимание ваше на то, что здесь в 7 главе книги Откровения идет описание вообще, кто эти люди, кто могут предстоять пред престолом. Кто эти люди, 144 тысячи, это великое множество, какова их характеристика?
1: То есть какие они? Наверное, больше никто. А какие?
2: Я бы сказал, кто с точки зрения того, кто, к какой категории людей они относятся, что дало им право оказаться вот здесь. Потому что Иоанн именно описывает их очень четко. Давайте посмотрим. 13 стих. Вопрос именно так звучит. «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» И ответ Иоанн говорит: «Ты знаешь, господин». То есть Иоанн говорит: «Я не могу дать четкий ответ, кто эти люди». И вот в 14 стихе дается описание этих людей. «Это те, которые пришли от великой скорби, и они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». В Священном Писании одежда человека очень часто является как бы символом, прообразом праведности, то есть достоинства человека. Мы можем читать, у Иисуса Христа есть притчи, где в своих притчах Христос говорит как бы о брачном пире, и опять-таки Он говорит об особых одеждах, в которые одеты люди, которые приходят на этот пир. И здесь мы видим описание одежды. У пророка Захарии мы можем также встретить, в Священном Писании описывается некая картина как бы суда пред лицом Бога, и там тоже предстоит предстоятель от рода человеческого в запятнанных одеждах, и Господь говорит: «Снимите с него запятнанную одежду». То есть одежда – это символ либо праведности, либо нечестия человека. И Библия говорит: «Все мы согрешили, и мы как бы предстоим пред Богом, как в запятнанных одеждах». Грехи наши, они на нашу вот, наши заслуги делают запятнанными, грязными. Мы не можем быть достойными чего-то пред Богом по своей жизни, по своим заслугам. Но, говорит, эти люди, которые могут предстоять пред престолом Божьим, они омыли одежды свои и убелили свои одежды кровью Агнца. То есть это те люди, которые поверили в то, что Иисус Христос, умерший на кресте, Он умер за их грехи. Они поверили в то, что Иисус Христос, отдавший свою жизнь, это не просто историческое некоторое событие, это не просто когда-то событие, произошедшее, о котором мы просто можем вспоминать. Сегодня в нашем мире, к сожалению, много есть даже и религиозных праздников. Я говорю слово «к сожалению», хотя, казалось бы, почему об этом сожалеть? Это хорошо, когда государственные праздники – являются религиозные, становятся государственными праздниками. Так, например, мы знаем с вами, Рождество – это государственный праздник. Но у меня всегда возникает очень такой серьезный вопрос. Когда мы говорим об этих событиях, о Рождестве, о Пасхе, понимаем ли мы глубину смысла того, что это означает для меня?
1: И как я должен праздновать? Что я должен делать в эти дни? О чем думать?
2: Вы знаете, к сожалению, сегодня в сознании людей все эти события связаны просто с народными гуляниями. Вот Рождество, например. Когда смотришь в журналах, в книгах, на прилавках книжных продаются рождественские гадания, рождественские колядки, рождественские колдования, рождественские гуляния. Вот это все то, что связано с Рождеством. Но простите, кто такой Иисус Христос? Ведь даже о Его рождении мы читаем в Священном Писании: «Спаситель дан нам, Он спасет нас от грехов наших». Вот ведь в чем суть Рождества. К сожалению, вот эта тема, она не является ключевой в тот день, когда на всех наших телевизионных экранах, когда по радио звучит информация о том, сегодня Рождество, друг друга люди поздравляют с Рождеством, мы сегодня не услышим того, чтобы люди говорили о том: мы сегодня вспоминаем, что Христос умер за нас, что Он стал нашим Спасителем. О гаданиях говорим, о гуляниях говорим, о колядках говорим, а о том, что спасение нам дано в Иисусе Христе, об этом не вспоминаем. Вот по этой причине, конечно же, несмотря на то, что это великое множество будет предстоять пред престолом Божиим, мы сегодня можем сказать, что все равно это меньшинство тех, кто придут пред престол Божий. Потому что сегодня человечество, к сожалению, в Иисусе Христе не видит Спасителя. Да, мы сегодня многие себя называем христианами. Да, мы сегодня многие говорим о том, что мы верим в Иисуса Христа просто как по некой традиции, по обычаям. Но как вера, которая дает нам убежденность в том, что если я исповедую мои грехи, то кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха, и мне мои грехи прощаются. Эта тема не является ключевой сегодня в устах большинства христиан.
1: То есть люди не пережили этот опыт. Конечно, то, что Христос Спаситель, Он умер на кресте, и дети многие знают, наверное, сегодня, да? Но вот то, что это реальный опыт веры и моей связи с Богом, этого нет.
2: К сожалению, это факт. Но вот по этой причине Иоанн говорит, что в ответ на его вопрос, кто эти люди, он получает информацию. Это те, которые омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца.
0: Открытая книга.
1: А здесь написано еще, что они пришли от великой скорби, да?
2: Да.
1: Что это значит?
2: Когда мы читаем с вами эти слова, мы можем увидеть, что это люди, которые в своей жизни пережили многие тяжелые моменты, но несмотря на это, они сохраняли в своей жизни веру.
1: То есть речь идет о гонениях, которые пережили верующие люди.
2: Не только. Мы можем прочитать с вами в Священном Писании. Апостол Иаков говорит, обращаясь к верующим людям: «Возлюбленные, огненного испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение чего-то странного». То есть Господь говорит, что те трудности и испытания, которые в жизни нашей, это не обязательно гонения. Болезни, которые бывают в нашей жизни, потери, которые мы несем в своей жизни, это тоже испытания. Какие-то тяготы в отношениях с близкими, с родными, это тоже испытания, которые в нашей жизни
1: встречаются. Искушения, с которыми борется верующий человек, которые для мирского обычный жизненный какой-то этап, который даже и не надо с ним бороться, можно просто попробовать все, что предлагает мир. Для верующего нужно еще и бороться с искушениями.
2: Это все, оно проистекает из ситуации отношений с окружающей средой. И из того, что человек видит, из того, с чем человек сталкивается. И это тоже является скорбями. Мы не можем сюда включить только лишь какие-то гонения, преследования со стороны внешней. Сюда относятся различные трудности, обстоятельства, искушения жизни человека, борьба с похотями своими. Это тоже испытание. Это тоже в определенной степени скорбь, через которую человек проходит, когда его желание, его внутренний мир требует одного, а он должен для себя принимать решение. Нет, я понимаю, Господь говорит, что это для меня не благо. И это тоже определенная скорбь. Поэтому, когда мы читаем с вами описание этой группы людей, тех, которые могут предстоять пред престолом Божьим, это люди, которые прошли через испытания, прошли через трудности жизни, но при этом они сохранили уверенность в Господе Боге. Сохранили уверенность, что Иисус Христос отдал свою жизнь за их грехи. И это определяет особо ту категорию людей, которые могут предстоять пред Богом.
1: Василий Иванович, но речь о 144 тысячах идет не только в 7 главе книги Откровения, но и в 14 главе этой книги. Там тоже говорится о группе людей под названием 144 тысячи. Это те же самые люди.
2: Да, безусловно. В 14 главе продолжается как бы эта же тема. Снова-таки Иоанн видит группу людей, и снова он теперь слышит описание этой группы людей, кто они. И говорит с 4 стиха 14 главы, мы можем прочитать, «Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим». Таким образом, мы можем здесь увидеть еще дополнительно, если прежде в 7 главе мы с вами видели, как бы одним из ключевых определений ставится вопрос того, что они омыли и очистили одежды своей кровью Агнца. О них сказано в 7 главе также то, что эти люди пришли от великой скорби. Здесь продолжается тема о сквернении с женами. И, конечно, вопрос, о чем идет речь, нам необходимо обратить внимание прежде всего на то, что в книге Откровения женой называется церковь. Женой называется церковь, но при этом В книге Откровения мы можем увидеть с вами, есть жена, олицетворяющая Церковь Божью, а есть еще одна жена, женщина, олицетворяющая блудницу, отступившую, как бы получается, Церковь. То есть есть истинная Церковь Божия, а есть много различных, которые будут называться именем Христа. И мы видим с вами, когда читаем ответы Иисуса Христа ученикам на вопрос о Его пришествии, Христос одним из признаков пришествия говорит: «Будет много тех, кто будут называться именем Христа, будет много лжехристов, те, которые будут использовать имя Христа в своих интересах». И мы понимаем, что действительно перед пришествием Иисуса Христа очень много на земле будет различных групп людей, которые будут называть себя Церковью, но апостол Павел говорит: есть один Бог, есть одна истина, есть у Бога одна Церковь. Есть Церковь, которая является Божьей истинной Церковью.
1: То есть речь идет о религиозной верности.
2: О религиозной верности. О том, что человек в своей жизни сохраняет верность Божьей истине. А истина Божья, она открыта в Священном Писании. Потому что много сегодня есть философий человеческих, измышлений человеческих, мнений, толкований, когда люди по-своему рассматривают Священное Писание. Но ведь прежде всего истина для нас открыта в Священном Писании, в Слове Божьем. И нравится нам, не нравится, меняются с веками установления человеческие или не меняются, если написано в Слове Божьем, что вот так правильно, то это правильно. Даже если люди со временем поменяли. Люди могут устанавливать свои праздники, люди могут устанавливать свои обычаи, люди могут устанавливать свои формы богопоклонения. Но если Бог говорит, вот так должно быть богопоклонение, а не иначе, то значит, иначе нельзя. Если Бог говорит, вот в этот день я хочу, чтобы

0: Ну, главное, что говорит Священное Писание. Нужно быть к этому внимательным.
1: Сегодня, к сожалению, Священное Писание для многих людей это просто как предмет культа, который люди стараются приобрести, чтобы у них дома лежал. Для чего? Как оберег. Что если уж дома есть, то, по крайней мере, есть надежда, что и Бог будет, Божье благословение будет присутствовать дома. Но люди Священное Писание не читают. И, конечно же, говорит апостол Иоанн, характеристику этой группы людей, 144 тысяч, да, они не осквернились с женами, они не увлекались всякими философиями, но они принимали истину так, как она открыта в Слове Божьем. Дальше, обратите внимание, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Даже если в жизни сталкиваешься с тем, что перед тобой стоит выбор быть верным Богу, или же ты понесешь потери, человек, который является истинно Божьим дитятей, который будет в числе 144 тысяч, он будет принимать решение, что бы ни было, а я буду с Богом. Таких примеров мы можем с вами много найти в Священном Писании. Когда перед людьми стоял выбор, как поступить. История, например, с друзьями Даниила, когда их заставлял царь языческий поклониться идолам, идолу истукану, которого он поставил. А эти трое друзей говорят, мы не можем этого делать, потому что мы знаем, что поклоняться нужно только одному Богу. А тогда царь говорит, так я же убью вас за это, что вы не хотите поклониться. Они говорят, мы знаем, что Бог силен нас спасти от того, чтобы ты убил нас. Но если он даже этого не сделает, мы все равно не поклонимся. То есть эти юноши следовали за Господом. Куда бы он ни пошел, они говорят, даже если Господь нас приведет к тому, что мы погибнем в печи огненной, мы все равно не поклонимся. К сожалению, очень часто сегодня люди имеют в своей религиозной практике имеют дух конформизма. То есть, как удобно на данный момент, так и поступаем. Сегодня так удобно, будем так. Завтра по-другому удобно будет, будем по-другому поступать. И вся религиозность человека сводится именно к удобству, комфортности. Но беда-то в том, что мы не должны забывать, мы живем на земле. На земле, где сегодня еще есть присутствие противника Божьего, который старается нас именно увлечь в то, чтобы мы поступали по его воле, но не по Божьей. И он, конечно же, будет создавать нам неудобства. А вера человека, она и определяет то, является ли он последователем Иисуса Христа, или же он подстраивается под обстоятельства.
0: Василий Иванович, ну когда человек ищет Бога, он, наверное, от веры, от самого Бога, от религии все-таки ожидает прежде всего удобства. Вот говорят, вот будешь верующим, ну, у тебя мир в душе будет, ты покой обретешь, тебе будет жить спокойнее, будет тебе комфортнее, и Бог тебе будет помогать, от болезни Он тебя исцелит, и благословение Он тебе даст, в том числе и материальный. И вот человек этого ждет, ему как будто это обещают, и Библия обещает благословение верным Богу. А здесь получается наоборот. Мы должны сражаться, что ли, за свою веру, мы должны гонения терпеть вплоть до смерти. Религия и Бог не предлагают нам легкий путь, а наоборот, этот путь очень тернистый.
1: Вы знаете, с одной стороны, это так, с другой стороны, мы с вами можем увидеть, что Бог не определяет человеку сладкой жизни, не обещает. Когда, вот вы сейчас сами сказали, Бог обещает человеку покой и мир в душе. То есть Бог человеку помогает проходить даже через те трудности, через которые он идет. Мы с вами из истории знаем очень многих людей, которые за свою веру погибли. Ведь давайте возьмем известных таких героев, даже из Священного Писания, апостол Павел. Его жизнь закончилась тем, что ему отсекли голову. Хотя это был апостол Господний. Апостол Петр. История христианской церкви гласит о том, что он умер, будучи распятым на кресте. Хотя и вверх ногами, по его же просьбе. Мы с вами знаем из истории, когда были многие сжигаемы на кострах. Первые христиане, бросаемые на арены цирка. Можем ли мы сказать, что Бог их бросил? Нет. Я знаю одно. Что в этих обстоятельствах, с которыми человек сталкивался, Бог был рядом с ними. Бог скорбил с ними. Бог поддерживал их.
0: А зачем же он допустил такие страдания в их жизни?
1: Бог допускает

0: эти страдания в нашей жизни, с одной стороны, для того, чтобы мы могли, пройдя через них, укрепиться в вере, так как это произошло с тремя юношами, которые были спасены от огненной печи. А с другой стороны, мы знаем из истории христианской церкви, что иной раз гибель одного верующего ставила пятерых рядом в строй верующих. Гибель двух верующих, их жизнь, их свидетельство веры в Бога было тем, что другим помогало понять, что, оказывается, те ценности, на которых строится этот мир, в котором материальное благосостояние считается ценностью, это не та ценность, которую нужно беречь. Потому что все эти ценности мира приходящие. То, что Бог обещает нам, что когда мы будем идти через какие-то трудности, Он будет рядом с нами. Ведь наша жизнь на земле – это только лишь краткий путь, который мы проходим. Это 70, при большей крепости 80 лет. По прошествии этого периода жизни наступает вечность. И в эту вечность каждый входит со своим выбором. Конечно, с вечностью мы, люди, встретимся, когда Господь придет в нашу землю. И очень важно, кто для меня Христос. Является ли Он моим спасителем и Господом? И посмотрите, здесь в 14 главе еще одно определение дано этим людям. Говорит, в устах их нет лукавства. Эти люди, они не лукавили, что вроде бы они верят в Бога, а вроде бы как удобно. Мне очень нравится, и на память приходят слова, которые говорит псалмопевец Давид в 14 псалме. Мы можем прочитать тех, кто могут пребывать пред престолом Божиим. 14 псалом Давида. С первого стиха. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, кто делает правду и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Важный вопрос. Кто сможет быть пред Господом? Только тот, кто в своей жизни остается честным, справедливым перед людьми, и тот, кто верою принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И этим людям Господь всегда посылает поддержку, помощь, благодать свою. Потому что именно ради этого Он пришел в наш мир. До тех пор, пока мы живем на земле, мы будем сталкиваться с вами с какими-то трудностями. Мы будем с этим сталкиваться. Бог не гарантирует нам, что в жизни нашей все будет забрано от нас. Потому что и болезни, они являются частью нашей жизни. Это следствие жизни нашей в плоти греховной.
1: И верующие, и неверующие сталкиваются с несправедливостью.
0: Страдают все. Но верующие люди отличаются тем, что у них есть надежда, что не вечно будут страдания, что когда, пройдя через все эти трудности жизни, сохраняя веру, мы пройдем так, мы обретем надежду, спасение и жизнь с Господом в Его Царстве. А поэтому верующий человек с терпением, с молитвою, прося у Бога силы, крепости проходить через жизненное поприще. И Бог вот это обещает и дает каждому силу, крепость и помощь. Именно об этом и говорится, об этой группе людей. Они сохраняли веру.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам за ответы на вопросы. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щурясь.

0: Ребята, здравствуйте! Мы снова готовы вместе сделать зарядку.
1: Первое упражнение. Дышим воздухом на поляне.
0: Выдох. Вдох. Выдох. Вдох носом. Выдох через рот. И последний раз.
1: Закончили. Следующее упражнение. Птичка чистит перышки.
0: Упражнение для шеи. Наклоняем голову вперед, касаемся подбородком груди. Вот так, как можно ниже. Хорошо, не забываем про дыхание. Вдох, выдох, Марина. Вдох, выдох. Все, почистили перышки.
1: Закончили. Следующее упражнение – маятник. Кладем голову на правое плечо и перекладываем на левое.
0: Следим за тем, чтобы плечи у нас не поднимались и спина была прямая. Плечи вперед не
1: раз,
0: заводим.
1: Два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили. Следующее упражнение – мячик. Перекатываем с одного плеча на другое.
0: Медленно. И тоже...
1: Чтобы не повредить голову, шею.
0: Спина прямая. Касаемся ухом плеча. Ниже наклоняем. Угу. Ниже. Мячик должен проходить все точки. Так, хорошо.
1: Следующее упражнение – сова. Сова смотрит по сторонам.
0: Посмотрели налево, посмотрели направо, налево, направо. Что видим?
1: Видим.
0: Облака. И зеленые деревья. Хорошо, молодцы. Теперь упражнение для плечей.
1: Мы крутим плечами. Сначала назад. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Теперь вперед. Угу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Закончили. Потрясли руками. Вздохнули. И повисели. А теперь упражнение со скакалкой. Растягивая скакалку, мы поднимаем ее вверх.
0: И опускаем. Подниматься на носки не надо. Просто нужно с напряжением поднимать руки. И раз.
1: Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили. Теперь мы усложним задание. Мы будем поднимать скакалку с напряжением и подниматься на носочки. Потом заводим скакалку за голову и опускаемся на полные ступни. Поднимаем, опускаемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Теперь упражнение
0: поворота.
1: Поворота.
0: Скакалка у нас вдвое сложена. За спиной ее держим обеими руками. И повороты. Вправо раз.
1: Голова у нас стоит на месте. Смотрим прямо перед собой.
0: Во, как Марина разошлась. Смотрите на нее. А теперь наклончики.
1: Скакалка также вдвое. И делаем наклоны. Внимательнее, не заваливайтесь вперед.
0: Наклоняемся ниже, как можно ниже.
1: Закончили. Следующее упражнение – поклоны. Скакалка у нас четверо. Мы держим ее за спиной. Наклоняемся и скакалку поднимаем как можно выше.
0: Прогибаемся, спина прямая, смотрим вперед. Выпрямились.
1: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение.
0: Колесо.
1: Колесо.
0: И в правую сторону. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. И раз, два, три, четыре.
1: Следующее упражнение. Спираль. Мы распрямляем скакалку. Заводим правую руку за спину. И начинаем закручивать вокруг себя скакалку. Раз, два. И меняем руки. Раз, два, три. Раз, два, три. Меняем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Закончили.
0: Упражнение на полу. Ванька, встань-ка. Скакалка у нас свернута в 4 раза. И садимся без помощи рук. Раз. Вытянули ноги. Встаем без помощи рук. Так. Сели. Молодцы. Встали. У нас быстрее всего у Олега получается. Ну, вообще молодец. Так. Встаем. И еще раз сели. Упражнение. Короткие длинные ноги. Так, скакалка прямо над собой. Подтягиваем с помощью нее колени. И делаем качели. Раз, сели. Ноги выпрямили. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Упражнение плуг. Так, зацепили скакалку за ступни ног. Хорошо. И заводим их за голову. Раз, два, три, четыре.

Сели. Хорошо. Еще разочек сделаем это упражнение. И раз.

0: опустились. Молодцы. Ну, а теперь прыжки. Встаем. Коврики нам не нужны, чтобы они нам не мешали. Мы их уберем. Так. И попрыгаем сначала с одной ноги на другую. Хорошо. Юля, поехали вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На обеих ногах. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Молодцы. Помаршируем, отдохнем. Раз, два. На самом деле прыгать можно гораздо дольше. Правда, Марин?
1: Да.
0: Да, тренирует дыхание. Хорошо, подышали. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. Хорошо. Хорошо. Ну вот, мы с вами закончили зарядку. Мы взбодрились, у нас хорошее настроение. Ждем вас завтра, потому что все-таки вместе делать зарядку
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603 028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра Духовного Просвещения.
1: Мы исследуем природу божества, явленную в Библии. В прошлый раз мы начали разговор о том, что Новый Завет говорит о божестве, как Новый Завет открывает нам множественность в Боге. Сегодня мы продолжим разговор о природе Сына Божия, Иисуса Христа, говоря о Его предсуществовании, о существовании Его до того времени, как Он родился на земле и стал Спасителем человечества. Я приглашаю вас рассмотреть в послании к Филиппийцам во 2 главе стихи 6 и 7. Филиппийцам, 2 глава, стихи 6 и 7. Там сказано: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. И далее: смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Что этот отрывок говорит нам о предсуществовании Сына Божия? Во-первых, посмотрим, кем Он был. Шестой стих говорит: «Он, будучи образом Божьим». Он был образом Божьим. Слово «образ» — это древнее греческое слово «морфе» в оригинале, которое означает «природа и форма». Природа, форма. Он, будучи образом Божьим, то есть он, обладая божественной природой, дальше сказано, не почитал хищением быть равным Богу, не считал равенство с Богом хищением. Причем слово «равным» тоже чрезвычайно важно. В подлиннике, в древнегреческом, используется слово «исос», означающий «равный и такой же». Отсюда, например, в геометрии термин «изометрия», «изометрический». «Изо» означает «равный». Итак, он обладал божественной природой, он был равен Богу, точно таким же, как Бог, и не считал, что за это нужно держаться. Кем он стал? Сказано: он уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, говорит 7 стих. Он принял образ раба. Перед нами снова слово «морфе» в оригинале, которое означает «природа, форма». Он, будучи или обладая божественной природой, будучи равен Богу, не считал нужным держаться за это равенство, но взял на себя человеческую морфе, человеческую природу. Таким образом, мы видим, как божественная природа, она сменяется человеческой природой. И этот отрывок описывает и то, как это произошло, кем он был, кем он стал и как он стал. Во-первых, сказано, он уничижил себя самого. Слово «уничижил» весьма важно. Это древнегреческое слово «кеноо». Отсюда происходит термин «кенозис». «Кеноо» дословно означает «опустошать», «лишать себя силы», а «отставлять в сторону то, чем обладаешь». То есть, иными словами, речь идет о том, что он обладал божественной природой, был равен Богу, но оставляет это, опустошает это, отставляет это в сторону и принимает человеческую природу. Он уничижил, сказано. Дальше принял, приняв образ раба. Принял — это древнегреческое слово «ламбано», которое означает помещать на себя, принимать, обретать и так далее. Перед нами переход от божественности к человеческой природе. Используется также глагол «сделался» и «став» — «гинумой» и «эуриско». Таким образом, этот стих описывает предсуществование Сына Божия, затем процесс воплощения, и после смерти на Голгофе сказано: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, так чтобы все перед Ним преклонились». Этот стих свидетельствует о предсуществовании Сына Божия. Еще одно место, которое интересно для нашего исследования, триединство и природа Сына Божия Иисуса Христа, это послание Колоссянам, 1 глава. Колоссянам, 1 глава, стихи с 12 по 17. Колоссянам, 1 глава, стихи с 12 по 17. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Итак, этот отрывок описывает рождение и миссию, и служение второго лица Божества. Давайте посмотрим на этот отрывок повнимательнее. Кто Он есть, согласно этому отрывку? 15 стих говорит: «Он есть образ Бога невидимого». Слово «образ» — это перевод древнегреческого слова «эйкон», откуда происходит слово «икона». И «эйкон» означает подобие, образ, форма, внешний вид. Итак, Он был образом, то есть Он отражал в себе Бога, Он был по природе божественным. Дальше сказано, что человек в свое время был сотворен по образу Божию, а Сын Божий, Иисус Христос, описан как есть образ Бога, Он является образом Божьим. Вот в этом существенная разница между природой человека и природой Сына Божьего. Второй вопрос, который мы задаем: когда Он появился? Сказано: прежде всякой твари. И дальше идет объяснение. Сказано: ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. То есть Он был тогда, когда еще никого из сотворенных существ не было. Это означает, что Он не является творением, Он не является сотворенным существом. И также это место говорит о том, как Он появился. И вновь перед нами в синодальном переводе термин, который поставил многих на путь неверной интерпретации природы Сына Божия Иисуса Христа. У нас сказано «рожденный прежде всякой твари». И посему существует взгляд, согласно которому когда-то в вечности Сын Божий родился у Бога Отца, а потом уже все появилось и все было сотворено. Однако термин «родился» и термин «быть сотворенным» по сути есть одно и то же, потому что есть начало, есть точка отсчета, и нету жизни в самом себе. Если кто-то родился, значит, его когда-то не было, и он получил от кого-то жизнь. Однако Библия говорит о том, что Бог, Он безначален и имеет жизнь сам в себе. Что же означает «рожденный прежде всякой твари»? Термин «рожденный» в синодальном переводе является переводом древнегреческого слова «прототокос». И этот термин переводится следующим образом, тут же рядышком, в 18 стихе 1 главы послания к Колоссянам, так, 18 стих. «И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Это слово переведено здесь как «начаток» или «первенец из мертвых». Если мы попытаемся задать вопрос, что означает, что Иисус Христос был первенец из мертвых? Был ли Он первым, кто воскрес из мертвых? Конечно же, нет. Например, в третьей книге Царств, в 17 главе, 21 стихе описывается воскресение мальчика. И до того, как Иисус Христос воскрес, Он совершил как минимум 3 воскресения за время Своего служения. Таким образом, термин «первенец» — это тот же самый термин «прототокос», который у нас переведен в 15 стихе как «рожденный», не говорит о времени, а говорит о статусе. Он есть первенец из мертвых, потому что в этом смысле, в смысле первенства, что тут и объясняется, дабы иметь ему во всем первенство. 15 стих не говорит вовсе о появлении Иисуса Христа или Сына Божия. 15 стих говорит о его статусе. Он есть первенец во всем, в том числе во всем творении. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
5: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на жиры. И здесь нам нужно сделать открытие. Потому что мы часто с вами любим жиры в большом количестве в разных видах наших продуктов. Если мы возьмем чайную ложечку жиров, то это будет небольшое количество. Примерно около 40 калорий. Но вы знаете, 40 калорий — это ничто. А если мы возьмем с вами столовую ложку, в столовой ложке находится 3 чайных ложечки, калорий больше в 3 раза. Но если мы любим с вами не просто порцировать ложечками количество жиров, а любим обильно поливать наши салаты, то в этом случае мы получаем избыточное количество калорий. Несколько секунд мы поливаем, 5 минут мы пережевываем, несколько часов это в нашем желудке, а затем долгое количество лет. Это все висит у нас в виде избыточного веса. Я не говорю, что вы должны отказаться от жиров совсем. Любой вид растительного жира или животного жира сам по себе высококалорийен и имеет большое количество калорий. Но важно, чтобы вы имели определенную норму, понимая, что в жирах находится высокое количество калорий. Итак, мы посмотрели с вами жиры, мы посмотрели с вами фрукты, овощи, зерновые и бобовые. Мне хотелось бы также отметить для вас, что группа орехов тоже не исключение из нашего рациона питания. Просто мы нормируем их количество. И еще, мне хотелось бы также отметить для каждого из вас, что все эти продукты мы употребляем и ни в чем себя не ограничиваем. Обратите еще раз внимание, что самыми низкокалорийными продуктами для вас будут овощи. Именно на основании этого я предлагаю вам новое правило. Ваш прием пищи должен обязательно включать порцию салата. Не как гарнир, не как отдельное блюдо, а порция салата. Его следует съедать либо отдельно, либо с кусочком хлеба, но тарелка салата обязательно. К сожалению, не могу раскрыть пока секрет этого задания для вас. Но затем вы увидите логическое медицинское подтверждение. Если вы не любите салаты, то съедайте просто 2-3 овоща нарезанных. Это будет как бы не нарезанный салат. В салат включаются только сырые овощи. Переходим к следующей теме. Сон и избыточный вес. Женщины, ночной сон которых длится 5 или менее часов, чаще страдают от избыточного веса или ожирения. Набирание веса происходит, несмотря на сравнительно небольшой объем потребляемой пищи, установили американские ученые под руководством Санджая Паттеля.
4: Ученые наблюдали за жизнью 70 тысяч женщин среднего возраста, принимавших участие в исследовании здоровья медсестер. Участницы фиксировали свой вес каждые 2 года в течение 16 лет. Выявили, что женщины, которые спали меньше 5 часов, прибавляли в весе больше 15 килограмм, на 32% чаще, чем другие. Кроме того, из этих женщин 15% страдали ожирением.
3: Данные о том, что недостаток сна ведет к ожирению, появлялись и раньше. Однако исследование, проведенное учеными из Университета Западного резервного района США, является наиболее масштабным в этой области. К таким же результатам пришли ученые, изучая сотни научных работ, посвященных ожирению. Была создана даже международная группа исследователей из США, Италии и Канады под руководством Дэвида Аллисона из Университета Алабамы.
4: Ранее считалось, что избыточный вес связан с тем, что недосыпающие люди едят больше. Однако выяснилось, что не совсем так. На самом деле они едят меньше. Это свидетельствовало о том, что аппетит и диета не оказывают влияния на набор веса у женщин, которые меньше спят. Но затем исследования показали, что вопрос связан с тем, в какое время они больше едят. На самом деле люди при недостатке сна не съедают достаточно на завтрак, но нажимают на пищу во второй половине дня. И это первая причина получения избыточного веса. При этом, по мнению ученых, повышенный аппетит, развивающийся при нарушениях и недостатке сна, связан с гормональным дисбалансом и потребностью компенсировать нехватку энергии за счет питания. К К такому же выводу пришли канадские ученые из университета Лаваль, проанализировавшие данные и заметив нарушения гормональных изменений у 422 детей в возрасте от 5 до 10 лет. Это исследование актуально и для взрослых.
3: Недостаток сна приводит к снижению уровня лептина, гормона, стимулирующего обмен веществ и уменьшающего чувство голода. Кроме того, из-за короткого ночного сна повышается концентрация другого гормона – грелина, гормона, усиливающего наше чувство голода, сообщают исследователи под руководством Анджела Тремблея. Вторая причина – продолжительность сна влияет на скорость метаболизма. При недостатке сна обмен веществ замедляется и снижается сжигание количества калорий. Проблема связана с негативным влиянием на действие так называемых эндокринных дизрапторов. Еще одно удивительное техническое слово. Эти вещества нарушают работу эндокринной системы, регулирующей обмен веществ, что может привести к накоплению жировых отложений. Здесь мы опять касаемся скорости метаболизма или обменных процессов, которая должна быть на должном уровне, чтобы мы с вами, конечно же, лучше теряли вес. Из-за этого, образно говоря, наш метаболизм медленно продвигается вперед, как паровоз, а не как современный поезд, который мчится и мчится, потому что действует наш хороший сон.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Третья причина увеличения веса – снижение уровня повседневной физической активности. Недоспавший человек предпочитает больше сидеть, нежели стоять, или же двигаться. Возможно, такое объяснение: если вы спите меньше, то также и меньше двигаетесь, поэтому сжигаете меньшее количество калорий. Четвертая причина увеличения веса – это стресс, который влияет на наше физическое состояние. Частота стрессов и депрессий напрямую связана с таким уникальным гормоном в нашем организме, как мелатонин. Именно этого гормона мы больше и недополучаем в результате того, что не высыпаемся.
4: Выработка мелатонина начинается с 10-11 часов вечера, при условии, что в это время вы спите. Ночные уровни его производства достигают максимума в 2-3 часа утра. В 7 часов утра производство его резко сокращается.
3: Ложитесь спать пораньше, в районе 10-11 часов. Рассмотрим различные воздействия мелатонина на здоровье человека. Он защищает организм от свободных радикалов, от некоторых канцерогенов, гербицидов и радионуклеидов. Исследования показали, что мелатонин даже может замедлить рост раковых клеток при раке молочной железы. Исследования показали, что мелатонин может способствовать поддержанию хорошего настроения. Важно обратить внимание на эти исследования. Мелатонин гораздо эффективнее поднимает настроение, чем популярные препараты, применяемые при депрессии. Несколько слов об остеопорозе. Доктор Равен Сандик из колледжа медицины имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке недавно провел исследование роли мелатонина в предотвращении остеопороза. Гормон, видимо, играет множество ролей в предотвращении и лечении этого заболевания. Мелатонин каким-то образом участвует в метаболизме кальция и помогает понижать уровень антагониста кальция, гормона кортизола. Почему мы так подробно рассказываем вам об эффектах мелатонина? Да потому что сон, как мы видим, хороший фактор для нашего здоровья в связи с понижением веса. Поэтому, стремясь к полноценному сну, мы благотворно влияем на наше здоровье. Мы убиваем двух зайцев, улучшаем здоровье и снижаем вес. Но для этого важно спать 7-8 часов. Переходим к духовному аспекту нашей программы. Духовный аспект помогает нам следовать программе. Бог предлагает нам перемены, обещает нам благо от Него.
4: «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него».
3: Господь, говоря слова «вкусите», тоже предлагает нам испытать Его силу. Наш процесс похудения будет естественней, уравновешенней, так сказать, блаженней, если мы будем уповать на Бога, испытывая Его силу и помощь. Взывать к Богу о помощи – это правильно. Почему бы не использовать эту прекрасную возможность Божьей помощи и поддержки в решении нашей критической проблемы? До следующей встречи, до свидания!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: этом Библия? Что говорит об этом Коран? Что говорит об этом Священное Писание? Должен ли человек довольствоваться тем, что у него есть? Или он должен постоянно быть в поисках нечто лучшего, стремиться все больше и больше зарабатывать, стремиться все лучше и лучше одеваться, все более дорогую машину себе там, раз от раза покупать? Либо напротив. Священное Писание учит какому-то вот в этом плане смирению. И даже я-то знаю, что в христианстве есть разные точки зрения на этот счет. Да? Есть люди, которые не стяжатели, они за аскезу, за то, чтобы как можно меньше, да, иметь, видят в этом некоторую святость, некоторую вот такую избранность. А есть наоборот те, кто считает, что если Бог благословляет, значит, ты будешь богат и успешен. А если у тебя мало средств, то значит, ты чем-то не угодил Богу.
1: Да, пророк Мухаммед, он был противником роскошества, противником золотых одеяний, золотых украшений. Он был противником, чтобы мужчины носили какие-то золотые украшения, одевали дорогую одежду. Он всегда ратовал за то, чтобы мужчины были скромные в одежде. Если носили какие-то и украшения, то они должны были быть серебряные. И поэтому, если вы обратите внимание, у многих приверженцев ислама, у них украшения серебряные. Серебряные кольца у мужчин, у женщин серебряные. Поэтому он был противником этого богатства, потому что он говорил, что богатство, оно расщепляет сердце, оно искажает разум. Конечно, сегодня тоже мы понимаем, что мы живем в мире, как бы в последнее время, которое поспешивает к тому, что люди должны жить вот в этом богатстве. Мы уже в прошлых передачах наших говорили, что в конце времени люди начнут жить на широкую ногу и стараться перепрыгнуть друг друга именно в богатстве. Именно
0: мне кажется, роскоши. Всегда люди стремились к тому, чтобы жить лучше и богаче. Вопрос, вот если это говорить как о признаке последнего времени, которое вы говорите, мне тут видится другое. То, что если взять любого человека, который живет в современном городе, да, в обычной квартире городской, допустим, да, он живет по сравнению с теми людьми, во времена которых писалось Писание, да, как царь, как вельможа какой-то, как богач. Потому что у него есть дома вода.
1: Да. Не надо ходить за ней 2-3 километра.
0: На колодец куда-то идти, нести ее в кувшине там или в ведре.
1: Разогревать.
0: Чтобы приготовить пищу. Да, в нашей полосе еще и разогревать и так далее. А чтобы разогревать, нужно сначала дровами запастись, да. Да, огонь постоянно сохранять, чтобы он там не потух и так далее. В средние века крестьяне в Европе мечтали, что неужели наступит когда-то такое время, когда каждый крестьянин по воскресеньям будет иметь возможность сварить курицу.
1: Да.
0: Мы сегодня, ну, мне кажется, любой человек, да, живущий в нашей стране, может позволить себе кушать там, курицу каждый день. Да. Другой вопрос, что не всегда это полезно, может быть, бывает, да, каждый день курицей питаться. А вот разнообразие должно быть в пище какой-то, больше растительной пищи нужно употреблять. Но позволить себе воду, тепло, еду, крышу над головой, одежду теплую сегодня может каждый человек. Во времена Иисуса Христа, во времена древних пророков, во времена Мухаммеда даже, многие люди не могли себе этого позволить.
1: Да. На самом деле, многие вещи, среди которых мы сегодня живем, мы просто не ценим их. Мы просто не ценим их. И слава Богу, что вот в России сегодня, конечно, может быть, есть какие-то места, но их меньше и меньше становится год за годом. А если мы посмотрим в то время, как там жили, так пустыни, везде пески, не было городов, не было никаких тех привилегий, которые человек сегодня живет. И на самом деле и вода горячая, холодная, слава Богу, и повернули ручку крана, идет газ, горит огонь, не надо дрова, не нужны эти спички, не нужно добывать. И все, что сегодня мы, в чем сегодня живем, мы просто иногда забываем благодарить Бога за те условия, среди которых мы сегодня в 21 веке.

0: живем.
1: Раньше, чтобы постирать, допустим, в деревне, да, человеку нужно было действительно сначала воды натаскать с колодца, нагреть ее, вручную все это перестирать, переполоскать. Потом еще пойти там на реку полоскать это. Хорошо, если рядом. А вот у меня, например, бабушка жила в деревне, там до реки было где-то около километра. И нужно было вот идти туда, все это там прополоскать вручную. Это уходило больше целого дня, иногда по два дня постирать, чтобы... А сейчас забросил все в стиральную машинку, выбрал программу нужную, достаешь уже все постиранное, сполоснутое, да, отжатое, только осталось погладить.
2: Пророки в Коране.
0: Уверен, что сейчас есть такие страны, такие, где там тоже уровень жизни очень низкий, например, Индия или Афганистан. Или
1: ну вот те, кто там бывают и потом, да, приезжают, потом приезжают к себе, да, они, конечно,
0: они,
1: на контрасте.
0: Радуются, да, они радуются, что, оказывается, те условия, в которых они живут, они просто, оказывается, царские. Просто когда ты живешь и не понимаешь что, того, что люди жили, как в средние века, или сегодня люди в отсталых странах живут, так как в те времена... Ты не можешь понять разницу.
1: А и мы не благодарим за это там, Бога, не благодарим судьбу, мы не ценим часто этого, потому что не жили действительно в тех условиях, не понимаем. Но ведь люди, которые во времена Христа жили, они были в этих условиях. И не значит, что они чем-то провинились, правильно?
0: Да. А
1: нам повезло
0: вот
1: родиться в такое время сейчас.
0: Да, правильно.
1: И все равно мы должны Бога благодарить за это.
0: И даже вот именно благодарить, потому что мы иногда... Алексей, посмотрите, мы иногда не обращаем в сторону, вот по сторонам не обращаем внимания, не смотрим. На самом деле, есть столько сегодня положительных вещей за то, что нужно благодарить уже, потому что мы находимся в этом мире, в это время, в этой стране, где мы находимся. И уже вот это только стоит за это благодарить Бога. Я знаю, в Священном Писании люди всегда, Бог всегда призывал благодарить, и люди всегда... приближенные к Богу, приближенные к Аллаху, всегда учили благодарить. Вот в Коране есть такой, на фоне всех пророков, называется такой пророк Аюб.
1: Иов.
0: Это да, это аналог христианского Иова. Все правильно.
1: Если это не аналог, наверное, это он
0: это
1: и есть.
0: Это он и есть, да.
1: Его история в Коране
0: Иов,
1: описана.
0: Да. Ну, просто в Коране в хадисах больше описано. Угу. В хадисах описано, что с ним произошло. Многие, может быть, и не знают, потому что не все, может быть, хадисы читают, что произошло с Аюбом. Но его называют преподавателем покорности.
1: То есть или он, образцом смирения.
0: Образцом смирения, да. То есть он был человеком, на которого упало столько проблем, столько трудностей.
1: Незаслуженных
0: причем. И все это с ним совершилось за один день. За один день он потерял и семью, и 10 детей.
1: Большое богатство.
0: 7 сыновей, 3 дочери, и там 500 пар ослов, 500 пар верблюдов, 1500 овец, около 3000 там, коров. Там у него очень большое стадо было, богатства были. И он все это потерял за один день. И он приводится как образец смирения, потому что, ну, может быть, в хадисах тоже не написано, и в Коране тем более не сказано, не упоминается, почему это было дано на его плечи, такая трудность, такие катастрофические ужасы, почему ему пришлись на его плечи. Потому что, когда мы читаем в Священном Писании начало истории, на небе происходит собрание всех творений Божьих, но от земли приходит... Иблис, от земли приходит дьявол, как представитель земли. И Бог указывает внимание дьявола на этого человека и говорит: видишь,
1: какой обратил он, ли ты внимание на
0: какой
1: раба
0: он богобоязненный, его, да. Какой он праведный, какой он правильный и честный.
1: Сатана говорит: он недаром это делает, ты во всем благословил его, ты дал ему все, за что ему тебя там хулить?
0: Да? Конечно. Когда человеку хорошо живется, зачем... Надо благодарить за все, правильно? И тогда Иблис ему говорит: а ты забери у него все.
1: Благословит ли он тебя?
0: Будет ли он таким хорошим, как ты сейчас говоришь? И тогда Бог ему говорит: я разрешаю тебе, забери у него все. Буквально за один день на радостях дьявол столько бед посылает на плечи Аюба, на плечи Иова. Проходит некоторое время, опять собрание, опять приходит Иблис, опять приходит дьявол. И в разговоре с Богом он говорит, ну что? Бог спрашивает, видишь, какой он? И в это время он говорит, да.
1: Но он здоров, он себя хорошо
0: тело
1: чувствует.
0: Тело у него, да, нормальное. Когда у человека тело нормальное, ну,
1: он ладно, готов перенести любую, да, там, потерю.
0: Потери богатства, это не страшно. Перед болезнью, перед костями. Его, да. И тогда Бог разрешает дьяволу коснуться тела и кости Аюба, но только дух не трогай, говорит. Все, жизнь не в твоих руках. И здесь дьявол столько изощрений придумывает, чтобы на него послать эти все земные, все мирские болезни, что бедный он просто скрючился. Но вот в хадисах говорится, что он все эти перенес, он все переносил эти трудности, эти все страдания. Но самое главное, он не понимал, почему это с ним происходит. И сегодня в мире люди, которые страдают, они не понимают, почему
1: это. То есть является источником, да, и первопричиной зла.
0: И вы знаете, Алексей, вот даже вот в этой истории мы можем подумать, что первоисточник – это Бог, который разрешил. Но мы видим, Бог дает право дьяволу, Иблису, и уже Иблис придумывает, вот этот дьявол придумывает все, что можно обрушить на человека. И вот на истории Иова или на истории Аюба мы можем увидеть, да, какую ненавистью относится вот дьявол к нам, к творениям Божьим, чтобы нас сбить с пути, нас сбить с нашей вот поставленной перед нами задачей любить Бога, видеть Бога в нашей жизни. И, конечно же, в этой истории точно так же. Дьявол наносит весь вред, человеку это наносит в дьявол. И сегодня, когда мы, люди, думаем, что с нами что-то происходит, мы думаем, с нами это Бог делает. Но мы должны знать, Бога вины в этом нет, в этом вина дьявола. Он наносит на нас вот эти катастрофы, на все болезни, все страдания для того, чтобы мы обвинили во всем в этом Бога.
1: Но а Бог желает нам добра, благополучия и так далее. Значит ли это, что каждый верующий в Бога человек должен стремиться к тому, чтобы жить благополучно, как можно лучше, и все время стремиться к более высокому уровню благосостояния?
0: Я бы, может быть, сказал по-другому. Человек, живя в благосостоянии, он должен понимать, что в любое время
1: он может это потерять.
0: С ним может произойти то же самое, что и произошло с Аюбом.
1: То есть не быть привязанным настолько к этому, чтобы, если вдруг такое произойдет, и по какой-то причине он лишится этого, чтобы на Бога обиду какую-то держать, да, и хулить его за это?
0: Нельзя, да. Не Бог в этом виноват. Просто когда Бог нами хочет похвалиться,
1: он испытывает и дает возможность дьяволу искусить,
0: воспитать. Да, в это время дьявол хочет искренне противостать Божьей хвалы за нас. И он говорит, конечно.
1: Я думаю, что это не закономерность, что с каждого человека индивидуально и по-разному происходит. Есть люди, которые всю жизнь живут и проживают ее так, что написано, был пресыщен днями, все дни жизни его были благо, да, для него, и не испытывают особых каких-то потрясений, трагедий. Ну, и слава Богу.
0: Это пишутся о таких людях, которые жили не мечтами, а богатством. Угу. Понимаете? У них были другие ценности. Угу. У них, наверное, были ценности любви к людям. Понимаете?
1: А что есть богатство на самом деле? Вот есть люди очень богатые, но они недовольны.
0: Да.
1: Они не ощущают, потому что у кого-то есть еще нечто лучшее, еще больше денег, еще новее машина, еще крупнее фирма, все что угодно. То есть нет предела совершенству. И эти люди при огромном благополучии и состоянии, то есть этого богатства хотело бы, там, я не знаю, на сотни, на тысячи, там, на десятки тысяч человек, чтобы прожить жизнь припеваючи. И все-таки люди это недовольны своим состоянием и благополучием. А есть наоборот, у которого есть пропитание, одежда, крыша над головой, и человек доволен. Знаете, человек считает, что вот слава Богу, что у меня это есть, потому что можно жить гораздо хуже. И в Священном Писании, в Библии, в Новом Завете, в Инжил, есть слова, записанные апостола Павла, ученика Иисуса, великое приобретение
0: быть
1: благочестивым и довольным. Да. Потому что если человек доволен тем, что у него есть, да, то он счастлив.
0: Жил в богатстве и в скудости прожил.
1: Да.
0: знаете, есть выражение такое замечательное. Богат не тот, кто много имеет, а кто в меньшем нуждается.
1: Да.
0: Поэтому вот вы сказали благополучие. Это арабское слово барака. Угу. Сегодня все друг другу желают это барака, понимаете? Иногда богатые люди имеют...
1: Слушайте, коня у Мухаммеда так звали. Похожее слово.
0: Имеют зависимых детей. Понимаете, да? Человек богатый, угу. А дети зависимые.
1: И это погоня за, вот, живем и так в мире потребления сплошного. Нам и так это навязывается все с экрана телевизоров, реклама везде, да? Купи, купи, возьми, навей, новую модель, вот вышла, вот у того есть, у тебя еще нет. И это подстегивает людей к тому, чтобы чувствовать постоянное неудовлетворение.
0: В том, что ты сейчас находишься.
1: Священное Писание призывает совершенно к другому. Уныние, недовольство.
0: Унылый дух сушит кости,
1: совершенно верно. И великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Да. Слава Богу, спасибо за эту беседу. Дорогие друзья, мы сегодня из Священного Писания почерпнули очень важную мысль, мудрость, и на примере с Иовом рассмотрели, и на других примерах, что быть довольным – это самое большое богатство. Пусть Господь даст вам удовлетворение тем, что вы имеете, и пусть приумножит то, что вам необходимо получить, даст все необходимое для жизни. Но самое главное – будьте довольны и благодарите Бога за имеющееся, что есть у вас сейчас.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Сегодня мы поговорим о выдающемся человеке в истории Израиля. Это был Иоав, военачальник царя Давида. Его история записана во второй книге царств. Очередная битва между домом Давида и домом Саула. Итак, Авенир и Иоав, как военачальники, встретились перед боем. И сказал Авенир Иоаву: «Пусть встанут юноши и поиграют перед нами». И сказал Иоав: «Пусть встанут». И встали, и пошли числом 12 вениамитян со стороны Иевасфея, сына Саулова, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И произошло в тот день великое сражение, и люди Авенира бежали от людей Иоава и Давида. Из слуг Давида не погиб никто, кроме 12 юношей в начале боя и Асаила, брата Иоава. И пошли каждый в дом свой. Проходит время, жизнь в царстве налаживается, Иоав служит у Давида. Давид совершает грех. Ему понравилась одна женщина, которую он захотел взять себе в жены. Но нужно было избавиться от мужа. Он делает это руками Иоава, посылая мужа на войну к Иоаву с письмом в руке его, чтобы Иоав поставил его в самое густое сражение, где люди храбрые и где много бывают поражаемых. Иоав выполнил это поручение с легкостью, и так был убит Урия. Рукой Иоава по приказанию Давида. Этот грех совершил Давид на голову свою и на дом свой, но Иоав, не дрогнув, выполнил такое грешное поручение. Проходит еще время, мы наблюдаем за Иоавом. Кого он превращается, кем он становится? Восстание Авесалома против дома Давидова. Давиду приходится скрываться от сына своего. И когда происходит решающее сражение, опять же Иоав в гуще событий. Давид строго приказывает ни в коем случае не убивать Авесалома, но вернуть его живым. Но Иоав сказал: «Нет, надо его убить, так лучше для народа». И он убивает Авесалома там. Такое ощущение, как будто Иоав борется сам в себе. То ли он ищет хвалы себе, то ли он ищет власти себе и держится за место военачальника, то ли он переживает за народ, чтобы меньше было в народе гражданских войн и потерь. Если бы он тогда не убил Авесалома, война гражданская с потерями внутри народа продолжалась бы еще какое-то время. Но он остановил ее здесь, приступив по велению Давида и убив царского сына. Когда Давид узнал о том, что и сын его Авесалом умер, и что Иоав повинен в этом, он отстраняет Иоава от должности военачальника и призывает на это место другого человека. Но следом за восстанием Авесалома происходит еще одно восстание. И тогда новому военачальнику поручено в 3 дня собрать людей, которые бы пошли и подавили это восстание. Но он медлит более 3 дней. И Давид, видя это, говорит: нужно срочно что-то делать, потому как если восстание укрепится, то принесет нам много вреда. Нужно рубить сейчас. Иоав узнает об этом, собирает своих вперед нового начальника и решает проблему с восстанием, убивая предводителя их. Иоав убирает своих конкурентов одного за другим. Как не осталось военачальника у Давида, и как решена с легкостью проблема с восстанием, то Иоав снова становится военачальником у Давида. Проходит еще время. Давид состарился. Нужен новый царь. Давид избирает Соломона, одного из своих сыновей. Иоав избирает другого сына Давида и пытается помочь ему стать на царство. Давид уже настолько состарился, что не встает с постели своей, и за ним ухаживает одна из его молодых жен, которая фактически только следит за его здоровьем и ухаживает за ним в постели его. Всю свою жизнь Иоав ведет себя как Человек, с одной стороны, борющийся за власть, с другой стороны, преданный своему государству и борется за жизнь народа, и с третьей стороны, он пытается угодить господину своему, которому не всегда приходится угождать. Сейчас он просчитался, он выбрал не тот путь. Он выбрал не того сына царя, он выбрал не того, кто будет следующим царем. И когда узнает Иоав, что воцарился Соломон, сын Давида, но не тот сын Адония, за которым пошел Иоав, то он испугался. И убежал в святилище, и ухватился за жертвенник, и стоял там. И послал Соломон туда своего военачальника, сказав: «Порази его там». И пришел в Анея, и просил Иоава выйти из святилища, чтобы не проливать кровь в святилище. Но Иоав сказал: «Хочу умереть здесь». И тогда Соломон приказывает, говорит: «Ну раз хочет он умереть в святилище, убей его там». И поразил его в Анея в святилище, и умер Иоав, держась за жертвенник. Интересна жизнь его. Он был не горячим и не холодным. Он был не с Богом и не против Бога. Он боролся сам в себе всю свою жизнь. И поняв, что он в конце своей жизни с очередным расчетом просчитался, то он побежал в святилище к Господу, держаться за жертвенник и умереть там. Гораздо лучше было бы, если бы он не пытался работать на все три и четыре стороны, не пытался угодить всем, и народу, и царю, и себе, но пытался угодить одному лишь Господу. Все те люди, которые стремились угождать Господу в первую очередь, они получали благословение больше, и у них было все ладно и с царем, и с людьми, и с начальством, и с ближними. У Иоава было не так. Он решил, что его мудрости, его силы хватит, чтобы угодить всем и выстоять. Он ловко всю свою жизнь держался на плаву, убирал конкурентов и был угодным народу и царю. Но в конце жизни, рано или поздно, он просчитался. Господь не благоволит к таким. Господь благоволит к тем, которые с искренним сердцем идут вслед за Богом. Все остальное приложится им. Ибо, как написано: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится вам». Если вы будете жить по этому правилу, по этому стиху из Писания, то будет вам успех, и Господь будет благоволить вам. Да благословится Господь в жизни вашей. Аминь.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий лайф-коуч Александр Кузнецов.
2: Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Книга Екклесиаста. В этом тексте мы видим, что Бог сотворил человека праведным, но человеческие помыслы не дают ему покоя. Мы поразмышляем о том, как обрести баланс в жизни. Баланс жизни недостижим, если над ним не работать. Но невозможно, работая только над одной областью жизни, создать баланс во всех сферах. Перетягивание одеяла на один кусок жизни потянет за собой оголение другого участка. Мы все стараемся успеть больше, ставить цели выше. Но как при этом оставаться в гармонии с собой и внешним миром? Сегодня мы с вами поговорим, как обрести баланс, как сфокусироваться на главном и двигаться в сторону улучшения жизни. Шаг первый. Оставьте свой перфекционизм. Достичь идеального баланса невозможно. Как бы нам ни хотелось иметь одинаковое развитие во всех областях жизни, к сожалению, это невозможно. Но зато при улучшении одной области можно подтянуть и другие. Тут впору вспомнить колесо баланса. Представьте, что баланс – это качели. Если вы на одной стороне, то на другой стороне никого таким образом нет. Получается перевес на одну сторону. Именно поэтому не стремитесь к идеальному балансу. Старайтесь грамотно планировать свой день. Распределять в нем время для работы и время для семьи. Помните, что жизнь – это не только быт и работа. Это время для отношений с Богом, с семьей и близкими. Жизнь – это яркие моменты, теплые воспоминания. Если вспомнить слова Стивена Кови, никто на смертном одре не жалеет, что провел мало времени на работе или у телевизора. Все думают о своих близких и родных. Шаг второй. Самое большое препятствие на пути к балансу – это вы сами. Звучит и обидно, и парадоксально, но это факт. Мы с вами мешаем себе жить в гармонии и балансе. Подумайте над такими фразами. Возможно, они вам знакомы. «Эти вещи могу сделать только я. Мне нужно контролировать все и всех. Я помогаю всем, кто ко мне обращается. Я не умею сказать «нет», и поэтому беру на себя слишком много. А затем обижаюсь на себя, и у меня есть тенденция ставить свои личные цели на задний план». Мы с вами возводим ограничения. Мы сами убеждаем себя в чем-то, а потом живем, прикрываясь своими придуманными страхами и убеждениями. Не вините себя. Возможно, вам не хватает организованности или правильной расстановки приоритетов. Возможно, вы слишком мягки и добры, и счастье окружающих для вас важнее вашего собственного. Все мы периодически попадаем в ловушку, которую сами себе ставим. Когда вы осознаете, что попали в собственную ловушку своего же убеждения, вы сразу же делаете большой шаг к балансу жизни. Вы думали о том, что когда вы пытаетесь быть идеальным и все успевающим, вы усложняете жизнь не только себе, но и вашей семье. Представьте на минуту, что все убеждения, которые вы прочли выше, не ваши. Не вы их говорите, а, скажем, кто-то из ваших близких. Хотели бы вы их разубедить в этом? Станьте в позицию наблюдателя. Если вы заметите это и у себя, просто откажитесь от этих мыслей. Представьте, что можно не делать все идеально, а достаточно делать все хорошо. И сразу отпадает множество убеждений. Главное – помочь себе на первых порах. Вы можете делегировать работу по дому, можете принимать помощь от окружающих и не отказываться, когда вам предлагают ее. Будьте добрыми не только с другими, но и с собой. Шаг третий. Отнеситесь ко всему с благодарностью. Это, пожалуй, самый простой и одновременно самый трудный шаг. Однако он самый эффективный на пути к балансу. Баланс жизни начинается с правильного мышления. Вам будет проще, если вы измените свое мышление в сторону принятия и благодарности за все, что вас окружает. У вас уже есть то, за что можно поблагодарить. Мы, живя в 21 веке, и не заметили, как погрузились в негативные мысли, негативное мышление. Мы все чаще смотрим ужасные фильмы, телепередачи и новости, в которых мало говорят хорошего. Вы можете записать на бумаге или в своей голове, за что именно вы благодарны Богу. Все, что вам нужно в самом начале, это замечать все хорошее, что происходит с вами в течение дня. Хорошие моменты, которые приносят радость, удовольствие. Не стоит быть банальным и благодарить только за здоровье или здоровье своих близких. Сфокусируйте свое внимание на простых вещах, которые происходят в повседневной жизни. Вечером или утром устройтесь поудобнее. Как бы прокручивая назад свой прошедший день, и вспомните эти маленькие моменты, за которые вы можете быть благодарны, даже если вам кажется, что у вас был плохой день. Вы вскоре заметите, чем больше вы будете благодарить за мгновение, чем больше моментов вы будете замечать, тем больше радостных моментов будет приходить в вашу жизнь, тем больше моментов, за которые вы сможете снова поблагодарить. Это поможет сделать вашу жизнь более сбалансированной. Шаг четвертый. Выбирайте свою реакцию на каждый прожитый день. Мы не можем выбирать то, что с нами происходит в течение дня, но мы можем выбирать свою реакцию на события. Мы можем выбирать, как мы относимся к людям, как мы думаем о себе, как мы воспринимаем происходящее. Баланс жизни достигается за счет того, что мы не ожидаем чего-то, но благодарим за то, что происходит, и одновременно выбираем, как относиться ко всему, что произошло. Если на нас накричали, мы можем выбрать, как ответить – улыбкой, словом или криком. Мы можем выбрать, что почувствовать – злость, обиду или гнев. Мы можем прощать, отпускать, благодарить. Тогда не обстоятельства и люди будут управлять нами, а мы сами. Мы можем стремиться каждый свой день проживать ярко, необычно, с радостью и любовью, с ощущением полноты жизни и счастья в ней. Мы можем выбирать, что думаем и что делаем. И также мы можем выбирать, ощущаем ли мы баланс жизни или хаос. Желаю вам обрести баланс вашей жизни.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В 15 лет Саша впервые попробовал наркотики. Тогда он еще не знал, что наркотики поработят его на долгих 11 лет. Все попытки бросить, завязать, освободиться были безуспешны. И в тот момент, когда казалось, что выхода нет, сам Бог протянул ему свою руку.
3: Свобода пришла оттуда, откуда ее не ожидаешь. Пришел я в церковь. Перед церковью я не укололся, потому что, думаю, в церковь нельзя уколотым идти. И вдруг, когда вот я обращался к Господу, просил там: «Иисус, прости мои грехи, там, омой меня своей кровью», я не помню, что я там говорил, но факт тот, что в этот момент как будто бы вот меня наполнило что-то такое вот теплое-теплое. И я такой счастливый вдруг стою. А, еще у меня было, когда я кололся, это любой наркоман знает, и я это знал внутри, что я никому не нужен. И когда вот я вот покаялся, вдруг вот как будто бы вот, не знаю, не голос, но как будто бы вот понимание такое пришло, что я нужен, что ты мне нужен от имени Господа, ну, от имени Божьего такое понимание пришло. И, в общем, так как в церкви никто не занимались криминальным, ну, как бы, миром, то мы присоединились к нему и начали вместе, в общем, заниматься наркоманами, помогать наркоманам вместе с Сергеем. Серега нас посылал в разные места, там, в общем, ну, в общем, мы как могли, в общем, год мы барахтались, пытались, в общем, помочь как-то вот людям освободиться. Мы там и любовью их завоевывали, не понимая даже, что такое любовь, там, сигареты им стреляли, там, в общем, что только не делали, в общем, ну, лишь бы только, как говорится, помогло. И, в общем, однажды Сергей нас послал, в общем, есть такая «Мамочки против наркотиков». Она, наверное, по всему бывшему Советскому Союзу есть. Вот, нас позвали туда. Как раз у них была какая-то там конференция. Там собрались все, кто только мог собраться. Там были и экстрасенсы, и колдуны, и целители, и профессора, в общем, и традиционная медицина, и нетрадиционная медицина, и, в общем, и нас позвали. Ну, и каждый вставал и говорил, как вот можно, на его взгляд, помочь наркоманам. Мы были последними. До нас дошла очередь, такой я встал и говорю: вот я 11 лет кололся, был наркоманом, и мне помог Иисус Христос. И говорю: только Иисус Христос вот может реально помочь освободить от наркотиков. И говорю: вот так же самое, как вы, не слушаете Отца Небесного и делаете сами, что хотите, точно так же и ваши дети, они не слушали вас, хотя вы хотели для них хорошего, хотели, чтобы у них была по-другому жизнь, и пошли своей жизнью, и начали колоться. И вам надо прежде всего самим покаяться в том, что вы всю жизнь жили как бы своевольно, попросить у Иисуса прощения за себя и молиться за ваших детей, и Бог может вам помочь. И они такие на меня как взъелись все. И такая конфронтация у нас тяжелая такая. Они такие вопросы всякие, не вопросы, а такие там, ну, начали колоть нас там, в общем. Я там отговаривался. И, в общем, такой пик настал, момент такой, самого напряженного момента, который только может быть. И вот этот момент, такая тишина, муха пролетит и слышно. Она, тишина аж в воздухе висела, напряженная такая. И вдруг вот в этой тишине открывается дверь, и заходит такая мамочка старенькая такая, плачет такая, и заводит дочку свою. Такая, впоследствии выяснилось, что она лежала в онкологической больнице, у нее рак крови, ее выписали и сказали, полтора месяца жить осталось. И она сама практически не передвигалась. Помимо того, что наркоманка, вот у нее одни глаза были такие полные наркотиков, и слюни такие текли, вот помимо того этого, такие на ней были флегмоны всякие, ну, гнила она, это самое, от уколов шприца, в общем, гниение начинается, и вот она гнила вся. Помимо всего этого, она была такая худая, истощенная, в общем, ну, рак съел ее просто. И вот такой вот, ну, в общем, такая вот стояла, там сопли пускала такая, и мамочка такая: «Пожалуйста, помогите, помогите мне дочку спасти», и плачет. И все как один они, не сговариваясь, такие, вот, говорит: «Если ваш Иисус может помочь, пусть ей поможет». Мы говорим: «Хорошо», и взялись за нее, начали ходить. Один парень поселился у нее там, наркоманов отгонял от нее. В общем, мы как могли помогали. Я жил у нее, когда она переламывалась там, в общем, чтобы она... Но она, тем не менее, все время опять начинала колоться. Вот. И в один момент мы говорим: «Все, мы тебя оставляем. Уходим, больше не придем к тебе». И ушли. И тут она почувствовала, что ей чего-то не хватает. То она нас гоняла, там, не любила, там, такая, мать пускала, она такая, мать, там, да пошли они все, там, это самое, там. А тут она почувствовала, что ей как будто чего-то не хватает. И, в общем, через некоторое время, буквально, там, на этой же неделе, мать привезла ее в церковь. Она захотела поехать в церковь и покаяться. Приехала она туда, в общем, когда пастор призывал к покаянию, значит, она вышла. И что-то там она там говорила, в общем, не помню как. В итоге я помню, что мы оказались в холле уже после собрания, и она попросила, говорит, мы ей все про Бога рассказывали, про Бога, он там всемогущий, он все может, он все там взахлеб там это самое. Она такая, да, ой, так пусть помолитесь за меня, чтобы меня Бог исцелил. И мы такие, и все, такие. Я такой говорю, сейчас я позову других. Пошел такой, позвал, значит, Сергея Матевосяна позвал. Я говорю, пойдем молиться за девчонку. Мы пришли такие все, ну, в общем, и начали, помолились за нее, в общем. И вдруг она почувствовала себя лучше. Почувствовала лучше и говорит, мам, слушай, у меня, по-моему, есть силы, я смогу сама на трамвае доехать. Мать говорит, да ты что, я тебя еле на машине довезла тут. Она, нет, я поеду на трамвае и все. И, в общем, поехала на трамвае. И лежит, лежала, в общем, лежит день, думает, почему же меня не ломает. Лежит два, думает, почему же меня не ломает, когда же, ломки начнутся. И вдруг вот у нее было такое, как видение, вдруг как будто бы вот свет такой небесный был. И оттуда как будто бы вот ей, как Иисус сказал, вставай и иди, чего ты лежишь. И она такая вскочила, такая, ой, куда мне идти, Господи, куда мне идти? Думает, надо к верующим идти. И пошла, в общем, к верующим помогать там работать на рынке. И на шестой день она с 9 утра до 9 вечера протягала ящики. Помогала переставлять и продавать там. И вечером она заглотила язык от усталости. В общем, я ей вытащил язык, в общем, приехала скорая, скорая посмотрела, говорит, это от усталости. Вот. И она продолжала дальше там работать. И вдруг в один из дней я смотрю, а она уже толстая. Она, в общем, за 20 с чем-то дней поправилась на 27 килограмм. Она пошла, сдала кровь, у нее чистая кровь, хоть в донора иди, у нее был рак крови, лейкемия. Вот. И я уже говорил раньше, что врачи сказали, что ей осталось 1,5-2 месяца жить. И матери сказали, пусть доколется и умрет просто спокойно.
2: Девушка, которую привела мама на встречу организации «Мамы против наркотиков», получила освобождение от наркотиков, вскоре стала женой Саши, и сейчас Александр и Ольга продолжают помогать всем, кто приезжает на реабилитацию. Они свидетельствуют о свободе от наркотиков, которую им даровал Бог. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Южный крест».

Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: В Библии в одном из псалмов есть такие слова сетующего проповедника. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. И вот эти нечестивые благовенствуют в веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» Сегодня мы попробуем приподнять завесу двух судеб, двух менталитетов человечества – поколение Каина и поколение Сифа. Сегодня нам предстоит открыть множество тайн и испытать множество глубоких озарений. Смотря на человеческую историю, мы можем увидеть два четко выраженных менталитета поведения людей – людей духовных и людей материальных. Откроем самое начало Библии, первые главы книги Бытие, где находятся списки первых родословных. Родословная – это хронологическая последовательность имен, кто от кого произошел. Родословные не всегда бывают увлекательными. Но при сравнении этих первых двух родословных человечества мы обнаруживаем весьма примечательные детали. Имена, входящие в эти родословные, разбросаны по двум главам книги Бытие, 4 и 5 главы.

Цитирую. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и Енох родил Ирада, Ирад, Михаэля и так далее, Михаэль, Мафусал, Ламех, Наэма». Вторая родословная по линии Сифа. Сиф родил Еноса, тот родил Каинана. Каинан перечисляется, Малилиил, Иорет, Енох, Ламех, Ной. Казалось бы, здесь совершенно непонятные для нас имена, которые вы можете даже не успеть запомнить. Но уверяю вас, если сравнить два этих текста и два этих родословных, то вы увидите одинаковые имена. Но в то же время и разные имена там существуют. Может быть, это что-то означает, что люди из разных родословных каким-то образом оказывались схожими или похожими. Если все они носили одинаковые или похожие имена, то в чем состояло их различие? И последний вопрос открывает перед нами чрезвычайно важную и любопытную тему. Люди двух непримиримых поколений, которые предстают перед нами в парадоксально похожими, но в то же время очень разными поколения Каина и поколения Сифа. Если потомки Каина противились Создателю, то дети Сифа стремились к нему. Если одни были богопротивниками, то другие посвящали себя Творцу. И эта отличительная черта сохранялась очень долго. И спасшиеся от вод потопа были потомками Сифа, но не Каина. «Сам Ной был праведным в роде своем». Так написано в книге «Бытие», 6 глава, 9 текст. Библия говорит, что как у людей, посвящавших себя Богу, так и не уделавших этого посвящения Богу, были свои особенности и свои признаки. Давайте подробнее остановимся на признаках и особенностях поколения материалистов, поколения Каина. В допотопной истории мы располагаем исключительно малым количеством информации, которая у нас дана в Библии, но все-таки нам кое-что известно о людях, которые не посвящали себя Богу, о людях из рода Каина. Иавал был отцом всех живущих в шатрах со стадами. Можно увидеть, что Библия говорит о родоначальнике сельского хозяйства. Имя брату его – Иувал. Он был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Можно говорить о том, что это был родоначальник искусств на земле. Также мы видим, что один из людей назван был ковачом всех орудий из меди и железа. Можно было бы назвать его прародителем всех промышленных технологий того времени. Также рассказывается о его сестре, что очень удивительно обычно о женщинах, не так много рассказывается в Библии, но все-таки, видимо, это была знатная и знаменитая женщина, и поэтому ее имя упомянули в этой родословной. Далее еще говорится об одном человеке, который хвалился тем, что он убил мужа. Некоторые комментаторы говорят, что он убил Каина. Похоже, это стал первым человеком военным и искренне хвалился тем, что он убил плохого человека и засчитал это в своих заслугах. В книге «Патриархи и пророки» на 83-й странице одна очень из интереснейших книг христианских писателей, повествующих о допотопном времени, говорится такие слова. «Это были основатели сельского хозяйства и прародители современных высоких технологий, родоначальники искусств и отцы военного дела. В их среде рождались первые ростки науки. В то время это не было временем эпохи невежества или первобытности. Возможности обретения духовных и научных знаний до потопа были беспредельны. Если бы можно было бы сравнить прославленных ученых нашего времени со сверстниками их допотопного мира, какими ничтожными показались бы они в сравнении со своими предками в умственном и физическом отношении. В сокращении жизни человека снижались его физические силы и умственные способности. Есть люди, которые учатся от 20 до 50 лет своей жизни, и мир изумляется их успехом.
Но какими ограниченными пока

кажутся их достижения по сравнению со знаниями тех, чьи способности развивались на протяжении столетий. Какая-то крупица былых знаний даже переживет потоп и поспособствует расцвету больших территорий – Вавилона и Египта. Еще и сегодня ученые теряются в догадках по поводу того, откуда люди древности почерпнули знания, позволившие им построить пирамиды, сложнейшие сооружения, возведенные с удивительной математической точностью. Скорее всего, подобные невероятные успехи были лишь эхом допотопной цивилизации. Любопытно вспомнить о том, какие отзывы у допотопных людей вызывал ковчег, строившийся Ноем и его сыновьями и наемными рабочими в течение целого столетия. Один автор христианских книг, Елен Уайт, пишет, что у очевидцев эта постройка наверняка вызывала больше усмешки, нежели восхищения. Сооружение Ноя им казалось ни мудрым, ни грандиозным, ни эстетическим, ни тем более практическим. Все эти талантливые, умные люди, выдающиеся, обеспечили колоссальное развитие всего своего рода, общества и построенной ими цивилизации. И вряд ли Ной их смог удивить. Сделанное ими было настолько значительным, что оказалось достойным записи в богооткровенной летописи. И поныне мы вспоминаем имена и деяния этой великой плеяды жителей Земли до потопа. Более того, летопись в книге «Бытие» не называет их достижения греховными или какими-то неправильными. Общество, созданное ими, преуспевало и шло семимильными шагами, однако почему-то спустя некоторое время оказалось недостойно жизни. Что известно нам о людях из другой родословной? Увы, до обидного еще меньше. Мы не знаем о достижениях в сельском хозяйстве в этом роде, ни о производстве, ни о торговле, ни о строительстве городов или военном деле. Они мало что сделали значительного для развития науки, искусства и культуры. О них, кажется, не сохранилось информации, способной посоперничать с достижениями другого рода. Итак, что же нам говорит история о потомках Сифа? Всего две фразы. Первая сообщает: «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». Вторая фраза столь же лаконична: «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Впрочем, это не так уж и много. И не так уж и мало. Ведь перед нами первые и важнейшие признаки, посвященных Богу людей. Они посвящают себя Богу, и они ходят вместе с Ним. Христос, как один из потомков Сифа, тоже не был примечателен никакими изобретениями, технологиями или искусством. Он, как один из потомков Сифа, смиренно мудренно ходил перед Богом своим и призывал его имя. Он родился в обыкновенной семье ремесленника, в небольшом селении. Он научился ремеслу плотника и работал плотницкой мастерской своего отца до своего 30-летия. Затем он благовествовал 3 года людям о Боге и о его любви. Он не написал ни одной книги, не имел никакой должности. Он не учился в университете, у него не было семьи или дома. Он не бывал в местах более 300 километров от своего места рождения. Он также не возглавлял ни войска, ни вел войны, потому что он был против насилия. Христос обращался с любовью к своим ближним и даже к врагам. И когда ему было 33 года, все общество отвернулось от него. Его друзья предали и оставили в беде, и он был предан в муки в руки мучителей, которые издевались над ним и приговорили к смерти. Он не был достоин смерти, но они распяли его среди 2 разбойников, и он умер, и его положили в гробницу.
Но на этом история этого плотника не закончилась. Через его смерть и воскресение прощаются людям грехи их. И если они попросят его об этом, то он проявит к ним свою любовь и явит им свое присутствие. Много столетий прошло с тех пор. Все войска, которые сражались, все корабли, которые покоряли моря, все царства, которые объединялись, и все короли, которые правили, не произвели на мир более сильного впечатления и влияния, чем этот необыкновенный плотник. Вот характеристика рода Сифа. У каждого из нас есть выбор жизненного пути. Можно добиться успеха в предпринимательстве, в производстве, в культуре, в искусстве, в изобретениях, в военном деле, в строительстве. Кстати, у женщин перспектив не меньше, чем у мужчин. Причем все эти достижения не обязательно плохие или греховные. Но когда грянул потоп в то время, значимыми оказались только два достижения, два умения. Умение ходить перед Богом и призывать Его имя. В этом и различие двух родов. В этом различие будет подчеркнуто и самим Христом, что во время потопа было одно поколение. Также будет это виднеться и сегодня в современном обществе. Есть поколение материалистов, есть поколение тех, кто ищет духовных, светлых ценностей. В книге «Екклесиаст» Соломон прообразно показывает эти два менталитета в особенном иносказании. Он как бы ведет монолог в своей книге «Екклесиаст», но в то же время он поочередно одевает одежды то Каина, то Авеля. Он словно пытается поговорить с самим собой, не напрасно ли человек копит богатство, а с другой стороны, не напрасно ли человек трудится. А что является более ценным, или Авель – его труды, или Каин – его достижения? И сквозь всю эту книгу сквозит один и тот же вопрос. Что же является правильным? Ведь действительно, имя Каин, оно переводится как «приобретение». И поколение Каина – это поколение людей приобретающих, накапливающих. И Каин в свое время он занимался земледелием, помогал отцу возделывать землю. В поте лица, как заповедал Господь, он обрабатывал землю. А Авель что? Авель пас овец. Он не занимался тяжелой работой. А овцы были для чего? Люди-то в то время, может быть, и не ели мясо. Авель – пустота, переводится. Напрасно. Легкий ветерок, суета. И на древнем языке, когда Соломон произносит слова «суета, сует», в оригинале оно звучит как «авель, авелим». «Суета, сует». Словно Соломон вопрошает, а кто был более прав в жизни, Каин или Авель? «Суета, сует». Каин был опора семьи, он осознавал себя значимым и полезным. Авель имел много времени, чтобы предаваться размышлениям. В чем смысл нашей жизни, если мы скоро умрем? Ведь так же ведь сказал Господь. Все надежды, возможно, сосредотачивались на Каине. Возможно, думала Ева, он то самое семя, которое она приобрела, о котором говорил Господь, что он будет спасителем. А Авель много печалился, проводя время с овцами, ведь им предстояло быть жертвой Богу. Его жизнь по меркам материального Каина была тщетна в смысле помощи семье. Он не вырастил ни одного мешка картошки. Мясом люди тогда, как я сказал, может быть, и даже не питались, ели фрукты и злаки. Не напрасна ли была жизнь Авеля? Вопрошает Соломон в своей книге «Екклесиаст». Авель, Авель, возможно, ты был прав, а может быть, и не прав. Соломон ставил вопрос по-другому. Не напрасно ли все-таки труды Каина, который посадил сады, приобрел то, приобрел это? Екклесиаст предлагает нам взглянуть на жизнь немного пристальней, что она не имеет смысла, если не искать духовного, как Авель, что нет смысла во всех богатствах, если не существует Бога, если нет Бога в твоей жизни. Каин, в кавычках,
находит, что материальные устремления и приобретения в жизни его не удовлетворяют, что они такое же дуновение, напрасность, как жизнь Авеля. Но участь Авеля кажется Каину гораздо лучшей почему-то, потому что Авель нашел мир с Богом и с самим собой. Итак, поиски всех последователей Каина – это поиски мира и смысла жизни, это поиск удовлетворения души от жизни. И их нельзя найти нигде, как только в Боге. Тем временем, если мы вернемся к современному поколению и посмотрим, что оно из себя представляет, мы видим, что сегодня поколение людей, бизнесменов, предпринимателей, людей, приобретших богатство, власть, влияние, они ведут всю нашу цивилизацию к высотам, к прогрессу. Потому что главный менталитет этого поколения – это приобрести. Приобрести власть, приобрести деньги, приобрести различные знания. И это не обязательно греховно. Все мы так или иначе пользуемся плодами их интеллекта и их талантов. И далеко не все из их достижений какие-то плохие. В качестве примера хочу привести вам один эпизод из научно-фантастического фильма. Он называется «Прометей». Когда этот фильм готовился к показу, перед ним для зрителей выпустили рекламный ролик об авторе искусственного интеллекта. В фильме там показывается этот момент об искусственном интеллекте. И вот создатель искусственного интеллекта Питер Вейланд, на Ютубе вы можете посмотреть эти ролики, рассказывает о достижениях человечества и о том, к чему это ведет, какие дает это благо цивилизации, и в то же время ставит глубокие вопросы. И я процитирую часть из его выступления. Он говорит, что сегодня мы с вами через научные открытия можем вкусить от дерева познания добра и зла. Есть люди со стороны церкви, которые тормозят развитие прогресса. Но в то же время это нас не остановит. Как и Прометея, который украл огонь и принес его людям. Огонь, он говорит, это первая технология, которая появилась у нас и стала доступной человечеству. При помощи него мы ковали орудия, как инструмент быта. Далее Питер Вейланд в этом видеофрагменте говорит, он подчеркивает, появляются инженерные науки, достижения нашего поколения, архитектура. Изобретение колеса, математика, механика, химия, изобретение пороха. Далее в XIV веке изобретается печатный станок. Образование становится доступнее и повсеместнее. В XVIII веке люди изобретают паровой двигатель, строят железные дороги. Планета, которая казалась когда-то огромной, сокращается в размерах, потому что люди имеют возможность достигать друг друга быстрее. И, наконец, появляется электричество, лампа накаливания. В 20 веке мы видим автомобили, телевидение, атомную энергию, космические корабли, интернет. В 21 веке у нас появляется нанотехнология. Мы способны манипулировать атомами и даже на ДНК записывать информацию. Квантовая физика, программирование, ДНК, клонирование, трехмерная карта мозга, создание модели искусственного интеллекта, и это только лишь первое десятилетие. И так как этот видеоклип представляет все-таки фантастический фильм, там показывается перспектива человеческого прогресса и роста. И в этом веке, говорит он, мы близки к созданию человекоподобных роботов, которых вы скоро не узнаете, не отличите от человека. И вывод очевиден, подводит Питер Вейланд. Мы теперь создатели. Мы теперь боги, потому что мы создаем существо. Создать искусственный интеллект – это что-то вроде доказать, что Бога нет. Но во всяком случае, мне кажется, это доказывает обратное. Потому что это показывает, что и мы тоже – интеллект, созданный Богом. На вершине человеческого общества сегодня нет места признательности нашему Творцу, который создал нас, интеллект. Как бы и не находится место
для создателя и в умах людей, оказавшихся на вершине этого прогресса и на вершине этой, образно говоря, Вавилонской башни. В те времена были очень способные люди. Есть очень умные и способные люди сегодня. Но сегодня желание ходить перед Богом и призывать имя Господне не в почете. Молиться Богу и слушать Его Слово, и жить по вере в Его Слово не так важно среди поколения приобретателей. Что особенно важно, люди не ищут присутствия Бога в своей жизни. «О человек», сказано в Библии, «сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Что же сегодня мы имеем благодаря поколению сынов Каина? Мы имеем сегодня с вами большой мир, богатый мир, но мир, полный социального неравенства, бездуховный мир. Когда-то один философ из Индии сказал: «Есть 7 социальных ошибок человечества. Богатство без труда, удовольствие без совести, знание без характера, коммерция без морали, наука без гуманности и поклонение без жертвенности, политика без принципов и права без ответственности». Мы живем в такое время, когда люди все упорнее сопротивляются присутствию Бога, голосу совести, святому и добродетельному. Все реже среди жителей земли возникает желание ходить перед Богом и призывать Его имя. По мнению этих людей, читать молитвы – это занятие для престарелых и необразованных людей или профессиональных священников. А отдавать во всем предпочтение Богу – это значит прослыть фанатиком. И в этом печальном положении дел мы можем услышать слова из Библии, из Христового пророчества, когда Он говорил: «Как было во дни Ноя перед потопом, так будет и перед пришествием Сына Человеческого. Ценятся любые успехи, кроме познания Создателя». И в этом заключается трагедия менталитета поколение Каина, родословной Каина. Возможно, мы возмышаем свои достижения. Мы можем гордиться своими плодами, которые можно возложить на алтарь, как Каин, перед Господом. Но, как и тогда, Бог не принимает жертву Каина. Он принимает жертву Авеля, духовность. Бог сегодня остается непонятым людьми материального склада ума. Увы, посвящение своей жизни Богу сегодня не в чести. Да и нам, верующим людям, нелегко дается посвящение Господу. Мир сегодня теснит Святого Духа. И происходит это не только на улицах мегаполисов. Борьба идет и в наших душах. В завершении я хотел бы сказать. Многому сегодня можно посвятить свою жизнь, но когда придет Христос, ценными окажутся всего лишь 2 вещи. Уметь призывать имя Христово и навык ходить в истине вместе со своим Создателем. Поэтому задумайтесь над тем, какому поколению вы хотите принадлежать, какому роду хотите, чтобы вас причислили. Призывайте имя Господне, смиренно-мудренно ходите перед Богом своим, и так будет в жизни вашей, и вы обретете свет и спасение от Бога. И пусть ваши имена окажутся в списках родословных Сифа и всех сынов Божьих, потому что это является самым главным во все поколения. Да поможет вам Господь. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
2: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря», и сегодня мы будем говорить о границах. Нужны ли границы человеку в общении и физические границы, и чему они способствуют, и как ими пользоваться правильно? Пожалуйста.
3: Мне кажется, личные границы – это необходимость. Это позволяет
2: человеку
3: чувствовать себя комфортно, чувствовать себя в безопасности, что никто не пытается нарушить его личное пространство. Но я думаю, что в этом даже есть потребность в личном пространстве.
2: Но ты можешь сказать о границах, которые уже существуют, и они тебя устраивают, к примеру?
3: Ну, вообще существуют классификации личных границ, как раз начиная от лично заканчивая публичными, которые варьируются от 45 сантиметров до 4 метров. То есть это зависит и от обстановки, и от людей, которые вокруг тебя.
2: Хорошо. Это получается, чем менее желанный гость, да, тем подальше его, ну, так аккуратно можно
3: держать. То есть если человек тебе неприятен, тебе с ним некомфортно, ты волей-неволей отклонишься назад или сделаешь шаг назад, например.
4: Это только зависит от того, приятен тебе человек или нет, или еще от каких-то факторов?
3: Ну, это индивидуально, потому что, например, тебе комфортно, если в разговоре с тобой человек может взять себя за руку, а кому-то нет. Кто-то хочет дистанцироваться, чтобы этого не произошло.
2: Я наблюдал такую картину, как молодой человек очень увлечен был молодой особой и все, тянулся ей рассказать какую-то историю, и она все отходила подальше, чуть когда, ну, было такое, что чуть не свалилась со стула. И когда это уже стало явным, он спрашивает: «Ты что, боишься меня?» Она говорит: «Нет, ну когда ты на метр дальше, мне спокойнее». И, соответственно, парень отошел, да, на метр, и общались дальше нормально.
3: Я думаю, очень важно при знакомстве как раз выяснить эти личные границы и понять, как сделать так, чтобы не было другому человеку некомфортно рядом с тобой.
2: Скажите, а сельский житель от городского отличается? Есть какие-то разницы в границах?
3: Существует теория, что если человек живет в большом городе, у него одни личные границы, потому что большая плотность населения. А те, кто живет в деревне, так как людей вокруг меньше, соответственно, у них большая потребность в личном пространстве.
2: Да, интересно, интересное наблюдение. Ну, вы обратили внимание, как приветствуют друг друга сельские жители и городские?
5: Да так же, мне кажется.
2: Да. Но
5: у меня родственники живут в деревне, я к ним езжу. Так. Часто. Вот, ну, нормально. Так же, как в городе.
2: Потому что я наблюдал следующую картину, когда в сельской местности соседи видят друг друга, они уже издалека, там еще метров 10 не дошли, они уже поздоровались. Городские жители, они достаточно близко, ну так уже, чуть ли не вот рука встречается с другой рукой, буквально рядом друг с другом. А когда ведут общение, то сельским жителям, я обратил внимание, им комфортно, когда это общение на таком, на достаточно большом расстоянии. Ну, это мои наблюдения, конечно. Но вот какие границы вам нравятся, ну, к примеру, из физических границ, там, забор, там, не знаю, входная дверь, там, или еще что-то. Какие из этих границ вы считаете безопасными, а какие, может быть, менее безопасными для себя? Ну, вас устраивает ваша дверь в квартире, да?
6: Ну, например, уже даже когда дверь в твою комнату закрыта, как-то спокойнее, что никто
2: не потревожит.
6: Ну, постучат,
2: да?
6: Хотя бы.
2: Так.
5: О, у меня, в общем, в детстве я очень часто и много играл в компьютерные игры. Вот. И, в общем, мама всегда ругалась и прям заходила, там начиналась истерика нас обоих. Вот. И мы начинали орать друг на друга. И с каких-то пор я взял у дяди, в общем, инструменты и сделал себе на дверь защелку. Ну, чтобы, потому что она могла, ну, то есть я приходил со школы, вот, и, по идее, должен был в это время делать уроки. Я их никогда не делал после школы.
2: Так.
5: Потому что хотелось просто посидеть и ни о чем не думать. Вот, и, соответственно, садился за компьютер. Вот, и очень часто она любила, типа, так дверь приоткроет, а она неслышно открывалась, такая, оп!
2: И внезапно что-то...
5: Да, а потом начинается истерика. И я просек такую фишку, что мне, конечно же, удобнее повесить вертушок. Я повесил на дверь вертушок и закрывался. Вот. И как-то произошло так, что я прям ее спалил, когда она хотела открыть дверь, а не могла. Вот, это было очень забавно. Вот, но Мне стало спокойнее, и ей тоже. Ну, как, нет, ей, наверное, нет, потому что она думала, что я постоянно играю, да. Но мне хорошо стало.
3: Можно заметить, если, например, в семье ребенок растет один, а потом появляется младший брат или сестра, то у старшего ребенка тоже появляется больше потребностей в личном пространстве. Хочется закрыть дверь, хочется, чтобы твои вещи не трогали. Что касается тебя, то есть, он, например, он не заходил в комнату и не мог что-то сломать. То есть появляется такая потребность, это важно.
2: Да.
6: А еще мы говорили, там вначале прозвучало про то, что личное пространство и эгоизм. Но вот я считаю, что личное пространство, оно может быть и в эгоистичном смысле. Например, когда зашел в раздевалку, да, и ты повесил куртку и сказал, вот, например, вот эти вот все крючки не занимать, вот это моя территория, чтобы ваши куртки рядом с моими не лежали. Вот это уже личное пространство, но оно как бы и другим мешает.
2: Лишним может
4: мешает
2: быть,
4: другим, да, ограничивает.
5: Да, ну... Нет, почему это эгоизм? То есть, если ты ходишь в пальто, и все приходят в куртках грязных, то логично, что ты не очень хочешь, чтобы эти куртки висели рядом с своим пальто.
4: А места-то видишь, мало.
2: Видишь, ограничения могут быть с условием, да? Потому что ты скажешь, если они грязные, конечно, лучше и логично, лучше их отдельно. Если они чистые, ну, пожалуйста, можно рядом. Но, видите, что касается границ, то мы говорим сейчас о таких, о физических границах. Но есть же определенные границы в отношениях с людьми, да? Что вы позволяете человеку сделать, а что нет. Есть какие-то свежие примеры, когда вы не позволяли людям что-то делать, говоря им о границах. Ну, к примеру, там шум после 11 там, или еще что-то. Или вам ставили какие-нибудь границы, ограничения?
6: Ну вот, например, даже в школе я, например, что-то пишу, и меня все время отвлекают. Ну и как бы я не то чтобы... Я не кричала, просто спокойно объяснила то, что когда я закончу, тогда мы с тобой поговорим. А сейчас мне нужно вот доделать дело до конца.
2: Да, хорошо, еще?
5: О, в последнее время меня прям раздражает очень сильно, прям бомбит от того, что... Ну, в общем, общаешься с большим количеством людей в день, вот. И... Так, ну, я не знаю.
2: Одни и те же вопросы задают, да?
5: Нет, не одни и те же вопросы. Сейчас происходит так, что у меня в гостях просто человек сидит, вот, и я, соответственно, занят другим, и сижу, разговариваю, ну, в Дискорде с другими людьми. Вот, и получается разговор две стороны, как бы, я отвлекаюсь и туда, и сюда. Вот такие моменты вообще прям раздражают. И потом от этого начинаются обиды у тех и других. Типа, вот, и я понял...
2: Ты мне не уделяешь время,
5: да,
2: а, говорит, а ты мне не
5: я
2: уделяешь
5: понял,
2: время.
5: Ну, в общем, что нужно это прям жестко обсекать.
2: Ну, а как? А как тебе решить эту проблему? Переговорить?
5: Нет, просто говоришь, что я сейчас вот там, не отвлекать меня здесь.
2: Ага.
5: Или наоборот.
2: Хорошо. У тебя как с границами?
7: Я в основном общаюсь с теми людьми, которым мне приятно, и им как бы особых границ каких-то я не ставлю. То есть я их не отдаляю куда-то на задний план. А те люди, которые, ну, мне неприятны, которые мне мало знакомы, конечно, я буду сначала настороженно так смотреть на них, приглядываться, а потом уже в зависимости от их характера, от того, как они, ну, понравились мне, не понравились... Я буду уже определять какие-то определенные границы. То есть они станут мне близкими людьми или останутся где-то там на заднем фоне.
2: Понятно. Хорошо. А как вы относитесь к тому, что вам ставят границы, и они, ну, не совсем подходят вам, не совсем вам нравятся, да?
3: Ну, мне кажется, срабатывает рефлекс, что я буду эти границы нарушать. Ну, хотя если это в отношениях, опять же, то есть, ну, у каждого свои границы. Мне кажется, это, например, зависит от национальности тоже.
2: Угу.
3: Кто-то, например, очень живо в разговоре может тебя касаться, там, тебя обнять, как-то постоянно привлекать к себе внимание, а тебе это не нравится. То есть ты дистанцируешься, понимаешь, что у тебя другой менталитет, и малознакомый мне человек неприятно, когда он, например, в такой манере общается со мной.
2: Да. Вы знаете, я однажды общался, это была пожилая женщина, и она очень хотела, чтобы все, что она говорит, я внимательно слушал и смотрел прямо ей в глаза. И я имел неосторожность где-то отвлечься и посмотреть, так она, у нее такая крепкая рука была, она мне как прижала мою руку, я аж вскричал. И она испугалась, говорит, что с тобой? Я говорю, мне больно. Она говорит, тогда смотри в глаза. Я говорю, понял. И все общение я смотрел в глаза, никуда уже не отвлекался. Но это такое был опыт у меня не самый лучший.
3: Но самое интересное...
2: Но человек был хороший.
3: Смотреть глаза в глаза, это тоже... То есть больше 30 секунд не сможешь этого делать. И людей это тоже выводит из зоны комфорта. Поэтому если вы хотите какого-то хорошего взаимодействия, не стоит сажать человека напротив и не стоит заставлять смотреть тебе в глаза.
2: Напрягательно, да? Хорошо, хорошо. Кстати, тоже, это тоже речь о границах, о разумных границах, которые очень важно выстраивать.
4: Мне кажется, еще это зависит от того, человек интроверт или экстраверт, потому что интроверт, он, в принципе, ну, ставит себе границы, чтобы люди его лишний раз, ну, не трогали, чтобы они оставили его в покое. А экстраверту, в принципе, ну, он может спокойно там с кем-то обниматься и говорить бесконечно, мне кажется.
2: Да, и у меня вопрос такой. Скажите, а в общении с Богом могут существовать какие-то границы, какие-то правила, которым следовало бы следовать? Как вы считаете? Вот общение с нашим Создателем, оно так же, как и с людьми? Или
5: это очень абстрактно. Типа в разных культурах Богу поклоняются по-разному.
2: Но.
5: Вот, и, соответственно, для одной культуры... Ну, все зависит от культуры.
2: Но вот ты бы для себя, какие ты представляешь себе, ну, разумные границы? Как вот общаться с Создателем? Ну, вот как ты молишься? Ты молишься Богу?
5: Ну,
2: расскажи.
5: Ну, в классическом понимании нет, наверное. Я не молюсь Богу.
2: Так.
5: Это не происходит, типа, на
2: коленях. Ну, а как ты там мысли свои открываешь?
5: В определенное время и так далее. Просто, когда что-нибудь делаю, вот мне иногда, ну, хочется, я такой, типа, делюсь. Ну, это как разговор сам с собой, по большому счету.
2: Угу.
5: Вот.
3: Мне кажется, что Бог соблюдает личные границы даже лучше нас. То есть нет такого, что ты в жизни сделал что-то не так, он это увидел и резко вмешался, и все поменял. То есть он очень адекватно относится к нам, то есть не требует от нас чего-то. И опять же, Бог нам всегда дает выбор. Это тоже уже говорит о том, что у нас есть личное пространство и есть границы, которые он не нарушает.
2: Да, что произойдет, если человек не выбрал его, и общение с ним, отказался от него и говорит, ты мне не нужен.
3: Он ждет, пока человек придет. То есть, ну, Бог всегда открыт. И зависит только от нас, как бы готовы мы ответить на это или нет.
2: Да, хорошо.
6: Ну, Господь, конечно же, ждет, но грех-то не ждет. И если он уже одно нарушил действие, так, его за это... Ну, он сам себя наказывает. Он мог бы так и не поступать.
2: А, помните, кстати, есть такое, что Бог милует до 1000 родов, а наказание до 3-го и 4-го рода. Ну, вот как взаимодействие с Богом, может ли это прозвучать как определенные границы? Вот я прощаю до 1000, а если уже наказывать, то до 3-го, 4-го. Вот это похоже на какие-то границы или нет?
3: Мне кажется, похоже. Ну, то есть милость Бога, она безгранична, а какие-то вот наказания, они имеют...
5: Не-не-не, знаешь, я вот тут думал, значит, до 1000 родов.
2: Так.
5: Ну, как-то очень странно. Если вспомнить Вторую мировую войну, сколько евреев там умерло,
2: так,
5: я не думаю, что это благословение было до 1000 родов. Ну, и наказание. Да, как бы, не знаю, это, мне кажется, вещи абстрактные. Вот. До 3-го, 4-го... Ну, наверное, вот в плане проклятия до 3-го, 4-го поколения, мне кажется, здесь чисто как-то физиологически это обусловлено. Угу. Типа образом жизни. И что это сказывается на твоих детях и, ну, правнуках и так далее.
2: Скажите, а вы слышали когда-нибудь о таком, что прощение Божие, оно... ну, что он... У нас есть такие тексты, что он долготерпелив. А чтобы он был вечно терпеливым, есть такое? Можете найти?
4: Ну, даже как бы по истории мы видим, что да, он терпел израильский народ, но когда эта чаша терпения преисполнилась, он отправил их в плен. То есть нельзя назвать его вечно терпеливым.
2: То есть определенные этапы происходят, границы. Понимаете, что происходит? И если человек отступает от своего Создателя, если он сознательно нарушает, то появляются определенные последствия. Но самое неприятное, что вместе с людьми, которые заслужили наказание, бывают случаи, когда, ну, заодно попадают и порядочные, нормальные, добрые люди. Пример к тому Даниил. Помните, он попал в плен вавилонский с друзьями, но он-то виноват не был. Но меня удивляет, что Даниил, несмотря на то, что он не участвовал во всех злодеяниях своих родителей, там, дедушек, бабушек, он все равно в покаянии к Господу себя причислял к нарушителям, и он просил у Создателя прощения, сознавая, что если бы он жил в то время, если бы он был современником тех нарушителей, то вполне возможно, и был бы среди них, среди тех, кто отошел от своего Создателя. Но зная характер Божий, он просит о том, чтобы он помиловал. Еще мне что нравится, что не вечно гневается Господь. У Бога есть определенные границы, которые мы можем нарушить. Но и когда Он дает возмездие человеку, это тоже не навсегда и не вечно. Но человек всегда выбирает, как ему взаимодействовать.
6: Он проверяет каждого человека, а человек уже сам решает, как ему эту ситуацию воспринять.
2: Угу, угу. Хорошо. Какие еще границы, вот вы знаете, таких в больших масштабах, да, вот если брать, пожалуйста.
3: Например, критика. То есть не все люди любят критику, и в основном тяжело ее воспринимать, но если она конструктивная, ты к этому относишься легче. А если человек критикует тебя, когда ты что-то делаешь в определенной сфере деятельности, и тебя это, во-первых, задевает, уже априори задевает, и смотря в какой форме он это высказывает. То есть бывают люди, которые лезут тебя учить, не разбираясь в этом. И я считаю, что это одна из важных личных границ. Это...
2: Когда идут нотации, мораль читается, да? Хорошо. А как выстраивать вот эту границу? Если человек старше тебя, если это авторитетный человек, все-таки отстоять свое право, чтобы не было вот этого психологического давления, чтобы не было вот этого напора в ваш адрес?
4: Мне кажется, в любом случае, старше тебя человек или нет, ты у тебя есть свои личные границы, и ты можешь спокойно сказать, если человек в критике переходит уже на личность твою конкретно, ты можешь просто сказать, мне это не нравится, я не готов это слушать, и, в принципе, мне кажется, это не должно обидеть человека.
5: Как по мне, если ты уже позволяешь это делать,
2: так.
5: И такое произошло, значит, ты уже неправильно расставил границы,
4: Потому что ты позволяешь? Что, тебя
6: как ты мог позволить? Он просто к тебе подошел, начал выговаривать это все, а ты стоишь такой,
5: сейчас
6: что? Это про меня? Это про меня сейчас говорят?
5: Приводили пример про работу. Я не говорю, что ты кассир магазина, и к тебе валятся трое бухих мужиков и начинают на тебя орать. Тут понятно все. Ты этого не избежишь просто. Но когда если ты работаешь, и твой начальник на тебя орет...
2: Хорошо, давай рассмотрим посторонние. Приходят посторонние люди, значит, что мы можем сделать? Мы можем пригласить ответственного. Если мы кассир, можем пригласить администратора.
5: Обычно получает тогда оба администратор и кассир. От этого не избежать, это просто надо вытерпеть и отпустить.
6: В этом случае, просто стоишь.
2: Хорошо. Слышь? Хорошо. Тогда следующее. Если это близкий человек, потому что самые сложные выстраивания границ очень часто возникают среди близких, среди родных. Если какие-то нарушения появляются, как там действовать?
4: Почему сложно именно с родными? Наоборот, мне кажется, с родными легче договориться.
2: Так.
3: На самом деле, например, если происходит моральное насилие над детьми, в основном 50% это делают близкие люди, как это ни странно.
2: То есть близкие родственники.
3: Да, в основном личные границы нарушают близкие, родные, которые вокруг тебя.
2: Считают, что тебя нужно воспитать, понимаете? Это же серьезно.
3: Они считают, что они правы. Мне кажется, это нужно как-то с детства воспитывать. Например, если ты не хочешь, чтобы ребенок без спроса заходил себе в комнату, ты тоже так не делай. Если ты не хочешь, чтобы он не трогал твои вещи, не трогай его вещи, соблюдай его личное пространство.
2: Спасибо. Знаете, я что-то заметил, в многодетной семье дети придумали игру. Они разрезали покрывало на две части, и эти двое деток, они играли в игру. Если устал от общения с взрослыми, они уставали друг от друга, они этим покрывалом накрывались, и правило такое: никто не трогает малыша. А первое время эти малыши раз 10 накрывали себя в течение дня этим покрывалом, на 5 минут, на 10 минут. И все говорили: все, Андрея нет, Сережи нет. Им так было приятно. Впоследствии они реже и реже использовали вот это покрывало, но то, что детям дали возможность, это была однокомнатная квартира. И там было очень много родственников, кто-нибудь в гости приезжал вечно. И это помогло детям сохранить свое моральное здоровье, потому что иначе было бы... Ну, это капризы постоянно.
5: Как они еще хотели, живя в однокомнатной квартире с кучей родственников и детей.
2: Ну вот.
5: Не-не-не, так не должно быть.
2: Ну, если возможности нету, и средств нету,
5: что... Ну, вы сами создали такую возможность и нарожали кучу детей.
2: Спасибо.
5: Потому что, ну, а как по-другому? Тут вообще трэш какой-то.
2: Да, но видите, в тесноте да не в обиде. Вот здесь важный принцип. Когда мы соблюдаем границы другого человека, независимо от его возраста, он чувствует себя комфортно. Более того, дети ведь очень часто, когда они шалят, когда что-то ломают там, или еще что-то шумят, это ведь они делают очень часто для того, чтобы привлечь внимание родителей. Как ни странно, для некоторых малышей даже то, что отец отшлепает, они уже довольны, потому что обращено внимание взрослых на меня. И давно уже вот эти исследования ведутся, что человек, когда вызывающий себя ведет, на самом деле ему просто не хватает нормального внимания. И, знаете, я заметил такое, когда видишь капризного малыша и говоришь ему о том, что вот ты требуешь, ну, к примеру, конфетку требуешь, да, и ты ему говоришь, тебе же хочется эту конфету получить? Хочется. Но от того, что ты так требуешь, родители не согласны брать? Он говорит, не согласны. А если красиво попросишь? Он начинает красиво просить. Родителям, ну, они не собирались дать ему эту конфету, но им было так приятно, что ребенок обратился нормально, с обычной просьбой, они ему дали эту конфетку. Потом ему объяснили, что эти конфеты кушать до еды нельзя. Ребенок, уже понимая это, кушает ее после еды. Постепенно выстраивая вот эти границы, на самом деле, вот когда дети приходят в лагерь, они же из разных семей приходят. И там нарушителей границ огромное количество. Но если детям вовремя объяснить, что правила лагеря вот такие, вот такие. Тут еще нужно очень внимательно проследить взрослым, чтобы они первыми не нарушали эти правила. Дети-то они друг за другом проследят там.
3: Самое интересное, что ребенку со взрослым сложнее взаимодействовать из-за там авторитета и так далее. Но если вот, например, на практике вожатства педагогов, если ты садишься с ребенком на один уровень, на самом деле беседа строится по-другому. То есть как бы ты уже не ставишь себя выше, ты рядом с ним, и тогда общение происходит намного легче.
2: Получается, что ты как друг,
3: да,
2: говоришь ему напрямую.
3: Ты понимаешь его как личность. Ты готов с ним взаимодействовать на таких условиях.
6: Ну и разговариваешь с ним на равных прям.
2: Да, и это приятно, потому что вожатый добивается успеха, да, и ребенок понимает, что его ценят. Недавно я обратил внимание, получилось так, что у мальчика, там у нашего соседа был день рождения, и я спросил вот эту группу ребят, как вы будете праздновать день рождения? Ну, они начали рассказывать, какие они хотели бы развлечения, и на самом деле запросы были такие, ну, дорогостоящие. Я им говорю, давайте проведем день рождения этого мальчика, его Арсений зовут, давайте проведем его необычным образом, так, как никогда. Я принес 14 инструментов. Это были вилы, лопаты, это была коса, это были пилы самые разные. И вот мы начали работать. Самым, как вы понимаете, самым ходовым инструментом оказалась коса, она была одна. По очереди их объяснял сначала по технике безопасности, как нужно работать, чтобы вокруг, там, в радиусе 2 метра никого рядом не было. Для ребят, когда мы работали над этими границами, когда я им рассказывал о том, какие правила, как нужно пользоваться инструментом, после того, как они узнали все эти правила, они их использовали, им так было интересно, они почувствовали себя взрослыми людьми.
6: Что они тоже это могут делать.
2: Да. На самом деле у них плохо получалось, но они старались. И к концу вот этого дня рождения, вот этого праздника, они обнаружили, что на самом деле они могут очень многое. И знаете, как специально в этот день мимо работающих детей проходил глава поселения. И еще с такими щедрыми, с такой щедрой похвалой. И, ну, конечно, не сразу ребята сообразили, кто это прошел. Потом они узнали. Им так было приятно, что они выполняют общественно полезные работы. Я вам скажу, сегодня очень многие студенческие организации, они обучают молодежь, студентов, они раскрывают им преимущество того, чтобы, ну, человек не зацикливался на себе, чтобы он учился взаимодействовать там, с другими организациями, с людьми. И многим студентам показывают реальную пользу от того, что они могут делать что-то вместе. Но, опять же, делая вместе, вы не сможете ничего сделать, если не оговорены определенные границы. Хорошо, спасибо. Спасибо, ребят, за участие, то, что вы задавали вопросы, отвечали на них. Есть ли что-то по нашей теме, по границам, если есть, пожалуйста, можете добавить.
3: Мне кажется, что как раз роль эгоизма здесь в том, если ты, пытаясь расширить свои границы, нарушаешь границы другого. Вот, наверное, проблема в
2: ущерб.
3: Да, именно это будет являться эгоизмом.
2: Так, еще?
4: Также интересно, что как бы не все люди открыто обозначают свои границы. Ты не можешь понять, нарушаешь ты его границу или нет.
5: В этом и проблема. У тебя есть рот, ты можешь сказать.
6: Да, иногда по человеку даже самому видно, что ему нравится, что ему не нравится.
2: Ребята, большое вам спасибо за то, что вы участвовали в этой программе. Дорогие друзья, ставьте правильные границы. Соблюдайте их сами. И все у вас обязательно получится. До новых встреч.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
8: Господь на Сионе велик, и высок он над всеми народами.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Заявление пророка Божия. Книга пророка Осии, 11 глава, стихи 7 и 8. «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно». Итак, каково состояние народа? Народ безнадежен. Он именно закоснел в своем отпадении. Он сделал свой выбор осознанно и окончательно. И что же делает Господь? Каковы его чувства? Читаем далее. «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как Содомою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Даже когда народ отступил полностью и бесповоротно, у Бога только одна эмоция и одно желание сердца какое – жалость, жалость. Он не хочет огорчать сынов человеческих. Подобных заявлений в Священном Писании очень много. Смотрим, например, на евангельское повествование. Евангелие от Луки, 19 глава, стихи 41 по 44. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Иисус знал, что Иерусалиму осталось жить несколько десятков лет всего. Он знал, что скоро исполнится пророчество книги Даниила о том, что будут острием меча убиты и отведутся в плен во все народы, и страшное будет в земле той, какую вызывает в нем это осознание реакцию. Он плачет, плачет о судьбе Иерусалима. Посмотрим на книгу пророка Иеремии, 14 главу, стихи 8, 9 и 11. «Надежда Израиля, возглашает пророк, спаситель его во время скорби, для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать, для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти». Давайте сделаем паузу в чтении. Силен ли Господь? Вне всякого сомнения, Он всемогущ. Однако бывают моменты в истории Его взаимоотношений с людьми, когда Он оказывается бессильным. Ты, как сильный, не имеющий силы спасти. Не потому, что Бог не может, а потому, что не имеет права. Как мы знаем из вчерашней темы, если человек грешит, если число грехов увеличивается, то, соответственно, увеличивается власть дьявола над человеком. Человек становится должником, и тогда у Спасителя нет возможности избавить от лукавого. Вначале нужно грехи устранить. Соответственно, когда Господь смотрит на состояние человека, заслужившего проклятие, Он к нему проникается состраданием. Он, сказано, как человек изумленный, но у него нет силы спасать. Более того, 11 стих, Бог говорит Иеремии: «И сказал мне Господь: „Ты не молись о народе сём во благо ему“». Представляете? Есть ситуация, когда даже Бог не может спасти. Божье бессилие или Бог всесилен? Ключ к ответу на этот вопрос находится в руках человека. Почему ты, как сильный, не имеющий силы спасать? Еще одно очень важное место Священного Писания. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, стихи 33 и 40.

0: Ибо Он, Бог, не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Вот это парадокс. Что делает Господь? Наказывает и огорчает сынов человеческих. И когда Он это делает, что происходит в сердце? Он этого не желает делать. Вопрос, зачем делать тогда? Ответ. Таковы параметры устроенной Богом Вселенной. Мы живем по закону причинно-следственной связи. И если человек заслужил проклятие, если дьявол получил власть над человеком, то Бог не будет останавливать действие закона причинно-следственной связи, и Бог не станет спасать человека и освобождать его от проклятия. Он пошлет огорчение и наказание и бедствие. Он позволит процессу идти дальше, но это не по изволению его сердца, говорит Господь. И теперь пророк заявляет, «Зачем сетуй, человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу». Вот здесь у нас лаконичный ответ на все наши вопросы об источнике проклятий. Все Божье, вся Вселенная Ему принадлежит. Он создал эти законы. Он создал эти законы для чего? Для блага, для радости, для счастья. Но если человек грешит, если он своим ключом открывает двери для дьявола, то на себя он должен сетовать. Да, Бог посылает проклятие, но только в одном смысле. В том смысле, что они осуществляются по его закону, по закону, который он озвучил, по закону, который он создал. И если бы Бог хотя бы на минуту изменил действие этого закона, то нас бы давным-давно не стало. Неизменность нашей земли, стабильность нашей Вселенной зиждется на неизменности Божьего закона. И потому Господь страдает вместе с грешником. Он плачет, сердце Его переворачивается, говорит Священное Писание. Он не по изволению сердца Своего наказывает, но, тем не менее, это действие не останавливается до тех пор, пока человек сам не совершит действия, которые дают Богу право освободить его от проклятия.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Итак, вновь вопрос. Проклятия приходят сами или их посылает Бог? Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться неискушенному человеку. Ответ на этот вопрос представляет собой результат глубокого исследования Священного Писания. Я думаю, что ответы, которые мы получили сегодня из Библии, звучат и убедительно, и отвечают на запросы не только интеллекта, но и души, и сердца также. Бог сотворил законы, нарушение которых приводит к проклятию, поскольку действуют Божьи законы, это иногда называется Божьим действием. Ну и сейчас мы готовы с вами представить библейские симптомы проклятий и действия бесов в жизни человека. Первый симптом, который отражен на страницах Священного Писания в 28 главе книги Второзакония. 28 глава представляет собой наиболее концентрированное изложение воли Божьей касательно симптомов и проявлений проклятия. И первое, с чего начинается этот список, это финансовая недостаточность. Я буду читать ряд стихов. 16, 17, 18, 19, 20 и так далее. Номера вы увидите на экране. «Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Проклятие и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать». Иными словами, за что не возьмешься, не будет тебе успеха. засухою, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя. И небеса твои, которые над головой твоей сделаются медью, и земля под тобою железом, вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать на тебя, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Знакомо звучит? Вола твоего заколют в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя». Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Все дерева твои и плоды земли твоей погубит ржавчина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. Будешь служить врагу твоему в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Первый симптом проклятий – это финансовая недостаточность. Второй – телесные болезни. Проклят будет плод чрева твоего, моровую язву, чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. Проказую египетскую, почечуем, коростою, чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться». Слепотою, злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. И наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе». И всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. Далее в Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 22 стихе написано: «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть». В данном случае – причиной болезни был бес. Бес был изгнан, и человек выздоровел. Евангелие от Марка, 9 глава, стихи 17-25. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом нечистым». Иисус запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». В данном случае немота и глухота были следствием беса, который жил в человеке. Еще несколько примеров из Священного Писания. Евангелие от Луки, глава 13, стихи 10, 11 и 16. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться». Скажите, какой бы сегодня диагноз ей поставили врачи? Какая-то болезнь суставов. Так их довольно много сегодня. То есть, ну, заболела женщина, и что поделать? Такая уж судьба. Но Иисус видел, что причина является бес. И далее сказано: «Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» То есть дух немощи – это не настроение немощи. Слово «дух» означает то, что означает. Это значит, была там в этой женщине духовная личность, бесовская, дьявольская личность, нечистый злой дух, бес. Телесные болезни могут насылаться дьяволом и бесами. примеры чему мы рассматривали с вами и вчера, говоря о силе духов, о силе ангелов, о силе бесов. Третий симптом, который открыт в 28 главе книги Второзакония, это душевные болезни. Проклятие, смятение, доколе не будешь истреблен. Смятение – это состояние внутреннего мира. Смятение. Сумасшествием сказано, и оцепенением сердца поразит тебя проклятие. И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Сумасшествие. Далее, не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. Трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Скажите, какие современные слова описывают это состояние последнего стиха? Это депрессия. Депрессия очень точно вмещает в себя все эти описания. Депрессия – это бич современности. Душевные болезни являются симптомами проклятий, согласно 28 главе книги Второзакония. В Евангелии от Луки, 8 главе, в 35 стихе написано: «И вышли видеть происшедшие, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись». Когда человек был освобожден от бесов, к нему вернулся здравый рассудок. Соответственно, присутствие беса может снижать способности рассудка. Второе послание Коринфянам, 4 глава, стихи 3 и 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, что сделал, ослепил умы». Дьявол посылает душевные болезни. И это третий симптом проклятия, который мы можем обнаружить в Священном Писании.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Четвертый симптом – это проблемы в семье, в личной жизни. С женою обручишься, а другой будет спать с нею. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Человек, находящийся под проклятием, никак не может, как говорят у нас на Руси, устроить свою личную жизнь. Конечно же, Слово Божье, описывая нам семьи людей, живших с Богом, рассказывает, что они создавали семью в разное время, в разном возрасте. То есть, время создания семьи вовсе не обязательно является каким-то показателем. Но если обручился, и вдруг перед свадьбой все расстроилось, и если снова это повторилось, и так уже седьмой раз, значит, надо задуматься. Помните, у проклятия какая природа? Хронический характер. Если, в принципе, в роду, в семьях все неладно, значит, есть основание задуматься. Библия говорит о разделении отцов, матерей с одной стороны и сынов и дочерей с другой стороны. Говорится, будешь смотреть и будешь не в состоянии ничего делать, потому что они в плен попадают, в плен разного рода. Проблемы в семье очень ярко и, я бы даже сказал, гротескно описаны в 28 главе книги Второзакония. Читаем далее. «И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которые Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него». и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стесни тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего, и на сына своего, и на дочь свою, и не даст им последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которых она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. Кто и какое человеческое существо, какой отец и мать может быть в состоянии есть плоть своих детей? Даже когда на самом деле уже смерть смотрит в глаза, даже когда на самом деле понимаешь, что умрешь, если не съешь, но есть своих детей, на это способен только человек, находящийся под проклятием. Потому что все начинается внутри. Вначале смотришь безжалостным оком. Вначале нет жалости, нет сострадания, нет любви. А это у многих отсутствует в семьях. Родители часто относятся к детям своим как к какой-то помехе в жизни. Вот жизнь моя теперь остановилась, минимум на 5 лет, говорит мама, возвращаюсь из роддома. Это действие проклятия. И, конечно, когда нет таких стесненных обстоятельств, что есть нечего, когда ты не в осаде, то до этого и не доходит дело. Но по сути своей, многие на это были бы готовы, если бы такие обстоятельства пришли. Это действие проклятия. Каким должен быть народ, чтобы быть в состоянии это делать? Итак, проблемы в семье. Они могут быть масштабов изуверских, они могут быть только в зародыше, но суть одна – нету благословения в семейной жизни. Далее, 5-й симптом. Он выражен в Священном Писании в 28 главе книги Второзакония следующими интересными словами. «И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах». Представьте себе человека, который здоров, умен, образован, все должно бы получаться, все должно бы ладиться, есть все тому предпосылки, и он даже и родился у родителей со связями и так далее, и так далее. Но ничего не ладится. За что бы ни брался, все не ладится. А таких говорят, он невезучий. Если на кого-то на стройке и упадет кирпич сверху на голову, то всем известно на кого. Если что-то и должно случиться плохое, то, как правило, можно уже ожидать, с кем именно. Знаете ли вы таких людей? Есть люди, которым по жизни, как говорят у нас, не везет. Эта фраза описывает человека, который неестественно часто попадает в различные ситуации, то есть с ним все время что-то случается. Он ходит в полдень, как будто в потьмах. Это хроническое невезение. Он постоянно спотыкается, у него ничего не ладится. Это симптом проклятия. 6-й симптом, который мы находим в 28 главе книги Второзакония. Проклятие. «Доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Евангелие от Марка, 9 глава, 22 стих. «И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». 6-й симптом – это безвременная смерть. Когда человек в силу разных обстоятельств уходит в молодом, цветущем возрасте. В Священном Писании есть такое понятие, как срок жизни человека, как время жизни человека. В книге Екклесиаст, 7 главе написано: «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Значит, Бог каждому определил какой-то век. Каждому Бог дал потенциал прожить столько-то. У каждого есть запас жизненных сил, здоровья и так далее на определенный срок. Но человек может раньше уйти из жизни, если он находится под проклятием. И вот второй отрывочек, который мы прочли с вами, представляет собой внешне, со стороны, попытки самоубийства. Это только Бог открывает нам, что это дух бросал человека в воду. А прохожие могли бы сказать, у него в жизни не сложилось, потому он решил прыгнуть с большого моста и высокого. То есть только Бог знает, почему самоубийца заканчивает жизнь именно таким образом. То есть попытки самоубийства могут быть признаком одержимости, влияния бесов или проклятия. Не всегда, но это может быть признаком. И в особенности, если эта характеристика повторяется из рода в род. Если в этом роду это стандарт, тогда надо серьезно задуматься. Седьмой симптом, который мы находим в Священном Писании. Евангелие от Марка, 1 глава, стихи с 21 по 24. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил». И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святый Божий». Седьмой симптом – это сопротивление Божественному. Когда начинает звучать Слово Божье, то человек, до того весьма выдержанный, интеллигентный, весьма тактичный, способен вдруг именно взорваться. У него начинают гореть страшным огнем глаза, меняется цвет лица. Человек, кажется, наполняется такой яростью, которая совсем ему не присуща, потому что он милый человек в общении. Вот если есть такие перепады, необъяснимые, неприсущие проявления для человека или его характера, это может быть следствием присутствия там беса. Вот это сопротивление Божественному, истине Божественной, проповеди Слова Божия – это признак проклятия. Неоднократно на вечерах, посвященных исследованию этой темы, начинаются явления, который я обещал вам не описывать во время первой нашей встречи, потому что цель моя – не рассказывать о своих личных опытах, а провозглашать истину Слова Божия. Но я, к сожалению, неоднократно видел, как во время проповеди Слова дьявол начинает корчить человека. Это реальность. Это один из признаков проклятия – сопротивление Божественному.
1: Разрушенное проклятие. В студии Виталий Алиник.
0: Еще один – необычайная сила. Евангелие от Марка, 5 глава, 1, 4 стиха. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его». Подобных случаев известно очень много в душепопечительской практике. Когда одна женщина хрупкого телосложения в состоянии отшвырнуть в другой угол комнаты служителей числом 2, 3, 4 человека, которые пытаются совершить молитву изгнания бесов. Эта необычайная сила человеку неприсущая является свидетельством наличия там дьявольской силы. Книга Деяний апостолов, 19 глава, стихи с 14 по 16. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Необычайная физическая сила. Девятый симптом – это членовредительство. Евангелие от Марка, 5 глава, стихи 1, 2 и 5. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, и вот его поведение. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни». То есть здесь цель дьявола не была в том, чтобы убить этого человека, а именно изуродовать его. Членовредительство может быть признаком присутствия и действия дьявола. Книга Левит, 20 глава, 6 стих, 10 признак – разврат. Именно страсть, неудержимая страсть к разврату. Левит, 20 глава, 6 стих гласит: «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». Вот эта фраза «блудно ходить», она понимается некоторыми как духовное блудодеяние. И этому в действительности есть место в языке Священного Писания. Однако перед нами здесь нечто гораздо большее. Обращение к волшебникам и результат блудодеяния. Об этом Слово Божье пишет нам неоднократно. Посмотрим на еще один пример. Книга Осии, пророка, стихи, глава 4, стихи с 11 по 13. «Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда вел их в заблуждение, и блудодействуя, они отступили от Бога своего». Здесь уже яснее сказано, правда? Именно блудодеяние. Почему? Потому что дух блуда есть. Есть дух, поставленный на то, чтобы вызывать в человеке желание блудить. Читаем далее. «На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают каждение под дубами, тополями, теревинфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши». Почему? Потому что действует дух блуда. Книга Осии, 5 глава, 4 стих. «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали». Еще один признак, еще один симптом проклятия – это публичное обнажение, желание показать себя во всей красе, так сказать. Евангелие от Луки, 8 глава, стихи 27 и 35. «Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени и в одежду, не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах. И вот когда бес был изгнан, тогда произошло следующее. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, какого? Одетого нашли, и в здравом уме, и ужаснулись». Коль скоро, как мы выяснили в начале нашей встречи, существует разная степень бесовского влияния на человека, существует разная степень одержимости, соответственно, разная бывает и степень оголения. 12-й симптом проклятия – рабство у наркотических средств. Книга Осии, 4 глава, стихи 11 и 12. «Блуд, вино и напитки овладели сердцем их. И тут же сразу же народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ». То есть народ занимается чем? Колдовством. «Колдовством, ибо дух блуда вел их в заблуждение, и блудодействуя они отступили от Бога своего». То есть к блудодеянию добавляется еще и пристрастие к вину и напиткам, которые опьяняют человека. Рабство у наркотических средств повторяется в качестве признака одержимости в Священном Писании неоднократно. В частности, книга Откровения, глава 18, стих 23. «И волшебством твоим, сказано, введены в заблуждение все народы». Слово «волшебство» здесь весьма интересно. В подлиннике это греческое слово «фармакея». Вновь знакомо звучит в русском языке, правда? «Фармакея». Отсюда фармацевтика, фармацевт и так далее. Чем занимаются фармацевты? Речь идет вот о чем. О практике древних колдунов, использовать наркотические средства во время сеансов с духами. То есть человек принимает определенный наркотик, как правило, выпивает какую-то жидкость, какую-то смесь, и это состояние наркотического опьянения помогает ему войти в транс, войти в общение с бесами, войти в общение с дьяволом. Итак, рабство у наркотических средств, это, согласно Священному Писанию, может быть признаком проклятия, это может быть признаком даже более серьезной степени зависимости от духов зла, признаком одержимости. И, наконец, последний в сегодняшней встрече, 13-й симптом. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 2 стих. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Как ходили к идолам, как поклонялись бесам, как будто вас вели. Человек понимает, что лучше было бы и не ходить, но ничего с собой не может поделать, потому что это именно пристрастие. У него фактически уже не остается своего собственного мнения. Это обозначается термином «безволие». А таких говорят «он» или «она» такой слабохарактерный, такая бесхарактерная. Это неспособность сказать «нет». И в особенности речь идет о влиянии дурной компании, когда человек не в состоянии постоять за свои принципы. И он просто-напросто вот как его ведут, так он и идет. Это может быть признаком проклятия. Так сказано, ходили язычники поклоняться своим богам. Итак, сегодня мы изучаем тему симптомы проклятий. Многие, по моему опыту, прослушав эту тему, наполняются диким буквально ужасом. Потому что чувствуют себя так, как будто бы о них писал пророк Исаия в первой главе, в стихах 5 и 6. «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем». Исаия писал здесь не столько о физических болезнях, сколько о духовном состоянии. Как Иисус Христос, говоря слова «нездоровые имеют нужду во враче, а больные», имел в виду именно духовное состояние. Если вы какой-то из симптомов увидели в себе или в своей семье, или у близких вам, знайте, что Господь раскрывает вам правду. Знайте, что Господь открывает вам симптомы проклятий только лишь с одной целью. Конечно же, не для того, чтобы лишить вас надежды и ввергнуть в пучину отчаяния. Господь говорит, книга пророка Иеремии, 33 глава, 6 стих. «Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины». Бог может уврачевать, Он обещает уврачевать. В книге пророка Осии, в 14 главе, 4 стих, «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Господь приготовил исцеление. Он желает, чтобы мы посмотрели правде в глаза и поставили себе диагноз для того, чтобы искали у Него мази целительной, для того, чтобы обратились к Его исцеляющей силе. И Он в состоянии преодолеть всякое проклятие, всякую одержимость, всякую степень зависимости от дьявола, потому что Он нас любит.
2: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Лицом к лицу. Ведущая. Директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня очень интересная тема разговора – прощение. Простить, быть прощенным. Не простить, не быть прощенным. И разговаривать с нами на эту тему будет гость, который знает о прощении не понаслышке. Сегодня у нас в гостях Александр Доронин из Оренбурга. Спасибо большое, Александр, что вы к нам приехали. Вообще-то встреча достаточно случайная, фактически совсем случайная. Мы с Александром в церкви познакомились вчера и как-то вот немножко разговорились и решили, что нужно записать программу. Так что встречайте, дорогие друзья. Знакомимся сегодня с Александром. Сразу хочу предупредить, что история очень интересная. Вы можете обратиться к Александру, если у вас возникнут какие-то вопросы. Может быть, у вас возникнет необходимость в том, чтобы получить какую-то от него консультацию, потому что человек с глубочайшим жизненным опытом. Александр, давайте начнем сначала. Вот где вы родились, в какой семье, как складывалась ваша жизнь?
2: Здравствуйте, спасибо за приглашение. Ну, я хочу начать с того, что родился я в городе Москве в мае месяце 29 числа 1975 года. На третий день, как я родился, моя мама написала заявление об отказе на меня, как на своего сына, ребенка, заявление в связи с тем, что у нее сложились очень тяжелые жизненные обстоятельства, и она отказалась. Я остался в роддоме.
1: А вы можете сказать, какая у нее была семья? Что были за обстоятельства в тот момент у вашей мамы?
2: Она была разведенной, то есть мать-одиночка. У нее был старший сын, то есть мой брат, на руках. Ему было 4 годика. Вот. Ну и плюс ко всему еще и была алкогольная зависимость.
1: Вот. И вот а условия жизни какие-то были? Квартира?
2: Квартира была, да, она жила в квартире. Ее родители, мои дедушка и бабушка, ветераны Великой Отечественной войны, жили с ней вместе.
1: Просто вот, она поняла, что она не справится с еще одним ребенком. Приняла такое решение.
2: Вот. Что-то испугало ее, и она приняла такое решение. Вот. И я был оставлен в роддоме.
1: Вот мы говорим сегодня о теме прощения, об отношениях с мамой Александра мы будем еще сегодня говорить. А вот об отношении тех людей, которые восприняли. Ну, естественно, в том возрасте вы не помните, как восприняли в роддоме, но вот потом, как складывались ваши обстоятельства, как одного ребенка, ну вот оставленного ребенка вот во всех этих заведениях. Есть ли тут о чем говорить? Вот есть ли там кого прощать?
2: Если людей, которые потом принимали непосредственное участие в моей жизни, то, конечно же, наверное, есть, потому что люди, с которыми я потом соприкоснулся, они действительно приняли самое непосредственное участие в моей жизни. Я до 5 лет в Москве рос в доме малюток. В 80-м году проходила Олимпиада в Москве, и, естественно, определенная зачистка города Москвы происходила, и детские дома, и все ненужные элементы высылались за 101 километр города Москвы. И я и еще 120 детей, маленьких пятилетних, были отправлены самолетом, кого в Сибирь, а кого на Урал.
1: Таким образом. А почему детский дом, маленькие дети, почему это ненужные элементы во время Олимпиады?
2: Такое решение принимал Моссовет. Это потом я уже, когда поднял архивные документы, я понял, что это решение принимали чиновники, но мне неизвестны причины, почему это было решение принято. Но тем не менее я попал в город Оренбург, в землю казачества уральского, вот, и рос уже там. Там я пошел в школу в 1981 году, в первый класс. И закончил школу в 1991 году.
1: Расскажите, пожалуйста, немножко о жизни в детском доме. Как было в Москве, как потом было в Оренбурге, какие были отношения между детьми, какие были отношения к вам взрослых. Пожалуйста.
2: Жизнь мою в детском доме в Москве я практически не помню, потому что мне было 5 лет. Единственное, что я помню, это аэропорт, который нас перевозил. Нас на машинах ночью перевозили в аэропорт, и в аэропорту уже нас, маленьких малышей, погрузили в самолет и привезли в Оренбург. Там, в Оренбурге, нас дислоцировали по разным детским домам, и я попал в один из первых детских домов своих. У меня их было всего 5. И мои первые впечатления были такие, связанные вспоминания с этим. Это новый коллектив, новые дети, новая обстановка. Было немножко очень дискомфортно для меня, для как малыша, это все. Взаимоотношения приходилось налаживать заново, налаживать контакты с детьми. Отношения сотрудников детского дома были хорошими, если не учитывать один случай, который произошел со мной в первом классе. Я переходил с первого во второй класс. Это было лето. На лето нас отправляли всегда в детские лагеря. Вот. А в тот год, с 81 года по 82, я остался в детском доме. И у нас был тихий час, нас, малышей, укладывали спать. И так сложилось, что во время тихого сна я тихого часа попросился на улицу. Вот, и воспитательница не разрешила мне этого сделать. И она меня высекла прыгалкой. И скакалка такая, знаете, резиновая. У меня шрамы были потом 3 дня. Это единственный случай был за все 10 лет в детском доме, у меня их было 5 детских домов, когда было применено вот рукоприкладство ко мне, как к ребенку. Вот. И я это очень сильно запомнил. Вот. В остальном же, каждый раз, переходя из одного детского дома в другой, я научился коммуникации, налаживать отношения. Где-то приходилось отстаивать свою точку зрения, независимость, потому что коллектив большой был, детей много было. Вот.
1: Какой вы были ребенок? Тихий, спокойный или такой независимый, самостоятельный?
2: Я был неспокойный ребенок, и с этим связаны мои частые переходы из одного детского дома в другой. Были ребята, которые со мной с Москвы тоже самолетом прилетели. Вот, и я постоянно с ними дрался. То есть отстаивал как бы свою независимость, свою точку зрения. Вот. Поэтому я был сложный ребенок. Вот.
1: И вот вы говорите, что за всю вашу историю проживания в детских домах вы можете вспомнить всего лишь один вот такой вот эпизод, когда к вам отнеслись старшие руководители, воспитатели, когда отнеслись вот таким неподобающим образом. То есть вот мы сегодня говорим о прощении. Есть ли вот за что прощать? Или же, наоборот, вы испытываете благодарность к тем, кто... Ведь воспитателям в детском саду тоже очень нелегко. Тут порой одному своему родному ребенку не хватает сил, внимания и времени. А там столько детей. Это ведь очень сложная профессия.
2: Находясь в этих учреждениях, конечно, мы вели себя соответствующе с некоторым состоянием бунта. и когда были малышами, и когда подростками уже особенно это ярко проявлялось. Но уже потом с определенными обстоятельствами жизни я осознал, или точнее это как-то пришло само собой, что я этих людей люблю. Я не просто их там ненавижу, у меня не было причин ненавидеть там воспитателей в детских домах, учителей моих. Вот. А наоборот, какая-то любовь появилась. Но это тоже не случайно появилось. Вот у меня теплое воспоминание.
1: А в каком возрасте примерно вот появилось осознание того, что вы их любите?
2: В 16 лет.
1: 16 лет. Это вы еще были в детском доме?
2: Да, я еще был в детском доме. Уже когда нужно было выпускаться, и пришло вот это понимание, что сколько люди сделали для меня. Для нас, детей. Вот. Относительно моей мамы, чем больше я проживал жизнь, тем потребность в материнской ласке, она тускнела. Но, тем не менее, воспитатели в детском доме, они умели как-то компенсировать вот отсутствие родителей в нашей жизни. Вот. Их было немного, воспитателей, но мы до сих пор с теплотой вспоминаем о них, и даже мы ездим к ним в гости до сих пор. Вот. Поэтому потребность вот, простить мою маму, она появилась чуть позже. Чуть позже. И с этим были связаны определенные сложившиеся обстоятельства.
1: Понятно. Я хочу сейчас сделать достаточно большой скачок во времени и спросить вас о том, чем вы занимаетесь сейчас, есть ли у вас своя семья, как вы вообще относитесь к жизни и счастливы ли вы в жизни?
2: Да, сейчас я работаю в структурах «Газпрома». Я водитель второго класса. И у меня есть семья, жена, зовут ее Ирина, дочь 6 лет, зовут ее Даша, Дарья Александровна.
1: Вот расскажите, пожалуйста, ребенку, воспитаннику детского дома, затем подростку, затем юноше, трудно ли свою семью создать? Трудно ли он вступает в отношения вот такие, когда это уже небольшой коллектив, в котором он воспитывался с самого детства, а когда это уже отношения близкие в семье?
2: Было сложно создать семью, потому что и материальная часть сказывалась, и, конечно же, психологическая сторона сказывалась. Вот. Но я благодарен.
1: Материальная часть, это имеется в виду, что все-таки не сильно большой достаток, да? Ну, например, жилье, там доходы какие-то большие. Этого все-таки у детдомского ребенка нет.
2: Да, мы выпускались из детских домов, и мне дали всего лишь 3 перемены одежды. Вот. И денег не давали. И выпускали в казенные также учебные заведения, и мы там росли и продолжали получать образование там. Жили в общежитиях. Вот, и поэтому в этом плане было сложно.
1: А немножко расскажите все-таки, как вы познакомились со своей женой и какие у вас сейчас с ней отношения?
2: С супругой мы познакомились в 2004 году. Она пришла в церковь, куда я ходил. Мы там с ней встретились и познакомились. После того, как мы познакомились, я предложил ей поближе познакомиться со мной. Мне была интересна она, была интересна ее семья. И там мы с ней, познакомившись, стали друг друга лучше узнавать. Она приехала в это время из Германии, она работала и жила в Германии по приглашению. И там она познакомилась с верующими людьми в Германии. То есть я тогда не подозревал, что Бог приготовит мне жену именно в совершенно другой стране. А встретились мы именно в церкви. Вот. И она как-то откликнулась с особой теплотой ко мне. Она сразу узнала, что я бывший воспитанник детского дома. И это ее не испугало. Вот. И таким образом мы стали дружить. И в 2009 году мы сыграли свадьбу.
1: То есть вы 5 лет были знакомы?
2: Да, мы 5 лет дружили. И потом расписались, обвенчались с ней. И так вот создалась наша семья.
1: Ну, слава богу, мне как-то хотелось вот из этих все-таки таких тяжелых времен, пока Александр воспитывался в детском доме, перейти вот к хорошему, к светлому состоянию, в котором он пребывает сейчас. И у вас, Александр, прозвучало еще, что вы уже были в церкви, вы уже были верующим человеком. Вот сыграло ли какую-то роль

0: И учившись там, на каникулах, мы оставались одни, и я поехал в детский дом. Там был у нас один дедушка-сторож, и он часто нас приглашал к себе в гости. И 6
1: То есть вот
0: января...
1: доброту проявлял, у него была жалость к этим детям,
0: Да,
1: любовь. То
0: да.
1: есть он просто, вот просто приглашал
0: Из
1: к себе.
0: любви к нам он приглашал нас. И он, кстати, научил меня на гитаре играть. Приехав к нему на каникулы, как сейчас помню, это было 6 января 91 года, уже был вечер, и он подарил мне книжку и говорит: «На, почитай, может быть, она тебе пригодится в жизни». Я сегодня ее принес сюда.
1: Покажите, пожалуйста.
0: «Жизнь Иисуса Христа и история Первой Церкви». И вы знаете, я когда ее начал читать, читал я
1: Это вот
0: ее.
1: прямо та самая книжка,
0: Да,
1: которую он вам
0: да.
1: подарил. Я смотрю, что она уже заклеенная.
0: Ей почти 30 лет уже этой книжке. Когда я начал ее читать, я не мог оторваться, и у меня ушло 40 минут, когда я закрыл последнюю страницу. Уже было темно на улице, только снег падал, и за окном собаки деревенские лаяли. Это что у меня запомнилось. И у меня текли слезы по глазам, потому что я увидел жизнь человека, который творил столько добра, и его ни за что распяли. А у нас у бывших детдомовцев очень остро развито чувство справедливости. То есть у нас мы очень обострены в этом плане. И это огромное впечатление на меня наложило. Таким образом, это было первое знакомство с Богом. И потом это помогло мне при моей первой встрече с моей мамой, когда мы встретились, решить вопрос прощения.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, сегодня в гостях у телекомпании «Три ангела» Александр Доронин. Если вас трогает его история, если, возможно, вы сами воспитывались или сейчас воспитываетесь в детском доме, или же есть у вас кто-то, друзья, знакомые, то вы можете обратиться к Александру, пообщаться с ним. Вы можете нам написать или позвонить, и мы передадим вашу информацию ему. Или же, если вы являетесь пользователем интернета, если вы участник социальной сети ВКонтакте, то там вы найдете Александра Доронина из Оренбурга, и он мне сейчас сказал, что он будет очень рад, если вы ему напишете. Сегодня мы говорим о прощении или непрощении. Вот, Александр, ну, характер чувствуется, что, хотя сейчас очень вы такой смиренный, спокойный, но характер чувствуется, что был непростой. Вот можно говорить, что, например, до какого-то периода вашей жизни было все-таки непрощение мамы, было какое-то, возмущение тем, что она вас оставила, когда вам было 3 дня всего лишь, или же по-другому это было? И помогал ли Бог как-то в том, чтобы вот вы это чувство прощения обрели или, наоборот, может быть, вы его не обрели? Расскажите.
0: Да. Вы знаете, чувство обиды и даже, я бы сказал, чувство мести, желание отомстить, оно было, жило во мне до знакомства вот с этой удивительной книгой «Жизнь Иисуса Христа», где я познакомился с Господом, с Его.
1: Что значит желание отомстить? То есть вы постоянно об этом думали, помнили, или это просто накатывало в какие-то...
0: Это накатывало, это не было как бы постоянным. Вот просто когда складывались какие-то очень жизненные трудные ситуации, вот, конечно, я вспоминал об этом, что почему вот все люди нормально живут, а нам приходится прорываться через сквозь тернии целые обстоятельств, чтобы решить какие-то вопросы. И это было до встречи с Господом, знакомства с Богом, до того, пока я не стал верующим человеком. Это мне очень сильно помогло, потому что некоторые ребята из детских домов действительно мстили родителям,

0: в буквальном смысле этого слова.
1: Находили их.
0: Они находили их, да, и это очень плачевно заканчивалось для родителей, которые их бросали.
1: Угу.
0: Вот.
1: А у вас как было?
0: Мы встретились с мамой в Москве. Это произошло, я бы не сказал, случайно. Я поехал на заработки в город Москву, на свою родину, в Малую. Тогда я еще не был женат, это был 2005 год. До свадьбы оставалось 4 года.
1: То есть уже познакомились?
0: Да, мы уже с супругой познакомились, но она не была еще женой моей. Угу. И находясь в Москве, я взял с собой вот эту бумажку, которую она писала в роддоме. Угу. Заявление об отказе, угу, на меня, как на своего сына, отказ от родительских прав.
1: Это детям, которые воспитываются в детдомах, да, когда их выпускают, отдают такой,
0: да,
1: документ?
0: Да, угу, им отдают этот документ. И он у меня был всегда со мной. И я, посмотрев адрес, где мама жила, она оставила информацию. Я поехал по данному адресу в паспортный стол. Угу. И там сотрудница паспортного стола в считанные минуты, буквально за 5 минут, нашли адрес мамы, угу, и дали мне всю информацию и сказали: молодой человек, езжайте туда, и если ее там нету, вы приедете обратно. Если она там, вы тоже приедете и сообщите.
1: Что вы испытывали в тот момент?
0: Я испытывал чувство волнения. Я волновался очень сильно. И когда я поехал, нашел район, улицу, дом, квартиру, звонок, нажал дверь, мне открыла женщина невысокого роста, пожилая. Уже видно было, что она пенсионерка. Цвет волос у нее был такой красно-каштановый. Она вышла в халате, в очках, и спросила: вам кого? Я говорю: мне вот Доронину Татьяну Ильиничну. Она говорит: это я, что вы хотели? Я говорю: я хотел увидеть Володю Владимира, то есть это мой брат старший. И она переспрашивает и говорит: а вы кто? Его сослуживец, она подумала, что мы вместе в армии служили. Я говорю: нет, я по другому вопросу. Я достаю этот документ, и я даю ей. Она берет этот документ, и где-то с полминуты она внимательно читает то, что было написано 30 с лишним лет назад.
1: Ее рукой.
0: И когда она прочитала, она сквозь очки так посмотрела и сказала: так я же от него отказалась. То есть она не догадалась даже, что это я стою перед ней. И тогда я открыл все, скажем так, карты и сказал: это я. Вот. И она побледнела, но надо отдать должное, она сразу пригласила меня в квартиру. Мы прошли с ней на кухню, и около 3 часов мы просидели с ней на кухне. Она безмолвствовала, она не могла ничего сказать, она была в шоке. Вот. И все 3 часа я говорил, рассказывал о том, как я прожил жизнь, каким я стал. Угу. И вот это чувство, чувство облегчения у меня, оно, ну не сказать, что прям наступило, но тут было больше волнения, наверное. Но я так был рад, что я ее увидел в благополучии, что она хорошо живет, уже пенсионерка. Угу. Вот так произошла наша встреча, и я был очень этому рад.
1: Угу. Вот из тех чувств мести, ну, желания мести, которые были когда-то до того, как вы стали верующим человеком, потом вы стали верующим человеком, уже были, наверное, какие-то другие чувства. Вот вы можете вспомнить, какие из этих чувств вы испытывали в тот момент?
0: Момент нашей встречи?
1: Да.
0: Это было волнение. Mm-hmm. Мести уже не было. Мести не было. Было больше волнения. Как она встретит, как отреагирует. Потому что были случаи, когда дети находили родителей, и они говорили: зачем ты меня нашел?
1: родителей.
0: Не нужно было этого делать. Вот. Мама спокойно отнеслась к этому. Определенное волнение у нее было, конечно. Mm-hmm. Вот. Но у меня чувства мести не было, потому что к этому времени я уже был верующим человеком, сознательно верующим. И я к этому спокойно отнесся, я это спокойно пережил. Mm-hmm. У меня улетучились все негативные к этому моменту mm-hmm. ощущения и чувства.
1: Вот мне очень показалось ценным то, что вы сказали, что вы были рады, что она сама находится в хороших жизненных обстоятельствах.
0: Да, да.
1: Что она, ну, живет в квартире, что она достаточно обеспечена. Ну, какой образ жизни она вела, я не знаю, вы не говорили об этом. Вот. А у меня такой вопрос, как она отнеслась к тому, что вот вы сказали, что кто-то говорит, зачем, что кто-то из родителей может сказать, зачем ты меня нашел? А как она отнеслась к тому, что вы ее нашли?
0: Спокойно. Сперва спокойно. Мы даже после этой встречи с ней встречались несколько раз. Потом я ей сказал, что я хотел бы увидеть брата. Это ее тоже душу взволновало в какой-то степени, потому что она переживала, как воспримет эту информацию ее сын, который всю жизнь прожил с ней, с твердым убеждением, что он один ребенок в семье. Mm-hmm. И это как бы подняло определенную волну чувств в ней. И она со страхом сказала, может быть, подождем, не будем этого делать. Такая реакция была. Но потом она согласилась все-таки рассказать моему старшему брату, что я есть. Ей было нелегко. Когда я наблюдал вот за этими переживаниями ее, я понимал, что ей сложно, ей трудно это сделать. И где-то в какие-то моменты я даже молился Господу, чтобы он дал ей силы и помог это сделать, рассказать моему брату, что я есть. И, ну, это произошло, и бремя сняло как бы с ее души, ей стало легче. Брат был удивлен, и он тут же созвонился со мною, и мы встретились с ним. Это было 2 августа, как я сейчас помню. Наша встреча произошла у него в доме. Он встретил меня и был крайне удивлен. И очень много мне тогда он вопросов задал. И после этой встречи с братом развитие отношений с нашей мамой, они сложились очень ровно. Очень ровно. Вот. И мы общались с ней где-то около года после нашей первой встречи. Потом резко вдруг что-то случилось, переменилось. Вот. Мне позвонил брат и сказал, «Саш, не приезжай ко мне больше». Я его спросил, «А что случилось? Почему?» Вот. И он мне сказал, что у нас есть подозрение, что ты нашел нас, чтобы отсудить квартиру. Я, конечно, был в шоке. Вот. Я говорю, Володь, это не так. Вот. И он все-таки попросил не встречаться, не звонить больше. И наши отношения, они остановились. И приобрели вот такую стагнацию такую.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Александр Доронин. Если вам интересно то, о чем мы говорим, если вы сами воспитываетесь в детском доме или, может быть, воспитывались и проходите через какие-то трудности общения с вашими родными и близкими, вы можете написать нам, мы передадим ваши контактные данные Александру. Или же, если вы пользуетесь интернетом, то в социальной сети ВКонтакте Александр Доронин из города Оренбурга. Это имя нашего гостя сегодняшнего. Он с удовольствием с вами пообщается и будет очень этому рад. Александр, вот возвращаясь к теме прощения, вот это, в общем-то, вы получили, ну, не знаю, там, плевок в лицо, такую вот пощечину, когда вам сказали, что вы их нашли для того, чтобы отсудить у них квартиру. Была ли такая первая реакция все-таки вот этого же самого возмущения, вот этого непрощения? Или Бог мгновенно как-то помог?
0: Было ощущение сожаления, но ни обиды, ни мести, ни еще каких-то вещей, таких связанных с местью или с обидой, или с непрощением. было сожаление. Вот это чувство было, что жалко, что люди так и не поняли.
1: Да. Очень интересно, Александр. Просто вот очень так глубоко, это очень трогает. В моей жизни, в моем жизненном опыте ничего подобного не было ни у самой, ни у близких людей. Это очень трогает до глубины души. Я прямо ощущаю даже, что слов-то мне не хватает, как вот говорить об этом. Я знаю, Александр, что вы помогаете людям, оказавшимся вот в таких же жизненных обстоятельствах. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом.
0: Когда я встречаю таких же ребят, девушек, девочек, бывших воспитанников детского дома, я всегда иду на контакт и на встречу с ними и пытаюсь объяснить им, что есть другой путь. Не путь отчаяния, путь мести и мщения, но есть путь другой. Это более светлый путь, более спокойный путь – это путь веры в Бога, путь прощения.
1: И... А вот скажите мне, это вот не просто самообман, какой-то вот такой вот, ну, закрыть глаза на реальность, внушить себе что-то. Может быть, вот так ведь кто-то вам может ответить?
0: Кто-то не верит, да, кто-то не верит, потому что люди выходят ожесточенными, и очень тяжелые обстоятельства накладывают отпечаток на характер, на взгляд на жизнь. И нелегко это, не всегда легко это сделать таким людям, как мы, воспитанники детских домов.
1: Да. И как вы помогаете? Что вы объясняете человеку? И какой, например, процент откликается на то, что вы говорите положительно, а как многие отвергают все-таки?
0: Очень маленький процент. Это... Если из 100%, может быть, процентов 5-6. То есть в основном большая категория, часть людей, вышедших, не принимают и ставят стену, заслон, неверие в то, что может что-то по-другому быть в жизни.
1: А что бы вы могли сказать? Вот сейчас у нас очень большая аудитория, она многомиллионная. Нас могут потенциально смотреть очень много людей. И среди них наверняка есть те, кто живут, вот, испытывая такие чувства, непрощение, желание мести. Ведь вот вы были таким же.
0: Да.
1: И вы стали другим. Что вы могли бы сказать таким людям?
0: Ну, я хотел бы сказать этим людям, дорогим слушателям нашим, телезрителям, что когда-то ко мне обратился Бог с такими удивительными словами: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Вы прочитали эти слова в Библии?
0: Да. И поверить в эти слова, поверить, что Бог может вмешаться в вашу жизнь и не только изменить вас как личность и убрать все отрицательные преграды вашей жизни, но и изменить изнутри, сердце изменить. В сердце поселится радость и прощение. Самому мне было это невозможно сделать, практически невозможно. Но когда я познакомился с Богом в ту ночь, когда мне было 17 лет, я услышал его слова эти из этой удивительной книги «Библия» и понял, что это касается меня лично. Меня лично. И я поверил в это. И потом Бог принял самое удивительное участие в моей жизни. Это происходит через обстоятельства, через встречу с удивительными людьми, добрыми людьми. И таким образом Бог принимает участие. Мне хотелось бы пожелать, чтобы если у вас есть какие-то проблемы, есть какие-то вопросы к этой жизни, к людям и даже к Богу, то мне хотелось бы пожелать, чтобы вы обратились к Нему напрямую и рассказали бы Ему все. Я думаю и уверен в этом. И знаю на личном опыте, что Он всегда поможет простить, понять и укрепиться в этой жизни.
1: Вот мне кажется, что то, возражение, которое, может быть, прозвучало бы сейчас от большинства из тех, кто нас слушает, ну, мне так кажется, что я не слишком хорош, я недостаточно правилен, я слишком грешен, чтобы, как вот ты сейчас, Александр, говоришь, вот возьми и обратись к нему напрямую, и он поможет, и он изменит. А мне сначала надо вот отказаться от того-то, бросить то-то, сделать то-то.
0: Мне кажется, что нужно прийти к таким, какой ты есть. Нет необходимости во враче, если ты здоров. Но если ты болеешь душой и телом, то нужен врач, который бы исцелил твою душу, твое сердце, твои мысли, твое представление о жизни. И, конечно же, этим врачом может оказаться Бог. Вот такой ответ я мог бы дать этим людям. Это хорошо, что если эти проблемы, они у вас есть, то гораздо больше причин обратиться к нему, гораздо больше. Если этих проблем нету, то и необходимости нету, самой необходимости.
1: А вы считаете, много таких людей, у которых нет подобных проблем? Вот вы, вас оставила мама, а кого-то мама не оставила, а проблемы есть все равно?
0: Мне кажется, каждый житель в нашем городе Оренбурге, в городе Нижний Новгород и в каждом городе на этой земле есть человек, который в этом нуждается. Потому что Бог пришел в этот мир для того, чтобы спасти и исцелить всех. Всех. Не только нас, детдомовских, но и всех-всех людей. Неважно, какой социальный статус вы имеете, и как ваша жизнь сложилась в этом мире?
1: Да, к сожалению, греховная планета, на которой мы живем. Поэтому, да, матери могут оставлять своих детей, дети могут желать мщения своим родителям. Я совершенно согласна с Александром, что пока вот не придешь к Богу таким, какой ты есть, со своими слабостями, со своими недостатками, со своими ограничениями, со своими проблемами, со своими зависимостями, со своей болью, со своими болезнями, вот пока это не произойдет, так и будешь оставаться в тисках вот этой вот греховной жизни, в тисках обстоятельств. А когда мы обращаемся к Богу, какое бы происхождение ни было, из благополучной или богатой семьи, или из бедной, или из детского дома, только тогда Господь может воздействовать на человека, сделать его счастливым в любых обстоятельствах его жизни. Мы очень рады, дорогие друзья, что вы провели сегодня время в гостях у телекомпании «Три ангела». Спасибо вам большое, Александр, за этот удивительный разговор. Надеемся, что вы будете обращаться к Александру, писать, звонить. Мы будем очень этому рады. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Сегодня мы начинаем с вами цикл программ, которые, надеемся, будут выходить регулярно. И этот цикл будет посвящен исследованию сути великих религий нашей планеты. Великими их называют потому, что они оказали серьезное влияние на формирование представления о нравственности, о том, как началась жизнь на нашей Земле, что хорошо и что плохо. Сегодня мы начнем с вами разговор о священных книгах этих великих религий. Их называют священными книгами, священными текстами, священными писаниями, и они как раз и рассказывают нам о том, что каждая из религий предлагает в плане нравственности, что каждая из этих книг утверждает о том, что такое добро, что такое зло, и как описывает происхождение жизни на Земле и как говорит о конечной цели человеческого существования. Однажды, когда в Нижнем Новгороде я преподавал на государственных курсах повышения квалификации служащих библиотек, и в той лекции мы рассматривали некоторые вопросы нравственности, я сделал ссылку на Библию и процитировал небольшой отрывочек оттуда, сопроводив эту ссылку словами «Вот что говорит Священное Писание». Сразу же одна из слушательниц подняла руку и спросила: «А какое из священных писаний вы имеете в виду?» Сегодня в России люди знают о том, что есть целый ряд книг, которые носят это имя. Есть книги, за которыми стоят миллионы. И эти миллионы считают, что та или иная книга является единственно верной. Какие священные книги в действительности можно назвать священными, поистине, по сути? Какие из них в действительности несут высокие идеалы нравственности? Скажите, какая книга ассоциируется у вас со словосочетанием «священное писание»? Очевидно, большинство из вас ответят «Библия». В странах, откуда мы родом, мы русскоязычные, Библия традиционно воспринимается как священное писание. Некоторые, возможно, ответят на этот вопрос Коран, те, кто родился и вырос в республиках Азии. Те, кто родился в Индии, назовут Веды, те, кто родился в Китае и является приверженцем конфуцианства, скажут, что священной книгой являются книги, систематизированные и написанные Конфуцием. Итак, давайте начнем разговор о великих религиях, пытаясь посмотреть повнимательнее на главные книги, которые в этих религиях почитаются священными. Главным образом, в рамках вот этих двух программ, теперешней и следующей за ней, мы попытаемся посмотреть на такой вопрос, как из чего состоят эти книги и когда они были написаны. Итак, первая по древности, первая по времени происхождения книга – это Танак, священная книга иудаизма. Эта книга более известна под названием «Ветхий Завет», как первая часть Библии. Слово «Танак» является аббревиатурой. Первые две буквы этого слова, «Т» и «О», являются начальными буквами в слове «Тора», что означает «закон». Это первые пять книг, пятикнижья Моисеева. Далее, вторые две буквы, «Н» и «А», являются начальными буквами в слове «набиим» с древнееврейского «пророки». И, наконец, последняя буква «к» является начальной в слове «кетубим» – «писание». Итак, «то», «тора», «на», «набиим» и «к» – «кетубим» и составляют «танак» – священную книгу иудаизма, канон Ветхого Завета. В каноне Ветхого Завета в иудаизме, в Танаке, 22 книги. Если вы откроете Библию и сосчитаете количество книг в вашем, предположим, синодальном переводе, то вы насчитаете 39 книг вместо 22, которые находятся в Танаке. Почему произошло так? Почему в христианском каноне Ветхого Завета, который, по сути, должен бы представлять то же самое, что и Танак, оказалось большее число книг? На самом деле количество книг одинаково. Просто группировка книг несколько иная. В Ветхом Завете, которые используются широко в христианстве и в Танаке. Ну, например, так называемые «малые пророки», 12 числом, они объединены в Танаке в одну книгу. Она так и называется «Книга 12». Наши две книги, наши, в смысле, к которым мы привыкли, это книга «Первое царство» и «Второе царство», представляют в Танаке одну книгу, книгу Самуила. Далее еще один пример – книга Ездры и Неемии, которые у нас представлены как отдельные книги, в Танаке вновь составляют одну книгу и так далее. Все книги, которые есть в Танаке, есть и в Ветхом Завете, равно и наоборот. Количество книг определяется просто разной группировкой материала, разной группировкой текста. Важно упомянуть также, что в канон Ветхого Завета, будь то в иудаизме, будь то христианский, никогда не входили так называемые апокрифические книги. Слово «апокриф» является греческим словом и означает «тайный». Это книги, которые были добавлены в Ветхий Завет достаточно поздно в истории христианства, а именно в XVI веке на Тридентском соборе. Эти книги, когда помещаются в текст Библии, обыкновенно помечаются как неканонические. Это книги, которые не входили в Танак, не входят до сих пор и никогда не входили в канон Ветхого Завета, которым пользовались христиане. Возможно, у нас будет с вами как-нибудь время поговорить о том, что представляют собой эти книги, как они появились и каково их содержание, которая как раз и определяет ответ на вопрос, почему они не являются частью канона. И, пожалуй, последнее, что важно упомянуть о Танаке, это время написания. Первые части, первые 5 книг были написаны в 15 веке до нашей эры. Последние книги были написаны в V веке до нашей эры. Таким образом, общее время написания Танака, канона Ветхого Завета, составляет около 10 веков. На протяжении этого времени около 30 авторов принимали участие в составлении канона. Итак, сегодня мы начали с вами цикл бесед под общим названием «Великие религии мира». И мы начали разговор о самых известных книгах, почитаемых священными писаниями в этих религиях. Самая древняя из них – Танак, священная книга иудаизма, или Ветхий Завет, как называют эту часть христиане. Надеемся, что мы сможем продолжить этот разговор во время нашей следующей встречи, где мы поговорим о Ведах, о Весте и иных книгах представителей иных великих религий. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение беседы на тему «Успешные методы воспитания». Воспитание детей во свете Священного Писания. Мы остановили свой разговор в первой части беседы на очень важном методе, который можно обозначить термином «похвала». И вот, говоря о ней, важно добавить, что везде, где в Священном Писании говорится о принципах выражения похвалы, похвала, во-первых, отличается от лести. Похвала – это выражение реакции на нечто, что в действительности, как говорят на Руси, имеет место быть. То есть это реакция на нечто реальное, на то, что в действительности имеется. Это во-первых. Во-вторых, говоря о природе похвалы, важно отметить, что она всегда конкретна. Конечно, хорошо говорить «славный ты у меня сыночек» или «чудная доченька». Это хорошо. Но когда мы говорим о выражении похвалы, речь идет о том, чтобы нечто конкретное отметить. В каком смысле, в каком отношении он у вас славен? Или «доченька чудная»? В каком смысле? Что именно? Не знаю, рисует ли хорошо? Учится ли хорошо? Или какие-то качества, вот доброту проявила свою, так? Внимательность. Говорится ли о том, что вот молодой человек помог кому-то и так далее. То есть нечто, что в действительности является реакцией на реальность. И нужно сказать, что именно. Вот тогда мы фокусируем внимание, и ребеночек начинает еще больше думать о добром, замечать в себе доброе и ориентироваться на доброе. Согласно исследованиям психологов, если ребеночку сказать какое-то вот такое, ну, явное негативное высказывание, определяющее его способности и так далее, описывающее его, ну, например, не дай бог, «ты тупица», да, то вытравить, как-то изгладить из его сознания вот этот элемент самооценки можно, сказав лишь 14 раз нечто жизнеутверждающее и положительное, похвалив его. То есть нужно 14 похвал, в среднем говоря, на одно негативное, резкое, осуждающее заявление. И вот потому, дорогие родители, насколько это возможно, старайтесь, развивайте в себе привычку видеть, замечать и озвучивать то доброе, что есть в данных вам Богом детях. Следующий принцип, следующий метод воспитания, его можно назвать апелляция к лучшему. Давайте посмотрим на мысль, которую оставил нам апостол Павел в послании в Ефес, в 4 главе, в 1 стихе. Ефесянам 4 глава, 1 стих, 4:1. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Что делает апостол? Какой здесь посыл идет подспудный? Он говорит: вы достойны, у вас есть звание, у вас высокий статус, это честь, так? И потому, коль скоро он у вас есть, исходя из того, кто вы в Боге, во Христе, а, соответственно, во Вселенной, каков ваш статус, какова ваша значимость, исходя из этого и поступайте. То есть это апелляция к лучшему. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. В Священном Писании неоднократно именно так вот Бог нас мотивирует на благонравные поступки, на исполнение Его воли. Он говорит: вы – чадо света. Так? Вы чада света, потому поступайте как дети света. Вот. Как это можно использовать в общении с детками? Ну, например, фразу можно построить так. Для такого мальчика, как ты, вот такой вот поступок, ну, крайне не годится. Да. То есть ты другой. Для такого умного мальчика, как ты, получить тройку на экзамене, ну, это как-то, ну, удивительно для меня. То есть ты умный, способный и так далее. И вот помни, каков ты, помни. То есть вот эта вот апелляция к лучшему вместо критики за худшее, она является способом сказать то же самое, что вы хотите сказать, чтобы занимался лучше, но она облекает все это так, что ребеночек все больше верит в свои способности. Да, на самом деле, я умен, я талантлив, я на самом деле тактичен, вежлив, воспитан и так далее. И потом, да, был у меня момент слабости, там, допустим, не подумал, пропустил, не собрался и так далее, но я могу, и в принципе я лучше. Вот этот метод открыт в Священном Писании, Господь его использует при воспитании нас, и мы, дети его, этот же метод используем при воспитании своих детей. Итак, у нас есть похвала, первый метод воспитания, апелляция к лучшему. Но, вы знаете, детки разные. И даже у самых хороших детей бывают проблемы. И вот когда становится очевидно, что ребеночек знает, понимает, но все-таки своенравно делает свое, вот о чем мы говорили вчера, я это не повторяю. Он уже предупрежден и по возрасту, ему по силам эти все правила и так далее. Но он все-таки идет на бунт, а начинается это в районе полутора лет. Вот скажите вот ребеночку, я сейчас здесь мою полы или пол, кто как выражается, пожалуйста, вот сюда не ступай. И что он делает? Полтора-два года вот в этом возрасте поставит и смотрит. А что сейчас будет? То есть на самом ли деле мама имеет в виду, ножку туда не ставь? Вот. То есть это естественным образом ребеночек проверяет границы, барьеры. Ему просто надо знать, надежны ли это барьеры, или это просто какие-то звуки, не имеющие никакого фактически обоснования, никакой основы. Это естественно. Есть такое понятие, скажем, в психологии англоязычной terrible twos. Это ужасные двухлетки. То есть это вот возраст, когда они начинают самоопределяться, понятие эго формируется. Это очень важный этап. Ребенок начинает осознавать себя как отдельное от мамы существо. Но вот в этот момент очень важно, чтобы он увидел стройную вселенную вокруг себя. И потому, когда все понятно, когда все ясно, и он делает это осознанно, вот какой метод приходится применять. Его можно назвать термином ограничения свободы. Вот как он выражен, в частности, помимо иных мест Священного Писания, в книге пророка Осии, во второй главе, в шестом стихе Осии, вторая глава, стих 6, Осии 2:6, написано. «Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих». Что делает Господь? Он ограничивает ее передвижение. Так? То есть вот это метод ограничения свободы. Я загорожу ее путь, она не сможет уже свободно передвигаться. Это применительно к воспитанию деток может выражаться в следующем. Например, в некоторых семьях вот один стул какой-то избирают в качестве стула, который называется стул для наказания. Вот он, как говорится, особый, так? Вот, он особый. И если ребеночек вот осознанно противится, то первый метод, ты знаешь, мы тебе предупреждали, пожалуйста, садись на стул. Вот, и ребеночек сидит там для чего? обдумывает свое поведение. Он сидит и понимает разницу между тем, каково иметь свободу, играть, развиваться, рисовать и прочее, прочее, и вот сидеть на одном месте. Или же, скажем, комната, да? Есть комната, где ребеночек находится, пока не просветлеет у него, пока не успокоится, бывает, и так далее, и так далее. И некоторые родители говорят, ну, легко сказать, а как усадить его? Тоже очень легко, дорогие. Если родители помнят, что нет никакого отца, который не наказывал бы сына своего, то, о чем мы вчера говорили. То есть, если они верят в Богом данную им роль воспитывать ребеночка для Царствия Божия, то это означает, что если ты усадил младенца, ребеночка, да? Понятно, что не о младенце идет речь. Усадил ребеночка, а он тут же встал, ты его снова усадил, а он тут же встал, ты его снова усадил. Факт тут или штука в том, чтобы ничего снова не объяснять. Если вы знаете, что ребенок знает, никаких слов больше не надо. А некоторые мамы, ну пойди, пожалуйста, сядь на стульчик для наказания. Ну ты видишь, как у меня сердце начинает быть. И так далее. Начинается всякая вот мотивация абсолютно неверная. Это называется шантаж. Это никоим образом не допустимо. Нет, мама сказала, ты нарушил... Вот стульчик. Вот когда 5 минут закончится, тогда встанешь. И вот это мы раз объясняем, и вот сколько надо, столько и возвращаем ребенка. Как вы думаете, кто сильнее, родители или ребеночек? Да. Ну, первый раз, конечно, он думает, что он сильнее. Но когда это повторяется 2-3, все становится очень легко, очень спокойно. И бывает так, что ребенок нашкодил и говорит, мне надо идти на стул сесть. Да? Они все прекрасно понимают, все прекрасно понимают. То есть ограничение свободы – это вот такой легкий способ. Что мы делаем? Мы возвращаем ребеночка в такую вот среду без помех, для того, чтобы он пришел в себя и был в состоянии оценить свое поведение. Вот. Что еще? Следующий по мере возрастания силы воздействия – это метод отнятия привилегий. Вот как Господь нам его демонстрирует, опять же, в целом ряде мест Священного Писания, но, коль скоро мы на 2 главе книги пророка Осии, давайте здесь же прочитаем 9 стих. Осии, 2 глава, 9 стих. Сказано, «Зато я возьму назад хлеб мой в его время, вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен, чем покрывается нагота ее». Итак, это называется отнятие привилегий. Первое – это ограничение свободы, а здесь отнятие привилегий. То есть то, что ребенок уже давным-давно почитает своим. Это моя игрушка, это, допустим, мой планшет, это мой компьютер, там и пошло-поехало. Мое. А на самом-то деле оно чье? Оно родительское, верно? Да? Он же не заработал, не купил. И вот, когда ребеночек, он начинает проявлять своеволие, то его снова возвращают в реальность тем фактом, что у него отнимают вот ту привилегию, которая ему была раньше дозволена, чтобы это послужило опять способом вернуться в нормальные чувства и восприятие действительности. То есть, что касается вот практики применения этого дела, это может быть запрет на электронику. Допустим, ребеночек может быть лишен права в течение, скажем, дня или двух смотреть его любимую телепередачу, допустим, или играть в свою там компьютерную игру, или заниматься, или, допустим, он должен будет пропустить занятия в секции, или там в кружке и так далее. То есть, в зависимости от того, что является привилегией для ребеночка, вот, и в зависимости от возраста и так далее, все это, естественно, оговаривается. Ребеночек заранее знает о правилах и так далее, чтобы это не было несправедливо, чтобы не было неожиданно. Но суть заключается в том, что ребенок остается вот без каких-то привилегий. И очень важно, если это было обещано, если такой закон был установлен, чтобы это исполнялось родителями без каких-либо колебаний. Без каких-либо колебаний. И для этого мы просто помним то, о чем шла речь у нас вчера, когда мы говорили об обоснованности требований и об обоснованности наказаний. Итак, это было у нас ограничение свободы, отнятие привилегий. И теперь Что еще осталось? Чем еще можно воспитывать детей? Абсолютно верно. Физическое наказание.

Читаем притчи, 19 глава, стихи 18 и 19. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Итак, снова говорится о наказании. И здесь физическое наказание к чему приводит? Какова его мера? Что касается реакции ребеночка? Что делает ребеночек? Кричит. Да? Давайте еще раз. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». То есть это наказание телесное, конкретное, причиняющее боль ребеночку. Здесь несколько факторов важно отметить. Во-первых, доколе есть надежда. То есть это означает, что у этого метода наказания срок действия ограничен. И у нас нет сегодня времени говорить о рекомендациях, когда уже надо вот таким образом прекратить детей воспитывать. Но совершенно определенно, что этот метод действенен только лишь вот в определенном возрасте. Дальше нельзя. Это может травмировать ребеночка и его уважение и так далее, и может даже навредить больше, чем помочь. Вот. Теперь, это наказание, причиняющее боль, потому что крик здесь у нас упомянут. 19 стих объясняет: «Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Дело в том, что во всем мы с вами растем. Если ребеночек проявил гнев вот таким способом неприемлемым, да, то есть касается ли это вот крика, касается ли это вот какой-то попытки инсценировать истерику, касается ли это того, что взял, бросил что-то, то есть незрелые формы выражения гнева, если имеют место, то сказано, если его не наказать в этот момент, что произойдет? В будущем еще больше придется наказывать, потому что всякое действие является тренировкой. То есть, если человек раз вот так вот вспылил, ему позволили, в следующий раз он снова вспылит, ему позволили, с каждым разом он в этом упражняется, и с каждым разом ему труднее будет себя контролировать. Потому Священное Писание говорит, да, это для ребеночка больно. Всякое наказание, как апостол позже написывает, оно является печалью, а не радостью в момент наказания. Но если этого не сделать, то потом у нас ходят 40-50-летние дядьки, которых мелкая неудача выводит из себя. Понимаете, они начинают и нецензурные выражения, они и плюются, они и ломают все кругом. Ведет себя, как 3-летний ребеночек. Кто виноват? Родители. Совершенно определенно. Родители виноваты. То есть ребенок может управлять своим внутренним миром. Не сразу, но мы ему для того даны, чтобы учить, чтобы помогать. То есть мы можем вырастить сбалансированного, взвешенного в проявлении эмоций человека. Мы не подавляем эмоции. Нет. Никоим образом. Фактически, Священное Писание, помните, где у нас написано «гневаясь, не согрешайте», да? Фактически в подлиннике содержит два императива, два повеления. «Гневайтесь» в оригинале написано. «Гневайтесь» – это повеление. «Гневайтесь» – это естественно, это нормально. И если человек не гневается в определенной ситуации, значит, может быть, даже с нравственным чутьем у него не все в порядке. Гнев – это реакция на грех, на то, когда закон нарушается Божий, на то, когда какие-то права ущемляются и так далее. «Гневайтесь», но не согрешайте. То есть речь идет о том, чтобы научиться зрелым формам выражения гнева. Родители, не переживайте, что у вас ребенок будет зажатым, если вы будете учить его выражать гнев зрелыми путями или любую другую негативную эмоцию. Им должно быть место, но важно учить выражать, во-первых, вербально, словесно, формулировать. Решать проблему, а не просто выкидывать свои эмоциональные фейерверки. Итак, снова, что? Наказывай физически. Физическая боль удивительно быстро приводит детский разум в чувство. Вот такая вот, как эта связь между этим местом и вот этим местом. Быстренько. И главное удивительно-то что? Что ребеночек на родителя не обижается.
Когда он

знает почему, когда он знает закон, когда он знает последствия, у него нету обиды. Он понимает, что заслужил, он понимает, да, причина, следственная связь, что посеешь, что и поснешь. Никакой обиды нету. Итак, Господь говорит, наказывая розгой. Еще один отрывочек. Книга Притчи, 23 глава, стихи 13 и 14. Притчи, 23 глава, стихи 13 и 14. «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгой, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». Спасешь душу его. 29 глава, 15 стих говорит. 29:15. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». То есть, вы видите, это пропустить невозможно. Очень много в Библии об этом говорится. И потому добавлю только лишь вот один момент. Ну, во-первых, это крайняя мера воспитания. Когда предыдущие не помогли. Давайте вспомним, какие они. Похвала, апелляция к лучшему в ребеночке. Дальше – ограничение свободы, затем – отнятие привилегий. Вот. Если ничего из этого не сработало, и ребенок своенравно нарушает, тогда физическое наказание. Но обратите внимание, во всех этих случаях родители используют инструмент для наказания. Розга. Так? То есть он сам не наказывает. То есть, иными словами, и это подтверждено соответствующими исследованиями психологов, настоятельно не рекомендуется, например, ладошкой, той рукой, которой ты гладишь ребеночка и так далее, ей же категорически не рекомендуется. У ребеночка почему-то, когда есть прутик в доме, вот, и бывает он на видном месте висит даже, ну, это у всех по-разному, в Библии такого не написано, у него ассоциация у ребеночка какая? Папа и мама тут ни при чем. Прутик. Вот туда вот все негативные эмоции переключаются. И вместе с тем задается вопрос, а чего это вдруг у прутика ко мне есть претензии? А, так я ж набедокурил. Конечно, все понятно, все логично. То есть тогда ребенок не переносит злость и негативные эмоции на личность отца или матери. У него вот совершенно другое восприятие вот этого воспитательного процесса. Итак, это последний метод воспитания. Физический, он крайний. И слава Богу, что есть дети, которым его почти никогда, а есть те, которым никогда применять не нужно. Все зависит от ребеночка. Цель же воспитания заключается в том, чтобы пробудить чувство сожаления о грехе и желание делать лишь доброе. Итак, сегодня мы говорим о методах воспитания, которые отражены на страницах Слова Божия. И бывает так, что и отец, и мать, что называется, всю душу вкладывают в ребенка. Все правильно говорят, все правильно. Вот как они умеют, вот насколько они знают, все делают правильно. И даже если идеальные родители, праведные родители, к сожалению, родители в жизни детей не единственный фактор, который формирует детей. И вот об этом мне бы хотелось поговорить в конце сегодня. Дело в том, что многие родители, когда дети все-таки вырастают не такими, какими родители хотели бы, они проецируют состояние и поступки детей на себя. То есть они определяют свой успех как родителей, как воспитателей, как мам и пап. Свой успех они определяют поступками, словами их детей. То есть ребенок что-то плохо делает – я плохой. И иногда эта взаимосвязь в действительности есть, но вот послушайте, что говорит Слово Божие. Книга Второзакония, 21 глава, стихи с 18 по 20. Второзаконие, 21 глава, стихи с 18 по 20. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания скажут старейшинам города своего, «Сей сын наш буйный и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Так какая ситуация? Смотрите, что делают родители? Их есть в чем упрекнуть в этой картине? Нет. Они его воспитывают,
Они его наказывают. Они его пытаются вырастить человеком нравственным. Но он какой? Он буйный и непокорный. То есть ситуации, когда родители все сделали, а дитя все-таки не хочет. Дорогие родители, это важно понимать. Вам хватает бремени в жизни и так. Не нужно записывать все на свой счет, потому что у вашего ребеночка есть свобода выбора, как и у вас. И даже если вы все сделали, бывает так. И вот в книге пророка Иезекииля написано в 18 главе, сказано, если у праведника родится сын-разбойник. Вы знаете, некоторые не могут в это поверить. Как это? Он праведник? То есть, значит, он себя правильно ведет, и значит, и все делал в отношении воспитания правильно. Как это у него родился сын-разбойник? Да. Да. Такое бывает, к сожалению. Такое бывает. Коль скоро ребеночка вашего сына или дочь Бог не лишил свободы выбора, значит, и неправильного выбора, он, к сожалению, иногда вынужден констатировать то, что и вы констатируете. Я все делал, что знал, что умел, но, к сожалению, ребенок сделал неверный выбор. Дорогие родители, помните, что не все в вашей власти. Делайте все, что вы можете, но также знайте, что вы не единственный фактор, что касается того, каким станет ваш ребенок, сын или дочь. Да благословит Господь всех родителей и даст им мудрости применять методы воспитания, которые были бы самыми эффективными. Аминь.

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Первые шаги в следовании за Иисусом всегда начинаются с изменения образа наших мыслей. Потому что Христос хочет, чтобы человек имел правильную перспективу, видение жизни и понимание, кем для него является Сын Божий. Священное Писание говорит, что мы все согрешили и все нуждаемся в спасении через Христа. Об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам в 3 главе в 23 стихе. «Потому что все согрешили, — говорит он, — и все лишены славы Божьей. И первая ступень в прогрессе спасения — это покаяние. Каждый из нас в своей жизни совершает как хорошие, так и отрицательные поступки. И при встрече со Спасителем мы чувствуем себя виновными в наших ошибках, которые Библия называет грехом. Все, что Господь желает от нас видеть, так это признание нашей вины и чистосердечное покаяние. Дух Святой продолжает нежно приглашать каждого человека. Я читаю из книги «Деяния апостолов», 3 главы, 19 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Самый великий грешник, поднявшийся на ступень покаяния, получает полное и окончательное прощение. И вместе с прощением он также получает нескончаемую радость и полный душевный покой. Следующая ступень в процессе спасения – это духовное рождение свыше. 3 глава Евангелия от Иоанна, 3 стих. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное». Рождение свыше – это чудо, когда Христос входит внутрь человека и полностью изменяет его. Вы знаете, почему большинство людей не могут пережить этот опыт чудесного духовного рождения? Потому что они не верят в это чудо. Поэтому Бог не может совершить это с ними. Но позвольте вам сказать, что в наше время каждый день сотни тысяч людей во всех странах мира доверяют Богу, верят в это чудо и проходят через процесс духовного рождения. И они счастливы. Поэтому я вас приглашаю сегодня. Доверьтесь Господу. Господь обязательно совершит это чудо духовного рождения с вами. Он совершил это с многими людьми. И если чудо духовного рождения возможно для тысяч людей на африканском, азиатском, южноамериканском континентах, то почему же Бог это не может сделать со мной или с вами? Конечно, Он может. Да, Бог в силе это сделать с тобой или со мной, если ты Ему это позволишь. Недавно один 8-летний мальчик сказал мне, что он понимает, что чудо духовного рождения – это когда он изменяется. И он говорит: когда я родился свыше, когда я принял Христа в мое сердце, даже мой домашний кот это заметил, потому что я его уже больше не пинаю и не дергаю за хвост. В его детском сознании он воспринимал, что изменение практическое, которое произойти должно, оно должно быть действительным в его жизни. И последняя ступень в процессе спасения – это жизнь послушания. Вся земная жизнь Христа – это было воплощение полного послушания воли Божьей. Он даже разрешал людям не верить Ему, если Он не исполняет волю Своего Отца. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, в 37 стихе мы читаем. Христос говорит: «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне». Выражение нашей любви к Господу подтверждается нашим послушанием 10 Божьим заповедям. Если вы чувствуете, что люди вас не уважают, если вы чувствуете, что ваша жизнь не прошла так, как она бы должна бы пройти, если вы чувствуете, что в вашей жизни вы допустили много ошибок, и если вам дьявол говорит: «Наверное, тебе уже и не стоит даже пытаться», вспомните Матфея, которого люди ненавидели, который сам себя, может быть, ненавидел, и который однажды услышал приглашение от самого Иисуса: «Следуй за мной». И вот этот человек, которого не уважали и даже ненавидели люди, удостоился такой большой чести написать свою книгу, назвать ее своим именем, в этой книге рассказать об Иисусе Христе, рассказать свой собственный опыт своего знакомства с Иисусом.
Сегодня эта книга – достояние для миллионов, миллиардов людей во всех странах мира. На протяжении уже 20 столетий, больше, чем 20 столетий, миллионы, миллиарды людей читали эту книгу, обратились к Богу. Я сегодня хотел бы, чтобы это было также нашим опытом. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Фух, ну и жара. Здравствуйте, ребята. У вас что, тоже такая же погода? Жара и духота? Надо пойти подышать свежим воздухом.
4: Ой, ну и жарища. Ой, кошмар.
3: Фу. Здрасте, Марья Ивановна.
4: Ой, здрасте, Афанасий Филиппович, ну и жара.
3: Да
4: как в пустыне.
3: Никаких нет.
5: О.
4: Ничего делать
5: он,
4: не хочется.
5: Данилка-то мячик набивает, все ты ему футбол. И ведь никакая жара человеку нипочем. Ведь жара вообще нипочем.
4: Ну. Здрасте.
3: Здрасте.
4: А поиграйте, пожалуйста, со мной в футбол. Мне так хочется поиграть. Все ребята разъехались.
5: Данил, да я бы с удовольствием, но сил никаких нет. Жара просто давит. А что, Артем-то? Уехал, что ли, куда?
4: Нет, Артем не уехал. Но он сказал, что у него дело поважнее футбола есть. Тоже мне друг называется. Разве настоящий друг откажется помочь или Лёга, поиграть?
6: Здравствуйте. Данил, это ты про меня, что ли? Ты что, обиделся, что я с тобой в футбол не пошел играть?
4: Да ты сам мне сказал, что у тебя дело поважнее меня есть.
7: Данил, да ты чего? А может, у него и в самом деле дело-то важнее? Твоего вот этого футбола. Ему, может, помощь твоя нужна?
3: Ну да. Расскажи, что за дело-то? Садись-ка.
7: Ну, давай-ка.
3: Наверняка же что-то случилось.
6: К нам дедушка приезжает издалека. Ну. Мы дедушку очень любим. Он у нас в семье самый старший и самый мудрый. Он столько всего интересного рассказывает. Вечером к нему в комнату вся наша семья собирается поговорить. Вот мама с папой и решили в одной комнате красивый ремонт сделать. И эта комната будет дедушкина. Мама и занавески новые купила, и обои особенные. Вот, не хватило немножко, я бегаю покупать. Смотрите, какие.
7: Ой, какие красивые, а.
3: Дешевые.
7: Дорогущие, наверное.
6: Ага, дорогие, точно. Мама даже покупку новых туфель отложила, чтобы ремонт сделать.
4: Непонятно, зачем это вам вдруг ремонт понадобился? Я уже был у тебя в гостях. У вас и так все чисто и красиво.
6: Но это же дедушка приезжает. Мы знаешь, как его уважаем.
4: А что, если кого-то уважаешь, надо хоромы строить?
3: Ну подожди, Данил. Тут дело понятное. Вполне можно понять Артема. Мне вообще это одну историю напоминает. Про строительство одной скинии.
6: Про ремонт?
3: Нет, про строительство. Про строительство скинии. Скиния – это... Такая огромная, очень красивая палатка.
6: А кому она нужна?
3: Она нужна была для того, кого очень уважали и почитали очень. Я расскажу вам. Послушайте. Это были годы, когда верующие в Бога люди жили некоторое время в пустыне. Бог, которого они любили, всячески помогал им. Говорил Бог со своим народом через человека по имени Моисей. У Моисея была палатка, куда он иногда приходил для общения с Богом. Но было решено построить новое место общения с Богом – святилище. Там Бог хотел обитать постоянно, и много священников должны были служить в нем. Бог заранее рассказал Моисею, какой должна быть скиния. Моисей составил чертеж этого сооружения.
6: Чертеж?
3: Да, чертеж. Ну, такой рисунок с размерами. Скиния была, в общем-то, прямоугольной формы. Вот такая вот она была прямоугольная. Вот. И ее огораживал забор. Так, забор. Вот такой вот у нас. Вот. Это была такая палатка. В самой скинии было два отделения. Первое отделение служило для встречи с Богом каждый день. А святое святых, второе отделение, предназначалось для особой встречи с Богом раз в году. Для святилища нужно было много красивых тканей и золота. И тогда люди, которые уважали Бога, приходили к Моисею и дарили свои золотые вещи, бусы, серьги. Другие дарили шерстяную ткань, голубую, пурпурную, алую. И каждый, у кого было серебро или медь, тоже приносили это для строительства святилища. Когда все необходимое было собрано, началось строительство скинии. Получилось прекрасное сооружение. Когда строительство было закончено, Моисей собрал народ для торжества и пригласил к молитве Бога войти в новую скинию. В ответ всю скинию наполнило сияние, и люди поняли, что Бог там. И это было для них очень важно, потому что они уважали Бога. Они радовались, что смогли поучаствовать в строительстве такого прекрасного места. Поэтому, когда кого-то уважаешь, всегда стараешься сделать так, чтобы место его обитания было особенно хорошим.
4: Ладно, в футбол я в другой раз поиграю. Артём! Прости, что нагрубил тебе.
6: Да ладно, все нормально. О, мне же надо обои нести родителям скорее.
3: Беги, беги.
4: Артем, а можно я с тобой пойду? Помогать тебе буду.
6: Конечно, можно. Вот здорово. Там совсем немного осталось. Пойдем.
7: Молодец ты, Данил. Правда, хорошие ребята, да?
3: Настоящие друзья. Ладно. Припекать стал. Пойду-ка я в место своего скромного обитания.
7: Ладно, ладно.

0: Афанасий Филиппович.
1: А, Марья Ивановна.
0: Это вам, Афанасий Филиппович.
1: Марья Ивановна, ну это же ваш.
2: Афанасий Филиппович, он у меня третий. Забирайте себе, забирайте. Вы же сами сказали, если кого уважаешь, то заботишься о нем, чтобы место его обитания было особенно. Да берите, берите, чтобы у вас было посвежее, а я побежала вместо своего обитания.
1: Ну, спасибо большое. Честное слово, не ожидал. Я и не знал, что меня кто-то так сильно уважает. Ребята, а есть ли у вас кто-то, кого вы очень сильно уважаете? Может быть, стоит сделать место его обитания красивее? Или посвежее? Ну, всего вам доброго, дорогие мои. Пойду наслаждаться ветерком.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Свят, свят, свят Господь Саваоф.
2: Святой. Определение Бога как того, кто абсолютно свободен от зла и греха. Его святость – эталон совершенства. «Я Господь, святый в Израиле», – говорит Бог в 39 главе книги пророка Иезекииля. «Святый Израилев» – любимый титул Бога у пророка Исаии. Божья святость одинаково проявляется как в справедливом суде, так и в милости. Святость Божья вызывает у верующих благоговейный страх и поклонение. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». Все, что называется святым, помимо Бога, обязательно связано с Ним. Святыми названы Божье имя в 144-м псалме, Его престол в 46-м псалме, Завет с Израилем в 1 главе Евангелия от Луки, Суббота в 31 главе книги Исход и Закон в 7 главе послания к Римлянам. Бог требует святости от своего народа. «Святы будьте, ибо свят Я, Господь Бог ваш». И Он же освящает его. «Я Господь, освящающий вас».
1: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках –

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас –

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: У человека проходит молодость. Это волнует и беспокоит его. А мало ли еще беспокойств есть на веку человека? Те, кто много волнуется, могут выглядеть на 6 лет старше, чем те, кто меньше беспокоится. Это знаменитое исследование здоровья медсестер, которое проводил Гарвардский университет. Ваша хроническая паника, страх и другие тревожные расстройства могут привести к преждевременному укорочению теломер. Что такое теломеры? Теломеры – это концевые участки линейной молекулы ДНК. Чем они короче, тем старше вы. Переживание стрессов может состарить нас на 6 лет, а управление нашим напряжением может продлить нашу жизнь. Последствия старости нам известны. Координация, ориентация, внимание, речь, конечно же, наша память и многие другие определяющие работы нашего мозга – все страдает. Развивается слабоумие и болезнь Альцгеймера. Но, как выяснил Центр по изучению болезни Альцгеймера в Чикаго Rush, старение плюс депрессивное состояние можно снизить, если вы делаете физические упражнения. А риск заболеть страшной болезнью Альцгеймера уменьшается в 2,5 раза. Наверное, 100% средство от различных болезней было предложено первым людям Адаму и Еве. Они были поселены в саду Эдемском, как пишет нам Священное Писание, чтобы возделывать его и хранить его. Огромный сад, большая физическая нагрузка. Занимайтесь физкультурой и не будете болеть старческими болезнями. Делайте все со своей стороны, чтобы не беспокоиться, и ваша старость будет отдалена.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! В древние времена люди считали, что Земля плоская и держится на трех китах или на трех черепахах. И некоторые полагают, что эта теория является частью библейского учения. Так ли это? Сегодня мы поговорим о том, что в рассуждениях о сотворении мира является правдой, а что вымыслом. И на наши вопросы отвечает кандидат биологических наук Олег Викторович Трифонов. Олег Викторович, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Итак, в древности люди считали, что Земля плоская и расположена в центре Вселенной. И некоторые действительно убеждены в том, что в Священном Писании об этом написано. Это так?
3: Нет. О том, что Земля является плоской, и то, что она расположена в центре Вселенной, как было показано историком, является частью мифологии некоторых древних народов мира, в частности, в индуизме, в буддизме, в скандинавской мифологии. О том, что Земля является шаром, об этом люди знали уже давно. В частности, в VI веке до нашей эры в Греции это учение было достаточно широко распространено. А в I веке нашей эры древний философ Плиний пишет о том, что это учение было уже общепринято. Первая модель земного шара, глобус, была изготовлена в 150 году до нашей эры. На ней изображены четыре континента, окруженные океаном. В средние века глобусы стали производить в массовом количестве. Их изображали на медалях, на монетах. Самая древняя из сохранившихся моделей земного шара датируется 1492 годом. И она находится в данный момент в музее в Германии.
2: Это как-то связано с открытием Америки?
3: Да, совершенно верно. То есть эта модель была изготовлена до того, как Колумб открыл Америку.
2: А еще даже до этого?
3: Еще до этого, да.
2: Поэтому понимали, что Земля
3: да,
2: шар.
3: Совершенно верно. Поэтому представление о том, что во времена Колумба

0: недостоверно.
1: Но получается, что церковь в то время, может быть, учила, что Земля плоская, и все вращается вокруг Земли, и Солнце вращается вокруг Земли.
0: Нет, вы знаете, историками было доказано, что в средние века и церковь была полностью убеждена в том, что Земля является шаром. Кроме этого, если мы откроем с вами Священное Писание, откроем Библию, угу. то мы в некоторых его книгах можем увидеть, что Земля действительно является шаром, в форме такой сферы она изображена. В книге пророка Исаия, в книге Ио описано, что она держится ни на чем. То есть, хотя это нельзя считать, что это будут прямые доказательства, но тем не менее Библия раскрывает ее все-таки как сферическое образование, а не какое-то плоское.
1: Тогда откуда же взялись вот такие понятия о плоской Земле?
0: Ну, к сожалению, очень много в науке ходит мифов, легенд, и поэтому люди эти мифы передают друг другу, они печатаются в учебниках. И, к сожалению, вот как-то, как оно укоренилось, очень сложно от этого уйти. И даже в современных учебниках, в некоторых, несмотря на то, что исторические ассоциации публикуют свои сборники, которые постоянно обращают внимание на эти ошибки, и в частности на эту ошибку было обращено внимание, но тем не менее все равно вот люди продолжают считать, что в средние века люди верили в плоскую землю, хотя на самом деле это далеко не так.
1: Сотворение Земли Богом, да, мы говорим об этом в наших программах, вот в контексте этих двух разнополярных учений, учения о том, что все появилось в процессе эволюции, учения о том, что Бог задумал сотворить нашу Землю и сотворил ее. Так вот, в Священном Писании есть ли дата, точная дата сотворения мира? Некоторые убеждены, что она есть там.
0: Нет, в Библии даты сотворения мира нет. Нам известно то, что Земля является, по всей видимости, самым последним творением Бога. О том, когда были сотворены другие миры, к сожалению, мы ничего не знаем. Но было предпринято достаточно много попыток все-таки вычислить, определить дату, когда же Бог сотворил нашу Землю. И вычислить это можно только путем сложения продолжительности жизни патриархов. Было сделано достаточно много попыток вычислить дату
1: сотворения. На основании данных, которые в Библии
0: да,
1: есть, да?
0: То есть это получается, что дата, когда Бог сотворил Адама и Еву.
1: А там есть точные даты? Ну, не даты, а возраст Адама и Евы, сколько они жили, сколько их дети жили, чтобы сложить
0: да, конечно,
1: этот возраст
0: да,
1: и получить какую-то.
0: Да, можно таким образом путем сложения вычислить дату. Но все проблема в том, что существуют какие-то расхождения в этих цифрах, и на сегодняшний день предложено около 30 датировок творения. Но общепринятым является дата — это 404 год до нашей эры. Она была рассчитана в 1650 году епископом Ашером. И таким образом она стала уже как бы церковным догматом.
1: 404-й?
0: Да, 4004 год угу. до нашей эры. Вот это является общепринятой в протестантизме и в католицизме датой сотворения нашего мира.
1: Угу. Ну, относительно этой даты наша Земля очень молода. Да,
0: да,
1: по сравнению с
0: эволюционными
1: взглядами, которые предлагают там сколько, миллионы, миллиарды лет?
0: Да, предлагают около 6 миллиардов лет. Угу. В эволюционной литературе также вы можете увидеть еще более такие точные даты сотворения, которые, как считают эволюционисты, предлагают креационисты. Например, какие-то книги пишут, что согласно креационистским взглядам, Бог сотворил мир в 4004 году до нашей эры, там, скажем, 12 октября, в других книгах 26 октября, в сентябре, в общем, какие угодно даты приводится. Но на самом деле это, в общем-то, тоже является мифом, очередным мифом, потому что епископ Ашер назвал дату 4004 год. Никаких более точных дат у него не было, никаких месяцев и дней он не указывал. Это было сделано позже и впоследствии стало поводом для насмешек над его расчетами.
1: Почему, интересно, людям так хочется знать, какой точный год, и даже уже и год нас не устраивает, нам нужно знать месяц и дату?
0: Да, ну вот такая вот загадка пытливого ума человека. Хочется

0: знать вот досконально, как Бог все творил. Но, к сожалению, это скрыто от нас. И, в общем-то, наверное, и правильно, что точная дата скрыта.
1: Вот что касается всего живого, что сотворил Господь. С момента сотворения мир, он остается неизменным. Так считают все, ну, вот кто хочет, может быть, поспорить, да, с креационистскими взглядами. Вот как Бог сотворил все тогда, очень-очень давно, так все до наших дней дошло неизменным. С другой стороны, мы в Священном Писании читаем, что Бог сотворил все совершенным, все было хорошо весьма, как написано в первых книгах Библии. Но мы знаем, что сейчас на Земле существуют хищники, существуют паразиты, существуют сорняки. И, в общем, есть смерть среди всего живого. Как соотнести два этих взгляда?
0: Да, когда говорится об эволюционизме и креационизме, чаще всего их противопоставляют именно тем, что вы сказали. То есть в эволюционизме все течет, все изменяется, а в креационизме все остается на месте. Каким Бог сотворил мир, таким он остается и по сегодняшний день. Это тоже является ошибкой, это тоже является заблуждением, поскольку, как вы уже правильно заметили, вначале сотворил Бог мир и сам сказал, что это весьма хорошо. Но впоследствии мы видим, какие произошли изменения, изменения с грехопадением. В частности, вошла смерть. О чем это говорит? О том, что уже все творение, все, что было Богом создано прекрасным, оно изменилось. Изменилась и генетическая структура. То есть смерть, мы знаем, что это запрограммированный процесс, то есть появилась уже определенная программа смерти. Угу. Продолжительность жизни у каждого своя. Мы видим, что листья начинают желтеть перед тем, как опасть. Это тоже определенная программа, когда начинают накапливаться специальные вещества, специальные красители, которые придают такую окраску. Специальные клетки, они начинают активизироваться, и начинается отмирание организма. То есть какие-то раньше этого, конечно же, не было.
1: Это Бог вложил такую программу.
0: Да, совершенно верно. Появилась смерть, появились падальщики, которые должны уничтожать трупы. Соответственно, изменилась и пищеварительная система. То есть какие-то изменения, конечно же, происходили. Поэтому мы не можем сказать, что все остается точно таким же, как было сотворено в первый день. Это тоже является одним из мифов.
1: Удивительно, что нравственный выбор, да, и духовный выбор первых людей, Адама и Евы, он несет такие последствия, которые отражаются, ну, на физическом состоянии, на физиологическом состоянии и людей, и вообще всего живого, животных, растений, которые, в общем-то, не могли делать выбор в пользу Бога или против Бога, но затронуто все, все живое затронуто, везде вот лежит печать смерти.
0: Да, все творение, оно, к сожалению, изменилось. И сегодня наш мир, он далек от того, который был в начале, когда Бог его только сотворил.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Есть также мнение, что вера в Бога, вера в божественное творение противоречит науке и тормозит развитие науки. Что вы скажете на этот счет?
0: Да, существует такое мнение, и основано оно на двух исторических моментах. Это дело Галилео Галилея и Джордано Бруно. Именно вот эти две ключевые фигуры, они как бы и легли в основу вот этого вот мифа. Ну, хотелось бы несколько слов сказать по поводу Галилея Галилея и Джордано Бруно. Галилео Галилей действительно был ученым, астрономом, он был приверженцем гелиоцентрической системы мира, то есть о том, что, которая говорит о том, что в центре находится наша Солнечная система Солнца, а вокруг него движется Земля. Хотя, в общем-то, об этом тоже знали уже давно, но, тем не менее, официально католическая церковь придерживалась все-таки геоцентрической системы, что в центре находится планета Земля, а вокруг нее движется Солнце. И поэтому, конечно же, Галилео Галилея подвергали критике. И, в общем-то, мы можем сказать, что на Галилея было оказано определенное давление с тем, чтобы он отказался от своих взглядов. Но, в общем-то, это было мнение, опять-таки, церкви. Библия об этом не говорит, что вокруг чего вращается. Это было чисто мнение лидеров церкви, которые вот так считали. Вот. Что касается Джордано Бруно, то в отличие от Галилея, он никогда наукой не занимался. Всю жизнь он посвятил тому, что писал философские трактаты, в частности, в них развивал представление о множественности миров, пантеистические взгляды у него были, критиковал как католическую церковь, на чем был пойман и схвачен инквизицией. И если мы с вами будем читать учебники эволюционные, то мы увидим, что по Джордано Бруно пишут, что он был схвачен инквизицией за то, что пропагандировал либо гелиоцентрическую систему мира, либо развивал идеи о множественности миров. Но на самом деле, как показали архивы, Джордано Бруно было предъявлено около сотни пунктов обвинения, и основное из них было это выступление против монастырских доходов. Именно это являлось ключевым. А о том, что он говорил о множественности миров или о том, что он говорил о гелиоцентрической системе мира, об этом, это настолько был мелкий пункт в его обвинении, что инквизиторы на это фактически не обращали никакого внимания. Поэтому это тоже является очередным мифом.
1: Ну, казнен он был в итоге за что?
0: Казнен он был в итоге за ересь, за вот совокупность всех вот этих вот...
1: То есть за все вместе.
0: За все вместе, да.
1: Просто неудобный был человек.
0: Предъявили и за все 100 пунктов его казнили. Ну, ключевое, как я уже сказал, было выступление против католической церкви, против ее учения.
1: Понятно. Но вот на сегодняшний момент, это было тогда, в средние века, все-таки наука и религия, могут ли они вместе идти рука об руку? Вот, например, физик Вернер фон Браун писал, религия и наука являются сестрами.
0: Да,
1: согласны вы с этим?
0: Я полностью согласен с этим. Я считаю, что религия и наука, они нисколько не противоречат друг другу, а наоборот, взаимно дополняют друг друга. И сегодня мы можем увидеть очень многое, что внесла наука в религию, и мы с вами будем об этом говорить в дальнейшем. И очень много дала и религия, наука, об этом тоже мы с вами поговорим. Поэтому я считаю, что сколько я времени занимаюсь научными исследованиями, я не вижу никаких противоречий между наукой и верой.
1: То есть ученый, он вполне может быть верующим человеком.
0: Конечно, очень много ученых, глубоко верующих и в прошлом века, и в наши века, они отстаивают свои религиозные взгляды и при этом являются довольно успешными учеными, лауреатами Нобелевских премий. И это нисколько им не мешает развивать свои интересы, свою сферу научной деятельности.
1: Да, удивительно, что, например, Луи Пастер, будучи ученым, говорил о том, что он не перестает восхищаться делами рук Творца, и он молится перед опытами в своей лаборатории.
0: Конечно, и Ньютон, и Ломоносов, все они были людьми верующими, глубоко верующими, и это отражено в их произведениях. Видно, что это люди, которые посвятили себя именно и науке, и Богу.
1: Олег Викторович, благодарю вас за эту беседу. Мы вернемся к данной теме в наших следующих программах. Спасибо. Спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема данной программы, заходите на наш сайт, оставляйте сообщения на нашем форуме. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831-9. телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Всегда радуйтесь!
5: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу – не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
3: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины в деревнях нашего времени, хотя не всегда у них есть хлеб, хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
2: Как мало на самом деле человеку надо. Собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
3: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес в распутицу приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь. Ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль. Это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают. Они слушают, как ребята поют. Они задают вопросы. Ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать в нелюбви, в нетревоги, надежды и жажды, в недоверие встречному каждому, в нестремлении душу отдать, в непотребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать в нелюбви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг, не постиг, не постиг, но обрел.

0: Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне. И вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай. Вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня поговорим с вами о двух важных понятиях и значениях, которые мы находим в Библии. Это субботний год, седьмой, и юбилейный год, 50-й. Шмита – год седьмой. Слово «шмита» буквально означает «упущение», «потеря» или «то, что отдается». Это слово встречается в отрывке книги Второзакония, 15 глава, с 1 по 18 текст, где оно переводится как «прощение» в синодальном переводе. Законы Шмиты имеют очень важные мотивы в книгах пророков, где они выступают как прообраз искупления Израиля в мессианскую эру. Язык мессианских пророчеств часто использует образы Шмиты субботнего года. Бог дает повеление засевать поля и обрезывать виноградники в течение 6 лет, а седьмой год назван «субботой покоя земли». Книга Левит, 25 глава, 4 текст. Суббота в данном случае обозначает не только отдых земли, но и факт ее принадлежности Господу. «Ибо моя земля, — говорит Господь». Однако в седьмой год земля еще не возвращалась к своему прежнему хозяину. Это случалось только в 50-й год. Она просто покоилась. Все, что вырастало в этот год, нельзя было жать, но оно должно было принадлежать рабам, наемникам, поселенцам, грим и скоту. Так пишет книга Левит, 25 глава, с 5 по 7 текст. «Земля должна была субботствовать, то есть находиться в покое, отдыхать». В седьмой год происходило также освобождение рабов и прощение долга. Заимодавец не должен был выискивать с должника еврея своего долга. Требовать возвращения долга позволялось от должника иноземца. Это говорит книга Второзакония, 15 глава, 1-3 текста. Однако следует провести различие между термином «иноземец» – «некхер», так звучит это, и «пришелец» – «гер». Пришельцами назывались не евреи, жившие в Ханаанской земле. Хотя они не имели удела у этой стране, однако о них было дано повелением Господом не обижать их. Это написано и в книге Исход, 22 глава, 21 текст, и в книге Второзаконие, 10 глава, 19 текст, где Господь говорит «не обижайте их». Таким образом, иноземец – это человек, живший за пределами Израиля. Поскольку от пришельцев требовалось, чтобы они не совершали идолопоклонство, в отношении шмиты к ним относились те же законы, что и к евреям. Кроме того, рабы-евреи должны были отпущены в этот год. Так написано в книге Библии, Второзаконие, 15 глава, 12, 13, 14, 15 текст об этом говорят. Хозяин должен был снабдить раба всем необходимым. Закон об отпущении рабов был дан в контексте заповеди «заботиться о бедных израильтянах». В связи с законом Шмиты была дана заповедь о второй десятине. И это мы уже встречаем на страницах Второзакония, 14 глава, с 22 по 29 текст и в 26 главе с 12 по 15 текст. Ее цель, второй десятины, заботиться не только о левитах, но и о пришельцах, сироте и вдове. Конкретно 14 глава, 29 текст это подчеркивает, что вторая десятина отделялась раз в 3 года, в 3-й и 6-й годы. А в 7-й год, год Шмиты, субботний год, десятина не отделялась вообще. Вторая десятина не предназначалась для храма, поэтому о ней не было таких строгих правил, как о десятине храма, возвращавшейся ежегодно. Интересен и важен тот факт, что год Шмиты, субботний год, и юбилейный, 50-й год, отчитывался с дня очищения, Йом-Кипура. а не с месяца Авива, как написано в книге Левит, 25 глава, 8, 9, 10 текст. Таким образом, Шмита типологически связывалась с судным днем Господним. Пророческая перспектива. Седьмой год Шмиты тесно связан с эсхатологией Израиля. И в книге пророка Исаии пришествие Мессии и освобождение, даруемое им рабам греха, сравнивается с освобождением рабов в седьмой год. 61 глава, почти первые шесть стихов посвящены этой теме. Здесь Шмита названа летом Господним благоприятным. Или дословно, если мы переведем это выражение, то примерно будет звучать так: «Год, угодный Господу». Нищие услышат добрую весть, сокрушенные сердцем получат исцеление, осужденные – освобождение, а узники – открытие темницы. Города Израиля будут восстановлены, а иноземцы, до этого владевшие народом Божьим, будут пасти стада евреев. Именно этот текст Иисус прочитал в синагоге в Назарете в начале своего служения, сказав при этом, что «ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Записал евангелист Лука в 4 главе 6 по 21 текст. Вероятно, год Шмиты изображен и в книге Иоиль во 2 главе 19 текст, где Иоиль пишет, что Бог прогонит врагов, владевших израильтянами, как рабами, и даст на землю изобилие хлеба, смокву, вина и елея, и зальет дождь ранний и поздний, пошлет духа своего на рабов и рабынь. Освобождены будут рабы. И вот освобождение рабов – это образ Шмиты, образ субботнего года. Тогда наступит великий день Господа, день суда, когда померкнет солнце и луна превратится в кровь. Наиболее ярким использованием образов Шмиты является их применение в книге «Паралипоменон», где сказано, что 70 лет вавилонского плена – это плата за неисполнявшуюся заповедь о Шмите. Во второй книге «Паралипоменон», 36 глава, 21 текст, мы с вами можем прочесть слова Господа. «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих во все дни запустения, она субботствовала до исполнения 70 лет». Количество неотпраздненных суббот земле равнялось 70. Йовель. Год 50-й. Следующим этапом исполнения закона Шмиты был юбилей. И вот русское слово «юбилей» происходит, оказывается, от еврейского «иобел». Юбел, юбилей. Бог дал повеление Израилю, чтобы они, как написано в книге Левит, 25 глава, 8 текст, «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет». В 7-й месяц, в 10-й день месяца, то есть в Йом-Кипур 50-го года, нужно было вострубить трубою. Труба, здесь стоит слово «шафар», «бараний рог», провозгласив, что 50-й год освящен. Как и в 7-й год, в юбилейный земля не обрабатывалась, но покоилась, а люди питались тем, что вырастет само. Так записано в книге Левит, 25 главе, 11-12 текст. Кроме того, проданная земля возвращалась к своим прежним владельцам, и значение этого закона было сугубо религиозным. В книге Левит, 25 глава, 23 текст, мы с вами можем прочесть следующее. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, говорит Господь, вы пришельцы и поселенцы у меня». Господь говорит, вы временно квартируете здесь, на земле у меня, а все это принадлежит мне. Закон о возвращении должен был также защищать бедных, как, например, было дано повеление о том, что если еврей из-за бедности продаст от владения своего, то для него всегда остается право выкупа. А выкупить имение может либо близкий родственник, Гуэлоха Гарохт, буквально близкий искупитель его, либо сам продавший, если его материальное состояние улучшится настолько, что он сможет возвратить стоимость проданного. Все это описывает книга Левит, 25 глава. Но так появляется понятие «искупитель», «гоэл», то есть тот, кто имеет право дать свободу. Согласно Торе, им мог быть только близкий родственник, брат, дядя, сын дяди или кто-нибудь из родства его, как написано в книге Левит, 25 глава, 48-49 текст. Дальний родственник или просто посторонний человек этого сделать не мог, поскольку в этом крылась определенная опасность. Он мог поставить в зависимость от себя того, чье имущество он выкупил, или самого этого человека, если он выкупил его из рабства. Со стороны близких родственников такого отношения не допускалось, но кроме чисто юридических соображений, этот закон имел и глубокий сотериологический смысл. Сотериология – это наука о спасении. В отношении выкупа из рабства было дано повеление о тех случаях, когда еврей из-за бедности попадал в рабство к нееврею, пришельцу или поселенцу, жившему в земле Израиля. Право выкупа сохранялось. Расчет стоимости раба производился с учетом отработанных у него нового хозяина лет и тех лет, которые оставались до юбилейного года. При этом подчеркивалось, что еврей будет у иностранца как наемник, поскольку Бог утверждает, что книга Левит, 25 глава, 55 текст, мы с вами прочтем, что сыны Израилевы – мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, и я Господь, Бог ваш. Они принадлежали только Господу, они его собственность, его удел. Тора также сообщает некоторые детали выкупа. Если продан дом в городе, обнесенном стеной, выкупить его можно было в течение года. Если же этого не происходило, он оставался навсегда у нового хозяина. Если же он находился в городе, не огражденном стеной или в селении, отходили в юбилей к прежнему хозяевам, так же, как и удел земли. Исключение из правил составили только левиты. Они всегда имели право выкупа в своих городах, отделенных им, и всегда пользовались преимуществом юбилея. Так пишет книга Левит, 25 глава, 31 текст. Своих полей они не должны были продавать. Это правило было обусловлено тем, что левиты в особом смысле принадлежали Господу, были его уделом в Израиле. Если мы с вами откроем книгу Чисел, 3 глава и 12 текст, то сможем прочесть следующие слова. «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо первенцев, разверзающих ложесно из сынов Израилевых, левиты должны быть мои, говорит Господь». Таким образом, главная идея закона Шмиты – собственность Господа. В эту собственность включено Израиль, как его народ, земля обетованная, как его земля, левиты, как его служители. Зачем я вам рассказал все это? Только с одной целью, чтобы мы запомнили раз и навсегда, законы Шмиты, они распространяются и на нас, потому что мы – собственность Господа Бога, Создателя нашего. В последней книге Откровения Библии мы читаем следующие слова, которые хотел, чтобы стали вашей надеждой, вашей вере. Книга Откровения, 5 глава, 9 и 10 текст. «И поют песнь новую, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Пусть Господь благословит вас быть благословенными детьми в Его Царстве.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Андрей Прокопьев.
1: Симптомы периода отвыкания от курения. Очень часто человек думает, что именно из-за них человек не выдержит и вновь затравится сигаретой. Давайте посмотрим, как ученые выяснили, какие самые распространенные симптомы периода отвыкания бывают у курильщика. И поверьте, их немного, и они все не опасны. Первое – это головокружение, шум в голове и головные боли. Причина – постоянное кислородное голодание, которое испытывает курильщик, резко сменяется впоследствии бросания курить обильным притоком кислорода. Как помочь себе при этом? Прилягте на несколько минут, расслабьте мышцы шеи, вы можете помассажировать их, а также можно подержать ноги в тазу с теплой водой, положить мокрое полотенце на затылок или на лоб. Это все поможет вам как раз-таки не чувствовать эти симптомы. И как вы видите, сами по себе советы очень простые. В любых условиях их можно выполнить. Сухость во рту. Причина такая. Систематическое попадание дыма в полость рта вызывает раздражение слюнных желез, что приводит, по сути, к повышенному выделению слюны. Отказавшись от курения, человек испытывает сухость во рту. Это неприятно. Что нужно сделать? Выпейте воды или сока мелкими глотками. Небольшими глотками можно почистить зубы, прополоскать рот водой, сделать глубокий вдох или же задержать дыхание на 5 секунд. Все это поможет вам. И следующий симптом, с которым хочется особо познакомить вас, это кашель. Причина вам известна. Организм в данный момент освобождается от табачного налета, покрывающего воздухоносные пути легких, маленькие клетки мерцательного эпителия, вот эти маленькие щеточки, которые покрывают трахею и бронхи, они как будто бы воскресают, и они удаляют эту слизь, которая нам мешала. А мы, в свою очередь, будем чувствовать с вами кашель. Когда вы перестаете курить, эти клетки, которые сохранились, начинают ритмично работать. Для них как будто бы праздник наступает, что вы бросили травиться сигаретами. И теперь у вас также восстанавливается и чувствительность. И из нижних отделов начинает подниматься масса слизи, которую вам нужно просто выкашлянуть. Иногда это такие неприятные, густая, коричневая, вонючая жидкость, которая будет выходить из вас. Может даже пройти несколько недель, прежде чем вы очистите вот этот, другими словами не назову, подвал. Пока у вас подвал внутри. Вы не замечали, что пыли было так много, пока вы не начали подметать. Вот так же и здесь. Но в принципе здесь происходит то же самое и еще по одной причине. Ваш организм, он как будто бы зашлакован, как будто бы в нем вся эта масса все время мешала вам полноценно жить. Как здесь помочь? Ни в коем случае никакие антибиотики не применяйте. Таблетки отхаркивающие можно. Попробуйте также смягчать кашель, потому что он достаточно сухой и для влажности делают иногда ингаляции. Да и даже если вы просто опять смачиваете горлышко водичкой, это помогает. Еще одно чувство воскресает у вас. Это чувство обоняния. Оно восстанавливается у большинства из вас уже к второму-третьему дню. И вы начинаете обнаруживать, что ваша машина, в которой вы травили сигаретами, она воняет. До сего времени вам это было неизвестно. И не только это. Вы обнаруживаете, что ужасно пахнет весь ваш гардероб. Поразительно, насколько въедлив табачный дым. И когда к вам вернется обоняние, курильщики, вы будете определять это за версту. Он просто мимо пройдет возле вас, курильщик, и вы почувствуете его. Люди покупают дом, а живя в этом доме после людей, которые травились сигаретами, даже спустя несколько лет чувствуется запах, если двери закрываются и хозяин куда-то уезжает. Запах въедается в ковер, в деревянные части строения, в мебель, стены. Требуется много времени, чтобы вы...

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения

будете смотреть на свои симптомы, как на что-то тяжелое, ужасное, что случилось в вашей жизни, вы ничего хорошего от этого не получите. Но если вы смотрите с позитивной точки зрения, а это правда, ведь вы сейчас очищаетесь, вы лучше себя чувствуете. Совершите прогулку пешком, примите контрастный душ, разотрите места покалывания полотенца, в основном это в области щиколотки на ногах и также в области верхних конечностей, в области запястья. Должен сказать вам, что из всех симптомов, которые я рассказываю, неспособность сосредоточиться на одной мысли или на ходе работы является, пожалуй, самым распространенным признаком. Помню, как не столь давно нашу программу посещал человек, который собирал компьютеры. Вы знаете, он пришел после первого занятия и говорит, ни одного компьютера не собрал. Меня уволят. Он испугался, но потом все стало восстанавливаться. И я думаю, вам также подобное состояние знакомо. Испытывая его, вам нужно просто его пережить. Вам приходилось подниматься на гору? На какую-нибудь большую гору? Так вот, когда поднимаешься на гору, там есть небольшие спуски, но все в основном идет на подъем. Но общее направление вверх-вверх, когда вы доберетесь до вершины, вы осмотритесь, вы видите, что все у вас замечательно. И дальше будет спуск. И так будет с вами примерно на четвертый день. Кажется, что все время, которое вы испытывали эти симптомы периода отвыкания, было страшным и ужасным. Но это только кажется. Физиологически все симптомы через 4 дня проходят. Вам следует их просто пережить. И еще раз повторюсь, на моей программе еще никто не умирал. Все симптомы периода отвыкания, как вы видите, очень простые. Их легко пережить. И вы сделаете это. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поют Сергей и Наталья Перминова.

0: совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Почему мы верим в то, во что мы верим? Почему разделяем именно эти ценности? Сегодня мы разберем эту тему со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, вот почему мы верим в то, во что мы верим?
2: Это очень интересный вопрос, который лично меня тоже волновал и волнует. Я сам задался этим вопросом, вот почему я верю в то, во что я верю, почему я разделяю именно эти ценности, почему я, например, практикую свою веру именно таким образом, да?
3: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
2: Сегодня в нашем разнообразном мире, в межконфессиональном мире, в каждой церкви, каждый думает, что он вот так вот поклоняется Богу, и это правильно. Вот. И я пришел к выводу, что есть несколько причин для нашей веры. Первое, это, конечно, любой верующий человек скажет, что он верит так, потому что так говорит Библия. Конечно, есть и другие, есть те, кто скажет, что я верю так, потому что так верили до меня, так верили мои родители, так верили святые отцы и так далее, да, но все-таки вот с приходом протестантизма, с его популяризацией, как бы больше все-таки верующий человек заявляет, я верю так, потому что так говорит Священное Писание, так говорит Библия, вот. Но когда я стал над этим глубоко размышлять, и как сам я принадлежу к протестантской церкви, я понял, что если мы честно посмотрим на этот вопрос, то мы поймем, что мы верим действительно, потому что так говорит Библия, но не только поэтому. Угу. Потому что все равно в каждой конфессии, в каждой деноминации есть свои традиции, есть нечто, что не противоречит Библии, конечно, может быть, да, но не является обязательным для веры. И я попытался, ну, как бы, размышляя над этим вопросом, пришел к выводу и как бы открыл для себя такой, может быть, термин, как импринтинг. Mm-hmm. И, может быть, на первый взгляд показаться, что этот термин не имеет никакого отношения к вере, но я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили о вере именно в контексте импринтинга.
1: Ну, что значит вот импринтинг и как он взаимосвязан с верой?
2: Да, но тогда мы по порядочку будем как бы идти, отвечая на эти вопросы. У слова, у термина импринтинг есть несколько определений, и вот одно из них я зачитаю. Да? Импринтинг – это фиксация определенной информации в памяти и зависимость от нее. То есть фиксация определенной информации в памяти и зависимость от нее. На самом деле слово импринтинг переводится на русский язык как запечатление. Но то есть импринт, даже сегодня это слово очень часто используют, там, напечатать, да? Ну, как бы даже когда с русским языком даже какая-то схожесть есть. Принт, вывести на принт, отпечатать. Вот это отпечаток, запечатление, когда в сознании в определенный период человека, в его сознании происходит какой-то некий отпечаток. Вот раз что-то отпечаталось, но идея импринтинга заключается в том, что это не просто отпечаток, а это отпечаток, это запечатление, которое, если произошло в сознании человека, оно начинает влиять на всю его оставшуюся жизнь. Ну, вот если по порядочку, этот феномен открыл австрийский зоолог и зоопсихолог Лоренц, да? Кондрат Лоренц, да? Он наблюдал, ну, свои эксперименты проводил на гусятах. Когда только птенец вылуплялся из яйца, да, первое, что он обычно видит, это он видит свою мать. Вот. И он проводил эксперименты, он вместо мамы показывал ей там что угодно. Там, показывал ей, например, мячик футбольный, там, или показывал себя, или показывал там еще чего-то там, птенцам. И вот проверял, что происходит с их сознанием. И вот получалось то, что они видели на первом вот этапе своего рождения, может быть, вот в первое мгновение своего рождения, это запечатлялось на их сознании, вот этот происходил импринтинг, да, и далее они могли, например, даже его самого воспринимать в дальнейшем практически всю свою жизнь как свою маму. Mm-hmm. И пока вот они были маленькими, пока вот они должны были следовать за мамой, они следовали за ним, или там следовали за собакой, которую он там показал, или там за кошкой, или там за мячиком футбольным. Вот. Это вот нечто такое, ну вот как бы он, в принципе, этот термин открыл. Он назвал это импринтингом. Ну вот, происходит, получается, что он стал исследовать этот вопрос и пришел к выводу, что импринтинг присущ не только животным, но он присущ и человеку. Uh-huh. То есть фактически импринтинг – это такая штука, которая, хотим мы или не хотим, она с нами происходит. Это механизмы работы нашего сознания. Это то, с чем живет каждый человек. И каждый человек в своей жизни он что-то запечатлевает. Это даже сегодня, когда развивают эту тему, например, начинают как бы думать и использовать импринтинг в вопросах изучения языка, предположим, да, и других языков. Пытаются как-то это сделать, чтобы не просто зазубривать, а чтобы были какие-то переживания, моменты, там, ассоциации, и чтобы оно так и импринтинговым таким способом запечатлевался язык в сознании человека. Но у нас на самом деле к этому приходит, потому что, наверное, когда человек растет, он и учит язык так, импринтингово, то, что он запечатлевает.
1: Вот импринтинг. Мы сейчас говорим про детство. Он только в детстве бывает? Или это также сопровождается на протяжении всей человеческой, так скажем, жизни?
2: Да. Это важный вопрос. Мы подойдем сейчас к нему. Давайте еще одну иллюстрацию приведу по поводу того, с чем можно сравнить импринтинг, когда он бывает. Конечно, чаще всего импринтинг бывает в детстве, но не только, да. Но вот смотрите, мне очень нравится иллюстрация, чтобы понять уже, что такое импринтинг и пойти дальше. Мне очень нравится иллюстрация с заливанием бетона, с цементной стяжкой или вот заливанием бетона. Заливают бетон, предположим, какой-то там пол или площадку или еще что, и вот начинает, ну, проходит какое-то время, он мягкий, он такой, в общем, нам можно. И кто-то пишет, там, здесь был Вася, там, да, или пишет дату какую-то, какой-то год, выбит, предположим, там 15-е, там, сентября, прям, предположим, uh-huh. там, какой-то год, раз, напечатали. И если ты его вовремя не заровняешь, вот, и вот это, если оно застынет, то получается, что эта надпись остается навсегда. Вот это очень важный принцип, эта надпись остается навсегда. Дело в том, что даже если ты потом, тебе она, эта надпись не нужна, да, ну вот, ты ее можешь зашпаклевать, предположим, потом положить что угодно, там, покрасить, там, положить какую-то подложку, потом какое-то напольное покрытие чистовое сделать, все что угодно. И вот мы ходим по полу, да, мы даже представления не имеем, что там в бетоне нацарапало, нам это не важно. Но идея заключается в том, что этот импринтинг, вот это запечатление, оно там навсегда остается. Даже если оно хорошо заделано, замазано, никто об этом не знает. Идея импринтинга заключается в том, что то, что человек получил, вот это запечатление, которое он получил, оно сознательно или бессознательно влияет на всю оставшуюся его жизнь. То есть это не просто чему человек был научен, чему-то, да, он может это вот помнить, забыть, руководствоваться этим или не руководствоваться этим. Импринтинг связан с неким каким-то особенным переживанием. То есть это вот что-то такое, не просто вот всегда происходит импринтинг. Угу. Нет, есть именно периоды, когда человек подвержен импринтингу, а есть периоды, когда человек не импринтируется, а просто воспринимает происходящее.
1: Просто живет, как живет. То есть определенный период жизни происходит такой момент, когда человек более подвержен какому-то запечатлению, какому-то моменту.
2: И в этот момент, то есть мы должны понимать, что это не происходит не всегда. Конечно же, это чаще всего происходит именно в детские годы жизни человека, да, в жизни ребенка. Но не только. Но самое главное, что мы сейчас запомним, это то, что импринтинг влияет на всю его оставшуюся жизнь. Да.
1: Дмитрий, давайте все-таки вернемся к вопросу, когда же зарождается импринтинг.
2: Да. Значит, смотрите. Первое, это что это, конечно, детский возраст. Угу. Да? Например, родители – это те, кто первые оказывают импринтинговое влияние на своих детей. Получается, что для импринтинга, вот это вот, если мы сравниваем с бетонной стяжкой, важно то вот это состояние, когда человек восприимчив к чему-то. То есть, как, угу. то есть это происходит тогда, когда человек что-то переживает впервые. Впервые. То есть вот это важный момент, да, когда человек что-то переживает впервые. Это первая причина. То есть по мере взросления, и поскольку ребенок многие вещи впервые переживает, он больше всего подвержен импринтингу. Вот. Но когда человек становится более взрослым, тоже некоторые вещи он воспринимает, может быть, впервые. Например, там, первая любовь, да, у него раз, и у него какой-то складывается импринтинг относительно, запечатление. У него теперь любовь ассоциируется вот, вот с таким опытом, который он пережил впервые, например, тогда. Эффект какого-то первого впечатления, эффект первого успеха или неудачи там в чем-то либо. Там этап, ну, какой-то, может быть, какой-то, какая-то фобия, может быть, какой-то испуг. Например, человек напугала собака, мы знаем, да, и он начинает потом бояться всех собак на протяжении там, своей жизни, да. Ну и, конечно же, все-таки это образ отца и образ матери, наверное, все-таки образ матери первичнее, образ матери, образ отца в первые месяцы жизни ребенка. Потом, что еще очень важно? Очень важно, что мы, когда у человека происходит какой-то стресс. Стресс и так, психотравма, если это можно назвать. Психотравма, она должна быть связана с каким-то очень эмоционально значимым переживанием человека. То есть, когда эмоционально значимое переживание, вот тогда тоже человек может подвержен быть импринтингу.
1: Пример какой-нибудь
2: а какой-то, есть? Это, например, какой-то околосмертный опыт. Угу. Ну, например, не дай бог, там, ну, это какой-то там опыт насилия, например, над человеком, еще что-то. Опыт какой-то, может быть, трагедии, аварии, там, все это тоже...
1: То есть, когда на глазах, да, к примеру, бывает трагедия, либо смерть близкого, да?
2: Чаще, когда это с тобой происходит лично. Ага. Это же лично по отношению к тебе имеет. Когда это твой личный опыт, сильно эмоционально значимый личный опыт для тебя. Вот. И тогда происходит как бы запечатлевание, вот это вот импринтинг, вот он происходит. Фактически человек, наверное, подвержен импринтингу всю жизнь. Вот, но, конечно, мы должны понять, что в детстве это больше всего, потом периоды эмоционально значимых переживаний, не дай бог, там, каких-то психотравм, психотравмирующих опытов, вот так, когда происходит импринтинг.
1: То есть можно сказать, что во взрослом возрасте это когда у нас, так скажем, становится психика более-менее подвижная, то есть когда мы более такие эмоционально стойкие, стрессоустойчивости, то мы менее подвержены.
2: Конечно, да, то есть мы живем в рамках своих убеждений, все, но когда что-то такое нас двигает, и вот мы становимся, вот, мы восприимчивы, да, то есть это что-то новое для нас сверх наших как бы, вот, эмоциональных переживаний.
1: А вот импринтинг, он имеет только негативный опыт или вот позитивный тоже?
2: Конечно, позитивный тоже. Вначале был задан очень важный вопрос, да, почему мы разделяем именно эти ценности.
1: Да.
2: На самом деле запечатлевается ведь не только плохое. Даже я больше бы сказал, запечатлевается больше хорошего, когда ребенок впитывает ценности, которые исповедует его семья, предположим. Да? Конечно, он может потом их и переосмыслить, но они все равно будут принтированы и будут на его психике, и на его сознании всегда присутствовать. Да? Вот. Больше человек запечатлевает хорошего. Фактически импринтинг – это одна из форм, как человек формируется, как человек обучается. Он впитывает в себя все происходящее, он создает впечатление об этом мире, именно вот за счет того, что он там что-то запечатлел, там что-то запечатлел, там что-то запечатлел. Вот.
1: А почему вот все-таки вам, как священнослужителю, была интересна данная тема?
2: Да. Потому что я пришел к выводу, размышляя над этой темой, что помимо всяких прочих импринтингов, о которых вот мы сказали, может, еще скажем, пришел к выводу, что существует религиозный импринтинг.
1: Что-то такое новое, интересное.
2: Я на самом деле никогда этот термин не слышал, просто как кто-то разродился у меня в сознании, потому что я стал размышлять. Хорошо, вот человек обращается к Богу. Это же тоже нечто новое для него, да?
1: Да.
2: Это какое-то особое переживание для него. Очень эмоционально значимое переживание. И это хорошее переживание. И когда человек обращается к Богу, это же на самом деле своего рода чудо определенное, да? Влияние Духа Божьего на жизнь, на сердце человека. Вот человек обращается к Богу, и он приходит к Богу, и он приходит в церковь. И вот эти вещи очень важны, их немножечко надо разделять. Человек, когда приходит к Богу, он не приходит к Богу без людей. Он находится под влиянием кого-то из людей. И вот в этот момент сердце его тоже очень сильно расположено к тому, чтобы быть заимпринтированным. И вот нам вот именно в контексте этого я прихожу к выводу, что существует религиозный импринтинг, когда человек приходит к Богу, он начинает запечатлевать именно вот эти Божьи ценности. Да? И это иногда, не то что иногда, это чаще всего, это хорошо. Человек, например, запечатлевает такие ценности, как 10 заповедей. Он говорит, да, эти 10 заповедей нужно соблюдать. У человека зарождается стойкое убеждение, что это правильно, что это верность Богу, что это нужно делать так, по этим правилам, по этим принципам нужно жить. Вот. И поэтому вот вначале вопрос, почему я верю в то, во что я верю. Да, действительно, я верю, потому что так говорит Слово Божие, так говорит Библия, так я научен. Но есть маленькие нюансы, есть некоторые фишечки, которые, ну, так скажем, ведь человек запечатлевает и может... То есть он подвержен влиянию опыта другого человека. Человек много хорошего ему мог привнести, рассказывая о Боге. Человек много хорошего может узнать, читая Библию там, или какую-то другую духовную литературу. Но в этот момент, вот в этот момент расположенности, он может запечатлеть и просто определенные традиции, определенные, так скажем, устои и законы вот, церкви, в которую он пришел, и ну, так скажем, привычки и ценности того человека, который его привел к Богу, да, и они могут быть не, так скажем, библейско необязательными для исполнения, если так можно сказать, но человек их тоже впитывает как некую важную для себя ценность, начинает или остается подверженными их влиянию на всю оставшуюся жизнь, потому что именно в этот момент он пришел к Богу, именно потому что в такую церковь он вошел тогда, когда он пришел к Богу, да, именно, а церковь-то состоит из людей, вот, и ему кто-то что-то сказал, какой-то авторитет духовный, так скажем. Я сейчас без иронии, я чисто с абсолютной, как бы, с абсолютным уважением, все-таки какой-то священслужитель, пастор что-то сказал, что вот так правильно, предположим, да, а человек это воспринял и начинает жить с этим всегда. Ну, а, предположим, другой человек, немножечко по-другому, то есть я говорю о деталях веры. Если...
1: Да, я вот как раз хотела спросить, исходя из этого. Вот мы говорим про то, что человек, вот он в определенный момент своей жизни, когда приходит только к Богу, приходит в церковь, так скажем, он более подвержен этому. А все ли этому так подвержены? Ну, или кто-то более подвержен импринтингу, кто-то менее в взрослом возрасте?
2: Ну, я думаю, приходя что, вот я думаю, что это зависит от... того, насколько эмоционально значим для него этот опыт. Вот. Если это просто то, что коренным образом перевернуло его жизнь, я думаю, что и во взрослом возрасте человек тоже подвержен импринтингу, потому что это что-то очень важное для него. Если для человека это же был длительный процесс, например, какой-то процесс переосмысления, там, какой-то борьбы, может быть, каких-то размышлений, то все от человека зависит.
1: Ну, то есть будет вот зависеть, например, от того, что я вот впечатлительная очень, да, и там я более подвержена импринтингу, а кто-то более, так скажем, эмоционально устойчив, более, так скажем, точнее, он менее эмоционален, да, и менее впечатлительный.
2: И более рационален.
1: И да. Более рационален, да. Он, получается, не будет так подвержен вот, импринтингу, когда только приходит в церковь или когда перед ним стоит более значимый, авторитетный для него человек?
2: У каждого по-разному. Я думаю, что в любом случае человек будет подвержен импринтингу, если это для него новый опыт. И эмоционально значимый новый опыт. Даже для самого, так скажем, рационального мозга, да, все равно же, если, конечно, есть исключения, наверное. Ну, мы сейчас не будем о них говорить. Может быть, в следующей передаче мы просто одной из следующих передач больше коснемся. И это может быть связано с психикой человека. Но с человека, так скажем, с обычной психикой, то я думаю, что он подвержен импринтингу в любом случае, когда он переживает что-то эмоционально значимое для него впервые.
1: Но если рассматривать вот именно контекст религиозного импринтинга, получается, когда я уже установилась, так скажем, в церкви, да, когда у меня есть свой опыт, получается, я тоже оказываю влияние на других людей.
2: Конечно.
1: Или не всегда такое может быть?
2: Конечно, мы оказываем влияние на других людей тоже. Но давайте какой-то пример нужно привести.
1: Да.
2: Ну, чтобы можно было понять, о чем мы говорим. Но, предположим, мы приходим в церковь, и там принята вот такая форма богослужения, такая последовательность, угу. что зачем идет богослужение, такие псалмы, предположим, да? Угу. Это же не так принципиально, может быть, с точки зрения спасения, но люди в церкви так пели, так одевались, так сидели, так общались, там, и вот у них вот так. Так некоторые, например, есть церкви, например, которые там соблюдают определенные заповеди, соблюдают определенные дни, там, да? Вот так вот они, предположим, соблюдали субботний день, там, вот. Человек угу. приходит в церковь, и он, запечатлевая, так скажем, базовые библейские принципы о любви Божией, о жертве Иисуса Христа, о 10 заповедях, он это все дело впитал, и это все положительное, угу. это все очень важно. Да? Но он может, он впитывает, какие псалмы они пели, как нужно одеваться на богослужении, там, как нужно соблюдать правильно там, субботнюю заповедь, еще что-то. Что-то. Но ведь то, как они это делали, это же не факт, что это идеал, угу. предположим. Да? И таким образом, например, запечатлив какие-то традиции и восприняв эти традиции как нечто архиважное, не как что-то вторичное, а как, может быть, как первичная ценность, наравне там. И вот человек приравнивает. Вот так петь или так одеваться, или так вести, вот такая манера поведения, это равно быть благочестивым христианином. Но это может быть совершенно неверно, правильно? Угу. И вот это я и называю искаженный религиозный импринтинг. Человек, придя в церковь, он может получить искаженный религиозный импринтинг. И просто, почему для меня лично это важно? Просто когда я стал анализировать свою собственную жизнь, я пришел к выводу, что у меня таких импринтов очень было много. И на самом деле, когда я начинаю в этом разбираться, это помогает мне отсортировать то, что действительно важно, то, что действительно ценно, от того, что вторично. От того, что неплохо, я же не осуждаю, что, например, плохо когда становится? Плохо, когда ты традицию выдаешь за базовую ценность, за идеал, да? Ну, когда я начинаю понимать, что это на самом деле, это традиция, она не плохая и не хорошая, она просто традиция, нужная для той эпохи, для той церкви, для того периода, для тех людей, да? Но когда теперь это выставляют мне за идеал и говорят, вот это вот чуть ли не равно следование за Христом, я говорю, извините, да? Вот, это я как бы, то, что я сейчас рассказываю, это я рассказываю, потому что я сам на личном опыте вот это много пережил, начинаю, угу. Как бы вот сам это по отношению к себе переосмысливать, я по отношению к другим тоже.
1: Как вы поняли, что это импринтинг? Ну вот религиозный, так скажем. Какие, может быть, способствовали этому, какие-то там предпосылки были, что, может быть, включилась критичность мышления? Или здесь критичность мышления вообще ни при чем?
2: Ну, конечно, включилась критичность мышления. То есть получается, что когда ты осознаешь само явление, когда ты осознаешь само явление, начинаешь просто размышлять, где и когда ты был ему подвержен. И все-таки у нас есть Библия, да, слава Богу, которая помогает нам понять действительно, что есть базовая ценность, что есть действительно, так скажем, основа веры, а где есть, там, скажем, ситуативная традиция, там какая-то субкультурная традиция, которая важна была и ценна для того периода времени. Может быть, в тот период времени невозможно было по-другому. Но время меняется, и это не означает, что мне надо оттуда тащить эту традицию на протяжении всей своей жизни. И когда я над этим размышляю, это делает меня более свободным и освобождает меня, может быть, от излишнего чувства вины, когда я думаю, а почему вот сегодня я должен так, как раньше? Не нарушая базовой или основной ценности библейской, на которой зиждется вера, но как бы прощаясь с импринтами прошлого, продвигаемся потихонечку вперед.
1: То есть можно сказать, что, к примеру, понимание, что вот произошел когда-то со мной импринтинг, это осознание, так скажем, лоббильности твоего мышления. То есть ты понимаешь, что... что вот это были ценности, а вот это было заложено...
2: Это традиции.
1: Что, да, это мной было просто кем-то заложено традициями. Да? И то есть мне кажется, что это, наверное, основывается на том, когда ты изучаешь, когда ты стремишься изучать, наверное, что-то большее, стремишься изучать Библию, вот, стремишься изучать мир вокруг себя, а не...
2: И самого себя в том числе.
1: Да, и самого себя в том числе.
2: И тогда жизнь перестает быть формальным, да, вера в том числе перестает быть формальным, и Бог для тебя не становится формальным. Это очень важно.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, наша тема сегодня звучит так. Кем бы ты ни был, будь лучше. Знаете, кто это сказал? Эта фраза принадлежит 16-му президенту США Аврааму Линкольну. Но что она значит? Вся наша жизнь на самом деле построена на саморазвитии, на самореализации. Весь вопрос в том, почему мы это делаем. Причиной начала саморазвития могут быть два фактора. Первый — это собственное желание, и второе — это внешняя необходимость. В любом случае, здесь важно понимать, если я сам не привнесу изменения в свою жизнь, то жизнь сама придумает, как это сделать. В нашей власти принять решение, взять на себя ответственность то, как будет идти наша собственная жизнь. Самосовершенствование — это сознательное развитие в себе каких-нибудь положительных качеств. Кто и как может нам в этом помочь? Давайте мы эти вопросы зададим нашему новому гостю, священнослужителю, консультанту по семейным взаимоотношениям Виталию Кисеру. Встречайте. Виталий, здравствуй.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Можно назвать тебя самым совершенным человеком?
2: Конечно, нет. Мне кажется, совершенных людей не бывает. Если человек считает, что он совершенный, то, наверное, его место уже в каком-то другом учреждении или заведении.
1: Но однако к этому нужно постоянно стремиться, правильно?
2: Ну, да, к совершенству надо стремиться.
1: То есть мы это разберем сегодня в этой теме.
2: Да.
1: Отлично. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки. Либо вы можете их записывать у себя на листочках, а позже в рубрике «Вопрос-ответы» сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно передадим нашему ведущему и постараемся на них ответить. Ну что ж, Виталий, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Хотелось бы начать, с вопроса или вернуть вас в памяти в то прошлое, когда вы только появились в роддоме на свет. И после того, как вы появились, первое, что вы начали делать, это дышать и рассматривать или постигать этот мир, в котором мы с вами живем. Потом, через некоторое время, когда мама вас привезла домой, вы начали подрастать. И если вы сегодня посмотрите на маленьких детей, как они живут, как они растут, чем они занимаются, то вы увидите себя в них. Как же маленькие дети растут? То есть как они в этом мире находятся? Весь этот мир, они его начинают постигать, они начинают его познавать. Вот я знаю, что у вас есть у некоторых, у мамы может быть маленький ребенок родился, у кого-то, может быть, у вас есть маленькие дети, и вы за ними наблюдаете. Как дети растут? Как они развиваются? Ну, они, во-первых, везде ползают. Мамам приходится все закрывать, все защищать, иголки прятать, убирать колющие предметы куда-то наверх. Мало того, что они ползают, они все рассматривают, еще что они делают. Они все берут руками, они все тянут к себе в рот. Да? То есть если вы, наблюдая за маленькими детьми, замечаете вот эти вещи, то вы видите, что в них заложено, то есть в людей с самого раннего детства заложено миропознание или мирооткровение. Да? То есть дети пытаются познать этот мир, в котором они находятся. Но что-то происходит в определенное время. Сейчас я об этом не буду говорить, мы поговорим чуть позже об этом. То есть с вами что-то происходит, и вы перестаете быть вот такими активными людьми, желающими познавать мир, но вы замыкаетесь на том, что оно мне и не нужно совершенно. Вот. И мы сегодня с вами будем говорить о том, что в нас заложено Богом вот это саморазвитие, мы должны стремиться к этому, мы должны к этому двигаться. Я хочу прочитать вам текст основной, который я для вас приготовил. Он записан в Евангелии от Луки, в 3 главе, 9 стих. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Значит, дерево, ну, имеется в виду всякое дерево, приносящее добрый плод. Это яблоня, груша, вишня, не знаю, черешня. У кого из вас есть такие плодовые деревья? Есть? Да? Если оно не приносит, вот вы посадили дерево, и оно, посадили яблоню, что оно должно приносить? Яблоки. Не приносит яблоки. Год, два, три, что вы с ним сделаете? Выкинете? На шашлык отправите? Или в качестве красоты оставите? Ну, плодовое дерево должно приносить определенные плоды. Речь идет о том, что человек, раз Бог нас сотворил, значит, мы должны приносить определенные плоды, для которых мы созданы. То есть мы должны двигаться в определенном направлении. Если цель дерева, ну, если о дереве говорить, о плодовитом дереве, плодоносящем, цель этого дерева в чем заключается? Или смысл этого дерева? Приносить плод. Смысл человеческой жизни. Для чего человек родился на этот свет? Что он должен приносить? Определенный плод, да? То есть человек должен приносить какой-то плод определенный. То есть он должен двигаться в том направлении, в котором его сотворил Бог. Должен приносить определенные плоды. Какие же плоды человек должен приносить? К чему человек должен двигаться? В каком направлении? У вас есть таланты какие-то. Кто-то может рисовать, кто-то писать, да? Еще какие таланты у вас есть? Организаторский талант. Еще какие? За детьми ухаживать может быть талант? Я не знаю, что еще можно. Готовить вкусно можно. Можно, я смотрю, молодежь сейчас есть талантливые молодые ребята, которые ведут какие-то YouTube-каналы. Я смотрю, это очень интересно некоторым. У них очень много подписчиков, они красиво рассказывают. То есть таланты у людей есть. И чтобы мы с вами двигались в каком-то определенном направлении, нам, принося плод, мы должны понимать, что мы наделены определенными талантами. Как вы считаете, таланты – это то, что приобретается, или то, что, чем вы наделены от природы? Вот на ваш взгляд. Талант приобретается, или вы наделены от природы?
3: Ну, есть разные ситуации. То есть люди, у которых от природы есть, например, пианист, да? У него такие руки, что он там особо не старается, но у него получается хорошо. А есть такие моменты, которые нужно развивать. Например, у меня сроду такого нету, чтобы я брала что-то и делала прям идеально, без каких-то усилий. Причем не просто каких-то, а прям особых. Каждому свое.
2: Ну, понимаете, есть какие-то вещи, которые явны, да, то есть вот о чем ты говоришь, что ты родился, к примеру, у тебя есть в детстве определенная наклонность там, к рисованию, и тебе нравится рисовать, или к музыке у детей есть определенная наклонность, и они понимают, что это их там талант или дар, но на самом деле Слово Божие говорит о том, что каждый человек наделен определенным талантом или даром. Вопрос заключается в том, что не каждый из нас знает, это талант или дар. Давайте прочитаем вот библейский текст, который говорит о том, что у нас есть эти таланты и дары. Матфея, Евангелие от Матфея, 25 глава, с 14 по 29 стих, но мы все не будем читать. Это история про то, как господин раздал таланты, одному отдал один талант, другому два, иному пять талантов, и, уйдя, через время пришел и попросил у них отчет. И эта притча рассказывает о том, что тому, кому был дан 5 талантов, он приумножил 10 талантов стало. Кому было дано 2 таланта, он приумножил, у него стало 4. А кому дал 1 талант, вот казалось бы, да, вот у меня мало, у меня 1 талант, и там написано, что этот человек взял и закопал этот талант, спрятал его. И когда господин пришел и начался расчет, то этот человек, который получил 1 талант, он сказал: «Я его спрятал, я закопал этот талант». И господин ему говорит: ты ленивый и лукавый раб. То есть вопрос заключается не в том, что у нас нет талантов, а Слово Божье говорит, по какой причине мы эти таланты в себе не находим. Там четко написано, какой человек, что является причиной неоткрытия таланта в нашей жизни. Ленивый и лукавый раб. Это значит, что? Что причина? Лень, да? То есть лень является той причиной, по которой мы с вами не раскрываем таланты. И вот здесь мы немножечко остановимся. Как же нам таланты с вами раскрыть? Во-первых, нужно убрать лень в стороночку. Я не знаю, я насколько одарен. Совершенно не знаю. Вот представления никакого не имею, какие у меня есть таланты и дары. Но я убираю лень в сторону и начинаю делать следующее. Вот откуда я знаю, что я хороший баскетболист? Вот как мне узнать, что у меня талант баскетболиста? Я шучу, у меня нет таланта баскетболиста. Ну, что мне нужно сделать? Нужно пойти и попробовать поиграть в баскетбол. То есть, если мне это нравится, я вспоминаю одну интересную историю. Как-то мама беседует с дочкой своей, говорит: доченька, там, вот пойди работать туда. Она говорит: нет, я туда не хочу. А куда ты пойдешь? Ну, пойду сюда работать. Потом ни с того ни с сего вдруг у этой доченьки просыпается желание. Она говорит: мама, хочу кататься на этих собаках. Да, как они вот есть у нас даже за городом, там такие места, где можно на собаках на этих даже покататься. Как они называются? На хаски, да? На хаска. Она говорит: хочу получить образование, вот управлять вот этой упряжкой хаски. Мама думает, что она с ума сошла, дочь ее. Ну, она говорит: хорошо, иди. Она поехала там, позанималась собаками, наняла тренера какого-то, тренер ее посадил на эту упряжку, пустил по этому лесу. Она, в общем, за этой телегой телепалась, кое-как удержалась, прокатилась этот круг, и тренер сказал: хорошо, я буду с тобой заниматься. И вот она занималась, потом ее пригласили на соревнования в Канаде, участвовать в гонках 150 километров на упряжках, на собаках, знаете. Она купила билет, сделала паспорт, поехала в эту Канаду, проскакала с этими собаками 150 километров, приезжает домой, мама спрашивает: ну как? Она говорит: круто, но это не мое. То есть, понимаете, человек, вот когда она поняла, что это не ее, да, ей захотелось этим заниматься, это было для нее интересно, она увлеченно посвятила этому время, позанималась, но поняла, что это ей не нужно. И следующее, что она сделала, все, уволилась с работы, начала искать другую. То есть она поняла, что вещи есть, которые ее, которые, а некоторые ей не принадлежат. Поэтому талант нужно искать. Нужно убрать лень в стороночку и делать все подряд. Вот все, что вам приходит, вот попало что-то вам в поле вашего зрения, попробуйте, делайте это. У меня, кстати, тоже недавно случай такой произошел. Я открыл в себе интересный талант. У меня сломался пылесос Керхер. Я позвонил, спрашиваю, сколько будет стоить ремонт этого пылесоса. Задымился двигатель у меня. Мне сказали: 12 тысяч рублей. Это мне так показалось дорого. Я взял отвертку, залез в интернет, посмотрел, как устроен этот пылесос, разобрал его полностью, обнаружил там, в чем проблема, подшипники. Пошел в магазин, подшипники стоят 200 рублей. Снял подшипники с мотора электрического, поставил на место, собрал. Жена мне все время говорила: ничего у тебя не получится. Все, выкинь эту затею. Как вы думаете, заработал пылесос, когда его собрал? Да, супер, он работает. У меня талант. Если в космос ракеты не летят, приглашайте меня, я за 1000 рублей отправлю ракету в космос. То есть, смотрите, Бог говорит о том, что каждому дан талант. Да, одному больше, одному меньше, но, тем не менее, каждый человек может этот талант обнаружить. И еще интересный принцип, вот здесь в Библии заложен, что талант можно умножать. То есть, мне, допустим, от природы дан один талант, но я могу приобрести 2, 3, 4. То есть, посмотрите, я не случайно начал с того, как устроены дети. Да? Почему дети все? Детям все интересно. Вот они все ищут, везде лазят. И есть мамы, покупают такие штуки. Как, я не помню, как они называются. Манеж. Да, манеж покупают, и туда ребенка хрясь в этот манеж. Да для чего? Чтоб не лазил. Вы видите, где, вот чуть позже с вами буду об этом говорить, где заложено то, что вас, вот Бог в вас заложил, вот это любопытство, интерес к чему-то. А наши родные и близкие сделали все возможное, чтобы лишить нас с вами вот этого начала божественного, интереса вот этого, ограничения везде выстраивать. Туда не ходи, здесь не ходи, туда не лазь. Там, как в фильме, снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Итак, таланты, да? С одной стороны, человек должен быть целеустремленный, он должен приносить какой-то плод, и чтобы этот плод приносить, мы должны открыть те таланты, в которые у нас есть. Вы очень талантливые люди, девочки и мальчики. Вы очень талантливы. Почти как я. Егор талантлив. Да, Егор? Вообще молодец. Хорошо. Следующее, что нужно для того, чтобы развивать эти таланты, да, и чтобы искать их как можно больше. Библия тоже об этом говорит. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 31 стих. Апостол Павел так пишет. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще более превосходнейший». Вот это слово «ревновать», «ревностно добиваться», «усердно следовать». То есть «ревностно». Что значит «усердно», «ревностно»? Как вы это слово понимаете? «Ревностно». С таким, знаете, с...
3: желанием невероятным завладеть этим.
2: Да, вот невероятное желание, как когда, допустим, молодой человек познакомился с девушкой, она ему очень сильно нравится, и он ждет не дождется, когда же у них эта встреча произойдет. Он ей звонит по телефону и говорит, пошли там, сходим на свидашку, там погуляем туда-сюда. Вот такое желание у вас должно быть открывать в себе таланты, которые у вас сокрыты, в которые у вас заложены. И причина, почему мы это не делаем, лень. То есть лень надо в сторонку убрать и вперед. Двигайтесь вперед. Исследуйте все таланты всякие. Хорошо? Все, да, идем дальше. Как же идти по жизни? Ревностно, но этого недостаточно еще. Есть еще одно, что нам нужно в этом нашем саморазвитии. Экклесиаст, 8 глава, 15 стих. Смотрите, как пишет мудрейший Соломон, как по жизни надо идти. «И похвалил я веселье, потому что нет лучше для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться, и это сопровождает его в трудах во все дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем». Речь не идет о том, что просто веселиться и гулять радостно, а тут написано «в трудах». Да? То есть человек трудится, занимается чем-то, но при этом как он должен это делать все? Опять надо на работу вставать или... Опять надо в школу идти учиться. А зачем учиться вообще в школе? Можно в школу вообще не ходить. Можно? Можно не ходить. Но нужно ходить. И как можно ходить? Смотрите, можно ходить как? О, опять надо в школу идти. Или вы просыпаетесь и говорите, о, наконец-то иду в школу. Я вспоминаю фильм такой, старый-старый фильмец. И там дом отдыха такой. И по утрам там давали кашу. И интересно было наблюдать, как люди приходили завтракать. И вот приходит там молодой человек, приходит ему, опа, овсянка стоит на столе, он такой, фу, опять эта отвратительная каша. Следующий приходит, такой средний возраст, человек приходит, говорит, о, каша снова, что ли? И потом такая бабушка заходит, садится и говорит, ой, чудесная, какая кашка прекрасная. То есть Слово Божие говорит о том, что, понимаете, по жизни можно идти с двумя эмоциональными посылами. И вот Библия говорит, с каким посылом нужно идти. С каким? Увидел я, что это здорово, быть веселым, жизнерадостным. То есть идти по жизни с таким позитивным настроем. Почему? Почему человек должен идти по жизни позитивно настроенным? Что это дает человеку? Сейчас я вам еще один текст прочитаю. Притчи 17:22. «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Унылый дух сушит кости. Вот к вам вы идете по городу и что-то не знаете, хотите узнать, как добраться, допустим, до, я не знаю, в Нижнем Новгороде до Кремля. Ну, вы знаете, как добраться до Кремля. Ну, к примеру, вы приехали в город, не знаете, как туда добраться, хотите туда попасть. Идете, смотрите, идет группа подростков. И среди них идет Катя улыбается, допустим, а Егор идет злой такой. Вы к кому подойдете спросить, как до Кремля дойти? К Кате, правда? Почему? Потому что жизнерадостные люди, веселые люди, они располагают, они притягивают к себе. И вы подходите к таким людям, и с ними интересно пообщаться, у них интересно спросить. А если идешь спросить не у кого, все злые кругом ходят, все такие настроены, как американцы говорят интересную фразу. Я когда они приезжали сюда, я у них спрашивал, как вам русские люди, нравятся или нет? Они говорят, о, да, хорошие люди, только очень, я правильно говорю слово, serious, английское, serious, да? Правильно? Это что такое? Как перевод? Очень серьезные. Но они просто нас обижать не хотят. На самом деле несерьезно одинокий, знаете. Так особенно я помню, так садишься в транспорт общественный, и направо посмотришь, налево посмотришь, кругом серьезные люди такие. Жизнь, боль. Вот создается такое впечатление. Так Слово Божие говорит, что нужно быть жизнерадостным человеком, нужно быть веселым человеком. И это в вашей власти. То есть это не то, что один родился веселый, а второй родился грустный. Все люди одинаковые. Есть просто более, там, как сказать, открытые, есть люди закрытые, но и закрытые, и открытые люди, они могут быть жизнерадостными людьми. Почему важно быть жизнерадостным? Слово Божие говорит интересную вещь, что веселое сердце как врачевство, то есть оно исцеляет, а унылый дух сушит кости. Опять в школу идти. Когда вот такую фразу вы говорите, интересная вещь происходит. Вы знаете, что ваш мозг, он не хороший, не плохой, он не добрый, не злой, и он вообще, он как компьютер, он нейтральный. И когда вы фразы произносите какие-то или думаете негативно, да, то есть вы говорите, опять в школу идти, ваш мозг срабатывает очень интересно, он так сработает. Не ходи в школу, оставайся дома. Я не хочу работать. И вы в школу приходите, и в школе наступает у вас, извините за такое выражение, такой тупняк наступил. Мозг не хочет работать. А когда вы говорите, ой, как круто, пойду в школу, пойду поучусь, получу пару пятерочек, ваш мозг слышит это и активно работает. И вы идете, получаете пятерки. Да, Егор? Особенно у меня, да, на предмете. Хорошо. Следующее, что нужно, друзья мои, еще нужно что-то, чтобы

Я так понимаю, что мы с вами в той или иной мере люди верующие, и когда я говорю верующий человек, мы сразу начинаем думать о Боге. Так вот, Слово Божье говорит о вере в двух ипостасях, да, или два значения слова веры. Первое значение, правильно, это вера как доверие Богу. Если сколько-нибудь, Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. То есть, если ты можешь доверять, все возможно доверяющему человеку. Но есть и другое понятие веры. Слово «вера» как уверенность, иметь твердую уверенность. Я хочу вам привести пример. Твердая уверенность не в Боге, а в том, что у вас это получится. То есть у веры два значения. Одно – доверие Богу, а второе – то, что у вас это получится. Приведу вам такой пример интересный. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 28 стиха по 31. История, я думаю, что вам известна. Иисус идет по воде, ученики видят приближение Иисуса, испугались. Иисус им сказал: «Не переживайте, это я». Петру это все очень сильно понравилось. Я думаю, чтобы мне тоже понравилось, я бы увидел человека, идущего по воде. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если ты повели мне пойти к тебе по воде». То есть что Петр захотел? Пойти по воде захотел. Представляете, вот так вдумайтесь, ходить по воде. Я могу ходить по воде? 100%. Я имею... Да. Вот сейчас же зима была. Лед – это же тоже вода, да, видоизмененная форма. Я пошел по воде. Но Петр шел по совершенно другой воде, или хотел пойти, когда увидел Иисуса. Он говорит Иисусу: «Повели мне, и я пойду». И смотрите, что происходит. Он сказал ему: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Вот здесь как раз вот идет речь не о том, что не о доверии Богу, а к уверенности в том, что ты это можешь сделать. Не сомневаться, зачем ты усомнился. Вот многие из вас, и из нас, и из меня, да, то есть и мы, и вы, и я часто бывает что-то думаем: «Это у меня получится». Но потом вдруг начинаем сомневаться. Я, кстати, вот хожу в спортзал. Интересные вещи я хочу вам рассказать. Со мной много ходит людей в спортзал. Есть врачи ходят. Особенно самые вредные люди – это врачи. Ой, я шучу, это хорошие люди. Но они очень часто дают рекомендации, которые запрещают что-то делать. Вот. И многие люди, ну, слушая рекомендации врачей, к примеру, считают, что у них никогда это не получится, потому что уже возраст. Вот если бы я был молодой, у меня бы это получилось. Но я совершенно другой человек. Я считаю, что я молодой, и у меня все впереди. И, кстати, интересно, я посмотрел, что есть страны, где... Вот у нас, по-моему, в России возраст какой? Очное обучение. До скольки лет я могу очно учиться в университете? 30 лет, да? А до скольки? Продлили? 40 лет? 40 лет. Было 30 лет, по-моему. То есть, если ты старше 30, все, ты уже не можешь идти учиться на очное отделение, иди на заочку, там учись. А есть страны, допустим, западные, там тебе сколько лет бы не было, хоть 60, хоть 70, приходи в университет и учись. То есть, там люди считают, что человек имеет возможность в любом возрасте изменить свою жизнь и освоить какую-то новую профессию. Хоть на самолете летать, хоть в космос отправляться. Поэтому никогда не сомневайтесь, если вам что-то говорят: у тебя не получится, тебе это не нужно, не верь там, не слушай. Вот верь в свои силы и в свои способности, у тебя получится. В медицине есть такое понятие, как плацебо, слышали? Есть плацебо, а есть другое слово, я не помню, как оно называется. Плацебо – это когда вы верите в чудодейственную таблетку, и это вам помогает. А есть не плацебо, но противоположное слово. То есть, когда вы не верите, а таблетка хорошая, настоящая, классная таблетка, но вы не верите, что она вам поможет, сколько вас ни лечи,
вы не исцелитесь. Вот были такие интересные примеры.

0: Там в одной стране выпустили препарат, и, допустим, десятилетие считалось, что этот препарат исцеляет от определенной болезни. Люди принимали этот препарат, были здоровы и счастливы. В общем, ходили, наслаждались. Потом вышла статья одна, что этот препарат не исследован до конца, что у него множество побочных эффектов, что он не такой чудодейственный, как об этом писали. И определенная категория людей, поверив вот этой статье, начали принимать вот эти препараты, и у них нарушилось здоровье, короче говоря, некоторые даже умерли. Через месяц после того, как те уже умерли, хотя до этого принимали десятилетия, им все было хорошо, выходит новая статья, опровергающая вот эту, что препарат плохой. Нет, он на самом деле хороший. И вот этот процент людей, который болел и умирал, вдруг опять стал себя чувствовать прекрасно. То есть вот такая реакция людей очень часто на то, что происходит. Поэтому Слово Божие говорит о том, что мы с вами должны иметь уверенность в себе. То есть имейте уверенность. У вас это получится. Да? Кем ты хочешь быть? Не знаешь пока? А я вам потом расскажу, почему ты не знаешь. Ну и последнее. И последнее, на чем хотелось сакцентировать внимание. Давайте прочитаю текст. Я прочитаю вам текст. Римлянам 14 глава, 22 стих. Вот эти все вещи, они нужны в саморазвитии вашем. То есть нужно понимать, что вы для чего-то созданы. Нужно развивать в себе таланты. Нужно идти по жизни жизнерадостно. Потому что ваш мозг будет классно реагировать, у вас будет много знакомых хороших. Вот. Нужно иметь уверенность в себе. И еще что нужно. К примеру, у вас что-то не получилось. Все. Что вы делаете?
1: Загоняемся.
0: Чего делаете?
1: Загоняемся.
0: Загоняетесь. У меня не получилось. Плачете, да, сидите. Все, у меня не получилось. И сидите, плачете. Еще раз попробовала, опять не получилось.
2: Делать выводы и не опускать руки.
0: Сделали выводы, все равно не получается. Что делать?
1: Поменять. Ну, наверное, когда уже много раз не получается, это какой-то знак, нет?
0: А?
1: Ну, бывает такое, что реально не твое.
0: Эдисон, да, по-моему, Эдисон лампочку изобрел или нет? Эдисон лампочку изобрел. Знаете, сколько раз он пробовал лампочку запустить, чтобы она заработала? 1000 раз. Он делает первый раз, у него не получилось, второй раз не получилось, третий раз. 1000 раз. 1000 раз закосячил. На 1001 раз лампочка загорелась. Смотрите, как написано. То есть, что необходимо еще вот для нас с вами, чтобы расти? Римлянам 14 глава, 22 стих. «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». То есть нужно не впадать в отчаяние и нужно не винить себя. Кстати, есть определенная разница. Я вот по психологии изучал реакция мужчин и женщин или юношей и девушек на происходящее. Допустим, когда у девушки что-то не получилось, она говорит, ой, какие у меня руки растут не с того места. Да? А когда что-то получилось у девочки, она говорит, о, как сошлись эти звезды, сошлись там, да, там обстоятельства сложились. У ребят совершенно все по-другому. У него, когда что-то не получилось, он не говорит, что у него руки растут не с того места. Нет, он говорит, кто-то виноват, да? Звезды так сошлись, у него что-то не получилось, из рук все вывалилось. Обстоятельства виноваты. А когда что-то круто получилось, да, даже если это кто-то сделал для него, он говорит, какой я молодец, как у меня все круто вышло. Так вот, девочкам надо воспитывать в себе точно такие же качества. То есть нужно не винить себя в том, что это не получилось у тебя. Есть такое понятие, как в финансовом плане, когда вы, получая зарплату, часть денежек куда-то прячете. Это называется как? На черный день, да? А как это называется в плане в бизнесе? В денежном эквиваленте? Пассив? Пассивы? Да? Есть активы, пассивы, да, то есть вложения какие-то определенные. Так вот, если вот сравнивать с денежками, то это не, вот то, что у вас не получилось, это неплохо. Это вложенный пассив, то есть вы вложили в себя. Это ваш опыт. Вы поняли, вот как ты говоришь, Наташ, вы анализируете, и вы поняли, не получилось. Еще раз попробую, не получилось, еще раз попробую. И вы все видоизменяете. Да, я ж не думаю, что Эдисон, изобретая лампочку, вот он опыт сделал, и второй раз он делал то же самое. Он не то же самое делал, он пытался изменить, да, он что-то добавлял, что-то убавлял. То есть вот, он, и это есть пассив. Он тысячу раз что-то сделал и накопил определенный опыт. И это стало его пассивом. Поэтому у него появилась лампочка. Поэтому, когда вы что-то делаете, и у вас не получается, не отчаивайтесь, не плачьте, не расстраивайтесь. Делайте выводы и все равно двигайтесь вперед. И тогда у вас все получится. Вот примерно все, что я хотел вам сегодня сказать.
3: Территория реальности. Ответы на вопросы.
4: Виталий, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно зачитаем. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы. Итак, первый вопрос, который к нам пришел. Я не считаю себя талантливым. Пытался искать таланты, но ничего не нравится или не получается. Что мне делать?
0: Вот конец нашей сегодня встречи, вот о чем я говорил, что... Во-первых, не нужно отчаиваться, надо все пробовать, пытаться, искать, и обязательно что-то найдется. Или есть еще одна проблема. Эта проблема связана с определенными уже внесенными изменениями в психику человека, то есть нужно обратиться к специалисту. То есть что-то, может быть, произошло в его детстве, в его жизни, что отбило желание заниматься поиском и вот это откровение, чтобы оно наступило в него.
4: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста, задавайте.
5: Как найти свой талант, если нет времени все попробовать?
0: Если нет времени все попробовать? У меня был такой случай. Сейчас расскажу, поймешь. Нужна была мне тоже помощь одного человека. Я ему звоню, говорю, слушай, не буду имени называть, помоги. Он мне говорит, я так занят, у меня столько проблем, у меня столько дел, помимо тебя тут, давай решай эту проблему сам. Ну, я так что-то разозлился на него немножко, потому что когда он ко мне обращался, я всегда ему оказывал помощь. И тут я решил над ним подшутить. Не скажу, как зовут, хоть прям на языке крутится сказать про него. А звоню ему ночью и говорю, слушай, это, я говорю, в канаву съехал, тут коробка лежит, говорю, с драгоценностями, не могу один утащить железный ящик, говорю. Он мне говорит, сейчас приеду, сейчас помогу. Я трубку бросил, через минуту перезванивает и говорит, ты больше никому не звони, вдвоем справимся. Я сделал вывод, что времени нет, когда человек выстраивает определенные приоритеты. Да? То есть, что для него более ценно и более важно, он тому время посвящает. На самом деле, если вы посмотрите на шкалу свою временную, да, то есть, чем вы занимаетесь, то вы увидите, что просто возьми лист бумаги А4 формат и распиши, куда ты тратишь время в день. Ты увидишь, что на... гаджет, да, смартфоны, это гаджет, ну, все это гаджеты, да, то есть гаджеты занимают не менее несколько часов в день. Это просто, извините за такое сравнение, тупое просматривание, вот просто листание страниц. Вот посмотри, сколько ты времени тратишь. Посмотрите, сколько вы времени тратите на, ну, так, расписывая свой день, посмотрите, сколько времени у вас уходит на вещи, которые в вашем приоритетном списке будут менее значимы. Выкиньте эти вещи из своей жизни и занимайтесь вот поиском своих талантов и даров. Да?
6: Он имел в виду, что талантов слишком много, когда ты растерян настолько, что не можешь найти свое среди множества.
0: Среди множества свое? Но именно что? То есть у него много талантов. Или как? Как правильно понять?
4: Нет, талантов слишком много, что он среди этого не может найти свое.
0: А огромное количество талантов ты не можешь найти лично свой? Ну, хорошо, такой совет тогда тебе будет. Постарайся вспомнить, что тебе нравилось в детстве. Дети – это самые такие непосредственные люди, ну, самые открытые. Да? Почему Иисус Христос сказал, что если не станете как дети, то не наследуете Царство Божие. Они детские, открытые, такие естественные. Вспомни, что тебе нравилось в детстве. Вот в таком, в самом детском возрасте. И если то, что тебе нравилось, попробуй сделать это снова. Но уже на более другом профессиональном уровне. Может быть, это твой талант. Вот.
4: Спасибо большое. Еще вопрос, который к нам пришел. В народе говорят, выше головы не прыгнешь. Вы не согласны и предлагаете прыгать и шею сломать?
0: Это, отвечу так, это в народе говорят. Это сказали люди. Но это не доказано. И более того, я хочу вам, ну, возьмите Олимпийские игры прыгунов через, как они называются?
4: Шестом.
0: Нет, не шестом, нет? Даже без шеста.
4: Через препятствие?
0: Просто прыжки через планку. Вы увидите, что люди прыгают выше головы. Когда-то Мухаммед Али сказал, невозможно, это всего лишь фраза. И если есть люди, конечно, которые вот за эту фразу зацепились, невозможно. Вот о чем я говорил, что какой там Иисус, Иисус как назвал этого человека?
6: Ленивый.
0: Ленивый. И еще какая там фраза?
7: Лукавый.
0: То есть не нужно хитрить, нужно действовать. И я считаю, что если бы люди были движимы вот этой фразой, допустим, выше головы не прыгнешь, это невозможно, то я уверен, не было бы и... Ну, к примеру, вот мы жили на Земле, да? Почему мы стали летать на летательных аппаратах? Почему самолеты появились? Почему ракета отправилась в космос? Почему люди ступили на Луну? А они бы тоже смогли жить вот этой мыслью. Выше головы не прыгнешь. Я помню, вот были такие там, зачем в небо летать, там Бог живет. Понимаете, там ангелы летают. Это не для нас. Ну, люди, тем не менее, летают в космос. Выкиньте это из головы, прыгнешь.
4: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Да, пожалуйста.
8: Вот такой вопрос. Таланты, они всегда должны идти на созидание или на разрушение тоже?
0: Не то, что там они должны идти. Талант могут направлять. Талантливые люди могут направлять свои таланты, свои способности как на созидание, так, к сожалению, и на разрушение. То есть это зависит уже от человека самого. Вот, допустим, если я как верующий человек, меня волнует вот этот вопрос, да, почему Бог не вмешивается и не останавливает некоторых там злодеев? Вот вопрос, да, почему Бог не вмешивается и не останавливает? Дело в том, что Бог, он поэтому и Бог, что он творит личности, которые наделены правом выбора. Все свободны, мы свободны. И в следующую тему мы с вами вот как раз рассмотрим, почему нам нужно саморазвитие, да, или в каком направлении оно должно идти, это саморазвитие. Но я думаю, более подробно ответим на этот вопрос в следующий раз, ну, в следующей теме.
4: Спасибо. Еще вопрос, который к нам пришел. Если человек понимает, что у него много талантов, как их все использовать?
0: Достаешь и используешь талант. Но понятно, что вы же не можете одновременно заниматься всем. Да? То есть, опять, вот как я сказал, что есть определенная иерархия приоритетов, выстраиваете приоритеты своей жизни, и в этих приоритетах уже развиваете свои таланты. Но опять же, может быть, вы занимаетесь в такой сфере деятельности или занимаетесь, ну, такой работой, где необходимо огромное количество талантов. Вот, есть такая поговорка такая. Чтец, жнец и на дуде игрец. Да, то есть, может быть и такое.
4: Спасибо. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
9: Вот я, кстати, тоже из такой же категории. Я очень талантливая.
0: Я знаю.
9: В общем, и вот что вы посоветуете окружающим людям, Вот, хорошо, пример приведу. В общем, я занимаюсь делами в разных отраслях. Uh-huh. И мне все нравится, я все хочу попробовать. Я знаю, что меня сейчас смотрит муж, и поэтому, ну, как бы, он говорит, вот ты вот этим занялась, но ты это кинула. Сейчас хочешь другим заняться. Ну, может, уже как бы на чем-то остановишься, а я не хочу останавливаться. Я понимаю, что это затратно, это дорогостоящие, там, может быть, какие-то аппараты и так далее, но я хочу этим заниматься и продолжать это делать. Вот что вы посоветуете тем людям, которые находятся на другой стороне баррикад?
0: Ну, дело в том, что есть разница мышления, да. Мужчины, они более глубоко мыслят и более основательны. То есть, если мы говорим о мужчинах и женщинах, есть определенная разница в сознании и мышлении. Мужчина более логик, то есть ему логически, почему он вам и говорит, для него это непонятно, ты вот это до конца не довела, и куда ты там еще хочешь что-то сделать, потому что мужчине свойственно доводить от начала до конца какие-то вещи, то есть и они себя посвящают какому-то одному роду деятельности. Женщины совершенно по-иному устроены, ну или девушки-то по-иному устроены, у них развито, ну так, серьезно оба полушария, и они очень сильно взаимодействуют. Интересно, что у женщин больше белого вещества, у мужчин больше серого вещества. Серое вещество – это аналитический ум, а белое вещество – это скорость движения между клетками головного мозга. Так вот, мужчины, они думают медленнее, то есть они подтупливают, ну так, ребята, не обижайтесь, я мужиков так называю, что это автомобиль, у которого ручник не сняли, он едет на ручнике постоянно. У женщин связи вот эти, они более быстрые, это как как вот проводят интернет. Да-да-да, такое, чтобы быстрый интернет летал дома. Вот у женщин вот так мозг работает. И поэтому то, что вам хочется заниматься многими вещами, а мы знаем, что женщина может и по телефону говорить, там, допустим, и утюг, там, и ребенка держать в одной руке, и тут его кормить, она одна, может много дел делать. Поэтому для вас это нормально, занимайтесь. И я думаю, что свое вы еще не нащупали. Потому что если вы свое найдете, вы этим будете заниматься. А вы сейчас в поиске, вам все это нравится, это классно, что вам все нравится. Но вы свое еще не нашли, найдете. Поэтому, если захотели чем-то позаниматься, занимайтесь.
4: Главное мужу на это уговорить.
0: Да. Я знаю, у евреев есть такая интересная вещь. Когда к раввину приходит муж и пытается поговорить о семейных отношениях, первый вопрос, который раввин задает мужу, он спрашивает его, счастлива ли твоя жена. Все остальное раввина не волнует. И задача мужа как раз заключается в том, чтобы сделать свою жену счастливой. Это стоит денег, но я хочу ребятам сказать, что чем больше вы будете вкладывать в своих жен, тем дороже они для вас будут. Тем больше вы их будете любить.
4: Спасибо большое. Еще вопрос, который к нам пришел. Апостол Павел советует развивать человеческие качества души. Это важнее профессиональных навыков?
0: Вообще, если говорить о человеке, вот смотрите, как у человека устроен. Дух, душа и тело. Если вы, допустим, вот вы ходите в спортзал, я хожу в спортзал, если я буду развивать только правую руку, допустим, буду, вот есть вот эти, как их называют, рукоборцы, да, и если вот вы видели когда-нибудь рукоборца, который борется правой рукой, у него настолько правая рука развита, что прямо вот диспропорции просто бросается в глаза, ну, какое-то некрасиво, уродство даже. Вот. Так и здесь. Человек не может развиваться в какой-то одной области. Человек должен во всем развиваться. Понимаете, человек должен думать о своем здоровье. Почему должен думать о своем здоровье, о физическом? Ну, как бы ты талантлив и душевен не был, если ты угробил свое здоровье, ты умер там 40 лет, и после тебя осталась там жена и дети, ну, если ты мужчина, к примеру, да, или если ты женщина, тоже оставила детей, там, не следила за своим здоровьем. Какой смысл? То есть, видите, нужен... Вот здесь нужна гармония, гармонично нужно заниматься и физическим состоянием здоровья, и душой нужно заниматься, и духовным своим развитием. Нужно все развивать.
4: Мы о подобных темах говорили на предыдущих программах. Угу. Как раз именно, что во всем должна быть гармония.
0: Да, гармония.
4: Спасибо большое. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
7: Где грань между уверенностью и самоуверенностью?
0: Где грань между уверенностью и самоуверенностью? Грань в правильном понимании самого себя. То есть важно очень исследовать самого себя. То есть, ну, как быть самим собой искренним и откровенным. Ну, к примеру, вы должны быть откровенны в плане того, ну, да, что есть люди и круче вас, да, там в какой-то области. Есть же люди более талантливые. Вы должны, допустим, даже так, вот возьмем этого боксера Майка Тайсона. Вот, к примеру, он был звездой, был чемпионом, был непобедимым. Но его время прошло, правда? То есть, да, если даже вы сейчас на пике, то завтра придет тот, кто будет лучше вас. То есть нужно быть честным самим собой. Если вы будете самим собой честным человеком, то вы эту грань будете понимать. Если вы не будете честным самим собой, да, то будете, ну, самоуверенность у вас будет. Опять же, ваша самоуверенность вас приведет к последнему, о чем мы с вами говорили. Наступите на грабли, получите в лоб. Получите в лоб, ничего страшного. Это опыт жизненный. И он вас немножко остудит. Вот примерно так.
1: Спасибо.
4: Спасибо большое, Виталий. Это были все вопросы к этому времени.
3: Территория реальности.
4: Друзья, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, звоните, задавайте свои вопросы и оставляйте комментарии. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и группы в соцсетях. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую приготовил для нас Бог. Ждем вас на всех наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Нам говорят: примирись с тем, кто против тебя. Примирись с тем, кто тебя не понимает. Примирись с тем, кого ты не понимаешь. Но еще говорят: примирись с Богом. Здравствуйте, дорогие друзья! Примирение, оно у всех на устах. Мы все прекрасно понимаем, как плохо иметь врагов. Мы все прекрасно понимаем, как плохо не понимать кого-то или когда тебя не понимают. И мы стремимся примиряться. Иногда мы не хотим, мы сопротивляемся этому. Сегодня мы собрались в студии телекомпании «Три ангела» и продолжаем цикл программ, посвященных 30-летию нашего существования. И эти программы по Евангелию от Луки. И сегодня тема, которую мы будем разбирать, вот она как раз о примирении. Причем не просто о примирении между людьми. Я думаю, что мы по опыту знаем, насколько оно трудно и, может быть, даже и вообще невозможно. А мы сегодня будем говорить о примирении между людьми, которое возможно благодаря примирению с Богом. И говорить об этом будут Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. И мы очень-очень рады вновь быть с вами.
2: Мы закончили в прошлый раз на тексте 57 первой главы. Вообще, достаточно долго мы разбираем эту главу. Несмотря на то, что там 80 текстов в ней, мы что-то уже несколько программ посвятили. И, может быть, еще придется еще говорить об этом. Но вот сегодня 57-й текст говорит то, что настало Елисавете время родить сына.
1: Иоанна
2: и она родила сына. И этот сын, да, совершенно верно, это Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча. Очень важные фигуры в Евангелии. Хотя она как бы не очень описана так подробно, как Иисус, тем не менее, Иоанн Креститель – предтеча. Он был для чего-то нужен, для чего-то Господу он понадобился. И когда в первом тексте, мы вот, вспоминая прошлые программы, ангел говорит пророчеству Захарии,
1: отцу
2: Иоанна, он такие слова говорит – он будет, то есть Иоанн Креститель, будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. Предведет перед ним в духе силы Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям непокоримым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Угу. То есть Господу
1: очень
2: нужен
1: интересно.
2: Народ приготовленный.
1: Да, можно сказать, что тут вот цель Иоанна Крестителя, миссия Иоанна Крестителя, то, ради чего он пришел и готовил путь Иисуса Христа.
2: Он пришел примирять, по сути, людей между собой, поколения, и примирять всех людей с Богом.
1: Угу.
2: Такая задача.
1: Вот мы к чему подошли, что значит задача Иоанна Крестителя – примирение, примирить людей между собой – и примирить поколения отцов и детей, и, главное, примирить людей с Богом. Но я надеюсь, что сегодня за нашу встречу мы поймем, что же это такое примирение с Богом.
2: Ну, постараемся. Евангелие, оно раскрывает нам главную суть примирения. Но вот читаем мы о рождении Иоанна Крестителя, что услышали соседи, родственники Елизаветы, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с ней.
1: Ведь вот еще раз напомним, если кто-то не смотрел с самых первых наших встреч, наши обсуждения, то Елизавета, она, его мать Иоанна Предтечи, она была очень уже в преклонных годах. Захария, ее муж, священник при Иерусалимском храме, он тоже был уже очень в преклонных годах, у них уже не могло быть детей. И вот мы тут считаем, что возвеличил их Господь, Господь им совершил чудо, они стали родителями Иоанна Предтечи.
2: Вот еще одно слово – величие. Мы уже несколько раз встречались с ним, да? «Величит душа моя Господа», – говорила Мария. И не только Мария, Елизавета говорила об этом же. и ангел говорил. То есть, ну, как бы вот величие, величие здесь. И опять это же слово, мы встречаемся с ним в 58 стихе. «Возвеличил Господь милость свою над нею». В чем это величие? А в том, что он милость свою умножил.
1: То есть над нею, над Елизаветой?
2: Над Елизаветой. Это все люди поняли, окружающие, что Бог настолько, ну, был милостив, велик в своей милости к Елизавете, что она родила в старости, глубокой старости, сына, которого ждала всю жизнь. И не просто сына, а обетованного, по обетованию Божьему, обещанного Богом в пророчестве, данного самим ангелом, который явился с неба, прямо воочию предстал перед Захарией и обещал ему.
3: А вот соседи уже поняли, что именно это родится тот, о котором обещано еще за 400 лет в Ветхом Завете? Вот здесь, да, ну, вроде о величии написано, но понимали ли окружающие люди, что именно от Елисафеты родится тот, кто предназначен еще пророками?
1: А где мы это видим? У каких пророков это видно, что...
3: Ну, вот у последнего пророка Малахии именно записаны те слова. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». То есть это вот то пророчество, которое, с которым обратился ангел к Захарии, да? И оно исполнение. То есть Захарий-то слышал это, а ведь остальные-то, наверное, еще не поняли.
2: Ну, мы не будем забывать, что Захарий был глуп.
3: Священник.
2: Нем.
3: Нем, да.
2: Он молчал.
3: 9 месяцев.
2: И все прекрасно понимали, почему он молчал.
3: Ага.
2: То есть он был как бы наказан за неверие в то пророчество, которым было дано ангелам.
1: То есть он был нем не от рождения, а он онемел.
2: Онемел.
1: Он онемел. И это символизирует собой, ну что ли, то, что к народу, который не был с Богом, от него и ушло пророческое слово, и не приходили к нему пророки. Поэтому и Захарий онемел.
2: Ну, в этом
3: интересно, да, вот это, да.
2: Тоже был смысл, что 400 лет народ Бог как бы молчал, народ ничего не слышал от Бога, никакой вести. И то же самое, Захарий молчит, ничего не слышит, но он молчит к определенному сроку, 9 месяцев, то есть пока не родится Иоанн, его сын, предтеча, который был назначен. То есть мы видим, что величие Божие – это в его милости, в его великодушии, в его терпении тоже, что ли, и благословении, они изливаются не меру на всех.
1: Не меру, то есть безмерно.
2: Безмерно.
1: Угу. Ну вот тут цитату из пророка Малахи, это последний пророк из Ветхого Завета, да? Примирение отцов с детьми, это то, что я там услышала. То есть это то, для чего должен был прийти Иоанн Предтеча.
3: Обратить сердца.
1: Обратить сердца, то есть примирить между собой.
3: Да,
1: ведь вообще проблема отцов и детей, даже ну, на простом, на бытовом уровне, она постоянна. Ну, потому что это уже разные поколения, разные понимания. Вот. А тут, может быть, в более глубоком смысле примирение между поколениями имеется в виду.
2: Да, конечно, на семейном уровне это тоже, да. Но в Библии это имеется в виду вот в этом месте, действительно имеет духовный смысл примирение отцов с детьми, вернее, сердца отцов детям, точнее, тут сказано. Каких отцов? Тех отцов, которые вели себя подобно Аврааму, то есть были, слышали, во-первых, голос Божий сами, как, не знаю, каким образом, как вот мы сегодня слышим тоже, мы уже об этом говорили,
1: мысленно, сердцем,
2: да, из Писаний, повиновались ему, то есть были послушны ему, и любили Бога, как Иисус сказал, всем своим существом, всей крепостью, всеми силами, следовали за Ним. То есть Бог был у них на первом месте, вот у этих отцов. Вот эти отцы имеются в виду. И вот как раз то сердце, те чувства, которые они испытывали к Богу, те мысли, они должны были вернуться теперь к детям благодаря служению Иоанна Крестителя. Он пришел, чтобы растопить вот этот, что ли, лед между человеком и Богом прежде всего. И еще, что я хотел сказать.
3: И вот очень хорошо сказала Юля о том, что когда человек примиряется с Богом, то он может примириться и между друг с другом, потому что примирение с Богом, оно изменяет сердце человеческое, и тогда вот это примирение между людьми, оно становится более возможным, потому что изменение сердца происходит у человека.
1: Ну вот давайте все-таки раскапывать, что же такое примирение с Богом. Угу. Как же это возможно?
2: Ну, 59 и 60 стихи.
1: А вообще все враждуют с Богом. С Богом надо примириться каждому, потому что все находятся во враждебных отношениях с Богом. Каждый человек.
2: Грех вошел в мир, потому что однажды человек не поверил Богу. Произошло разделение между Богом и человеком. И первые люди, они явились, как бы сказать, причиной того, что все мы теперь...
1: Наши прародители.
2: Угу. Все мы теперь становимся действительно Богу врагами. Хотя вроде бы не враждуем так с ними явно, с ним, но тем не менее греховная тяга у каждого из нас есть. Она тянет нас к греху, и нам грех не кажется чем-то омерзительным, страшным.
1: Он не кажется нам грехом.
2: Ну да.
3: Угу. Ну вот именно в результате грехопадения, да, Господь сказал: «Вражду положу». То есть вот эта вот вражда, положенная грехом, она, ну, и между Богом, прежде всего, и человеком.
1: Со стороны человека.
3: Да, со стороны человека. То есть вот это непослушание и противление Богу. А Господь проявляет к нам милость и хочет нас примирить с собой. Он всегда ищет нас. Как к Адаму он обращался. «Где ты, Адам?» Да? Он хотел, он его искал. Не Адам искал, потому что он прятался, Адам. А именно Бог искал Адама. И также на нас каждого Господь обращается. Елена, Юлия, Николай, где вы? И он всегда, если мы идем не по тому пути, то он все-таки нас останавливает и хочет, чтобы мы пошли. Мы уже говорили об этом, да? То есть покаяние – это своего рода обращение, то есть из состояния побега от Бога к возвращению к Богу.
2: Ну, вообще, если бы вот не было этой вражды... Кстати, вражду-то он сказал, положу между сатаною и человеческим семенем, то есть людьми. Если бы не эта вражда...
3: Да, где бы мы были, непонятно.
2: Мы бы были у сатаны сейчас.
3: Да.
2: Работали бы с ним.
3: К сожалению, живем.
2: Ну да, благодаря Божьему вмешательству только мы можем теперь сопротивляться греху. У нас не должно было быть этого. Это Бог сверхъестественным образом вкладывает в каждого родившегося человека. Он дает нам совесть вот, от рождения. Она развивается. Он дает нам вот, добрые чувства. Ведь не все же мы вот такие вот прям вот отпетые негодяи, что даже младенцу там не дадим поесть там, его пищу. Да? Не камень же мы ему протягиваем там, или не змею.
1: Но то есть доброе есть добрый, в каждом человеке.
2: Но это доброе, это от Бога все. Это его качество. Это он нас вложил. Mm-hmm. Поэтому мы можем вот как-то так вот сопротивляться греховным побуждениям и побеждать все-таки грех. Побеждать его. Нам дано каждому это. Mm-hmm. То есть я хочу что сказать? Что у нас есть оправдание греху.
3: Да, ну вот, как вы сказали, ведь и Господь сказал, да, что закон-то его он вкладывает в наши сердца. И то, что хорошо, и то, что плохо, в принципе, человек знает от рождения, потому что в сердце его заложено. А уже далее родители, школы, все остальное, то есть воспитывает. Да. И вот это познание добра и зла, отличение добра от зла, то есть оно идет на протяжении всей нашей жизни. Но Священное Писание нам более четко может показать, как отличить добро от зла? Потому что нам может казаться что-то добрым. Но как есть такая пословица, что добрыми намерениями дорога. Да. И ведущие, к сожалению, не в рай, а в ад. Казалось бы, добрыми намерениями.
1: Ну, давайте сегодня вот как раз и разбирать, что же нам сделать, чтобы это были не просто добрые намерения, чтобы это была та дорога, которой мы идем, чтобы она нас на самом деле вела бы к примирению с Богом.
2: Ну, вот тут описание идет того, как соседи восприняли рождение Иоанна. Слышали соседи, родственники, что возвеличил Господь милость свою над ней.
1: Над Елизаветой.
2: Величие Господне в его милости, получается. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. Но на это мать его сказала, нет, а назвать его Иоанном. И ей сказали, никого нет в родстве твоем, что назывался, кто назывался бы таким именем. Вот мать, она обычно не участвовала в таких вещах, как назвать младенца. И вообще женщина играла в такой, да? Да, в том обществе она играла такую второстепенную роль, и ее никто не спрашивал мнения. А тут вдруг она выходит и говорит, нет, извините. Там шло вообще уже, как бы сказать, такой совет от родственников. А мы помним, что Елизавета была из рода левитского, то есть там левиты, наверное, собрались со священниками. Может быть, они же и обрезали его тут, кто-то из них. И вот они такую важную деле, как мы назовем. Да, конечно, Захария, как же еще? Ну,
1: потому что такова традиция была называть именем отца.
2: Да, и тут вмешивается женщина в такой в мужское дело, мужской разговор, вдруг вмешивается, говорит, нет, отменить это имя. И у них возмущение, наверное, было тут какое-то. Дальше читаем, что они позвали тогда отца, знаками спрашивали у отца, как бы он хотел назвать его. Мы помним, что Захарий нем, но, скорее всего, он еще был и глух.
1: Потому если знаками спрашивали.
2: Да, если, то есть он вообще не участвовал в дискуссии, не мог участвовать в этой дискуссии, как назвать имя. С одной стороны, он знал уже, как его назвать, а с другой стороны, просто не в состоянии был. И тут его начали пытать, как вот все-таки назовешь его. И этот человек берет дощечку и пишет. Пишет то же имя, которое назвала ему им жена. И дальше тут написано, Иоанн. Все удивились. Угу. Да, Иоанн, имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его, язык его, и он стал говорить, и благословляя Бога.
1: Угу. Все удивились. То есть молчание Захарии прекратилось.
2: Да, уста его разрешились.
1: И почему?
2: Потому что родился сын, и назвали ему имя Иоанн.
1: То есть в этот раз в начале Захария не согласился с тем, что Бог ему сказал через ангела, у тебя будет сын. Угу. А теперь Иоанн уже смиренно принимает то, что тоже непонятно, неестественно в их среде было называть сына именем отца. А он принимает от Бога что совсем другое имя у его сына, Иоанн.
2: Интересно, может быть, немножко в сторону отойду. Но вот удивились все. Мы думаем, что удивились-то они тому, что он написал имя ему Иоанн. Но есть другое немножко значение этого удивления. Удивление от того, что уста его разрешились. То есть за то, что он заговорил вдруг. Угу. Не от того, что он написал, а то, что он заговорил. И этому есть подтверждение того, что вот следующий текст. «Был страх на всех вокруг них». Угу. На всех вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. То есть страх от того, что написал имя, как-то не очень, да? А вот когда человек был немой и глухой, и вдруг заговорил, вот тут уже ты действительно... Угу, это что-то, да, это что-то особенное, что-то действительно Божье влияние какое-то.
1: Можем предполагать, что это был как раз вот результат примирения Захарии с Богом. То есть он с Богом спорил, Господь сделал так, что он онемел и оглох. И вот когда Захарий убедился, что у него родился, что Елизавета на самом деле родился сын, и все благополучно, когда он дал ему то имя, которое ему, что ли, повелел.
3: Сказал ангел.
1: Да, сказал ангел. Вот после этого произошло примирение Захарии с Богом.
2: Да.
3: А имя Иоанн, Николай Генрихович, напомните, как оно переводится?
2: Милость Божья.
3: Милость Божья, да? То есть у них значение, и имен-то ведь имело значение.
2: Конечно. Вот, каждый, да. Вот мы сейчас называем детей своих, ну, не знаю, благозвучное имя, там, ну, как сказать, традиционное имя. Или там модное имя, да. Или, наоборот, особенное что-то вот, да, должно быть в моем имени. И по звучанию имени мы называем, редко при этом задумываемся, а что же оно означает. Здесь было совсем по-другому. Тут значение милости Божией, вот как раз то, о чем мы говорили, о величии. Вот Бог сотворил величие. Он сотворил милость свою. Вот он, Иоанн.
1: То есть Иоанн Креститель нес милость Божью
3: к людям.
1: Людям,
2: да.
1: И в чем эта милость заключалась?
2: Ну, мы вспомним, опять же, его миссию. Возвратить сердца отцов детям и приготовить Богу его народ.
1: Вот про непокорных еще там, такое слово «непокоривых», я точно не вспомню, как там это формулируется. Может быть, мы найдем вот это место? Какая еще миссия Иоанна?
3: А, вот «возвратить», да? Это да. Вот в начале, это в самом,
2: в начале,
3: да? Ага.
1: Сказать. Может быть, мы прямо разберем подробно.
2: А, дальше идет песня Захарии, вот тут тоже есть.
3: А, там тоже он повторяет слова, да?
2: «Сотворит милость с отцами нашими и вспомянет Святой Завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать вам, не боязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде». Вот такие вот слова тут есть.
3: А, ну вот Юля-то говорила как раз о том тексте, который написан. «И будет идти пред ним в духе и силе».
1: Пред Христом.
3: Да. «Чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников».
1: Вот давайте на этом остановимся.
3: Да, «представить Господу народ приготовленный».
1: Да. То есть непокорным, враждующим с Богом, непримиренным с Богом, вернуть им образ мыслей праведников. Это была миссия Иоанна.
3: Да.
1: А как это возможно?
2: Это возможно только с Божьей помощью. Только в реальном, как сказать, в непосредственном присутствии Божьем, Духом Святым. Только так. По-другому. Ведь огрубело сердце, написано же в книге Исаии, жестоковыйное, огрубело сердце людей, устами там говорят, не разумеют ни Слова Божьего, ни того, чего, может быть, говорят они.
1: Это можно применить к нам сегодня? Вот эти вот все вещи, что они не разумеют, что говорят, что огрубело их сердце, что они жестоковыйные. Это же ведь не только к народу того времени, когда должен был прийти Иисус Христос.
2: Ну, да.
1: Это к нам имеет отношение?
3: Да, ну вот мне хочется вспомнить тоже слова из Священного Писания, второго послания к Тимофею, вот то слова, которые говорят о нас сегодня. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы».
1: Сребролюбивы – это любовь к деньгам.
3: «Гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники».
1: Непримирительные – вот как раз то, про что мы говорим, да? Что,
3: да.
1: «Которые не могут примириться друг с другом, которые не могут примириться с Богом».
3: «Клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся».
1: Ну, то есть это было характерно не только для вот тех каких-то давних времен, а как нам Священное Писание здесь говорит, что это
3: последних времен
1: для нашего времени характерно, да.
2: Так значит, нам тоже нужен Иоанн Креститель современным людям, который приготовит путь Господу в каждое сердце. Вот нам нужно понять, наверное, миссию Иоанна Крестителя. Почему же она такая важная? А мы это можем понять из песни, которую мы обещали нашим зрителям, что будет еще одна песня. Вот эта песня Захарии, потому что она напоминает песнь. Она звучит очень вдохновенно и является несомненным пророчеством. Вот она, 68-го текста. А, 67-й говорит, что Захарий, отец его, исполнился Духа Святого, и он тоже. Исполнился Духа Святого, пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление народа ему». Вот как это? Родился Иоанн Креститель, и Захарий говорит, что Бог посетил и принес народу избавление. То есть миссия, очевидно, Иоанна как избавителя, хотя мы знаем, что избавитель-то не он, а избавитель тот, кто идет за ним. Иоанну предназначено было приготовить путь Господу, идущему за ним. Через 6 месяцев родится Иисус. «И воздвиг рог спасения нам, дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших святых пророков, что спасет нас от врагов наших, от руки всех ненавидящих нас». Вот тебе и примирение. Оказывается, он просто врагов просто раскидает, как бы, да, вот
1: это по
2: словам.
1: Мнению Захарии.
2: По мнению Захарии, да. И по мнению, кстати, большинства народа Божьего того времени, если не всех, спасет от руки врагов наших. А кто является нашим врагом сегодня? Вот, я не знаю, кроме как я сам.
3: Да, грех.
2: Другого нет врага.
3: Грех, вот самый большой враг, который толкает и разделяет нас с Богом. Толкает от Бога и разделяет с Богом.
2: То есть Иоанн пришел разбудить мою совесть, очевидно, да?
3: Да.
2: Ну, совесть человеческую. Чтобы человек начал борьбу со своим «я».
1: Ну, наверное, все-таки не нашу совесть сегодня. То есть у него же нет какого-то воздействия на нас сегодня, кроме как через Слово Божье, да?
2: Да.
1: А силы-то, он все, он уже умер, он простой человек. А силу-то кто нам дает на то, чтобы разбудить совесть? На нашу, человеческую, на то, чтобы вообще ощутить, что грех есть грех. Кто нам вообще дает силу, и вообще понимание, желание, что надо примириться с Богом? И вот давайте разберемся, что же это такое примириться
2: вот,
1: с Богом.
2: А силу дает именно тот, кто придет за Иоанном Крестителем. Он предтеча, он предшественник, он подготовитель, что ли. Вот
1: объясняет.
2: В армии такие есть, вот, то ли не каптинармус, а как тут они... заготавливают, там, место определяют для воинской части, там, строят там какие-то жилье какое-то, пищу приготавливают. Вот я забыл, как называются эти люди. Но они как бы заранее это готовят, а потом что туда приходят войска и занимают это, и уже тут сила стоит, все. Но приходят на место, приготовленное определенными людьми. Еще можно сравнить миссию Иоанна. Вот губку мы когда берем перед мытьем посуды, она такая вся сухая, да? Ее нужно немножко смочить. А уже потом пропитывать водой. Вот эта капля, вот эта, вот является Иоанн как раз. То есть он пришел смочить вот эту губку жестоковыной, жестокое, вот жесткое сердце человеческое, чтобы вот вам разбудилось, что что-то там какие-то пошли движения. Да я ведь это веду вроде все не очень так. И началось. И пошел народ креститься. Вот мы впоследствии прочитаем. Народ толпами ходил креститься почему-то к Иоанну. Множество. И он их крестил в покаянии и прощении грехов, примиряя людей с Богом при этом. Ну и, конечно, друг с другом. Ведь он как говорил воинам, он говорит, никого не обижайте, ни на кого не клевещите, довольствуйтесь, жалуйтесь, не будьте серебролюбивы. То есть получалось вот так, что Иоанн-то призывал как раз к примирению с людьми также, друг с другом.
1: Ну, вот то, что мне как-то все хочется нащупать, каков же механизм примирения человека с Богом. Звучало уже несколько раз слово. То есть мы хорошо обозначили то, насколько все грешны. Мы хорошо обозначили на основе Священного Писания, что свойственно грешному человеку, грешной природе человека. А вот путь примирения Иоанн должен был показать. А само примирение должен был дать Иисус Христос. Правильно я понимаю?
2: Да, вот 76-й текст, 75-й. «Служить Ему», то есть младенец должен вырасти, потом служить Ему, то есть Богу, в святости и правде перед Ним во все дни жизни нашей. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь перед лицом Господним приготовить пути Ему».
1: Приготовить пути Христу.
2: Приготовить пути Христу. И дать разуметь народу его спасение в прощении грехов их.
1: А, вот, может быть, вот то, что как раз мне хотелось, сейчас и прозвучало. То есть дать народу спасение в прощении.

0: Как будто ни в чем как не бывало. Вот. Как будто ты не грешил никогда.
1: Но разве в Священном Писании такого не говорится, что Бог нас видит безгрешными? Что Бог нас видит так, как будто бы мы никогда не грешили? Это вообще с любым человеком, с любым, независимо от меры его греховности, Бог любого видит безгрешным во Христе?
2: Это выбор человека. То есть Господь предлагает, а выбор все-таки остается за каждым человеком. Вот это вот покаяние, это как раз возможность, ну вот отправная точка того, что человек обращается к Богу. И тогда Бог действует, и тогда он уже принимает его через Спасителя, то есть вменяя именно праведность Иисуса нам, грешным людям.
0: То есть получается, что примирение идет только с одной стороны – от Бога, а человек как
2: это
0: бы
2: его инициатива.
0: И не требуется ничего.
2: Да, это инициатива Бога, но
0: инициатива, да,
2: да, но мы должны ответить на эту инициативу. То есть Господь, он все-таки, когда он изначально дал право выбора, и это право выбора он как бы сохраняет. Он не хочет, то есть, чтобы мы были марионетками в его руках, а мы люди, имеющие право выбора.
0: Ну, получается так, что человек, во-первых, должен осознать, что он грешит, что он грешник, а во-вторых, он должен понять, что ему нужно в этом раскаяться.
1: Он должен понять, что у него нет силы преодолеть этот грех. У него нет своей силы преодолеть этот грех.
0: Он должен захотеть с ним расстаться.
1: Да.
0: Если он только признает это, вот Иуда признал себя виновным, да, я согрешил, и все. Но расстаться с этим он не захотел. Он так и понес его дальше до петли. Но Бог говорит, что ты должен с ним расстаться. Ты должен с ним разорвать все отношения.
1: Захотеть.
0: И разорвать. Потому что если я буду и дальше грешить, и думать, что я вот примирен с Богом, то это будет не примирение, а какая-то подделка.
2: Но в то же время все-таки есть надежда, что Господь обращается к нам до конца нашей жизни. Если даже в какой-то момент мы отказываемся, да, ну, например, мы видим пример Марии Магдалины, что он 7 раз изгонял из нее бесов. 7 раз – это, ну, это такой собирательный образ, да, 7. То есть это он до бесконечности к человеку обращается. Потому что любовь его, она просто, ну, всеобъемлющее. Поэтому он по любви своей дает нам шансы постоянно. Но это не должны мы, потому что мы можем все-таки закоснеть.
0: Этим можно злоупотребить, вот, таким отношением Бога к нам. И действительно вот так закоснять, что потом сказать, что да кто такой Бог?
2: Да, то есть он все равно простит.
0: Он все равно простит, да. Все равно, как вот Иона сказал, да ты все равно Ниневе, ты это простишь, что я там пойду?
2: Да, зачем я пойду?
0: Зачем? Да я пойду в другую сторону от тебя. То есть мне нужно все-таки вот прощение грехов получить от Бога. Не просто признать там. А вот это, наверное, есть примирение с Богом. Угу. Прощение грехов. Бог меня прощает, Бог меня
1: не
0: упрекает.
1: Ну, я должен попросить о прощении?
0: Ну, наверное. А как? Да. Как по-другому-то? Кто-то должен за меня попросить? Конечно, Иисус просил на кресте, вот мы вспоминаем, за этих вот людей, которые оскорбляли. И мы не знаем, получили они прощение или нет по просьбе Христа. И я думаю, что нет.
2: Ну да, хотя он говорит, Господи, прости, мы бы не знают, что делают, но
0: человек принять должен сам решение расстаться с грехом.
2: Да, это однозначно, потому что тогда для человека это будет каторга, мука.
0: А, если он а с другой стороны, это будет для Бога как бы, ну, соучастие в их грехах.
2: Да.
0: То есть он как попустительствует тому, что вот помните, до потопа был Каин такой, которого Бог сохранил жизнь, сказал, нет, не трогайте его. И он как бы, ну, если не разрешил, то, во всяком случае, не запрещал Каину грешить, как он хотел. И все это дошло до, в конце концов, потопа. Пришлось всех уничтожать. Угу. То есть Бог не действует таким образом, что смотрит на грех сквозь пальцы и говорит, угу, я тебя прощаю в любом случае, я тебя все равно люблю.
2: Ну да, но есть вот такое выражение, что Бог ненавидит грех, ненавидит, но любит грешника. Угу. То есть он любит нас всех, потому что мы все согрешили.
1: И именно из любви к нам, да, он нас наказывает, он от нас пытается удалить этот грех, он пытается, чтобы мы захотели примириться с ним. Именно из любви к нам, потому что

0: А как еще можно, на самом деле, позволить раковой опухоли развиваться так, как она хочет? И тогда она просто все поглощает, и все, и наступает смерть. То есть Богу необходимо прибегать к хирургическому вмешательству, которое болезненное.
1: Да.
2: «По благоутробному милосердию Бога вашему, говорит Захария дальше, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, и направить ноги наши на путь мира».
0: На путь мира.
2: Шагать-то мы должны все-таки ногами. Не нести нас должны на руках, а мы должны все-таки какие-то движения делать.
0: Направить ноги наши.
2: Ноги наши.
0: То есть он нам говорит об этом, да.
2: На путь мира. Примиряться. Иисус, когда вот тоже Нагорную проповедь вспоминается, когда он говорил, что если ты пришел с Богу, с даром своим, и вдруг вспомнил, что...
0: Пришел с богатым даром, ты хочешь пожертвовать на строительство целого храма.
2: Да, и вдруг ты вспомнил, что кто-то имеет что-то против тебя. Этот дар тебе нужно оставить там, на месте, не приносить Богу его, а пойти вот туда, где тебя, может быть, не очень любят, и примириться, написано. Иди примирись с братом своим прежде, а потом уже...
0: А даст он силы на это, если у тебя такие чувства буревают?
2: Наших человеческих сил, конечно, мало для такого. Тебе в другую сторону хочется идти. Но Господь как бы... Он не действует таким образом. Я сейчас тебе... Ты все-таки меня пойдешь вот к этому. Он по-другому действует как-то. Он убеждениями больше. Каким-то, может быть, даже слезами. Не знаю. То есть человек вдруг понимает, что ему нужно сделать. Вот это ему необходимо сделать просто. Никто меня это не ставит. Мне просто это, вот тебя понимаешь, жизненно важно пойти и попробовать все-таки. Не всегда примирение совершается, да. Но хотя бы попробовать, хотя бы попытаться это сделать. Это в моих силах. Я верю, что Бог мне поможет, потому что Он благословляет как раз наши ноги к миру направляет. Да.
0: Итак, сегодня мы говорим о рождении Иоанна Предтечи, но мы распространили наши пределы гораздо шире. Говорим о механизме каком-то, вот что ли, примирения, о покаянии, о силе Божьей. Давай, Николай, в оставшееся время завершим все-таки по рождению Иоанна Предтечи.
2: Этим словами «на путь мира» заканчивается пророчество Захарии. И последний текст первой главы говорит: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Иоанн Креститель, он с детства, может быть, это по желанию матери так, может быть, еще кого-то, может быть, отца. То есть он с детства был огражден от общества того времени. Общество раввинов, учителей и различных священников. Хотя рос в священнической среде. Его избавили от этого. Или, может, он вырос, сам ушел в пустынные места, потому что понимал, что это все ему чуждо. И он просто так хотел оградить себя от влияния того общества, которое было жестоковым, как мы знаем, и которые в умах, в Писании были превращены в нечто, в какие-то предания, которые не соответствовали Божьей воле.
0: Ну что ж, спасибо огромное, Николай, спасибо, Лена, спасибо вам, дорогие друзья. По-моему, очень интересный идет разговор, такой глубокий, может быть, в чем-то не совсем нам понятно, но сердце наше все равно трудится над тем, чтобы принять те истины, которые дает нам Священное Писание. Мы ждем следующей встречи с вами, когда мы будем говорить уже о рождении Иисуса Христа. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Счастливый день. Рассказывает Юлия Лупашина.
1: Когда я была маленькой, еще дошкольницей, меня часто моя мама отправляла в деревню к бабушке и дедушке. Там было очень красиво, там был заповедник Керженский и потрясающая природа. Ну, там цветы, все такое, редкие папоротники. Я очень наслаждалась там свободой действий, бегала, гуляла, играла. И со мной часто приезжали мои братья двоюродные. И вот они все меня были старше, и на речку как бы мы ходили вот всей гурьбой, или вот кто-то из старших братьев меня с собой брал, если сам ходил на речку. Я обязательно с ними там за компанию подбиралась. Вот. И однажды мы пошли с моим братом купаться на речку. Я плавать не умела и довольно там где-то 12 плохо плавала, но мне помогал круг надувной. Вот. А у нас была речка такая холодная довольно-таки, очень с быстрым течением, такая с поворотами такая. Вот. И там были крутые берега, и где было мелко, то есть там очень так опасно было купаться, поэтому за мной надо было очень, конечно, следить. И вот был такой случай, что мы пошли нырять, а там была такая как бы ступенчатый берег, и, ну, типа нырялка такая. Вот. На первом уровне метров, наверное, 2, а сверху там вообще высоко было очень. Вот. И мой брат, он такой как бы постарше, он нырял с самого верхнего берега. Он прыгал вниз головой, и там красиво так у него получалось, а я как бы... Он мне не разрешал сверху, он мне как бы с нижнего уровня прыгать. А я могла нырять, ну, то, что только вниз ногами. То есть я держалась за круг и прыгала вниз. Прыгала, проплывал какой-то, ну, промежуток, и обратно залазила на эту нырялку. И вот мы так вот прыгали, прыгали, прыгали. И мне так захотелось прыгнуть, как мой брат. А он так это красиво делал, а он так увлекся и не заметил. Думаю, ну, пока он не видит, он уже нырнул. Я думаю, я сейчас тоже залезу наверх и с верхней этой нырялки прыгну. И я залезла и стала прыгать. Но прыгнула не как обычно вниз ногами, а вниз головой, как мой брат. Вот, мой брат тоже продолжал нырять, а потом смотрит, что-то меня нету. Смотрит, смотрит, ну, это он мне потом рассказывал. Смотрю, говорит, на речку, а там, говорит, за поворотом уже, говорит, круг, говорит, плывет с ногами, говорит, кверху. Вот, то есть это довольно большое расстояние, то есть течение меня очень быстро подхватило, и я улетела, может, и плыла за поворот. Вот, Вова там поплыл за мной, догнал, перевернул обратно. Я нахлебалась воды, но для меня это было как бы таким моментом, что прям минута как будто прошла. Я была очень рада, что я нырнула вниз головой, просто не могла понять, почему я не смогла, как мой брат, поплыть. То есть мой круг не дал мне перевернуться обратно. Вот. Меня очень сильно ругали, сказали, как я так могла. Я могла реально утонуть, потому что мой брат мог не заметить, что у меня... Нет, он подумал бы, если меня унесло бы за край реки, то как бы он подумал бы, что я убежала домой или еще что-то. То есть он мог и не подумать, что меня перевернуло, и я унеслась туда. Вот, а сама я перевернуться не могла. То есть как-то вот чудом он меня заметил, я вот так спаслась. И похожий случай был тоже с этим же братом, когда мы с ним вместе тоже пошли на речку, и он ловил рыбу на берегу. Но так как там много купающихся было, пескарей ловил на мелкоте, и купающиеся мешали ему. И он говорит, пойдем, говорит, немножко там за поворотик, и там народу нету, и ты будешь купаться там где-нибудь в сторонке, а я буду рыбку ловить. Вот. И то, говорит, ты как бы на мелкоте купайся, там в глубину не ходи. А я плавать же вообще не умею, круга у меня тоже не было. Вот, я купалась, балакалась, и что мое любимое было занятие, это вставать на четвереньки в воде и вот по шейку вот так вот под водой как бы ходить, вот так вот, что как будто я плыву, там мелко было. И вот я так вот ходила, и вот так немножко за поворота выхожу, смотрю, купающиеся девушки там на глубине плавают, у них вот как бы одна голова, только они там плавают, и мне так хотелось тоже плавать научиться, я прям хотела тоже вот как они, так быть взрослой, плавать красиво. Вот. И я решила взять и, ну, как бы показать им, типа, что я тоже плыву. И я пошла по этому берегу, да, вот по шейку, как бы, как будто бы плыву. И так еще поглядываю на них, они меня видят, типа, я тоже плыву. Так меня течением, короче, в глубину. Там обрыв был под водой, и, в общем, меня в глубину туда, короче, сбросило вниз. Я, короче, вниз головой, меня туда, ну, в течение унесло глубоко просто. Я чувствую, что я не могу вылезти, то есть я начинаю карабкаться там под водой, я понимаю, что не могу справиться с течением, все глубже и глубже туда опускаюсь. Вот, и я поняла, что все, пришел мне конец. Я еще так смотрю, рыбы такие все на меня что-то смотрят, такая, да, красивая, прозрачная. Я с открытыми глазами, помню, сижу такая на дне, думаю, и что, типа, все, я тону, то есть плавать бесполезно. Я думаю, надо попробовать так же ползти. Я взяла, тоже встала на четвереньки, схватилась как бы за песок, и вот так вот в сторону берега под водой вот так вот на четвереньках вылезла. Вылезла из воды, подошла к брату. Брат мне говорит, ты что, типа, голову-то намочила, зачем? Я такая, да нет, я так просто. А сама тоже наглоталась. То есть брат даже не видел, что я утонула, ну, как бы туда, в воду глубоко. То есть никто даже не заметил. То есть если бы до меня вот это вот озарение не пришло в какой-то момент, что нужно вот так вот на четвереньках по дну вывести, возможно, я бы так и утонула. И, в общем, таких случаев было довольно много, когда я на этой речке тонула. Вот. И каким-то чудом это меня спасло, каким-то моим, там, я не знаю, совпадениями там разными. Но я считаю, что меня хранил Господь. И то, что я дожила до своего возраста, несмотря на то, что я была очень такая хулиганистая девочка, вот, то есть он меня сохранил и привел к себе. Слава Богу. Теперь я очень счастлива, что у меня есть Бог.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это как бы вот основа моего мировоззрения.
4: Сила Библии в том, что она Слово Божье.
5: Библия меняет жизнь кардинально.
1: В этой программе «Библия и рождение веры. Познание воли Бога через Библию. Изменения в жизни. Как научиться читать Библию?»
5: Первое мое знакомство с Библией было заочное. Это была история бабушки. Вот, собственно, она и родила потом мою веру. Все оттуда происходит, из этой истории. Бабушка как-то сказала, говорит, есть такая книга, Библия, где все про тебя записано. Я тогда это воспринял очень буквально. То есть все про меня, все о моем прошлом, кто я, что я, как, и все о моем будущем. Это мне было еще более интересно. То есть как я проживу, что я буду делать. И мне хотелось эту книгу увидеть. Когда уже сама книга попала ко мне в руки, и я начал ее листать, я ужасно разочаровался. Ничего там нету, ни моего имени нету с фамилией вместе, ни про меня ничего не написано. И на какое-то время я ее отложил. А потом только вернулся, начал читать сначала и начал понимать, что не значит, что именно я должен упомянут быть там, а что вся история Библии в какой-то момент становится не только историей народа израильского, историей вообще человечества, а становится моей личной историей. И потом это повествование, оно проникает в человека и, по сути, моделирует его возможные поведение, его возможную жизнь. Либо так человек живет, либо по-другому живет. А все там написано.
4: Когда я закончил первый курс, то окончательно убедился, что все, чему нас учат общественные науки, это все не соответствует действительности. Я начал искать, для чего же все-таки существует наш мир, кто его создал, к чему он идет. И я слышал, есть такая книга Библия, где эти все вопросы освещены, раскрыты. Каждый день по много часов читал Новый Завет. Не все мне было понятно, но сложилось такое убеждение, что хотя мне и не все понятно, но тем не менее все, что написано в этой книге, это правда.
6: Изначально я пришел к ней не как к источнику откровения о Боге. Это было такое детское понимание, больше как я пришел к ней как к книге, которая раскрывает какие-то древние истории, но о которых как бы никто не знает, а в ней они содержатся. То есть какая-то некая таинственная книга, которая что-то загадочная книга, который вот это что-то скрывает и прячет. И только посвященный человек, который будет читать, он будет знать некую, обладать этой тайной. Но когда я стал ее читать, естественно, эта книга, она потихонечку меня подвела к пониманию того, что есть Бог, что Бог говорит, какой это Бог, что Он от меня как бы ожидает или требует, или к чему Он меня побуждает. И, естественно, постепенно Библия стала формировать во мне мировоззрение определенное, ценности определенные, отношение к людям, но, естественно, поведение.
1: Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашею.
7: Первоначально это была такая встреча с запретным плодом, да, который всегда, как известно, сладок. Вот. И с чем-то вот таинственно другим, не так необычным, свободным. Сначала я ее просто увидел. Это я очень хорошо помню, как я ее увидел. Это был большой зеленый том. Вот. А потом я уже стал читать.
3: Мудрость Божья вот в создании Священного Писания в том, что оно так построено, что любой человек с любым образованием, с любым подходом, он что-то для себя находит.
8: Я потомственный верующий из христианской семьи, порядочной, которая, собственно говоря, любила Библию. В нашем доме всегда любили Библию. И эту любовь прививали.
9: Я только когда знакомился с Библией, я читал ее подряд. Большими, так скажем, отрывками читал каждый день. Там, старался там, по 5 глав, иногда даже по 10 глав читал, потом по 3 главы. Я считаю, что это правильно. То есть, когда мы только знакомимся с Библией, не надо делать так, как я сейчас рассказываю. Наоборот, надо читать подряд, и чем больше, может быть, тем лучше, для того, чтобы в памяти как бы формировалась, вот, да, в память, в нашем сознании формировалась общая картина библейской истории. И, может быть, не один раз надо Библию прочитать подряд, от начала до конца, прежде чем вот подходить вот к такому созерцательному подходу.
1: Все Писание боговдохновенно. В нем есть все, чтобы учить людей истине, обличать во грехе, исправлять ошибки, одним словом, вести к праведности. Чтобы сделать Божьего человека способным и готовым ко всякому доброму делу.
9: Конечно, для меня самым сильным аргументом в пользу и богодухновенности Библии является то, что Библия реально трансформирует людей, реально меняет людей, которые пытаются искренне читать Библию для того, чтобы Бог помог им что-то в жизни изменить.
10: Моя тетя, про которую я упоминала, она жила в той же самой деревне, деревушка у нас маленькая, вот, и я бывала у нее каждый день. Вот зайдешь к ней, она все время так тихо поет. Она пела псалмы. Она, когда говорила, переводила огромное к месту, естественно, огромные отрывки из Исаии или из других пророков. Она жила этим текстом.
8: Мои родители дали мне читать Библию, и причем с таким вот наказом, что ли, что вот это сильная книга, которая может изменить твою жизнь. И на сегодняшний день так оно и получилось. Просто это не сразу произошло. Когда читаешь Библию просто как книгу, это одно. А если ты относишься к ней с должным пиететом и уважением, то ты сам наделяешь ее властью и правами определенными в твоей жизни. А для того, чтобы так произошло, ну, должен пройти какой-то определенный период времени, чтобы ты знал, что этой книге можно доверять. У меня это уже случилось.
6: Те, кто начинает читать, почему-то их жизнь меняется, да, то есть происходит какой-то поворот. И видно, что действительно в какой-то степени эта книга способна, ну, менять и мировоззрение людей, и их ценности, и жизненные направления.
1: Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его.
11: Конечно же, я не мыслю свою жизнь без Библии, без Священного Писания. Для меня это настольная книга. Я обращаюсь к ней каждый день, я ее читаю. Она просто неисчерпаема в своей вот, в своем богатстве, этой мудрости, божественной мудрости. Вот всякий раз, когда ты прочитываешь уже хорошо знакомые тексты, ты находишь для себя что-то новое.
9: Ну, как минимум, всем надо развиваться на протяжении всей своей жизни. Потому что когда в этом человек останавливается, да, то есть вот этот рост личностный, когда прекращается, это очень плохо. В личностном росте Бог может помочь нам как никто. И когда мы встречаемся с Богом со страниц Священного Писания, то происходит вот этот вот личностный рост, который необходим каждому человеку. Ну и во время этого роста человек сам поймет, надо ему меняться или не надо.
6: Сила Библии в самом Боге. Потому что Он живой, и Он настоящий, Он подлинный. И когда человек читает Священное Писание и хочет узнать Бога, то есть ищет Его, и с помощью Библии пытается узнать, то Бог, если он искренен, то Бог такому человеку открывается.
11: Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. И человека неблагополучного, и вполне благополучного. Она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, новое понимание вещей, которые, может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, иначе, и, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается, у него формируется новое мировоззрение.
12: Ну вот книга «Экклезиаста», конечно, это вот момент, что все суета-сует. И пройдет и это применительно к определенным и конкретным личностным ситуациям, и общественным. Это дает иногда, когда бывают тяжелые ситуации, это дает силы. Это несомненно, это важно.
1: А теперь выслушай суть всего. «Благоговей пред Богом и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. Ибо всякое дело приведет Бог на суд, будь оно даже тайным, доброе или злое».
5: Когда человек соприкасается с Библией, с Богом, с верой, она всегда воздействует. Но мы не видим, как не видим рост зерна, так и не видим то, что происходит внутри человека. Как работает Дух Святой. Это сокрыто от глаз. Иногда зерно может пролежать долго, а в свое время оно прорастет.
6: Нельзя сказать, что перемена в человеке происходит без Бога. Вот он просто Библию почитал, и Бог здесь никакого участия не принимал. И как бы говорит, ну, слушайте, это не я, это Библия, это вот она такая волшебная книга. Да? То есть не нужно этого понимать, потому что все-таки перемена ценностей, перемена мировоззрения и ума у людей, читающих Библию, происходит под влиянием Духа Святого.
5: Вот как в истории с Августином Блаженным, Августином Гиппонийским. Его мама была христианкой. Она ему говорила, говорила, говорила. Он учился на оратора, юриста, в суде, защищал негодных людей, вел развратный образ жизни. А мама молилась, говорила, просила Амвросия Медиоланского, епископа в Милане, где тогда был двор императора, воздействовать. А он никак. А потом все равно произошло. Годы шли. А потом жена оставила его. И вдруг в какой-то момент все эти слова, все эти молитвы, все это воздействие, оно проросло, дало бурные всходы. И вдруг человек, который хотел сделать карьеру в империи, имя, хотел приблизиться к императору, Цезарю, он вдруг становится проповедником. Проповедником, который, пожалуй, один из самых ярких отцов.
1: Услышав о том, как обошлись фарисеи с исцеленным, Иисус нашел его и спросил: «Веришь ли ты в Сына Человеческого?» «Господин», — ответил он, — «скажи мне, кто он, чтобы я мог поверить в него». Иисус сказал: «Ты видел его, это он говорит с тобой». «Верю, Господи», — воскликнул прозревший и, пав перед ним на колени, поклонился ему. Иисус же сказал: «Для суда я пришел в этот мир, чтобы прозрели слепые и ослепли зрячие». Услышав такое, некоторые из стоявших рядом фарисеев спросили: «Что же, по-твоему, мы тоже слепые?» были бы вы слепы, не было бы греха на вас. Но раз говорите, что видите, то ваш грех остается на вас», — ответил Иисус.
6: Но в Библии есть действительно слова и повеления. Они никогда не оживут, пока Бог сердце человека не затронет, и пока человек на это действие Божие не отзовется. Если человек отзывается, тогда он и воспринимает слова Библии как важные, но авторитетные и так далее.
13: Сила Библии в том, что оно Слово Божье. Вот. И объяснить эту силу, наверное, трудно, потому что, как сказано у пророка Исаия, как снег и дождь падают на землю и превращают то, что на ней растет, точно так же и Слово Божие тщетным не возвращается, сказанное Слово Божие. Вот оно какой-то отклик находит в сердцах людей. И прежде всего, наверное, люди слышат вот в этих словах, в Слове Божьем, то, что они давно забыли. О своем происхождении, кто они, куда они идут, о смысле своей жизни. Вот нигде больше нельзя найти этот ответ. Может быть, они есть, но они фальшивые. А здесь что-то настоящее звучит. И вот человек создан так, что он это настоящее узнает.
8: Это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
14: Если мы встретились со Словом, то мы уходим измененные. Это может быть разные изменения. Это может быть приятное изменение или, может быть, не очень приятное. Такое тоже, может быть, мы не знаем. Состоялось ли вот чтение мое или нашей группы все, или нет, если мы почувствовали изменения. Самого разного, может быть. Я вдруг понял, как мне действовать в какой-то ситуации, которую я, например, не знал решения, я, например, молился об этом, и вот я до этого момента не понимал, как мне действовать. Бывают такие ситуации, часто бывает, что после такого углубленного чтения ситуация проясняется. Изменения могут быть, конечно, не очень такие, менее явные, то есть человек просто начинает думать о чем-то, о чем он раньше не думал. В этом уже заключается некоторый плод и некоторое вот это вот схождение слова к нам в том, что мы начинаем анализировать ситуацию по-другому.
1: Слово Божие живо и действенно. Острее оно любого обоюдоострого меча. Вскрывает оно истинную природу души и духа человека, проникая, как говорится, до суставов его и до мозга костей, и может судить обо всех намерениях и помыслах сердца.
15: Приходит в голову мысль, а вот неплохо бы этого быть. Ну, это, в принципе, вполне нормально. И слова Павла из Римлян звучит. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И Библия меняет. И слова Божьи звучат. Мы умерли для греха. И они все не выходят у меня, не выходят из сознания. Что-то только хочу сделать такое, ну, непотребное какое-нибудь там, позволить излишество какое-нибудь. Мы умерли для греха. Я говорю, все, стоп, стоп, стоп, стоп, нельзя, нельзя, нельзя. Ухожу, охладеваю, все, не надо мне это уже, не нужно мне это уже. И поэтому вот Библия меняет, Бог меняет, Дух Святой меняет.
8: Библия — это как бы вот основа моего мировоззрения, и в то же время это предмет моего изучения, и я предполагаю, что в течение всей оставшейся жизни он таковым и останется, потому что чем больше я вникаю в библейский текст, тем больше я понимаю, насколько бесконечно можно его изучать, вникать, и все равно остаться совершенно каким-то таким невежественным и все больше соглашаться со словами Сократа, что знаю я лишь то, что я ничего не знаю вот в этой книге.
14: Библия может быть закрытой книгой для человека. И прежде чем человек не научится читать Библию, такие изменения через слово вряд ли будут происходить. Да, конечно, могут быть какие-то чудеса, когда человек вот никогда в жизни Библию не читал, открыл, тут же сразу все понял и уверовал, стал святым. Наверное, это очень редкий случай все же. Вера от слышания. Все-таки человек читает и находится в каком-то контексте церковном. Он слушает проповедника, он слушает какие-то лекции, он читает какие-то соответствующие книги, дополнения, чтобы правильно понимать Библию.
9: Ну вот мне, как для верующего человека, это дает духовную зарядку вообще для жизни. Это мне дает, во-первых, мотивацию для жизни, во-вторых, мотивацию для служения. В-третьих, оно мне дает духовную пищу для размышления, вот эта встреча с Богом. Потому что мне, как священнослужителю, нужно говорить людям из библейского текста, я говорю проповеди, я общаюсь с людьми, а что я могу дать? Самое главное, что я могу дать окружающим меня людям, это плод времени, проведенного с Христом, или плод времени, проведенного с Богом. Поэтому в этом общении я подпитываюсь сам, чтобы давать людям как бы вот, ну, понимать вот эту вот духовную пищу. В-четвертых, это преобразование моего сердца. То есть как бы я человек с плоти и крови, грешный, там, как и все люди. И поэтому, когда я встречаюсь с Богом, вот эта встреча, она трансформирует мое сердце. Потихонечку, чуть-чуть, понемножечку. Но, например, если я почитал сегодня Слово Божие, если я вот провел время с Богом, то я по-другому реагирую на определенные вещи, может быть, какие-то стрессовые вещи, на раздражающие факторы, чем если этого не произошло.
3: Для Бога очень важно, чтобы мы пропускали все через свое сознание. Поэтому очень важно читать тот перевод Библии, который тебе понятен желательно. Потому что когда мы приходим в церковь, например, и слушаем службу на непонятном мне языке и пытаемся как-то это все впитать в себя, вот это уже, да, определенный мистический опыт. И, конечно, не спорю, он может повлиять положительно человеку, настроиться на какую-то волну. Это может помочь человеку привить уважение к церкви или еще что-то. Но сам по себе вот этот вот эмоциональный опыт, я бы так его назвал, он не может изменить жизнь. Бог хочет, чтобы мы жили осознанно. И с помощью Библии Он меняет постепенно наше сознание, наши взгляды. Когда изменились взгляды, изменилась и жизнь.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.
3: Нет границ в исследовании библейского текста. Текст настолько глубок, он настолько всеобъемлющ, что можно его изучать бесконечно. Если бы у нас была не одна жизнь, а 100, если бы мы жили там не 70-80 лет, а 1000 лет, мы все равно могли бы всю эту 1000 лет исследовать этот текст и находить в нем что-то для себя новое.
6: В Новом Завете сказано заповедь Христом своим ученикам: любите друг друга. Вроде бы понятно, любите друг друга. Что тут еще нужно изучать? Но когда именно начинаешь изучать этот библейский текст, язык оригинала, то есть какое слово употребляется, в каком значении, и как, в какой форме это стоит, то ну, осмысляется по-другому, что Иисус говорит: любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть получается, не просто идет речь о любви, как о таких приятельских отношениях, а это любовь Христова, то есть любовь Божья. А что же это Божья любовь, как ее обрести или получить? То есть возникает много-много вопросов, и на которые хочется получить ответ и сделать, ну и как-то попытаться так, чтобы все-таки слово, текст Священного Писания, он стал в твоем уме и в твоем сердце, чтобы он стал частью твоей, как митрополит Антоний Суржский говорит, чтобы Евангелие стало нашей второй природой, то есть чтобы ты этим жил уже, а не просто, ну да, надо любить друг друга, но при этом продолжаешь там, к людям относиться несправедливо или жестоко, или грубо и так далее.
16: Священное Писание развивает настолько, насколько человек, ну, не представляет себе вообще это действие. Слово Божие, оно имеет творческую силу. И Библия – это как раз это Слово Божие. И вот эта творческая сила, она заключена в этом. Она может поставить на место мозги, можно сказать. Она умудряет во спасение, как там написано. Поэтому можно посмотреть, например, на Даниила и его друзей, которые решили отстаивать какие-то принципы, будучи в плену. Результат – они оказались в 10 раз мудрее своих же сверстников, обучавшихся по той же программе. Вот эта мудрость. По сути, Бог делает так, что когда ты окунаешься в Священное Писание, ты дотрагиваешься до самого Бога лично.
3: Когда наступает момент, что человек сам понимает, что что-то нужно менять, то вот здесь уже приходит на помощь Бог, и в том числе и Библия. Это как способ изменить жизнь. Только после того, как человек созрел до этого.
17: Все, что растет, оно растет незаметно, но растет. Священное Писание содействует духовному росту человека. И мы не сразу можем получить эти плоды, но это то направление, которое ведет человека в вечность.
18: Не знаю я, где святость, где порок. И никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей. Кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке трех дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию, и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим по вере чудо нашего спасения.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: когда начинать всерьез думать вместе со своим ребенком, какую профессию ему выбрать и с чего начинать?
1: Вообще начать лучше с 5 класса.
0: Казалось бы, так рано, да?
1: Но в 5 классе мы можем просто говорить о том, кем бы ты хотел быть. И не просто, чтобы ребенок назвал, и осталось это где-то, да? А посмотрите с ребенком информацию, чем занимается именно это, вот именно этот профессионал, да, вот по этой профессии. Что именно он делает, чтобы ребенок не понял, что у каждой профессии есть разные-разные стороны, есть обязанности, да? Пусть он владеет информацией. Если он хочет учителем быть, что делает учитель? Он должен знать. Если он в следующий раз вам скажет космонавтом, каким соответствовать должен требованиям космонавт, пусть он об этом знает. А далее лучше всего этим заниматься в течение каждого года по чуть-чуть, но в 9 классе целенаправленно, в 9 классе уже создать свой личный профессиональный план, профплан его еще называют. Это можно сделать как со школьным психологом, так и дома самостоятельно, самому или с родителями. И этот профессиональный план очень поможет вам и в сдаче ЕГЭ, экзаменов, и в поступлении, и в достижении вашей цели.
0: Что он собой представляет, этот профплан?
1: Профплан.
0: Да.
1: Как и любой план, там есть определенные графы. То есть что, когда, где, то есть вот какие-то вот такие вот моменты, да? И что именно там будет записано, мы с вами чуть попозже об этом поговорим, да? Перед этим мы должны ответить на 3 очень важных вопроса перед выбором профессии своим ребенком. 3 очень важных вопроса. Хочу, могу и надо. Хочу, могу
0: так.
1: и надо. Хочу. Мои интересы, мои склонности. Ребенок должен разобраться в себе, что он хочет. Могу. Мои способности, мое состояние здоровья. Сможет ли он вот реализовать себя в том, что он хочет? И надо. А если этого не нужно? Есть такой шуточный пример. Молодой человек хочет быть сборщиком кокосов. Ну вот мечта у него такая. В принципе, может, потому что состояние его здоровья позволяет ему залезать быстро на пальму и срывать эти кокосы. Ловкий, физически крепкий молодой человек. Но нужно ли ему быть сборщиком кокосов, когда он живет в Беларуси и выезжать никуда не собирается? Он не сможет применить себя в этой профессии там, понимаете?
0: То есть насколько
1: это целесообразно в данной местности, да? Если ты будешь здесь жить, готов уехать в Африку собирать кокосы, пожалуйста. Но если ты планируешь жить здесь со своими, может быть, родными, то надо вот об этом тоже думать. Хочу, могу
0: а
1: и
0: вот
1: надо.
0: А вот если, например, у нас хочу не совсем совпадает с тем, что я могу. Ведь можно же вдохновить ребенка на то, что, ну, если ты будешь стараться, ты можешь это сделать,
1: есть,
0: и ребёнок будет работать.
1: Да. Есть моменты, если, например, у меня слабая успеваемость, но я хочу работать в научно-исследовательском институте, да, исследовать вот такие-то вопросы, ребенок говорит. Пожалуйста, но нужно трудиться, все можно добиться. Но просто есть моменты, когда я хочу стать известным спортсменом и бегуном, а мальчик говорит, это у которого, ну, проблемы с суставами, и он просто по состоянию здоровья он не сможет это сделать. То есть вот этот момент, оно никак, хочу и могу, не получится. Вот.
0: Насколько серьезно нужно относиться к мечтам, к детским мечтам своего ребенка? Потому что, да, многие дети в маленьком дошкольном, младшем школьном возрасте хотят быть космонавтами, например, да, распространенные. Но сейчас, может быть, не так. Это больше вот наши папы, наверное, хотели быть космонавтами, когда только-только человек в космос полетел. Ну и сейчас тоже это достаточно такая профессия интересная, романтичная. Ну, может быть, там, суперагентом, да, я хочу быть. Вот мой сын в 7 лет говорил, что он хочет один день работать полицейским и ловить преступником, а другой день он хочет быть изобретателем. И он понимал, что ему нужно освоить обе профессии. Но, естественно, он не мог понять всего, что стоит за этим. Вот насколько серьезно нужно относиться к тому, что нам рассказывают дети о своих мечтах, и где понять, как понять, в чем мы их должны поощрить?
1: Фантазия — это всегда хорошо. Фантазия всегда хорошо. Не говорить о том, что ребенок говорит глупости. Ребенок никогда

0: глупости не говорит. Он всегда говорит для себя важные вещи. Это очень серьезно с его стороны. Поэтому удивляйтесь, радуйтесь. И в то же самое время, если он уже достиг подросткового возраста, то изучайте профессию, которую он называет. Любую профессию, которую он называет, больше о ней узнавайте вместе с ним. Показывайте ему разные стороны.
1: Хочешь, почитаем про это? Хочешь, в интернете?
0: А ты знаешь, чем он на самом деле занимается? Полицейский не только ловит преступников. А ты знаешь, чем он занимается? И изучайте в Википедии или еще в других источниках. Пусть ребенок научится добывать информацию. Если вы в этом научите, то в следующий раз, когда у него возникнет идея какой-то профессии, он сам залезет в тот же интернет или в какую-то книгу и будет читать об этом. Что именно нужно для того, чтобы вот стать этим человеком в такой профессии.
1: Угу. Итак, есть такие родители, которые занимают пассивную позицию в отношении этого вопроса. Они говорят, вот что захочет, что выберет, это его дело, не хочу вмешиваться, пусть там по зову своего сердца, руководствуется зовом своего сердца в этом вопросе. Правильно ли это?
0: Ну, как сказать, есть просто... Тоже родители, которые, наоборот, активно вмешиваются.
1: Слишком активно.
0: Слишком активно вмешиваются. Поэтому и то можно сказать, что это нехорошо. Но если уже родители такие, куда деваться? Естественно, что это вмешательство в жизнь ребенка. Чаще всего родители хотят сделать свои нереализованные планы, воплотить в ребенке. Но это неправильно. У вашего ребенка другие, может быть, стремления, другие интересы. И чаще всего такие дети заканчивают вузы, приносят диплом своим родителям и говорят, все, да, я с тобой в расчете. Не нужно, конечно, этого делать. И лезть не нужно, но нужно здраво помочь в выборе профессии. Вы знаете, что существует 5 основных типов профессии, 5 основных типов, и помогите ребенку вот определиться с тем типом, к какому типу он принадлежит. Вот, например, тип человек-человек. Это профессии, которые будут контактировать люди друг с другом, да, врачи, множество других профессий, где люди друг с другом начинают контактировать, учителя, да, человек-знак, это музыкальные работники, это бухгалтера, которые со знаками, да, вот знаки, художественный образ, человек-художественный образ, это актеры, ювелиры, те, которые создают... Вот какую-то...
1: Красоту.
0: Связано, да, связанную с красотой, да. А также гримеры, они наносят определенные, да, тоже создают определенный образ. Следующий тип – это человек-техника. Туда входят все специальности, связанные с железом, скажем так, да. Это и токарь, инженер, слесарь, конструктор, механик, машинист, ну, их множество, да. И последний тип – человек-природа. Туда входят все профессии, связанные как с природой, так и с животными. Агрономы, зоотехники, ветеринары и так далее и тому подобное. Их достаточно много. И вам необходимо, чтобы ребенок изучил, к какому типу он принадлежит, да, и знал профессии этого типа.
2: Принято считать.
1: Катя, от каких ошибок вы можете, как психолог, предостеречь родителей, когда они помогают своему ребенку определиться с выбором профессии?
0: Во-первых, сами родители порой совершают ошибки. 2 основные ошибки, которые совершают родители. Это предложение ребенку не профессии, а учебного заведения. То есть чаще всего родители говорят, поступай в ПЕД, да, вот туда-то. Поступай в ПЕД на физмат. Например, у тебя математика хорошо получается. Это неправильно, что ребенок должен определиться сначала с профессией, а потом уже решать по учебным заведениям.
1: Ну, да, это логично.
0: Да, и еще один момент. Родители предлагают, как мне в свое время, давай, будешь бухгалтером, всю жизнь при деньгах будешь. Тоже неправильный совет. Все дети разные. Я, например, бухгалтером бы не смогла никогда быть. Это не мое. Поэтому вот эти ошибки совершают родители. А дети совершают тоже ряд ошибок. Например, такую, как под под свой класс, под свое общество. Например, все мальчишки говорят, айдате будем, у нас была такая ситуация, айдате будем гинекологами. И пять пацанов поступают все на гинекологов. Вот. Да, ну вот они за компанию, кстати, потом несколько отсеялось, потому что, ну, это не их. Ну, они не смогут этим никогда заниматься. Вот это вот с кем-то, за компанию, пойдем мы с тобой туда поступать, будем тем-то. Это тоже, это ошибка. Еще одна очень распространенная ошибка, даже проблема, можно сказать. Дети не могут разобраться в себе. Прежде чем выбрать профессию, нужно разобраться в себе. В моих хочу, в моих могу. Да? А нужно разобраться. Для этого могут помочь различные опросники. Вы можете, зайдя в интернет вместе со своим ребенком или самостоятельно он, просто забиваете различные там опросники или анкеты или тесты на профориентацию. Высвечивается огромное количество онлайн анкетирование есть, и заполняете. Пусть ребенок заведет отдельный блокнот и начинает записывать результаты этих методик. У него сложится определенное впечатление, что он уже, кто он, что он из себя представляет.
1: Ну, такие опросники нужно начинать заполнять уже. Это же для это себя уже, мы заполняем.
0: Да, для себя это
1: не
0: к
1: концу
0: класс.
1: Ведь 11
0: Нет,
1: класса.
0: Нет, это в 9-м. Лучше раньше. Всего это сделать в 9-м классе. Знаете почему? Если вы уже в 9-м классе определились с профессией, не с учебным заведением, с профессией, может быть, с несколькими профессиями, которые, в которых вы себя видите, то тогда вы уже составляете профессиональный план. Профплан. И вот тоже мы сейчас вот поговорим, так, составляете в 9 классе, и тогда это вам поможет в сдаче ЕГЭ в 11 классе. Очень поможет. Потому что если вы, составив профплан, уже знаете нужные предметы вам для поступления, то вы на них делаете акцент и 10, и 11 класс. Вы изучаете дополнительную литературу по этим предметам. Вы их углубляетесь в эти предметы. И уже к концу 11 класса вам даже особенно к ЕГЭ готовиться не надо. Вы уже знаете свои предметы,
1: по которым... Потому что работали все эти 2 года.
0: Вы 2 года работали на эти предметы. И вы спокойно сдаете ЕГЭ и поступаете в нужный вам вуз.
1: Итак, профплан. Как его составлять?
0: Да, профплан. Мы должны оттолкнуться от того, что запланировать себе, может быть, это будет 3-4 месяца на изучение своей личности, своих интересов. Опять-таки, я уже сказала, по различным методикам. Это можно делать и по журналам в школьной библиотеке. В школьной библиотеке выписываются журналы «Школьный психолог». Там очень много различных тестов. Если у вас нет интернета, воспользуйтесь школьной библиотекой. Вы садитесь и заполняете себе эти тесты лично для себя. Вы определяетесь с типом профессии, к которому вы лично принадлежите, ребенок ваш принадлежит. Да? То есть, после того, как он определился, он смотрит набор профессий в данном типе. Сколько? Выписывает себе, может быть, да, чтобы видно было эти профессии. И дальше изучает каждую профессию. Что именно в этой профессии, что должен делать в этой профессии специалист. И у него уже опять отсеются какие-то профессии, уберутся. Потому что он скажет, нет, это я, нет, это тоже не мое. Останется еще меньший круг. И тот круг, который остался, вы уже изучаете учебные заведения, которые готовят этих специалистов. Вы можете как по всей России, если вы живете в какой-то республике, то в вашей республике, если вы не хотите далеко уезжать, изучаете учебные заведения. Когда вы нашли несколько учебных заведений, вы изучаете, какие нужны экзамены для поступления в данное учебное заведение на эту специальность. У вас вырисовывается по каждой профессии, которую у вас, вы определились, набор предметов, по которым нужно составить, будет сдать экзамен. Сейчас у нас ЕГЭ сдается, так? И вы уже начинаете подготовку к ЕГЭ по данным предметам уже в 9 классе. И когда вы будете сдавать ГИА, это итоговый экзамен государственный в 9 классе, вы также по предмету по выбору можете выбрать предмет, который вы хотите сдавать там. Сейчас же у нас как выбираем? Выбираем тот, который легче.
1: Да, или где учительница понятнее объясняет, учительница нравится,
0: да,
1: например, просто.
0: Да. Да, чаще всего выбирается таким образом. Но сейчас сдать экзамен сложнее в том плане, что твоя учительница тебе не поможет, да, и ты, как бы ты хорошо не умел разговаривать, на экзамен тебе это не поможет, тебе нужно знать конкретно, да. Если вы хотите идти уже по данной специальности, по данной профессии, и вы составьте себе пути ее достижения. Вот разобрать надо по полочкам. 3 месяца я изучаю свою личность. 3 месяца я даю на изучение различных профессий себе. 3 месяца, ну, раскидайте, да, вот с этого по этот период. Или, например, 1-ю четверть я даю на это, 2-ю четверть, кому как удобно. И дальше вот этот момент подготовки, изучения различных материалов по данным предметам.
1: Но это такая очень фундаментальная работа.
0: Фундаментальная работа.
1: Изучать себя, а потом еще изучать то, что мне нужно для того, чтобы учиться,
0: зато,
1: выбирать.
0: Зато вы поступите, вы сдадите ЕГЭ идеально. Идеально. Возможности есть сдать ЕГЭ на 96-98 баллов. С таким аттестатом и выпускным экзаменом с удовольствием вас возьмут в любое учебное заведение. Вы понимаете? И вы поступите без денег на бюджет. И даже так, как вы хорошо подготовились, вы сможете там, обучаясь, получать повышенную стипендию. Если я не ошибаюсь, сейчас она 1400 рублей. То есть вы не будете сидеть на шее своих родителей, это очень важно для подростка.
1: Ну и вообще, выбирая себе профессию, мы выбираем на всю нашу жизнь, на все наши годы, вот когда мы сильны, молоды и полны энергии, выбираем себе занятие, которое
0: так
1: должно приносить еще доход нам и нашей семье.
0: И
1: это очень важный выбор.
0: Первые 25 лет мы учимся и вкладываемся, чтобы последние 25 лет нас содержали и кормили, и приносили нам хорошие дивиденды. Если вы пропустите первые 25 лет, то следующие 25 лет вы будете искать, что делать и как прокормиться.
1: Катя, благодарю за участие в программе. Спасибо.
0: Всего доброго.
1: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Мы беседовали со школьным психологом Екатериной Валеевой. Всего вам доброго. До свидания.
2: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: пшеница и плевелы. Так мало времени. Вас отделить наступит час.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации.
5: На примере как раз библейском можно очень многому научить.
6: Она наставляет и вразумляет всякого человека, и меня тоже.
7: Это как настоящая библиотека, в которой есть все.
2: В этой программе. Что такое Библия? Книги Библии, авторы книг Библии, обзор книг Ветхого и Нового Заветов, языки Библии.
7: Когда мы говорим о произносим слово «Библия», у каждого человека уже в голове есть картинка определенная, да? То есть большая черная книга, на которой написано крупными буквами написано слово «Библия». Вот один из примеров такой – «Библия» – книги Священного Писания. Вот, собственно, книги Священного Писания – это перевод греческого слова «библия». Это множественное число, означает «книги».
2: Слово «библия» греческого происхождения. От названия финикийского города Библ, по-гречески «библос». Там рос папирус, из которого в древности изготавливали пищевой материал. Его греки называли «библиос».
8: С одной стороны, Библия – это сборник. Библия – это книги, которые писались разными авторами на протяжении, наверное, тысячи лет. В конечном итоге это все было собрано. Верующее сознание, конечно, Библию воспринимает как некоторую целостную книгу. И, в общем, в какой-то степени это распространилось и на светское восприятие.
2: В написании Библии участвовало около 40 различных авторов – рыбаки, пастухи, врачи, цари, государственные деятели, священнослужители, пророки и апостолы. Книги Библии создавались на протяжении 1500 лет.
7: Первая трудность, которая у человека возникает, который берет в руки Библию, он, в принципе, не понимает, как она устроена. Библию можно разделить на три таких крупных части. Первая – история. Второе – литература мудрости или премудрости, учительная литература. И третье – пророческая литература. В какой-то мере это есть и в Новом Завете. В Новом Завете история – это Евангелие, Деяния. Потом литература поучающая или наставляющая – это послание. И книга Откровения – это у нас книга пророческая. В Ветхом Завете прямо определенно, да, то есть историческая часть распадается на пятикнижие Моисеева и исторические книги до книги Есфирь. От Бытия до Есфири. Потом учительные книги, которые начинаются с книги Иова, страдальца Иова, и заканчиваются книгой «Песнь-песни». И потом книги пророческого цикла. Это начинается, собственно, с книги пророка Исаии, великого пророка, и заканчивая книгой пророка Малахи. Когда мы говорим о Новом Завете, то Новый Завет – это в основном четыре рассказа о жизни Иисуса и четыре Евангелия. Потом рассказ о первой христианской церкви в Деянии апостолов. И это вторая часть Евангелия от Луки. Написал евангелист Лука, написал еще Деяния апостолов. То есть о жизни первых христиан после того, как Христос вознесся. И потом письма апостолов в разные церкви, так называемые послания. 14 посланий Павла, скажем. Да? Есть еще одна замечательная книга, которая завершает библейский канон. Это книга Откровения. Или по-гречески она называется Апокалипсис. Это книга о последних событиях земной истории, о славном возвращении нашего Господа на землю.
2: Ветхий Завет был написан на древнееврейском и арамейском языках. Новый Завет – на древнегреческом языке.
9: Если нам приходит письмо от незнакомого человека, который пишет на другом языке, просто ли нам понять это письмо? А если представить себе, что этот человек жил 2-2,5 тысячи лет назад, и у него не только язык другой, у него вся жизнь другая, на нашу не похожа, мы пытаемся понять это письмо. Вот когда мы открываем Библию, мы на самом деле, ну, в случае с посланиями апостольскими, мы имеем ряд писем, написанных не нам, но для нас важных, другим человеком, которого мы лично не знаем, 2000 лет назад на неизвестном нам языке. Да? И вот отсюда вытекает огромное количество проблем. Мы не очень понимаем, кто писал, кому писал. Ну, мы можем знать, допустим, да, послание к римлянам написал апостол Павел. Но кто такой апостол Павел? Что он хотел сказать? Он вообще с кем разговаривал? Кто такие эти самые римляне? Это жители города Рима? Или это христианская община города Рима? Они кто были? Иудеи? Или они были римляне по национальности? Или они были и те, и другие? И апостол Павел, да, он написал это письмо, более-менее известно в каком году, в каких обстоятельствах. А что он при этом думал? Как он видел то, что он описывал? Кроме этого послания дошли некоторые другие, но их все равно достаточно мало. И, наконец, что было вокруг? Это было время гонений на христианство или спокойное время? Обращался ли Павел только к римской общине, или он рассчитывал, что это письмо попадет в руки римской власти? Возможно, даже дойдет до императора. И хотел ли он, чтобы император это прочитал и сделал какие-то свои выводы? Мы очень много таких вещей не понимаем сегодня. Ну, а на это наслаиваются тонкости древнегреческого или древнееврейского языка, языков, на которых написана Библия, какие-то детали, которых мы сегодня не очень понимаем. И в результате мы получаем текст, где очень много загадок. Но, с другой стороны, это текст очень живой, в котором мы видим действительно людей, пусть мы не все про них знаем, но каких-то живых и настоящих людей, у них свои проблемы, свои обстоятельства, свои задачи, свои вопросы, и вот они это все обсуждают.
10: Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет».
7: Когда мы говорим о Библии, да, то у нас здесь мы говорим, какова тематика библейских книг? На самом деле это как настоящая библиотека, в которой есть все. Начиная от простых списков до высокой поэзии. И высокая поэзия, любовная лирика, да, такие замечательные рассказы, которые, на основе которых уже можно писать романы. Недаром «Иосиф и его братья» написаны на небольшом сравнительном материале. «Иосиф и его братья» – 7 книг Томаса Мана, которые он писал на протяжении 5-7 лет. Эти книги были написаны на основании только второй части, вообще на основе книги «Бытие».
10: Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово.
11: Книги Библии такие разные по своему содержанию. Как они соотносятся друг с другом?
7: Значит, все очень просто, как они соотносятся. Есть Божий народ. Этот Божий народ вышел из Египта. Книга Бытия отвечает на вопрос, как он туда попал и что такое Божий народ. Это начало Библии. А все остальные книги, они просто пристыковываются к этим книгам, отвечая на разные вопросы. Например, какие законы Бог дал евреям, Божьему народу. И эти законы записаны в книге «Исход», 10 заповедей. И отдельно свод правил, который дается народу, записан в книге «Левит». Это законы, связанные с храмом. И дальше мы понимаем, что большая часть событий Ветхого Завета, она сформируется вокруг храма. Храма, который находится в Иерусалиме. Причем самое интересное, что возникновение столицы Израиля, Иерусалима, связывают с именем царя Давида. И весь исторический цикл практически группируется вокруг этого центра. Царь Давид есть центр. До царя Давида был его первым блинкомом Саул, а после царя Давида сын Соломон, наивысший расцвет. Все, единое царство, это три больших царя. Потом начинается история разделенных царств, и народ Божий уже существует в виде двух – Северного и Южного царства. Вот. И эта история заканчивается Вавилонским пленом. Это, в общем, весь Ветхий Завет – это вот история. И евреи возвращаются из Вавилонского плена и снова строят храм. И этим заканчивается история Ветхого Завета.
10: Ветхий Завет – это союз, договор, заключенный между Богом и человеком в лице пророка Моисея на горе Синай. Книги Завета, отражающие законы Моисея. Все книги Священного Писания до Рождества Христова. Новый Завет представляет собой новый союз, договор человека с Богом.
7: Давайте, может быть, с вами поговорим о том, как попробовать эту толстую книгу осилить. И главная весть не это весть об Иисусе. Поэтому первое, с чем человеком мы рекомендуем познакомиться, это с Евангелием. Но первое Евангелие от Матфея нам не очень подходит. Но, во-первых, самое большое. Во-вторых, оно постоянно ссылается на каких-то древних пророков. Поэтому я предлагаю начинать со второго Евангелия. Второе Евангелие короткое. В нем 16 глав. Читается оно за час. Если вам трудно читать целый час, тогда можно читать ее в течение недели по 2 главы в день. 16 глав вот за неделю вполне можно прочитать. То есть это первое знакомство с Евангелием. Следующее Евангелие – это Лука. Красочная, с картинкой, то есть книжка с картинками. Там много историй. После Луки можно прочитать и Матфея. Матфей уже ляжет уже на взрыхленную почву и будет хорошо читаться. Последнее Евангелие – это будет Евангелие от Иоанна.
10: В Новом Завете рассказывается о жизни и деяниях Иисуса Христа, о Его учении и о деяниях Его учеников. Слово «Евангелие» в переводе с древнегреческого обозначает радостное известие, добрая весть, хорошая новость.
7: Когда вы познакомитесь с Евангелием, вы готовы приступить к чтению Ветхого Завета. Вот, Ветхий Завет, можно прочитать книгу «Бытие». Но здесь надо приложить усилия, первую книгу просто, что называется, после того, как вы Евангелие прочитали, вам будет легче, но все-таки надо попробовать приложить усилия. И остальные три книжечки, которые я рекомендую читать из Ветхого Завета, это книги, четыре книжечки, еще плюс книги «Бытие». Это книжечки, которые познакомят вас с каждым отдельным циклом, о которых мы говорили уже раньше. То есть книги исторического цикла. Это книга «Руфь» и книга «Есфирь» из разных периодов истории, но это замечательные две книги маленького размера. Их можно читать за раз, проглотить, что называется, вкусно. Книга «Есфирь» – это рыцарский роман, роман дворцовых переворотов. Книга «Руфь» – это книга иммигрантов в нашей стране. Да? И последняя книга, которая из поэтического цикла, я рекомендую читать книгу «Экклезиаста». Все помнят, что камни разбрасывают, надо и собирать, но не помнят, где это находится. «Суета, сует, все суета» – это книга «Экклезиаста». Она читается легко, тоже за раз. И последняя книга Ветхого Завета, которая поможет вам представить себе Библию целиком, это книга пророческая. Из пророческих книг самая интересная и самая занимательная книга – это книга пророка Ионы. Когда вы прочитаете эту книгу, вы получите удовольствие от юмористического сюжета и в то же время поймете, насколько серьезно пророки подходили к своему заданию.
11: Библия – простая книга для понимания или сложная?
12: И простая, и сложная одновременно. Вот. Основные истины, спасительные истины Божьего Слова способен понять ребенок. И с другой стороны, богословы бьются над многочисленными загадками Священного Писания, пытаясь ответить на сложнейшие вопросы, связанные с божественным существованием. Например, проблема теодицеи – это проблема существования зла в мире, который сотворен Богом. Богом, который представлен в Священном Писании как любящий и всемогущий. Это сложнейшая загадка для многих богословов, мыслителей, или тайна божественного предвидения, как Бог может знать наперед то, чего еще нет. Потому что пророчества, они заключают в себе информацию о будущем, о том, чего еще нет, но Бог каким-то удивительным образом провидит, видит наперед и передает вот это знание пророкам. Они записывают эти пророчества, и эти пророчества, которые исполняются в истории, лишний раз убеждают нас в богодухновенном характере этой книги.
13: Ну, я очень люблю Библию, я ее читаю каждый день. Я с этого начинаю день, я этим заканчиваю день. И несмотря на то, что, наверное, я прочитал сотни раз Библию от начала до конца за всю свою жизнь, а в следующем году я буду праздновать 40-летие своего священнослужения, когда был рукоположен 40 лет назад. И для меня Библия – это постоянно открывающийся новый мир. Я каждый раз, когда читаю, я думаю, Господи, ну я же читал это все уже. И совершенно по-новому, уникально открывается.
14: О, книга книг. Кто не изведал своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе? Какой поэт, какой художник к тебе не приходил, любя? Еврей, христианин, безбожник, все учились у тебя. И сколько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светит гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг встаешь, алтарь пред человеком. О, Библия! О, книга книг! Ты правда тайны сокровенной, ты откровенье, ты завет Всевышним, данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рад, что вы вновь пришли на занятия в нашу чудесную школу здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Племянница Веселинка, Мироша и Сашенька. Садитесь, мои дорогие друзья. Веселинка, да. У тебя что, горло болит? Что же, у тебя шарф? Ты заболела?
5: Нет, профессор Бодрячок. Это я так, на всякий случай, чтобы не заболеть. Я очень люблю быть здоровой.
4: Ну, я очень рад, что вы все здоровы. Ну, а болели ли вы когда-нибудь?
5: Да.
4: Сашенька,
5: да.
4: Случалось ли тебе болеть?
6: Да.
4: Вот как ты себя чувствовал? Была ли у тебя температура?
6: Была.
4: Ну, а еще что? Ну,
6: огроменная температура была.
4: Какая температурища
5: как
4: большая.
5: Как ты ее выдержала?
4: А еще что? Ну, насморк был?
6: Был.
4: Голова болела, да?
6: Когда у меня была большая температура, у меня горло болело.
4: Так. И да.
7: И у меня тоже.
4: Вот.
5: У Мирошки тоже была
4: тоже
5: температура.
4: Большая была температура, да?
6: Угу.
4: Огромная.
5: Вот. А я один раз так простудилась, так сильно чихала, что моя собачка Здоровулька испугалась и убежала. А я все чихала, и у меня совсем не было сил.
4: Да. Вообще болеть очень плохо.
5: Да.
4: Нет сил ни играть, ни гулять, ничего не хочется делать, и человек чувствует себя очень и очень плохо. Веселинка, а вот скажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы не болеть?
7: Скажи, что? Гулять на свежем воздухе и делать зарядку.
4: Ох ты!
5: Все знает!
4: Так, ну-ка.
6: Правильно питаться.
4: Во!
5: Правильно,
4: молодец!
5: А еще надо одевать теплый шарф.
4: Правильно, Веселинка. Чтобы не болеть, нужно... Но одного шарфа недостаточно.
5: Точно, ребята. Одного шарфа мало.
4: Да.
5: Надо два шарфа одевать.
4: Веселинка, да дело не в шарфе. Дорогие мои друзья, я хочу сделать вам одно очень важное заявление. Итак, для того, чтобы не болеть, нужно закаляться.
5: Закаляться?
4: Да. Даже песня такая есть. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров.
6: Я тоже собиралась закаляться, но еще не начала.
5: Это, наверное, так смешно, обливать кого-то холодной водой. Ну, только меня обливать не надо. Я холодной воды очень боюсь. Да.
4: Ребята, а вы боитесь холодной воды?
7: Я и холодной, и горячей боюсь.
4: Ну, а ты, Сашенька, боишься воды?
6: Нет.
4: Не боишься? Вот. Вот. Ну, а купаться вы любите вообще? Купаться? Где вы?
7: Я на юге.
4: Ух ты!
6: Моя мама работает тренером по плаванию, я у нее купаюсь.
4: В бассейне, наверное?
6: Да.
4: Так,
5: а на юге? Здорово. А на юге где ты купался?
7: Ну, там мы там рядышком жили вот так. Мы там идем. Там такой большой куст. Вот там есть такая, ну, стена, вот с нее сходили там по лесенке. Там были камни и уже пляж.
5: А я еще знаю, где можно купаться.
4: Где?
5: В луже.
4: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
7: Лужа грязная.
4: Вот ты придумаешь вещь. Ну что ты, какая лужа? Ну, кто купается в луже? Ай-яй-яй.
5: Ну, это, конечно, не люди купаются. Но вот птички, поросятки, утятки и собачки очень любят купаться.
4: Ну,
5: вот у меня собачка здоровлюка очень-очень любит купаться в луже.
4: Собачки, да.
5: Да. А я, между прочим, в ванной люблю купаться.
4: Но в речке купаться или, скажем, в море на юге все-таки веселее.
5: А в ванне удобнее. Особенно тем, кто не умеет плавать.
4: А, кстати, плавать можно научиться. Пойдемте-ка скорее на мою полянку. Я покажу вам основные стили плавания.
5: Пойдемте. Отлично.
4: Итак, повторяйте движение.
3: На реке, да и на море мы купаться любим волю. Все

То одною, то другою повращаем мы рукою. Хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами. Заодно в воде мы будем закаляться. Как зеленые лягушки плавают на мягких брюшках, так теперь и мы плывем. Руки мы в локтях сгибаем, воду ими мы толкаем, в стороны их разведем. То одною, то другою повращаем мы рукою. Хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами. Заодно в воде мы будем закаляться. Сдвинем ближе каждый пальчик и поплывем.

0: наш урок. То одною, то другую повращаем мы рукою. Хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами. Заодно в воде мы будем закаляться.
1: Ой, как здорово!
2: Ну вот, основные движения вы увидели, попробовали. Думаю, что и в речке вы тоже сможете купаться, плавать. Но вернемся за стол.
1: Пойдемте, пойдемте.
2: Па-па-па-па-ром. Садитесь. Та-ра-та-ра. Шурочка и Мирослав.
1: Да.
2: Дорогие мои друзья, закаливаться нужно не сразу, а постепенно. Для начала нужно начать принимать воздушные ванны и солнечные ванны.
1: Вот. Я таких ванн никогда не видела. Это что, в них солнышко и воздух лежат?
2: Да нет, конечно, веселинка, нет. Принимать воздушные ванны – это означает босиком ходить в легкой одежде. Летом по травке, на улице.
3: Я ходил.
2: О, молодец. А зимой дома по полу. Вот. И тогда организм человека постепенно привыкает к холоду, и мы закаляемся. Вот.
1: А солнечные ванны – это, наверное, когда мы касаемся своими ручками солнечных лучиков.
2: Правильно, совершенно верно.
1: Да.
2: Принимал ли ты, Мирослав, когда-нибудь солнечные ванны?
3: Да.
2: Да, вот, загорал.
3: Даже делал зарядку новую, я придумала.
2: Молодец.
1: Молодец.
2: А ты, Шурочка, Сашенька, принимала солнечные ванны?
3: Я вообще не знаю, что это такое.
2: Это когда мы загораем. Вот, но делать это нужно совсем немножко. Вот, немножечко побыли на солнышке, и потом нужно одеть платьице или рубашечку. Вот.
1: Ребята, профессор Бодрячок,
2: да.
1: Мне кажется, я уже очень закаленная.
2: Правда, что ли?
1: Я однажды ходила босиком по траве. Это было прошлым летом в деревне.
2: Веселинка, я хочу тебе открыть один секрет. Для того, чтобы быть сильной, здоровой и радостной, закаляться нужно постоянно, каждый день. Вот.
1: Каждый и так... день бегать по травке?
2: Да, каждый день. И тогда ты станешь здоровой.
3: А зимой?
2: Все, зимой дома по полу. Вот. И тогда ты будешь здоровый, веселый, жизнерадостный и закаленный. А разрушить здоровье закаленного человека простуде очень и очень сложно. Вот. Давайте-ка проведем с вами один эксперимент.
1: Да. Давайте.
2: Перед нами лежат два колобка. Один из пластилина, а другой из песка. Так вот, колобок, который из пластилина, это такой колобок, который любит показывать свои бока солнышку, купаться, гулять, делать зарядку, по травке гулять, дом по полу, закаляться любит. Вот. А колобок из песка, это такой колобок, я его даже потрогать боюсь, дело все в том, что он не любит гулять на солнышке, не любит купаться, закаляться не любит, а любит только сидеть, не двигаться, вообще любит ничего не делать. Но вдруг в какой-то момент пришла злая простуда.
1: Ой.
2: И она хочет разрушить колобок из пластилина. Она его и так, но колобок из пластилина закаленный и держит свою форму. А вот колобок из песка разрушить ничего не стоит, потому что он не закаленный. Поэтому, дорогие мои ребята, будем бегать по травке, купаться, обливаться водой, делать зарядку, гулять, радоваться солнышку, потому что Господь сказал, что веселье помогает быть здоровым.
3: Он что, был хрупким?
2: Да, вот хрупкий
1: был. И разрушила его злая простуда.
2: Да. Чтобы сопротивляться простуде, нужно закаляться и быть таким, как пластилиновый колобок.
1: А я предлагаю вам сделать поделку про веселое закаливание.
2: Очень хорошо. Правильно, молодец. Молодец, веселинка.
1: У нас будет необычная поделка.
2: Так.
1: Это будет картина, на которой будет речка, травка, солнышко и даже дерево. Держите.
2: Так.
1: мы возьмем обычный лист бумаги.
2: Так, взяли.
1: И вы, ребята, берите. Потом мы возьмем вот такую полоску синего цвета. Это будет нашей речкой. Давайте мы ее приклеим на нашу картину. Держим.
2: Давайте, давайте.
1: Клеим. Клеим. Давай, склеивай. Молодец, Мироша. Так, Сашенька сейчас тоже молодец. Хорошо, у нее все получается. Так. И вы, ребята, повторяйте за нами. Так, молодец, отлично. Давай, приклеим ее сюда. Клей сюда.
2: Так, куда приклеивать?
1: Вот посередине, давайте, чуть ниже, может быть, серединки. Вот так вот,
2: ну, давай,
1: будет наша речка, в которой мы будем с вами купаться. Вот, получилось. Молодцы. Теперь мы берем лист бумаги зеленого цвета и приклеим вот такую полосочку с зубчиками.
2: Так.
1: Что это будет?
3: Травка.
1: Травка, по которой мы будем с вами бегать босиком.
2: Зеленее,
1: так, отлично.
2: Блестит.
1: Молодцы.
2: Да.
1: Вот, приклеивайте. Давай, приклеивай. Вот, молодец, Мирошка. Хорошо, склеивай. Давай. Молодец. Травку мы приклеим снизу. Под нашей речкой. Вот, давай я тебе помогу. Молодец. Вот какая она. Давай, разглаживай аккуратно. Ну, у вас как получилось?
2: У нас хорошо.
1: О, отличный востра. Вот, молодец, Мироша.
2: Приклеим ровно.
1: Подожди, подожди, мы сейчас подождем Сашеньку с бодрячком. Вот, вдруг им нужно будет помочь. Молодцы. Теперь мы будем приклеивать
3: солнышко,
1: которое будет греть нас с вами.
2: Так, давайте. Где наше солнышко?
1: Так, держите, это вот ваше солнышко. Можете справа, можете слева от вашей картины приклеить, как вам нравится. Так, Мирош, молодец, лучики смазал. Умница, давай. Теперь приклеивай солнышко к нашей картине. Так, лучиками вперед, а, чтобы они нас радовали своими лучиками и прикасались к нашим ручкам и ножкам, вот эти лучики. Отлично.
2: Солнечные.
1: Ой, у вас как хорошо. А еще я вам предлагаю приклеить.

0: Все с краешку еще немножко подмажем. Молодец. Давай склеивай. Вот так. Вот. Какая красивая картина у нас получилась. Смотрите. Смотрите вы, ребята. Эту картину можно повесить над кроваткой, чтобы не забыть закаливаться.
1: Да. Дорогие ребята, вы тоже сделайте такую поделку и повесьте ее у себя в комнате. И тогда вы никогда не забудете, как нужно закаляться. А еще лучше придумайте что-нибудь побольше того, что мы сделали. Возьмите, изобразите здесь себя, вашу маму или папу. Как вы делаете зарядку.
0: Или собачку, или кошечку.
1: Да. Как вы купаетесь, закаляетесь. И пришлите нам, нам будет очень приятно. И в какой-нибудь из наших программ мы обязательно вам покажем ваши работы.
0: Да.
1: А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До скорых встреч.
0: До свидания, ребята.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 3 глава, 7 по 12 стихи. «Но Иисус с учениками Своими удалился к морю, и за Ним последовало множество народа из Галилеи и Иудеи. Чтобы не обострять конфликт, Христос уходит после исцеления человека в день субботней синагоги. И далее мы читаем, да, что из Иерусалима, Идумеи, из Иордана и живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве». Да? «И сказал ученикам Своим,

0: чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его». Мы видим, что простых людей не смущало, что он исцелил человека в день субботний, и они шли и шли к нему так, что Христос вынужден был уже с земли встать на лодку для того, чтобы проповедовать, а не просто исцелять, для чего он и пришел, да? «Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его». Вот это интересное слово, «бросались к нему», имевшие язвы, то есть имевшие физический недуг и болезнь, бросались к нему. «И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: „Ты Сын Божий“». Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным». Вот если сравнивать вот эти два стиха, 10 стих и 10 и 11 стихи, то мы видим, что тех, кто имел язвы, как я уже сказал, физический недуг, они бросались к нему, то есть или падали, то же самое падали, да? «И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним». В оригинале, в греческом тексте используются два однокоренных слова. То есть поведение людей физически больных, страдавших физическим недугом, да, и поведение людей, которые страдали душевным недугом или были одержимы нечистыми духами, оно было одинаково. Одинаково проявлялось. Я думал об этом, почему используется описание. В русском языке этого не видно, да? Но почему используются однокоренные слова при описании этого? Либо у истока душевных и физических болезней одна причина, да? Либо бесы имитируют поклонение отчаявшихся сердец, потому что люди одержимые, и вот как делают физически больные, так же делают и люди одержимые, да? Либо поведение людей одинаково в случае, да, в случае болезни и в случае одержимости, когда есть надежда. Наверное, вот тот вариант мне больше симпатизирует, я больше к этому склоняюсь. Поведение людей одинаково. Человек хочет исцеления, человек жаждет, и когда он находит эту надежду, он делает все, чтобы для себя сделать лучше. И далее в этом отрывочке мы видим, что Христос, написано, запрещал бесам, которые падали и кричали, что он Сын Божий. Написано в 12 стихе, он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. И всегда возникает вопрос, а что здесь бесы говорили неправильного о нем? Они падают, да, люди под водительством бесов падают пред Христом и кричат: «Ты Сын Божий, Ты Сын Божий». Что они говорят неправильного? В их словах все правильно, ведь Христос действительно Сын Божий, но написано, что он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Я задавался вопросом, почему? Наверное, друзья, потому что Христос не нуждается в пиаре дьявола. Христос не нуждается в рекламе дьявола. Интересно, если вы будете сравнивать эти отрывки с ситуациями, когда Христос физически исцелял людей и говорил им: «Молчите, никому не говорите, где вы получили исцеление», а они шли, рассказывали, не слушались Христа, и Христос все равно не запрещал, ничего не мог с этим сделать и не запрещал им. Просто он просил их молчать, но не запрещал им. А бесам он запрещал, и бесы замолкали. Друзья, Бог не нуждается в пиаре дьявола, да? Для него намного важнее, чтобы его прославляли исцеленные сердца и души людей.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Ведущий Вадим Сорокин.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете ли вы, что при помощи специальных физических упражнений можно помочь вылечить или предотвратить множество заболеваний? В первую очередь это заболевание опорно-двигательного аппарата. Сегодня наша программа будет посвящена боли в спине, проблеме, с которой так или иначе сталкивается большинство людей. Можно ли избежать чувства, будто к концу дня вам на плечи кладут тяжелый мешок? А поможет нам сориентироваться в этих вопросах наш гость, специалист по физической культуре и спорту Владимир Берча. Здравствуйте, Владимир.
5: Здравствуйте.
4: Мои друзья часто жалуются на усталость и боли в спине. Может быть, просто наш организм имеет определенный запас прочности, поэтому усталость и скованность вечера можно считать нормой. Как вы думаете?
5: Дело в том, что здесь вопрос не только в норме и того ресурса, который есть у нас, а дело в том, что мы его растрачиваем гораздо раньше, чем это можно было бы сделать. Проблемы со спиной – это проблемы большинства людей, так как позвоночник, позвоночный столб – это, по сути, столб жизни.
4: Так.
5: Это основа опорно-двигательного аппарата, в которой содержится и через которую проходят практически все нервные пути. И из-за этого все эти проблемы, они такие яркие и острые.
4: В чем причина, почему проблемы со спиной возникают так часто?
5: Я считаю, что это проблема нашей цивилизации. Мы слишком упростили себе жизнь. И поэтому мало двигаемся.
4: Но не отказываться же от стиральных машинок.
5: Нет, стиральная машина – это очень хороший помощник в домашнем хозяйстве, но есть куча других моментов, которые влияют на нашу малоактивность.
4: Какие?
5: Мы перестали двигаться, в принципе. Практически любое действие, любая деятельность, она связана с сидением. Это ожидание чего-то, это просмотр телевизора, это малоподвижный образ жизни. Мы практически не двигаемся. Мы ездим на лифтах, мы не делаем внутренней гимнастики, мы не используем наш позвоночник.
4: Как вот эти проблемы с позвоночником, каким образом они будут проявляться у человека?
5: Знаете, проблемы с позвоночником – это не только позвоночник. Это мышцы, которые крепятся к позвоночнику. Ну и, соответственно, если мы рассмотрим с вами, что же такое позвоночник, то многое станет понятно. Дело в том, что позвоночник – это такая структура, которая состоит из множества маленьких костей, которые называются позвонки, и межпозвоночными дисками, которые являются суставами между этими позвонками. Их очень много, и позвоночник имеет очень большую амплитуду подвижности.
4: Так.
5: То есть возможности позвоночника очень большие. Внутри позвонков есть специальный канал, через который проходит спиной мозг. В нем находятся все нервные пути и каналы, через которые идут импульсы к нашим мышцам. И чувствительные каналы, которые возвращаются к нашему мозгу и сообщают информацию о том, как чувствует себя организм. Они внутри позвоночника, эти нервные пути, они выходят наружу. И вот в этих местах очень часто возникают проблемы. Дело в том, что чтобы позвоночник находился в ровном положении, необходимо, чтобы множество мышц его тянуло во все стороны.
4: Поддерживало, да?
5: И из-за этого, получается, он стоит ровно. И, может быть, вы видели, как стоят высокие телевизионные башни.
4: Так, да,
5: видел. Они растянуты такими тросами во все стороны. Вот что-то приблизительно подобное происходит с нашим позвоночником.
4: Много маленьких.
5: Очень много мышц, которые его держат и тянут в разные стороны. Это маленькие мышцы между позвонками. Это мышцы, которые являются поверхностными, большие мышцы, они также крепятся к позвоночнику. То есть очень большой мышечный корсет, который отчасти тоже является проблемой. Потому что позвоночник нуждается в том, чтобы он был постоянно ровным. Если он неровный и длительное время находится в искривленном положении, то это приводит к следующим последствиям. Происходит ухудшение свойств межпозвоночных дисков. Межпозвоночные диски, они призваны к тому, чтобы быть подвижными, мягкими. И это дает нам возможность наклоняться, выпрямляться, наклонять голову. Все это за счет вот этих вот маленьких подушечек между позвонками. И если они теряют свои свойства, то это приводит к определенным проблемам. Межпозвоночные диски, они имеют интересное строение. Это подушечка, внутри которой есть жесткий шарик.
4: Так.
5: Этот шарик как пружинка для вышестоящего позвонка. И происходят такие ситуации, когда фиброзное кольцо – это то, что окружает этот шарик, и внутри этого фиброзного кольца находится еще и студенистое тело. Происходят такие моменты, когда это фиброзное кольцо, которое является оболочкой для студенистого тела и этого шарика, оно рвется. И вот это студенистое тело изнутри позвонка начинает потихонечку выходить наружу. А здесь на ее пути появляется нерв. И происходит защемление нерва. Происходит воспалительный процесс. Если этот нерв, и если это место, где это происходит это соприкосновение, является двигательным, то мы теряем двигательную функцию. Если это соприкосновение, оно влияет на чувствительные пути, мы теряем чувствительность. Соответственно, первая основная проблема, частая очень, это межпозвоночные грыжи, защемления нервов. Это все, что связано с строением вот, костным и нервным. Это приводит к очень острым болям. Это полностью лишает иногда человека двигательной способности. По сути, приводит к полному обездвиживанию. Опять же, если это будет в верхних уровнях, то есть, например, в шейном отделе, в грудном отделе, то последствия могут быть более серьезными. Потому что нервные пути, они расходятся постепенно сверху вниз. Например, из нижних отделов шейного, из нижнего отдела шейного отдела позвонков выходят нервные пути, которые иннервируют и осуществляют чувствительность руки. Также здесь задействован верхний отдел грудного отдела, верхняя часть грудного отдела. Если мы пройдем ниже, то мы увидим, что это соответствие уровня позвоночника и рядом находящихся органов. Даже иногда бывают такие ситуации, когда у нас есть проблемы со здоровьем, у нас есть какие-то определенные боли, и мы даже не подозреваем, что это проблема позвоночника. Вот именно как раз-таки из-за того, что из позвоночника выходят нервные пути.
4: Вот из этого истекает вопрос, а можно ли заметить первичные признаки проблем с позвоночником? Как определить?
5: Ну, будь внимательным к себе.
4: Как это почувствовать?
5: Вы знаете, наша суетная жизнь, она приводит к тому, что мы, ну, очень поздно обращаем внимание на проблемы, какие у нас есть. Суета, спешка, у нас нет времени, чтобы подумать о том, что действительно у нас какая-то проблема есть. Нам надо быть более внимательными к себе, быть более внимательными к своему позвоночнику. Вот, к примеру, даже сейчас можно сделать какое-то простое движение, которое растянет позвоночник, и мы сразу почувствуем, есть ли там проблема или нет.
4: Давайте попробуем.
5: Если поднять руку вверх, завести локоть за затылок и наклониться вперед, мы почувствуем натяжение в спине. В данном случае это вопрос мышц.
4: Давайте еще раз.
5: Надо поднять руку вверх,
4: хорошо,
5: завести ее назад.
4: Так, до конца, насколько возможно дальше.
5: Да, и локоть расположить на затылке.
4: Так.
5: И согнуть голову как можно ниже, то есть согнуться как можно ниже. Вот даже я уже сейчас чувствую, что у меня идет натяжение мышц. Мы с вами сидим в студии, общаемся, наши мышцы напряжены. У нас интересная беседа, и мы с вами не замечаем этого, да? Но стоит немножко подвигаться, и чувствую, что уже какая-то проблема есть. Поэтому моя рекомендация – надо быть более чуткими к себе и так сказать, любить себя больше, любить свой позвоночник больше.
4: Больше чувствовать себя, попытаться...
5: Да. Обращать внимание. Дело в том, что вот эти мелкие процессы, мелкие проблемы, они накапливаются, и в итоге мы приходим к состоянию, когда уже сложнее решать эти проблемы. Поэтому лучше их находить раньше и начинать заниматься.
4: А что еще важно для поддержания осанки?
5: Важна правильно развитая мускулатура.
4: Так.
5: Дело в том, что когда ребенок рождается, у него, если это не какая-то врожденная патология, у него все нормально со спиной. Но в современном мире дети становятся менее подвижными. Они больше играют в компьютерные игры. Они неправильно сидят, когда делают уроки. Им больше нравится побыть дома, чем пойти на улицу и быть подвижными. Это приводит к тому, что, во-первых, не идет развитие мышц. С ребенком не пойдешь в спортзал. Ребенок развивается в процессе игр, да. Если это игры на компьютере, то его физическая сторона не развивается. Развивается, может быть, как-то пальцы, там мозг, может быть, развивается, но только не тело. Тело страдает из-за этого, да. Еще есть очень большая проблема в том, как дети сидят. Очень часто, и даже я в своем детстве вспоминаю, что мы любили подкладывать ногу под себя. Так просто повыше получается. Но это серьезно.
4: Так нельзя сидеть?
5: Так нельзя сидеть. Это серьезная проблема, потому что позвоночник имеет основу. Это кости таза. К ним крепится бедренная кость. И если мы говорим о осанке, то эти два сустава, они должны быть на одном уровне.
4: Так.
5: Два тазобедренных сустава.
4: Ровненько, да?
5: То есть они должны быть ровно, да. Ага. Если один из них будет выше другого, то у нас пойдет искривление. Потому что, хочешь не хочешь, голову будешь держать ровно. Ты же не будешь так ходить или так смотреть, да? Ну, мы привыкли к тому, что голова у нас все время ровна. И неосознанно, рефлекторно мышцы позвоночника, они стараются выровнять наш позвоночник. И когда у нас основание искривлено, то ему приходится как-то выравнивать, чтобы в итоге голова оказалась ровно. И представьте себе, у нас одна часть, один сустав приподнят над другим, и позвоночник в поясничном отделе сразу начинает наклоняться. Но здесь уже идет рефлекторное возвращение его в исходное положение. То есть получается такая буква «С». Только не та, которая должна быть, потому что, да, у нас позвоночник для того, чтобы быть амортизационным органом, он у нас имеет S-образную форму. Он имеет два физиологичных изгиба под названием лордоз и два физиологических изгиба под названием кифоз. Очень важно, чтобы они были адекватны, потому что есть патологии, когда это гиперфункция, гиперлордоз или гиполордоз, то есть отсутствие полностью этого изгиба. Вот они должны быть, определенно они должны быть. Но у нас нету изгибов во фронтальной плоскости. Если мы посмотрим на человека, вот если прямо на вас я смотрю, то ваш позвоночник должен быть ровным. А вот это вот приподнятие одной части на другой приводит к тому, что он становится буквой S еще в этой плоскости. И это проблема. Это проблема осанки. Эпогеем данной проблемы может быть сколиоз. Сколиоз – это искривление осанки с торсией, то есть со скручиванием позвонком. И я не знаю, приходилось ли вам видеть, но есть такие проблемы у детей и у взрослых людей, когда у них есть горбы, есть развернутые вот такие вот, грудная клетка развернутая. Это все искривление осанки.
4: Все привычки, получается, приходят к нам из детства.
5: Можно так сказать.
4: Что делать, если не получается долго держать осанку? Какие могут быть рекомендации?
5: Ну, изначально нужно стараться ровно сидеть.
4: Обращать на это внимание.
5: Во-вторых, нужно развивать мышцы спины. И не только спины. Развивать их нужно симметрично, чтобы у нас не было искривления. Здесь нас тянет сильнее, здесь нас тянет слабее. То есть все тросы на башне должны быть натянуты одинаково.
4: Если даже где-то сидеть сейчас ровно с вами.
5: Если где-то будет натяжение более сильное, башню будет кривить. То же самое с позвоночником. Если какие-то мышцы будут напряжены и более сильно развиты, мы увидим, что позвоночник будет в этой области иметь искривление.
4: Значит, укреплять спину нужно всем без исключения. А какие вы можете дать рекомендации, как правильно это делать?
5: Очень важно упражнение на симметрию.
4: Угу.
5: Это равномерное развитие всех групп мышц. И справа находящихся, и слева находящихся. Например, это, ну, самый простой вариант – это отжимание.
4: Так.
5: Если мы хотим отжиматься, мы должны позаботиться о том, чтобы руки были на одном уровне, так, на одной линии. И ноги, и туловище располагались параллельно этой линии.
4: Угу.
5: То есть, чтобы не было искривлений.
4: Угу.
5: И когда мы будем в таком положении отжиматься, мы получим равномерное развитие и правой, и левой стороны. Также очень большое внимание нужно уделить мелким мышцам.
4: Угу.
5: Здесь такой момент, что управлять ими сложно.
4: Угу.
5: Ну, вот, я вас попрошу напрячь мышцу между 8-м и 7-м позвонком грудного отдела.
4: Сейчас попробую. Практически нереально.
5: Да, это сложно, потому что они глубинные. Мы имеем большую способность управлять поверхностными мышцами, большими мышцами. Но незаметно для нас, все равно мы продолжаем управлять ими, то есть делаем элементарные наклоны, выпрямления. Эти мышцы тоже работают. Но как сделать, чтобы они развивались?
4: Да, как сделать?
5: Дело в том, что вот из-за этой функции, что позвоночник естественным образом пытается нас выравнивать, то представьте ситуацию, что если под нами что-то нестабильное, то есть что-то, что постоянно двигается. Например, если мы едем на лошади.
4: Так.
5: Что происходит?
4: Постоянно?
5: Качение.
4: Да.
5: Качение вправо-влево. Постоянное движение.
4: Так, так, так.
5: Основание под позвоночником шевелится, и ему нужно как-то это компенсировать, чтобы оставаться в ровном положении. Вот тут начинают работать мелкие мышцы. Альтернатива. Не каждого из нас дома есть лошадь, и подробнее в каждом городе есть.
4: Ага.
5: Есть вот такие мячи под названием фитбол.
4: Так.
5: Большие
4: так.
5: мячи. Если делать на этих мячах определенные движения, то есть покачивание, то же самое происходит. Но важно, в этот момент важно сидеть ровно, чтобы наша спина была ровной, и мышцы также равномерно закачивались.
4: Задача для осанки – развить вот, способность вот этих маленьких мышц находиться постоянно в тонусе, в рабочем состоянии, укрепленными быть, я правильно понимаю? И проблему, и задачу нашу.
5: С одной стороны, их не нужно запускать.
4: Да.
5: Если они будут совсем слабые, нечему будет держать позвоночник.
4: Так.
5: С другой стороны, нужно, чтобы они были равномерно развиты. Третье, нужно, чтобы эти мышцы не были в состоянии спазмирования или в состоянии такой забитости, жесткости. Нужно растягивать эти мышцы. Ну, представьте себе, что целый день вы находитесь в каком-то стрессе или выполняете какую-то деятельность силовую, вы что-то поднимаете, ваши мышцы напрягаются, они устают. И к вечеру происходит ситуация, когда наши позвонки межпозвоночные, они так стягиваются, потому что вокруг них замученные, уставшие мышцы, которые спазмированы и очень сильно тянут позвонки, сдавливая их. Можете сделать тест и проверить свой рост утром и проверить свой рост вечером.
4: Будет разница?
5: Да, приблизительно несколько сантиметров, 1-2, может быть, 3, в зависимости от роста. Это вопрос именно спазмированности мышц. Вопрос того, что с течением дня наши позвонки сдавливаются и сдавливаются.
4: Может быть, тогда турник поможет решению этой проблемы?
5: Турник поможет решению этой проблемы, но здесь нужно обратить внимание, что если во время висения на турнике у нас под ногами ничего не будет, то мы будем излишне напрягаться.
4: Как вы рекомендуете висеть?
5: Я рекомендую, чтобы высота турника была такой, чтобы
4: ноги касались земли, да?
5: Чтобы ноги касались земли, и мы поднялись на носочках, смогли взяться за турник, и, опускаясь на пятки, происходило вытяжение спины. Мы продолжаем стоять на полу, у нас не сильная растяжка, но при этом нам не нужно лишних напряжений делать, то есть нам не нужно лишних сокращений мышц делать. Мы более расслаблены, и проще тогда позвоночнику растянуться.
4: Владимир, большое спасибо. И в конце есть вопрос. А есть ли какие-то моменты, к которым нужно подходить с осторожностью?
5: Вы знаете, нужно понимать, что происходит с вашей спиной. Если у вас там есть проблемы, и вы о них не знаете, то это опасная ситуация. Потому что, не зная о проблеме, вы можете взять на себя слишком много или сделать определенное движение, которое может привести к выявлению. То есть ваша проблема вскроется, и будут серьезные проблемы. То есть, если есть хоть какие-то подозрения на проблемы со спиной, то желательно выяснить, на самом деле, что же там происходит. И с сегодняшнего дня, как только вы слышали эту лекцию, надо начинать заниматься позвоночником. потому что это столб жизни, это в нем спрятаны все нервные пути и чувствительные пути. Если будет здоров позвоночник, очень много будет радости и счастья в жизни. Если будут проблемы, то будет обратная ситуация.
4: Мы за здоровый позвоночник. За здоровье. Спасибо вам большое.
5: Пожалуйста.
4: В наше время проблемы со спиной, к сожалению, имеют большинство людей. Упражнения, направленные на укрепление спины, помогут предотвратить эти проблемы. Старайтесь постоянно поддерживать правильную осанку. Тренируйте мышцы спины. Для развития более глубоких мышц занимайтесь на фитболе и верховой ездой. Если вы ведете сидячий образ жизни, то особое внимание стоит уделить выбору стульев. Следите, чтобы при сидении коленный сустав находился ниже тазобедренного и сохранялся естественный изгиб поясницы. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Библейский перевод всегда компромисс истории синодального перевода. Она в этом смысле очень показательна.
5: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод.
6: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались.
2: В этой программе значение церковно-славянского перевода Библии, предпосылки перевода Библии на русский язык, история библейского общества, значение синодального перевода.
7: Самый распространенный Библии на русский язык был сделан в XIX веке. Это так называемый синодальный перевод. Почему так называемый? Потому что так называют его в народе. Такое название было, не было дано ему изначально. Просто написано, когда мы читаем его, написано, что он был издан в 1876 году. И здесь написано, что он издан по благословению Святейшего Синода.
6: Была ли на Руси Библия до того, как был сделан синодальный перевод? На этот вопрос я бы ответил и да, и нет. С одной стороны, она была. Но для подавляющего числа читателей, в том числе священников, потому что в основном Библию читали в церкви священники, в личном распоряжении Библии практически ни у кого не было. Это была очень редкая, дорогая книга. Но для большинства она была просто вот таким священным символом. Ее мало кто понимал. Ее читали в церкви. И звучала она торжественно, но непонятно. Нечто вроде священной музыки.
2: История славянской Библии показывает, что Библия у южных славян и у нас на Руси никогда не запрещалась, но вместе с тем никогда не имела боевой роли, не составляла предмета чаяний и исканий народа, была скорее предметом религиозного почитания, чем непосредственным источником благоговейного действования.
6: Такая ситуация способствовала очень позднему переводу Библии на русский язык. То есть считал, что Библия и так есть. Ну, неважно, что ее практически никто не понимает, что она малодоступна, что она не побуждает людей к мыслям, тем более к действиям. Вот она есть и достаточно. Перевод Библии на русский язык был осуществлен не только намного позже, на несколько столетий, на 300 лет позже, на 200 лет позже, чем переводы Библии на, скажем, западноевропейские языки, например, арабский. Главным во всей этой истории был промысел Божий. И толчком к началу перевода Библии на русский язык послужили события Великой Отечественной войны 1812 года. Во время вот этих тяжелейших испытаний для России император Александр I, который столкнулся с этим вызовом, с этой бедой, как император, то есть повелитель России, случилось так, что он обратился к Библии и испытал то, что впоследствии стало именоваться библейским обращением Александра.
2: Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много Богородиц. Владимирская, Казанская, «Утоли моя печали», «Всех скорбящих радость» и мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебны, а не с посланий дождя, освещают колодцы, если в них попадает мышь, они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз. А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий.
6: И вот именно с этой целью просвещение народа через издание и распространение Священного Писания было основано Библейское общество.
2: 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. По поводу этого собрания Александр I писал Голицыну: «Я придаю ему, Библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Это всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение».
6: Когда он говорил о всеобщей тенденции к сближению со Христом Спасителем, он имел в виду то, что в образовании Библейского общества участвовали не только православные христиане, но также и протестанты, и католики. То есть это было общехристианское дело. И он сам стал членом Библейского общества, пожертвовал единовременно на его труды 25 тысяч рублей, а это были громадные деньги по тем временам. За 5 рублей можно было купить корову. И ежегодно жертвовал по 10 тысяч рублей на проекты Библейского общества. Все это он делал не из казны, а из своих личных средств.
2: Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и так далее. В 1816 году РБО приступило к переводу Библии на русский язык. И уже в 1822 году опубликовала Новый Завет, затем Псалтирь. К 1825 году напечатала отдельным томом первые 8 книг Ветхого Завета.
6: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались. Это было сделано позже. То есть Библия на славянском языке вот обладала таким авторитетом, что именно ее считали вот настоящей Библией. А русский перевод – это как пособие для понимания славянского.
5: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод. Только на церковно-славянском языке. Но это тоже перевод.
6: И Новый Завет, и затем Псалтырь издавались огромными тиражами для того времени. То есть общий тираж был свыше 100 тысяч экземпляров. Достаточно сказать, что тиражи произведений Пушкина в то время составляли 3-5 тысяч экземпляров, просто для сравнения. Хотя было очень много восторженных отзывов со стороны очень многих людей, и в том числе и церковных иерархов, и высшей знати, простых людей, которые впервые получили доступ к Священному Писанию на своем родном языке. Действительно был такой очень большой общественный подъем и очень много хвалебных отзывов. Но даже в то время не все были удовлетворены вот этим трудом и считали некоторые, что не стоило его и предпринимать. Очень скоро против Библейского общества организовался заговор. В результате этого заговора Библейское общество было закрыто. Его деятельность была приостановлена на очень долгое время.
2: В результате многих доносов в 1826 году при императоре Николае I РБО закрыли. Все имущество общества стоимостью 2 миллиона рублей передали Святейшему Синоду, а нераспространенный тираж книг Ветхого Завета сожгли в печах кирпичного завода Александра Невской лавры. Русский перевод Библии оказался под запретом более чем на 30 лет.
6: Многие винят именно императора Николая в закрытии Российского библейского общества, но это была не его инициатива. Это была инициатива церковных иерархов, высших государственных сановников.
2: Переводы священного писания с высокого языка, называемого славянским, на простой в общежитии употребляемый язык, называемый русским, под предлогом лучшего разумения церковных книг, придуманы для уменьшения их важности и поколебания веры. Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить Отечество и произвесть в нем междоусобие и бунты.
6: Действительно, библейский текст просвещает всякого человека и производит в нем свое действие. И это действие не всегда нравится окружающим.
2: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их, идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень».
6: Вот как передает Лесков легендарную беседу Рыжова с губернатором Ланским. Кстати, это историческая фигура. «Вы, говорят, знаток Библии. Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо, но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповедью запрещена, я лгать не стану». «Хорошо. Уважаете ли вы власти?» «Не уважаю». «За что?» «Ленивый, алчный и пред престолом криводушный», — отвечал Рыжов. «Да, вы откровенны, благодарю. Вы тоже пророчествуете?» «Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует». Распространение Слова Божия на русском языке действительно могло потрясти вот эти основы. И страшно некоторым было даже подумать о том, что в России может появиться множество честных чиновников, таких как Алексашка Рыжов, который не брал взяток. Люди начали читать Священное Писание у себя по домам. И это воспринималось как презрение к церкви, образование сект, собраний и скопищ. Чтение Священного Писания дома не означает презрение к церкви. Одно другому не противоречит. И люди могут читать Библию и ходить в церковь.
2: В 1850

0: церковного чтения, а только для личного, для домашнего употребления. В церковном чтении оставалось незыблемым употребление славянского перевода. То есть можно сказать, что русский перевод издавался как пособие к пониманию славянского перевода.
1: В 1876 году вышла как раз, как она называлась, «Библия» или «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе». Санкт-Петербург, Синодальная типография, 1876 год. Единственная информация, которая об истории этой книги здесь дана, по благословению Святейшего Правительствующего Синода. Все. Точка. Кто переводил, по каким принципам переводил, ни словечко не сказано. Очень такая российская история, да, вот начальство дало добро, и не будем больше выяснять, как это получилось и почему. Хотя история, конечно, занимательная часть и трагическая. Сложность этой истории, она до сих пор видна. Вот в первом издании, открываем пятую главу Бытия, например. Адам жил 130, в скобках 230 цифрами лет, и родил в скобках сына по подобию своему, в скобках и по образу своему, и нарек имя ему Сиф. Дни Адама по рождению Сифа было 800, в скобках 700 цифрами лет, и родил он сынов и дочерей. И это вы встретите в православных изданиях, протестантских не будет того, что в скобках. Это вставки из Септуагинты, из греческого перевода Ветхого Завета, который одновременно является основным текстом греческой, восточно-христианской, православной традиции, и от которого нельзя было отказаться. Поэтому вот там, где расхождение в цифрах, соответственно, тексты конечным русского перевода указали еврейский вариант словами, а греческий цифрами, но в скобках. Вот такой непростой синодальный перевод. Впоследствии протестанты убрали просто все то, что в скобках. Но, конечно, от этого текст не стал свободен от влияния септуагинта, древнегреческого перевода, просто потому что очень часто там это влияние на уровне отдельных слов, выражений, на уровне каких-то интерпретаций. И вот это всегда компромисс. Библейский перевод всегда компромисс. История синодального перевода, она в этом смысле очень показательна. Он компромисс между, скажем так, консерваторами и либералами. Я понимаю условность этих названий. Компромисс между еврейским текстом и греческим. Компромисс между академической наукой и церковными инстанциями. Ну вот, очень часто в библейском переводе, вообще в том, как Библия живет в нашем мире, следы этого компромисса бывают весьма и весьма значительны, да.
2: Когда я читаю, то я часто сравниваю. Обычно я беру синодальный перевод и беру греческий текст Нового Завета. И начинаю, естественно, сравнивать, то есть смотреть, как или иначе переведено тот или иной текст. Почему? Потому что все-таки синодальный перевод или синодальное издание Библии, оно очень популярно в нашей стране. Например, другие переводы, они не имеют такой все-таки силы и влияния, как, например, синодальный текст. Хотим мы того или нет, но синодальной Библии, да, пока, но синодальной Библии люди прошли войну, и гонения, и поэтому он как бы стал, ну, частью культуры. Может быть, современные переводы, они, у них еще есть будущее, они станут потом, может быть, когда-то в будущем, уже теперь той, как бы, основной Библии, к которой будут все обращаться.
1: Синодальный перевод, конечно, произвел огромное впечатление. Есть рассказ Лескова «Однодум», про квартального надзирателя, это мелкий полицейский чин, который всю Библию прочитал и до Христа дочитался. И о нем говорилось, что такие люди, что юродивые, они чудят, а никому не вредны. Вот если бы побольше людей прочитало всю Библию и до Христа дочиталось, может быть, революция пошла по какому-то другому пути, а может быть, и не было бы ее.
3: Он шел безропотно тернистой дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правды строгой,

не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир порока тьмой объятый, за ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабые скептического века! Или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О, нет, не верю я! Не вовсе заглушили в нас голос истины корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о дне рождения, самом радостном празднике для вас. Детский день рождения связан со многими заботами и хлопотами, а после ухода шумной толпы нарядных детишек многие мамы чувствуют себя как выжатый лимон, по их собственным словам. И связано это не столько с приготовлением огромного разнообразия блюд, сколько с вопросом, чем занять детей, кроме еды. Я сама вставала перед таким вопросом, и будучи христианкой, мне хотелось бы, чтобы праздник был одновременно и веселым, и добрым. Кстати, известно ли вам, что большинство детей на вопрос о том, что ели на празднике, едва ли могут вспомнить одно или два блюда? Зато спросите их, что они там делали, и вы получите обстоятельный рассказ со всеми подробностями. Отсюда следует вывод. Детям больше важна именно досуговая часть праздника. Поэтому большую часть этой программы мы посвятим не ответу на вопрос, что приготовить, а совету по поводу, что делать. В этом выпуске речь пойдет о дне рождения ребенка 5-7 лет, а в следующих поговорим о праздниках для детей постарше, потому что хоть они все являются детьми, но интересы у этих возрастных групп разные. Итак, дети от 5 до 7 лет. Каковы их особенности? Они легко включаются в предложенные им несложные игры, но участвуют в них только под руководством взрослых людей. У них прекрасно развита фантазия. Однако вот навыки рисования или другого мастерства еще недостаточно развиты. Их внимание не может долго удерживаться на чем-то одном, и интересы сменяются примерно каждые 5-7 минут. Они больше склонны двигаться, чем играть на одном месте. А еще у них есть огромная тяга к познанию окружающего мира. Из этого и будем исходить. С чего начать? Ну, во-первых, заручитесь поддержкой хотя бы одного взрослого. Это может быть член вашей семьи, родитель кого-то из детей, которых вы пригласили. Договоритесь, что в момент вашего отсутствия этот человек будет присматривать за детьми, потому что дети такого возраста еще не умеют сами себя организовывать, и оставленные наедине, предоставленные сами себе, даже ненадолго, они могут назорничать или поссориться. Хотим мы того или нет, но в центре внимания маленьких гостей будет праздничный стол. Поэтому есть смысл сделать его особенным. Но не только в смысле блюд, а в смысле оформления. Начнем с ножек стола. Можно завязать на них бантики, а можно обмотать блестящей бумажной лентой, ну вот наподобие той, которая продается в отделах упаковки подарков. Теперь мы поднимаемся выше. Многие мамы, чтобы избежать пятен на скатерти, накрывают ее полиэтиленовой пленкой и правильно делают, потому что разлитого компота или разлитой газировки вряд ли удастся избежать на дне рождения, где есть дети такого возраста. Ну вот изюминка. Положите между скатертью хлопчатобумажной, которая будет на столе, и лентой полиэтиленовой пленкой, которая будет накрывать стол, детские фотографии именинника, открытки праздничные. Хорошо, если на некоторых фотографиях будет изображен именинник и запечатлен с теми детьми, которых вы сегодня ожидаете в гости. Им же интересно будет увидеть себя на праздничном столе. Теперь два слова о еде. Опыт показывает, что дети 5-7-летнего возраста, они не интересуются на праздниках холодными закусками, салатами, горячими блюдами. Поэтому совет. Накройте сладкий стол с тортом, пирожными, фруктами, фруктами свежими и маринованными. Не забудьте о фигурной вырезке фруктов там в виде кружочков, цветочков, звездочек. Дети это обожают. И если съедят, не съедят, ну хотя бы из любопытства попробуют.
1: Мамины секреты.
2: В самом начале, когда детей необходимо рассадить за праздничным столом, используйте такой прием. Заранее приобретите несколько пар детских открыток или календариков, ну, с изображением там котят, забавных зверюшек, которые так любят дети. Каждого вида открыток должно быть два. Перед приходом детей разложите открытки на стульчики, а второй экземпляр вы будете вручать каждому ребенку на входе, ну, примерно с такими словами. Вот тебе там Мишутка или котенок, найди такого же на стульчике за столом. Где найдешь, туда и садись, открытку оставь себе на память. Если вы не успели приобрести парные открытки, можно использовать любые. Разрезайте их пополам, и задание будет уже другое. Найти на стульчике вторую половину открытки. Ну, правда, предлагать это в качестве подарка уже будет неуместно, зато все дети рассядутся по местам. После того, как дети перепробуют все на столе, я думаю, на это у них уйдет немного времени, начинайте с ними играть, вовлекать в игры. Помните, в 5-7-летнем возрасте идет активное познание окружающего мира всеми органами чувств у ребенка. Ну, какими органами? Обоняние, осязание, вкус, слух, зрение. Ну, поиграйте с ними в игру, которая называется «Что это?». Положите в непрозрачный мешок несколько простых, ну, таких узнаваемых на ощупь предметов. Ну, например, пару шишечек, желудь, расческу, прищепку. Ну, конечно, не используя хрупкие и острые предметы. Пусть дети по очереди просовывают руку в мешок и, взяв один предмет, ощупают его, не вынимая из мешка. Затем пусть громко назовут, что это такое, после чего можно вытащить предмет и проверить, правильно он назван или нет. Дети очень любят эту игру. Другой вариант этой игры задействует их чувство вкуса. Приготовьте тарелочку с кусочками разных фруктов – апельсин, лимон, накройте ее салфеточкой. Завязав одному игроку глаза, дайте ему попробовать кусочек, и пусть он называет, что это за фрукт. И затем следующий игрок и следующий. Что касается слуха, тут игра приобретает другой немножко оборот. Разложите несколько предметов, которые при ударе по-разному звучат. Ну, например, пустая коробка, кастрюля, стакан, пластиковая бутылка, тарелочка. Пусть один ребенок отвернется, а вы в это время легонько ударите ладонью один из предметов. Раздастся какой-то звук. И после этого спросите ребенка, что звучало. Можно повернуться, разрешить ребенку, пусть он рассматривает предметы, но вот самому стучать, проверять нельзя. После недолгого размышления он должен указать тот предмет, из которого вы извлекли звук. Тоже очень интересная игра на познание окружающего мира. Ну и, наконец, обоняние. Используйте сильно, но приятно пахнущие вещества. Стакан с малиновым вареньем, апельсин, духи, корочку хлеба, зубчик чеснока, листочек мяты и так далее. Принцип игры тот же. Дети с завязанными глазами угадывают, что им дали понюхать. Видите, сколько игр с использованием органов чувств детей можно провести по принципу «что это?». Может, у вас появились свои варианты таких игр? Тогда используйте их тоже. Самые активные подвижные игры нужно оставить на конец праздника. К таким играм относится забава «Кто выше подпрыгнет?». На одной из стен, ну, можно на коврике, на одинаковой высоте закрепите несколько шаров и предложите детям их достать. Один из шариков должен быть, ну, очень высоко, чтобы дети подольше попрыгали, стремясь прикоснуться к заветной цели, вот именно к этому шарику. Желательно, чтобы в эти минуты вы включили веселую музыку, заводную. Это детей очень подзадорит. Только следите за тем, чтобы, когда они прыгали, не задевали там мебель, стулья и друг друга. Могу вас заверить, вот об этой игре они обязательно расскажут своим родителям дома с восторгом, расскажут родителям, бабушкам и знакомым. Еще один важный момент. Как правильно и красиво завершить праздник, чтобы никто из детей не почувствовал, что как бы их выгоняют от них, избавляются. Вот со своей стороны могу предложить такой испробованный прием. Раздайте детям разноцветные бумажные самолетики и предложите запустить их с балкона или с окна. Ну и спросите, чей улетит подальше. После этого спросите, не хотят ли они еще поиграть с самолетиками на улице. Вот в моем случае дети ринулись во двор просто гурьбой. Их игра продолжилась, но уже во дворе. А в это время вы можете вот сообщить их родителям по телефону, что вот праздник закончен и можно уже забрать детей во дворе. Я надеюсь, что эти маленькие секреты помогут вам не бояться дней рождения вашего ребенка и долго наслаждаться воспоминаниями о весело проведенных минутах. Приятных праздников вам и вашим детям. Всего доброго.
3: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Вы слышали выражение «стерпится, слюбится»? И что? Вы в это верите? Я нет. А знаете почему? Дело в том, что если бы эту фразу прочитать да задом наоборот, тогда еще можно поверить. Слюбится, стерпится. Это да, так оно работает, но наоборот не работает. Вы вообще думали в своей жизни, что вообще человек не создан для того, чтобы терпеть? Это вынужденная мера. Да никому не нравится терпеть. Поэтому все знают, что когда больно, тебе говорят «потерпи», и это короткое время, это малое время, когда нужно потерпеть. Но длинная, скажем, промежуток времени или расстояние, жизнь, она не рассчитана на то, чтобы терпеть. Человек не может терпеть. Именно поэтому некоторые люди, они пугают себя фразами, что «я не смогу это вытерпеть». И порой доходит до того, что люди делают с собой какие-то недопустимые вещи. Дело в том, что когда мы живем, нам невозможно прожить и не столкнуться со словом терпение. Да, иногда нужно переключить из терпения в долготерпение. Но мы знаем одно, что терпеливые люди, они имеют больше, чем нетерпеливые. Больше счастья, больше денег, потому что они более усидчивые. То есть терпение, это, кажется, не так-то и плохо. Но Господь учит нас, где нужно терпеть, а где нужно исправить, а где вообще не нужно терпеть. Можно ли, например, терпеть грех и зло? Ну нет, конечно. Господь не хочет, чтобы мы в этом вопросе преуспели. И интересно, в послании апостола Павла к евреям, вот как раз здесь в 10 главе, в 36 стихе написано: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». То есть христианину нужно потерпеть. На этой земле не все получается быстро, не все сразу, не все так, как нам хочется. Вот я только поверил, все, Господи, я готов, где ты есть, давай, приходи скорее, забирай меня с этой земли. Бог говорит, да у меня здесь еще, знаешь, сколько миллиардов людей, которым я хочу рассказать о том, что я их люблю, что они образ и подобие Божие, что они мне дороги. Вот поэтому он говорит, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Посмотрите, как апостол Иаков говорит в 1 главе 4 стих. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Здесь очень красиво можно увидеть пример на фоне спорта. Когда спортсмены тренируются, льется пот, они отрабатывают какие-то свои приемы, работы с мячом или еще с чем-то. И все это терпение, они терпят для чего? Чтобы стать мастерами, чтобы быть потом совершенными во всей полноте, чтобы быть лучшими. То же самое и в христианском пути. Иногда нам приходится что-то терпеть, но для того, чтобы мы стали лучшими, без недостатка. И поэтому в Евангелии от Луки, в 21 главе, в 18-19 стихе, Христос говорит о том, что будет трудно, будут вас гнать, будут предавать, будут бить, может, даже за меня. Но говорит, но и волос головы вашей не пропадет, терпением вашим спасайте души ваши. Я хочу успокоить вас, дорогие друзья. Нам осталось немножко потерпеть. На этой земле все скоро закончится. Нам осталось немножко потерпеть, но впереди нас ждет бесконечная вечность, где уже никто никому не причинит боль, и не будет болезни, не будет горя, плача или слез. И поэтому лучше немножечко потерпеть сейчас и радоваться во всю вечность, нежели почти у самых дверей проявить отсутствие терпения и потерять вечность. Пусть Господь даст нам эти силы для того, чтобы нам немножечко еще потерпеть до Его славного второго пришествия.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
5: Для вас поет Игорь Козлов.

ты прислушайся к музыке снега. Душу ввысь запрокинь и замри. Слышишь, небо летит и с разбегу исчезает у самой земли.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
2: Мне нравится играть в такие игры.
3: Я тоже хочу.
1: Немного подождите. А где дедушка?
4: Esta noche los invitados vendrán a nosotros.
1: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
4: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias.
3: Мама, я хочу кушать.
4: Este pastel no se puede tomar.
5: Sí, señor. Muchas gracias.
3: Я тоже хочу попробовать.
1: Вы поняли, что сказал дедушка?
2: Sí, señor.
3: Нет.
2: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
3: Sí, señor, muchas gracias.
4: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
6: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
2: Sí, señor,
3: muchas gracias.
6: О, сколько это стоит?
3: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
4: Este pastel no se puede tomar.
6: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
4: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
6: Señor, я вас есть не понимать.
4: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
1: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
3: Дедушка, а ты что говорил?
4: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
3: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
1: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
3: А кто придумал говорить на разных языках?
4: Вы хотите узнать?
7: Да!
3: Дедушка, расскажи.
4: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
2: Только один?
4: Си, сеньор.
5: Это что, был испанский?
4: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
3: А какой?
4: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
5: Я про такой язык никогда не слышал.
2: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
6: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
4: Жители этих стран говорят на семитских языках.
6: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
4: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
2: Точно, после потопа ведь выжило всего семь человек.
4: Не семь, а восемь.
2: Это логично, что все они говорили на одном языке.
5: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
4: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
2: Что они делали?
4: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
6: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
4: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
6: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
3: А почему они решили не слушаться Бога?
6: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
1: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали, не будем расселяться.
6: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
4: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
3: Бог добрый, Он любит людей.
4: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
6: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
8: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Александр Апак.
7: Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас в эфире программы «Верую». Сегодня тема наша «По обетованию наследники». Библия сообщает нам о том, что если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Послание к Галатам, 3 глава, 29 стих. Наследники чего? Кажется, это вопрос столь отдаленного будущего, о котором мы ничего не знаем, ведь мы ничего не видим за порогом смерти. Да, мы своего отдаленного будущего не видим, но Бог в Библии убеждает нас поверить в это будущее. «Вы род избранный», – пишет апостол Петр в своем первом послании, – «царственное священство». Не просто наследники, а царственные наследники. И не когда-нибудь в далекой вечности, а уже теперь такие, чтобы войти с этим в вечность. Но если мы царственные наследники, то это обетование нас к чему-то обязывает, не так ли? Ведь наследников царского престола как-то по-особенному воспитывали, готовили к управлению большой страной. Однажды мне довелось побывать в Ливадийском дворце недалеко от Ялты. Это последняя резиденция рода Романовых, и экскурсовод рассказывал нам о том, что на третьем этаже этого дворца находились помещения, где обучался и воспитывался наследник престола Алексей. Его готовили к тому, чтобы управлять самой большой страной в мире. Вот цитаты из его дневника. «Девицы, уйдите, у наследника будет прием. Когда я буду царем, не будет бедных и несчастных, я хочу, чтобы все были счастливы». Так рассуждал 10-летний мальчик, будучи наследником царственного престола. Так и Бог, дав нам обетование о вечной жизни, говорит о том, что готовить себя к будущему наследию нужно уже теперь. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии», пишет Иоанн в своем первом послании, 3 главе, 2 стих. «Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Вопрос. Дети Божии. Это выражение близко и понятно верующему сердцу. Но почему цари? Христианство учит тому, что все люди – братья и не должны господствовать друг над другом. И наше с вами советское детство напоминает нам о том, что царизм – это плохо, цари – это те, которые живут за счет других, угнетая простых людей. Цари – это в определенном смысле метафора. Это сравнение, чтобы показать, насколько достоинство и жизнь будущее величественнее жизни в настоящем. И в то же время это и не метафора вовсе, а реальность, которую важно осознать и принять разумом и сердцем. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» – рассуждает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 6 глава. «Если же «Вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские?» И как Библия представляет нам эту метафору «царственное достоинство», вернее, реальность, которая отражена в этой метафоре? Первое, на что хочется обратить внимание, это царственные одежды. Христос на горе Преображения явился перед учениками, как пишет евангелист Марк, 9 глава, 3 стих. «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Одежда имеет смысл. Она говорит о внутреннем мире и о внешнем достоинстве. Люцифер до своего падения имел блистающие одежды. Адам и Ева утратили одежды света, которые отличали их от других обитателей земли. Когда у Иакова подрос сын Иосиф, он захотел его одеть в разноцветные одежды, которые отличали его от других сыновей Иакова. Земные цари лишь пытались подражать небесному великолепию. Одежда подчеркивает достоинство личности. Иисус рассказывает ученикам притчу о брачном пире. Евангелие от Матфея, 22 глава, 11 и 12 стихи. «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. В книге Откровения мы видим, как много говорится о белой одежде. Отметим лишь несколько стихов. Откровение 3 глава 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его». 7 глава 9 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и перед Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих». Откровение 19 глава, 8 стих. Здесь говорится о браке Агнца, о жене, которая приготовила себя. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Именно в этом стихе раскрывается смысл метафоры, смысл этого символа одежды. «Весон же есть праведность святых». Царственная одежда подчеркивает не только достоинство, но и чистоту, праведность, которой наделяет человека Бог. Итак, белая одежда – это яркая метафора и понятная, но ведь цари отличаются не только одеждой, на них возложена ответственность. Какая именно? Мы уже упоминали слова апостола Павла о том, что святые будут судить мир. В древности на царя была возложена функция судьи, принимающего решения и делающего выбор. Например, суд Соломона. Третья книга царств, 3 глава, с 9 по 12 стихи. Когда Бог спрашивает Соломона, что дать тебе, Соломон просит: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал Бог: «За то, что ты просил этого, не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, «Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так, что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». Священник и царь имеют отличие в своей ответственности. Священник не судья, а заступник, ходатай. А царь – судья, вершитель судеб. В книге Исфирь мы читаем: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» Исфирь, 4 глава, 14 стих. Пророческие книги Даниила и Откровения также говорят нам о том, что спасенный Богом народ будет участвовать во Вселенском суде. Мы читаем у Даниила 7 глава, 26 и 27 стихи. «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего». Даниила 7 глава, 26 и 27 стихи. Откровение, 20 глава, 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Белая одежда, суд, ответственность – все это хорошо. Но ведь царство подразумевает величие, превосходство. Как это сочетается со смирением и кротостью? Мы видим в самом начале Библии пример Авраама. Он жил среди соседей, имея и величие, и достоинство, и превосходство, но не кичился этим. Авраам в сравнении с окружающими его царями жил скромно, не превозносясь, но он поистине имел царственное достоинство. И хотя в Библии он ни разу не назван царем, но его окружающие цари считали себе равным. В притче о минах, рассказанной Иисусом и записанном в Евангелии от Луки, 19 глава, 17 стих, говорится: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Мы уже говорили в начале, что еще не открылось, что будет в вечности. Бесчетное количество миров, жителям которых дети Божии, искупленные земли, будут рассказывать о любви Бога, явленной на кресте. Итак, царственное священство не только для того, чтобы носить белую одежду и являть праведность, не только для того, чтобы однажды судить падший мир, но и для того, чтобы жить в вечности с этим царственным достоинством, с этим разумом, способным судить, для того, чтобы рассказать всей Вселенной, жителям непавших миров, жителям вновь сотворенных миров о том, каков наш Бог, каков Его характер, какова Его истина и почему необходимо доверять Ему бесконечно. Когда Иисус стоял на суде перед Понтием Пилатом, эта история записана в Евангелии от Иоанна, 18 глава, с 36 стиха. Пилат задает Иисусу вопрос: «Ты царь?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» Итак, разговор двух людей. Один из них – правитель Иудеи, прокуратор, от которого зависит в этот момент жизнь и смерть узника Иисуса. И другой, который заявляет о том, что он пришел для того, чтобы свидетельствовать об истине, и всякий, кто от истины слушает гласа его. А Пилат задает, казалось бы, риторический вопрос: что есть истина? И в тот же миг этот гордый, надменный человек чувствует, что истина стоит перед ним. Он понимает, что этот узник, которого предали иудеи, гораздо более величественнее и выше его самого. Он малодушен. Он не может последовать сейчас за этой истиной. Он не может отпустить Иисуса на свободу. Его сковывают обстоятельства. Но когда Иисуса прибивают ко кресту, Пилат повелевает повесить над его головой табличку с надписью: «Иисус Назарей, царь иудейский». Когда Пилата просили изменить надпись, он сказал: «Что написал, то написал, потому что Иисус был величественнее Пилата, потому что даже не поверивший до конца ему человек признал, что это настоящий царь». Если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. –

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Уверена, что нашу сегодняшнюю программу с удовольствием посмотрят все те, кто хоть сколько-нибудь интересуется кулинарными традициями народов мира. Господь сотворил всех людей такими разными. В каждой стране, в каждом народе такое разнообразие блюд, неповторимых вкусов и ароматов. Мексиканское национальное блюдо – лепешки тортильяс. Давайте запишем рецепт.
2: Тортильяс. 1 стакан пророщенных зерен пшеницы, 1 луковицу и 1 зубчик чеснока пропустить через мясорубку. Добавить 1/4 стакана воды, 1/4 чайной ложки соли, 2 столовые ложки растительного масла и 1 стакан с 1/4 муки –

0: замесить тесто. Дать настояться 2 часа. Затем разделить на 6 частей. Раскатать тонкие лепешки. Испечь на сухой сковороде с двух сторон. Не пересушивать. Смазать растительным маслом.
1: Не забывайте пробовать новые блюда и, конечно, рассказывать об этом нам. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: возрождении. В студии священнослужитель Максим Каминский.
1: Дорогие друзья, когда наступает какой-то кризисный момент, мы все хотим уметь сохранить свое человеческое лицо. Но не все мы знаем досконально, что такое человечность. Давайте об этом поговорим. Поговорим о характере, как о ценности подлинной человечности. Вы знаете, что издревле существует такой философский спор. Что важнее, форма или содержание? И вот вся современная нам культура, она построена, по сути, на ценности формы. Если мы будем непредвзяты, посмотрим на это честно, то мы увидим, что вся наша культура построена на ценности именно формы. Ну, например, нам прививается следующая идея, что идеальная форма тела – это успех для человека. Только не поймите меня неправильно, я верующий человек, я читаю Библию, я знаю, что забота о физическом здоровье – это одно из требований Священного Писания, этого от нас ожидает Бог. Но когда нечто внешнее становится основной, главной, доминирующей ценностью жизни человека, то это происходит всегда в ущерб внутреннего содержания. Это плохо, когда мы говорим о человеке, о человеческой личности. Вот в Библии сказано, Соломон говорит, «Более всего хранимого храни сердце твое, из него источники жизни». Значит, что говорит Соломон в этом тексте? Это книга притчи, что твое внутреннее, оно важнее внешнего, оно является источником внешнего. Ты должен беречь источники своей жизни, внутренний мир, он важнее, на него сосредоточь свое внимание. И поэтому ценностью подлинной человечности является внимание к внутреннему, к содержанию в первую очередь. Я расскажу вам одну историю. Историю Прасковьи Жемчуговой и графа Николая Шереметьева. Это история о русской Золушке. Очень интересная история, когда крестьянка крепостная превращается в барышню. Она была крепостной актрисой, она играла роли в театре, созданном Николаем Шереметьевым, его домашнем театре, и он был пленен ее прекрасным сопрано. И вначале он захотел увидеть ее вот в главных ролях в своем театре. Позже захотел увидеть ее на главных ролях в своей жизни. Но это было не просто увлечение, это была настоящая глубокая любовь. Он захотел на ней жениться. Это было очень сложно сделать. Добиться разрешения на этот неравный брак графа и крепостной крестьянки было невероятно трудно. Ну, этого и не произошло, разрешения получено не было. Поэтому венчание было тайным, но счастье семейное продлилось недолго. Буквально через год с лишним при родах, через несколько недель после родов, Прасковья Жемчугова, она умирает. И ее похороны демонстрируют, что общество так и не смогло принять вот эту крестьянку, ставшую барышней. Потому что на ее похоронах присутствовали только самые близкие, родные люди, никто из света, из общества высшего на этих похоронах не присутствовало, и актеры, конечно же, театра, в котором она играла. И более того, позже графу даже пришлось доказывать, что их сын, который родился у них в браке, что он был законорожденный. Без этого невозможно было сделать его своим наследником. Но вот что для нас важно, вот что интересно для нас. Это завещательное письмо графа Николая Шереметьева своему сыну. И он там пишет о Прасковье Ивановне. «Я питал к твоей матери чувствования самые нежные», пишет Николай Шереметьев. «Наблюдая украшенный...» И вы знаете, я вот хочу сделать на этом месте паузу. «Украшенный что?» Украшенное красивое лицо, украшенный красивый стройный стан. Что? Посмотрите, что его пленило. Это должно заставить нас задуматься. Украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность. Посмотрите, как он перечисляет то, что в действительности пленило его сердце. И дальше он пишет. «Эти качества, сии качества, заставили меня попрать светские предубеждения в рассуждениях о знатности рода и избрать ее моею супругою». Вот такое письмо и такая история. И вы знаете, что я хочу вам сказать об этой потрясающей истории? Неважно, что... Вот для графа Шереметьева вообще неважно было, что видели в ней его современники, люди в то время. Да и, по сути дела, неважно, что мы увидим в ней, в этой девушке, в этой женщине. Важно то, что увидел в Прасковье, в Жемчуговой сам Шереметьев, а он увидел в ней... человека. Это важно. Человек пленил сердце Николая Шереметьева. Человек и подлинно человеческое достоинство заставило его попрать, как он пишет, светские предубеждения и выбрать ее своей супругой, добиться этого брака. Личность, характер которой состоял из привлекательных добродетелей, как называет их сам Николай Шереметьев, а мы скажем, что это система ценностей. Это ценности, которыми эта женщина руководствовалась. И вот сделав акцент на внутренней гармоничности своей, она и добилась того, что она и смогла завоевать сердце этого человека, человека, который ее по-настоящему полюбил. О чем это говорит? Это подтверждает одну очень простую, но очень важную мысль, что быть человеком – это значит обрести ценности, которые тебя человеком делают. Человек и человечность – это не внешние данные. Я сделал в самом начале нашего размышления, сделал такое противопоставление, что важнее – форма или содержание. Поэтому что такое человек? Человек – это не прямохождение, понимаете? Человек – это не просто большой палец, противопоставленный остальным пальцем на руке. Это очень важно. Это человеческие особенности. Но человечность – это нечто другое. Человечность – это ценности, которыми личность руководствуется. Существует простая причинно-следственная связь, которая нам демонстрирует, во что превращаются ценности. Ценности. Итак, проследите, пожалуйста. В основе всего лежат они, ценности личности. Ценности порождают мотивы поступков. Мотивы превращаются в конкретные действия. Я думаю, что некоторые уже дальше могут за меня продолжить. Действия или поступки, они превращаются в привычки, а привычки превращаются в характер. Характер – это твоя судьба. Поэтому в центре этой причинно-следственной связи стоит он, именно характер, Отличительной чертой человека, подлинного, настоящего человека, является то, что он помнит о своем характере. Человек знает, каждый день он куда-то движется, в морально-нравственном смысле этого слова, в духовном смысле этого слова. Его образ как личности – никогда не стоит на месте. Это правда о каждом из нас. Мы каждый день трансформируемся, каждый день мы делаем то, что влияет на наши привычки, а привычки влияют на наш характер. А как мы сказали, а твой характер – это и есть твоя судьба, это твоя жизнь, которую ты проживешь. По-другому быть не может. В этом смысле чудес быть не может. Каков твой характер, такова и будет твоя судьба. Так что такое человечность? Человечность – это когда человек, личность, представитель людского рода, помнит о своем характере, и он о нем заботится, Итак, ты каждый день трансформируешься, ты каждый день меняешься. Человек помнит, каждый его поступок ежедневный – это кирпичики, которые он закладывает в здание своей личности. Поэтому он следит внимательно за тем, что говорит, за тем, что он делает. Потому что то, какой образ жизни он ведет, на него оказывает влияние. Он меняется, и он следит за тем, в каком направлении происходят его перемены. Таким образом, характер становится одной из ведущих ценностей этой личности. В своих поступках, в своем образе жизни, когда человек помнит о своем характере и заботится о его развитии, то характер становится ценностью в его жизни. Христианство смотрит на характер как на одну из высших ценностей человеческой личности. И я хочу прочитать, давайте мы вместе с вами прочитаем, это послание апостола Петра, человека, который о характере много что знает, потому что этот человек, он был очень вспыльчивым в свое время, человек, который не лез, как мы бы сказали, не лез в карман за словом, который всегда имел что сказать, и очень часто он не думал о том, что говорит, и думать начинал только после того, как что-то сказал. Таким он был человеком, импульсивным, нерассуждающим, малорассудительным, пока он не встретился с Иисусом Христом, и этот великий учитель его преображает. Но об этом учителе немножечко позже. Слова апостола Петра. Итак, второе послание апостола Петра, первая глава, я прочитаю с 5 стиха и дальше. «Прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, а в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании покажите терпение». В терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие. И вы, наверное, может быть, догадались, на какие слова в первую очередь я здесь обращу внимание, прилагая все старание. И вот, смотря на историю самого апостола Петра, кто-то читает, видит, какую трансформацию он переживает, какие колоссальные личностные перемены происходят в жизни этого человека, и многим кажется, что это произошло чудесно, что это произошло само собой. Вот он был таким горячим, таким импульсивным человеком, встретился с Иисусом Христом, все поменялось само собой. Слова апостола Петра, которые мы только что прочитали, говорят о том, что ему приходилось на самом деле прилагать все старание, которое он только мог приложить для того, чтобы преобразование его характера совершились, для того, чтобы христианские ценности стали частью его системы ценностей, чтобы изменился его характер, его образ жизни, его поведение. Итак, какой вывод мы делаем из слов Петра? Большая ошибка. Думать, что характер должен формироваться сам собой. Вот каким я вырос, у меня было мое окружение, обстоятельства жизни, отношения в школе, там, в высшем учебном заведении, в семье, и вот такой я получился. Вот характер сам по себе сформировался. Это страшная ошибка. То есть, если вот в контексте именно нашего сегодняшнего размышления, это и есть потеря человечности. То есть невозможно обрести подлинную человечность, и стать настоящим человеком, понимаете, стать настоящим человеком. Если ты думаешь, что характер – это то, что растет само собой. И это то, что формируется и развивается само собой. Нет, над характером человек трудится. Над характером человек трудится. Характер – это не данность какая-то неизменная. И хотя это действительно тяжело, непросто это принять, но христианство учит постоянно трудиться над развитием характера. И вот еще раз я перечислю те качества, которые, согласно апостолу Петру, Человек должен в себе развивать. Человек должен в себе развивать. Давайте перечислим еще раз. Рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие. И давайте помня вот эту причинно-следственную связь, о которой мы говорили, то есть ценности, ну, ценность наша в данном случае, характер, который мы ценим выше всего, мы о нем заботимся, мотивы, поступки, привычки и характер. Вот это все происходит. Это все говорит о том, что вот эти вещи, перечисленные Петром, они должны быть частью ежедневной практики того, кто ищет подлинной человечности, кто хочет быть настоящим человеком в мире, где наблюдает серьезный кризис человечности. Но опять же, ну невозможно один раз проявить рассудительность и сказать тебе: Максим, какой ты молодец, вот сегодня ты поступил рассудительно, теперь можно расслабиться. Да? Нельзя один раз проявить воздержание, подойдя вечером к холодильнику, открыв его и закрыв волевым усилием, и сказать: какой ты молодец, ну а теперь давай это отметим чем-нибудь вкусненьким. Да? Это огромная ошибка. Нет, для того, чтобы твои поступки стали привычкой, для того, чтобы привычка стала частью твоего характера, ты каждый день должен думать о том, как эти черты в себе культивировать. Это должно быть частью твоей ежедневной практики. Ну вот, например, рассудительность. Рассудительность. Человек, который заботится о своем характере, он никогда не допустит поступка с небрежностью и невнимательностью. У него есть правило. Каждый, даже когда он берется за что-то, ну, малозначимое, да, за что-то там маленькое, небольшое, у него есть правило, что ты должен обдумать, как сделать это наилучшим образом. И вот так каждый день он формирует в себе вот эту черту рассудительности. Потому что нет даже малозначимой, ну, с точки зрения, наверное, рассудительного человека, вообще малозначимых вещей нет, которыми ты занимаешься, но тем не менее, большая какая-то задача или маленькая задача, есть правило у этого человека. Ты должен обдумать, как сделать это наилучшим образом. Как сказать это наилучшим образом, обдумываешь. То есть ты поступаешь всегда рассудительно, не допускаешь небрежности или невнимательности каждый день. Или воздержание. Когда тебе рассудительность нечто подсказывает, тебе всегда хочется сделать по-другому. Потому что, знаете, наверное, из своего личного опыта, опыт показывает, что здравые рассуждения, которые подсказывают нам правильные поступки, они всегда требуют определенных усилий. И вот ты принимаешь уже, ты действуешь по правилу. Я воздерживаюсь от всего, что идет вразрез со здравым рассуждением. И это не единичный случай в твоей жизни. Это правило твоей жизни. Если ты заботишься о чем? Если ты заботишься о своем характере. Если ты хочешь, чтобы рассудительность и воздержание были ее, были частью твоего характера, эти добродетели. Терпение. Терпение. Ну, я сравниваю человеческую личность для себя. Знаете, у меня геологическое сравнение. Это равнина. Равнина. На этой равнине большой есть источники воды, есть оазисы различные. А есть вулканчики, есть разные вулканы. Это наша раздражительность, это порывистость наша, импульсивность, стремление руководствоваться чувствами и желаниями. Терпение развивается тогда, когда ты каждый день проявляешь что? Терпение для того, чтобы это все погашать, для того, чтобы от этого воздерживаться. Еще раз, да, причинно-следственная связь. Мотивы, поступки конкретные, которые должны сформироваться в привычку, потому что только привычки оказывают потом влияние на формирование твоего характера. Благочестие, благочестие. Оказывается, с точки зрения Священного Писания, вопросы религиозные, духовные вопросы, а они являются частью уравновешенного, гармонично развитого характера. Поэтому вопросы духовности, взаимоотношений с Богом, чтение Писания, молитва, добрые дела – это часть ежедневной практики человека, который заботится о своем характере. Братолюбие, говорит апостол Петр. Ты каждый день должен практиковать братолюбие. Как, кто-то спросит. А вот как. Когда что-то человек, практикующий братолюбие, делает, он думает не только о том, какую пользу это принесет ему, но и о том, какую пользу может его поступок или его слова, что доброго они могут сделать для его ближних. В том, что я делаю или говорю, какой будет интерес моего ближнего, он учитывает. И для этого нужно проявить принципиально, чтобы действительно в своей жизни научиться учитывать не только свои интересы, но и интересы своих братьев. Ну, братьев имеется в виду других людей. Потому что Иисус Христос сказал, ближний брат твой – это любой человек, который встречается тебе в жизни, на твоем жизненном пути. Итак, дорогие друзья, характер. Характер должен стать высшей ценностью в жизни человека. И требуются ежедневные старания для его развития. Но тот, кто сделает этот выбор, для кого характер станет ценностью, станет настоящей ценностью – тот сумеет стать тем, о ком скажут, что это человек. Это подлинный человек. А для чего характер нужен? Какая от него польза? Ну, мы сказали, характер – это твоя судьба. Вот ты ее и проживешь. Но я хотел бы еще на одну деталь важную обратить внимание. Вот Библия, она написана об отношениях и ради отношений. И то, что мы называем религией, да, это по сути дело такая форма взаимоотношений с Богом. Христианство – это религия, да, но это не религия форм. Это не религия обрядов необходимых различных. Да даже самые те же обряды, которые тоже встречаются в Священном Писании, это тоже часть отношений. Библия, она про отношения. Про отношения человека с Богом и про отношения человека с его ближними. Так вот, отношения могут начаться, отношения могут продолжаться долго. Отношения могут строиться только на основании гармонично развитого, красивого характера тех, кто вовлечен в эти взаимоотношения. Это очень важно. Ну, несколько вопросов. Как вы считаете, можно ли окружить себя друзьями за счет общественного влияния, которое у тебя есть, если ты какой-то важный большой человек? Можно ли окружить себя друзьями за счет популярности, которая у тебя есть? За счет физической красоты, которая у тебя есть? Конечно, можно. Да, безусловно. А можно ли найти партнера для создания семьи? Можно ли найти супруга или супругу за счет финансового благополучия, которое ты можешь дать? Конечно, можно. Но представим себе, что из этих отношений все вот эти вещи, ну, определенно временные вещи, о которых мы только что сказали, вдруг они уходят. И красота, говорит Соломон, суетна, она уходит и у молодых людей, и у девушек. Где будут друзья, которые были только ради популярности твоей? И известность тоже сегодня есть, завтра ее нет, потому что любовь на толпы, она всегда очень переменчива. Ведь деньги сегодня есть, завтра их нет. Что будет с отношениями, которые на этом построены? Они никогда не были межличностными. В них никогда не было того, что делает отношения удовлетворяющими. В них не было личностной составляющей. Того, о чем говорит Священное Писание, никогда не было взаимного познания в таких отношениях. И такие отношения, они быстро становятся неудовлетворительными. Поэтому что мы скажем, говоря о характере? Сердце Может быть, сердце человека, может быть, по-настоящему завоевано для дружбы, для отношений, в любой форме. Сердце может быть другого человека по-настоящему завоевано только красивым и сильным характером, который и достаточно долго сможет лежать в основании отношений. Это библейский взгляд на взаимоотношения. Есть один библейский герой, который подтверждает, что подлинные настоящие завоевания других людей совершаются характером, а не физической силой. Это царь Давид. Это библейский царь Давид. Когда он еще был юношей, он был пастушком, его народ, собратья его, израильтяне, были на войне, где они встретили огромную проблему. Это филистимский воин, Голиаф. С ним никто не хотел связываться. И вот Давид очень просто, в такой душевной простоте, сказал, что я это сделаю, я сниму позор с Израиля, я смогу его победить. Его простота, его скромность, его мужество – завоевали сердце Саула, который был на тот момент царем, и завоевали сердце Иоаннафана, сына Саула, который стал лучшим другом Давида на всю его жизнь. Потом отношения между Давидом и Саулом испортились. И Саул собирал даже большие воинские отряды для того, чтобы найти и убить Давида. Он видел в нем соперника, он видел в нем большую опасность для своего престола. И был очень показательный эпизод, когда ночью спал Саул, находясь в этом походе, гоняясь за Давидом, спал в окружении воинов. Давид пробрался прямо в центр, где спал Саул, и ночью никто не проснулся. И ему говорили: «Один удар, Давид, один удар, и все твои проблемы будут решены». На что он говорил: «Как? Это человек, которого Бог поставил царем в Израиле. Я его уважаю. Какую скромность, целеустремленность, какое мужество читается в этих словах». И вот он только взял копье и воду. Копье и кувшин с водой. И на утро, когда он об этом открыто заявил, то Саул был этим покорен. Он сказал: «Ты правее меня». Таким образом, характер – это то, на чем может и должно быть основаны все наши взаимоотношения. Ну и одно последнее слово, которое я хочу прочитать, оно для тех, кто не чувствует в себе, что характер является его подлинной ценностью в жизни. Я хочу сказать, что Бог, Он обещает перемены, если мы к Нему обратимся. Мы можем обрести подлинную человечность, потому что мы читаем Иезекииля 36 глава, 26 стих. «Дам вам сердце новое, дух новый дам вам, возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Поэтому те, кто чувствует, что ему человечности не хватает, что характер нуждается в развитии, обратитесь к Богу. Он обещает произвести, дать необходимые перемены.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
3: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Сегодня мы продолжим тему грамотности, тему развития образования на Руси и поговорим о жизни Ивана Федорова, первого русского печатника. О жизни и деятельности Ивана Федорова известно не очень много. То, что мы о нем знаем, известно главным образом из выпущенных мастером книг, вернее, из послесловий к ним, которые он писал каждому из своих изданий. Вероятно, Федоров учился в Краковском университете в 1532 году. С 50 по 60 годы 16 столетия Иван Федоров был диаконом церкви Николая Чудотворца Гастунского в Московском Кремле. Эта церковь не сохранилась. Иван IV, Иван Грозный, в 1553 году повелел в Москве создать большую государственную типографию – Государев печатный двор. Но последняя была открыта только в 1563 году, 10 лет спустя. Московский печатный двор был построен на Никольской улице, где теперь стоит синодальная типография. Стали искать мастеров, которые могли бы возглавить эту работу. Считают, что Иван Федоров занимался печатной деятельностью еще и раньше, подпольно, откуда у него и были соответствующие навыки для того, чтобы теперь уже работать на государя. Книгопечатание появилось примерно столетие до того и связано было с именем Гутенберга, который изобрел печатный станок. Первая книга, которая была напечатана, представляла собой одну из книг Нового Завета. Это «Деяния апостолов». Чаще всего в литературе его называют «апостол». Работа над книгой продолжалась с 19 апреля 1563 года по 1 марта 1564 года. Выход в свет апостола и принято считать началом книгопечатания на Руси. В издании и оформлении книги Ивану Федорову помогал Петр Тимофеев Мстиславцев, то есть уроженец белорусского города Мстиславль. Книга напечатана старопечатным стилем, который разработал сам Иван Федоров на основе московского полууставного письма середины XVI века. Книга богато орнаментально украшена. Предварительно Федоров провел большую текстологическую и редакторскую работу и орнаментировал книгу. В конце апостола было помещено обстоятельное послесловие, в котором рассказывалось, кто печатал, где, как и когда была основана московская типография. В октябре 1565 года в свет двумя изданиями вышла следующая книга Ивана Федорова «Часовник» или «Часослов». «Часовник» являлся сборником молитв, который использовался при богослужении. По нему же обучали на Руси детей грамоте. Между тем, по поводу печатания в народе стали ходить невероятные слухи. Будто это дело нечистой силы, что печатать на машине священные книги грешно. По всей вероятности, эти толки шли от переписчиков, которые лишались работы. А темные люди этим толкам верили и обвиняли первых печатников в ереси, в колдовстве и в связи с нечистой силой. Возмущенная толпа сожгла и разграбила типографию, а печатники, спасаясь от разъяренной толпы, тайно бежали к гетману Великого княжества Литовского Григорию Хаткевичу. В 1566 году, с согласия царя Ивана IV, печатники, захватив с собой часть типографских материалов, навсегда покинули Москву и переехали в Великое княжество Литовское. Причиной отъезда, как мы уже упомянули, были нападки со стороны земского духовенства и боярства, как впоследствии писал сам Федоров в предисловии к львовскому изданию «Апостола» 1574 года. Он пишет, что испытал гонения от многих начальник и священноначальник. Их радушно принял гетман Хаткевич, который в своем имении Заблудове основал типографию. Это было в 1569 году. Там были напечатаны «Учительское Евангелие», то есть собрание святоотеческих слов и поучений на воскресные и праздничные дни, и «Псалтырь с часословцем». В этих книгах Иван Федоров впервые назвал себя Иваном Федоровичем Московитиным, то есть выходцем из Москвы. Последняя книга была напечатана уже одним Иваном Федоровым, так как Петр Мстиславцев уехал в Вильно. Вот что Иван Федоров сам рассказывает о своей судьбе в послесловии к апостолам, отпечатанному в 1574 году. «Гетман, — пишет он, — принял нас любезно, удовлетворяя нашу потребность. Еще он подарил мне деревню. Мы строили типографию и начали работать по воле Господа нашего Иисуса Христа и слова его рассевать по вселенной. Когда Гетман стал дряхлеть и болеть, то повелел нам прекратить работу, пренебречь художеством рук наших и заняться в деревне обработкой земли. Однако же невозможным показалось мне коротать жизнь за плугом и сеянием семян. Многие нуждались в духовной пище. И вот Иван Федоров, покидая доброго гетмана, спокойную деревню и, сопровождаемый всякими скорбями и бедами, пробирается в город Львов. Он долго ищет помощника в своем деле, просит и унижается перед богатыми людьми, но никто не хотел помочь ему. Он говорил: «И плакал я горькими слезами, и горячо молился. Вразуми меня, Господи, испытаю я закон Твой, и не отними от меня слова истины ради братьев Твоих и ближних». Некоторые из духовенства и небогатые граждане помогли Федорову устроить маленький ручной печатный станок. И тогда, бедствуя и голодая, он сумел отпечатать второе издание «Апостола» и первую славянскую азбуку, первый славянский букварь. Итак, из Литвы он перебирается во Львов, и этот славянский печатный учебник, о котором мы упомянули, сохранился лишь только в одном экземпляре. Он хранится в настоящее время в библиотеке Гарвардского университета в Соединенных Штатах Америки. В дальнейшем Иваном Федоровым была основана новая, четвертая по счету типография в родовом имении киевского воеводы князя Константина Константиновича Острожского. Через несколько лет после того, как Федоров приехал в Львов и боролся там для того, чтобы финансово осуществить свой проект, его пригласил к себе князь в город Острог, где он напечатал по поручению князя знаменитую Острожскую Библию, первую полную Библию на славяно-русском языке. Книги Ивана Федорова поражают своим художественным совершенством. Многие из них хранятся сейчас в музеях и частных коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Львова, а также в Польше, Югославии, Великобритании, Болгарии и США. Вскоре после этого Иван Федоров скончался в предместье города Львова в страшной нищете в 1583 году, посвятив всю свою жизнь, все силы любимому делу и похоронен в Ануфриевом монастыре.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Почему Савл ослеп при встрече с Богом? Это очень интересный вопрос, давайте попробуем с ним разобраться. История встречи Савла с Богом описана в книге «Деяния апостолов». И сразу же в трех главах – в 9, в 22 и в 26. Прежде чем произошла встреча Савла с Богом, «Деяния» описывает Савла как человека очень ревностного. Он направляется в Дамаск с письмами, с определенными документами, которые позволяли ему хватать, арестовывать и даже казнить людей, которые были последователями Иисуса Христа. Другими словами, Савл гнал христианскую церковь. И вот по дороге в Дамаск Савлу открывается Господь. Сильный яркий свет озаряет все кругом, и именно этот яркий свет, о чем свидетельствует уже потом в будущем апостол Павел в 22 главе книги «Деяния апостолов», что именно по этой причине он ослеп, именно от яркого света. Конечно же, этот яркий свет был не физического происхождения, это было сверхъестественное явление Иисуса Христа, это была слава Божья, но Сав именно от этой славы Божией теряет зрение на 3 дня. Затем, как мы видим в повествовании из Деяний, Господь открывается другому ученику Иисуса Христа, это Ананию, и он просит, чтобы Ананий пришел к Савлу, возложил на него руки, и тот бы прозрел, потому что у Бога в отношении Савла был определенный план. Так вот, когда Ананий приходит и возлагает руки на Савла, молясь за него, то тут же, как сообщает нам Лука, евангелист Лука, автор книги «Деяния апостолов», как будто чешуя спадает с глаз, и Савл снова видит. Так вот, почему же он ослеп? Конечно, это не значит, что всякий раз, когда мы можем пережить какую-то славу Божию, очень сильную, сверхъестественную, мы должны ослепнуть. Это история исключительно, и она только в жизни апостола Павла произошла. Павлу нужно было время, чтобы переосмыслить свой духовный путь. На самом деле был он очень религиозным человеком и искренне в это верил. Но именно Бог выбирает Павла вот с определенными его духовными дарами, его способностями, его силой, его опытом, его знанием текстов Священного Писания. Выбирает его, чтобы он стал его сосудом, который будет возвещать благую весть и иудеям, и язычникам до края земли. И поэтому вот эта потеря зрения – это как слепота апостола, как слепота Павла, да, не апостола, а в будущем он станет апостола, как его духовная слепота. Это время, когда ему нужно действительно продумать тот путь, которым он шел, и осмыслить то, что он увидел. И теперь, когда Анания возлагает руки, и Савл начинает видеть, то текст из Деяний нам сообщает, что Савл встал и крестился. То есть он принимает христианскую веру, становится последователем Иисуса Христа и начинает провозглашать благую весть. Итак, он ослеп, потому что Бог хотел Павлу или Савлу показать его ошибочный путь, чтобы он переосмыслил духовные ценности, переосмыслил действительно свою веру, свою религию и увидел в ней не Тору и закон, а увидел в ней теперь Христа, Иисуса, Мессию, Господа и Спасителя. И когда Павел это увидел, он и прозрел.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим, как формируется зависимость и что происходит с человеком, попавшим под власть зависимости. Понимая основные механизмы действия зависимости, нам не составит большого труда увидеть, как освободиться от зависимого поведения. Начнем мы с того, как устроен наш головной мозг. Главная задача головного мозга – регулировать все функции человеческого организма. Ведь мозг – это основа нашей центральной нервной системы. При том, что ученые все более и более раскрывают секреты мозга человека, они все же вынуждены признать, что многое в его работе до сих пор остается загадкой. Наш мозг состоит из более чем 86 миллиардов нервных клеток, которые мы называем нейроны. Именно эти клетки и содержат серое вещество головного мозга. Нейрон или нервная клетка генерирует и передает нервные импульсы по всему телу. Причем, что интересно, импульсы нейроны передают как химическим, так и электрическим путем. Вес мозга человека в среднем 1,5 килограмма, что составляет примерно 2% от веса тела человека. Но эти 2% настолько важны, что 20% всего вдыхаемого кислорода и 20% всех потребляемых нами калорий направляются в мозг для обеспечения его жизнедеятельности. Каждый нейрон имеет до 20 тысяч индивидуальных связей с другими нейронами. Иными словами, каждый нейрон может одновременно разговаривать с 20 тысячами других нейронов. Подобная связь между нейронами называется синапсами. Внутри головного мозга находится лимбическая система. Слово «лимбическая система» происходит от латинского слова «limbus» – «край». Лимбическая система по своему размеру напоминает грецкий орешек. Вот представьте, вот такой вот грецкий орешек руководит всей жизнью зависимого человека, руководит его словами, поступками, мыслью. Лимбическая система – это совокупность ряда структур головного мозга –

которые окутывают верхнюю часть ствола головного мозга и образуют его край – лимб. Основные функции лимбической системы – это регуляция наших эмоций. Каждый человек с самого своего рождения стремится быть удовлетворенным и счастливым. Более того, у каждого из нас в мозге есть специальный отдел, отвечающий за то, чтобы мы с вами были счастливыми и довольными. Этот отдел и называется лимбическая система. Задача ее очень проста – максимально защитить от любой возможной боли, в том числе и от душевной боли, и дать нам счастье, радость и удовлетворенность. Лимбическую систему так и называют – центр счастья и удовольствия. Эту задачу лимбическая система реализует на уровне подсознания, без нашего решения и без нашего выбора. И поэтому результат ее действия может быть непредсказуем. Все зависит от того, каким образом она научна доставлять нам радость и избавлять от душевного дискомфорта. В 1952 году ученые провели потрясающий опыт, который открыто продемонстрировал работу Центра счастья и удовольствия. В лимбическую систему крыс были вживлены электроды, соединенные с маленьким рычажком в их клетке, нажим на который создавал слабый разряд электрического тока, стимулирующий центр счастья и удовольствия этого животного. Крысы быстро научились самостоятельно пользоваться рычагом и начали непрерывно нажимать на него. Сначала 1000 раз в час, потом 3000 раз в час, 6000, 8000 и более разрядов в час, стимулируя свой центр удовольствия. Игнорируя не только свои базовые жизненные потребности, такие как пища, вода, опасность, желание спариваться, но и доводя себя до полного физического истощения. И в конце концов крысы погибали. Порой лимбическая система действует не совсем адекватно. Например, с помощью алкоголя человека в случае душевного дискомфорта тянет к дозе искусственной радости в виде бутылки спиртного. С помощью наркотиков в случае чувства пустоты в жизни и одиночества тянет получить дозу кайфа. С помощью шопинга человека тянет получить удовольствие в процессе похода по магазинам. Как кто-то тонко подметил, женский допинг – это шопинг. С помощью порно будет тянуть на порно-сайты и возможность получить самоудовлетворение и так далее. Но с другой стороны, нужно понимать, что человек подсаживается не на алкоголь, наркотики или порнографию, а на поведение, которое обеспечивает мощный выброс особых химических веществ в мозг, нейромедиаторов, которые избавляют человека от дискомфорта и приносят ему счастье и удовольствие. Нейромедиаторы – это особые химические вещества, образующиеся в головном мозге и отвечающие за эмоциональное состояние эйфории, радости, удовлетворенности, стабильности, положительной мотивации и так далее. Их повышенное количество определяет позитивное эмоциональное состояние, которое мы с вами называем оптимизмом, а их недостача приводит к пессимизму. В частности, недостача нейромедиатора дофамина приводит к депрессии. Недостача норепинефрина – к недостатку жизненной энергии, недостаток серотонина – к тревожности и раздражительности. Мой наставник и научный руководитель, доктор психологических наук Телепова Надежда Николаевна, обычно иллюстрирует действия нейромедиаторов на примере серотонина, который отвечает за эмоциональную стабильность, самообладание, режим сна. Когда мы устаем, лимбическая система выбрасывает в мозг нужную дозу серотонина, чтобы мы поспали, отдохнули. Ну а если мы считаем себя умнее нашего организма и сами знаем, когда нам нужно ложиться спать, мы начинаем пить кофе, и серотонин подавляется.
После нескольких дней такого искусственного вмешательства мы вдруг обнаруживаем, что не можем уснуть. Тогда мы принимаем что? Снотворное, которое искусственно провоцирует выброс дозы серотонина. Лимбическая система думает: что тут происходит, не пойму. Я тут пашу, как раб на галерах, а мои труды никому не нужны. Сначала меня подавляют, потом откуда-то берется излишек моего продукта. Все, не буду больше стараться, не буду больше работать. В результате уровень серотонина, вырабатываемый лимбической системой, снижается, возникает его хронический дефицит. Это приводит к эмоциональной нестабильности, тревожности, раздражительности, бессоннице. Такому человеку очень легко поставить диагноз «псих». А на самом деле ему просто необходимо 2-3 дня здорового отдыха. При дефиците любых нейромедиаторов лимбическая система начинает требовать от человека искусственного стимулирования или ввод синтетических нейромедиаторов извне. В данном случае это происходит либо путем употребления химических веществ, таких как алкоголь или наркотики, либо путем стимуляции посредством иных видов зависимости, такие как игра, интернет, сексуальная зависимость и так далее. Причем разные виды зависимого поведения и разные наркотики воздействуют на мозг с разной интенсивностью. При таком искусственном воздействии мозг получает сигнал: нейромедиаторов много, значит, их нужно меньше вырабатывать естественным путем. А когда действие искусственных нейромедиаторов на организм заканчивается, зависимый человек опять ощущает жуткий дискомфорт, депрессию и сильное желание вновь ощутить свой кайф. Вспомните шкалу дофамина. Когда прием пищи нам давал единичку, а секс давал 3 единички, прием дозы героина, ну, допустим, 10, а прием дозы так называемых наркотиков соль 30, а если соль и секс, то это все 300 или 100 по уровню дофамина, который получает человек. Со временем из-за меньшей естественной выработки нейромедиаторов принимаемая доза с каждым разом все больше и больше увеличивается. Таким образом формируется тяга к зависимому поведению. Можно сделать вывод, что зависимость человека – это набор неких поступков, которые вызывают нейрохимические изменения в лимбической системе. Эти изменения приносят иллюзию радости и иллюзию решения всех наших проблем. Я уже говорил, что мозг состоит из миллиардов нейронов, а каждый нейрон имеет около 20 тысяч связей с другими нейронами. Эти связи называются синапсами. А выстроенные синапсы формируют в мозге нейронную карту. Ну вот, представьте, что это синапсы, а между ними связи. Некоторые связи мы используем чаще, другие реже, и те, которые мы используем очень часто, они становятся такими толстыми. Вот это и будет нейронная карта головного мозга. Когда я поясняю на своих тренингах, что такое нейронная карта, то привожу один понравившийся мне пример из детской книги, которую читал раньше своим детям. Представьте стол, на котором лежит шарик. Скажите, пожалуйста, куда покатится шарик? Да куда угодно. Шарик покатится туда, куда я его направлю. А представьте, что я сделаю борозду из этого листочка бумажечки и направлю по ней шарик. Скажите, куда покатится шарик теперь? Шарик покатится по борозде. И чем глубже эта борозда, тем сложнее шарику
выбраться из нее. Так и с мозгом. Каждая борозда – это синапсы, связи, которые формируют нейронную карту. И если подобная связь создана решать жизненные вопросы по неверному пути зависимости, то мозг в виде лимбической системы настраивается на такую дорожку решения наших проблем и начинает руководить человеком, как марионеткой. И уже не человек управляет своей жизнью, а его неверно сформированная лимбическая система. Самым активным временем для формирования нейронной карты являются ранние годы жизни ребенка – от 0 до 5. В возрасте от 5 до 10 лет эта нейронная карта закрепляется. Этот возраст еще называют перспективным, потому что синапсы продолжают формироваться и укрепляться. Это время быстрого интеллектуального, эмоционального, физического развития ребенка. Именно поэтому я всегда повторяю, что родители и семейные ценности оказывают решающее воздействие на становление личности ребенка. Очень важно правильно развивать и вкладывать своих детей, начиная с момента зачатия. На своих семинарах, посвященных семейным взаимоотношениям, очень часто я задаю один вопрос. Скажите, а с какого времени надо начинать воспитывать ребенка? Каждый по-разному отвечает. Кто-то говорит с рождения, кто-то говорит там, с двух, с трех лет. Но правильный ответ – зачатие. Что делать, если у вас было неблагополучное детство? Или были какие-либо проблемы в подростковом возрасте, когда формирование нейронной карты дала сбой не в лучшую сторону. Необходимо помнить, что восстановление синапсов нейронной карты возможно, но оно целиком зависит от самого человека, от его выбора, насколько он готов перевернуть образ своих мыслей на 180 градусов и выстроить новые здоровые связи. Как перекроить нейронную карту нашего мозга? Об этом я расскажу подробнее на следующих передачах. Заканчивая нашу передачу, я хотел бы каждому из вас задать один вопрос. Напишите, пожалуйста, а как вы в вашей жизни получаете счастье и удовольствие? Очень интересно знать ваше мнение. Со своей стороны, я хотел бы вам напомнить, что выход есть всегда.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И сказал Бог Аврааму: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Сейчас, находясь на Елеонской горе, мы можем наблюдать свысока панораму этой горы Мориа. Здесь были построены оба израильских храма. Сейчас на этой горе находится известная всему миру мечеть, купол на скале. Но начиналось все это 3800 лет назад, когда Бог сказал Аврааму: принеси мне сына своего в жертву. Отдай мне то, что я тебе обещал. Авраам ожидал 25 лет исполнения этого обетования. 100 лет у него не было детей. И, наконец, в возрасте 100 лет Бог исполнил обетование. Но тут повеление от Бога. Через 14 или 15 лет повеление: отдай мне то, что я тебе дал. Авраам повинуется это сделать. Ему тяжело, но он уверен, что Бог не оставит его. Поэтому, когда они идут, поднимаясь из вот этого ущелья вверх по горе, Исаак спрашивает: отец мой, вот огонь, вот дрова, а где же агнец для всесожжения? Авраам говорит ему: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Авраам уверен в Господе. Авраам уверен, что Бог его не оставит. И его уверенность оказалась не напрасной. Как только он занес нож свой, чтобы заколоть сына своего, ангел Господний с неба взывает к нему и говорит: не поднимай руки твоей на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Многие ученые, многие богословы задумываются над этой историей, задавая себе вопрос: а зачем нужно было это испытание? Некоторые скептики говорят, что оба, и Авраам, и Бог в этой истории выглядят очень нехорошо. Однако я не верю этим словам. Я не верю этим словам, потому что история испытания Авраама на этих словах не заканчивается. Есть еще один текст, который очень является самым главным. Вот что написано: «И воззрел Авраам, и возвел очи свои, и увидел вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Бог усмотрел агнца. Бог дал того агнца, который умер вместо Исаака. Бог испытывал Авраама не зря. Да, у Авраама были проблемы. Авраам делал в своей жизни много ошибок. Однако Бог дал ему это испытание не для того, чтобы посмотреть, какой он хороший или плохой, но для того, чтобы научить ему его самому фундаментальному уроку, который преподносит нам вся Библия. Это урок о заместительной жертве. Что это такое? Здесь нам очень хорошо это видно. Исаак должен был умереть, но вместо него умер Агнец. Бог хотел разорвать отношения с Авраамом, забрав от него благословение завета. Но отношения были восстановлены благодаря смерти Агнца. Агнец умер смертью, которой должен был умереть Исаак. Сегодня наше путешествие с вами так и называется. По стопам заместительной жертвы. Потому что есть прообраз, но есть его исполнение. Агнец был прообразом. Сегодня мы посмотрим не только на прообраз, но мы посмотрим и на его исполнение.

0: прошло 900 лет, и на этом месте царь Соломон воздвиг величественный храм. Сюда приходили люди со всего Израиля и приносили жертвы. Для этого они проходили через ворота, которые вы сейчас видите, они назывались овечьи ворота. Жертвоприношения были самым главным ритуалом храма. Можно даже так сказать, храм существовал для того, чтобы в нем приносились жертвы. Всего книга Левит, это книга, которая устанавливает все законы жертвоприношений, описывает 6 случаев, по которым человек должен был приносить разных животных в жертву в храме. Но все эти 6 случаев, там разные отличия есть, немножко отличаются ритуалы, но у всех этих 6 случаев есть 2 общих элемента. Это начало. Всякий раз, когда человек, грешник, приводил к жертвеннику агнца, он должен был возложить на него руку. После чего он должен был взять нож и заколоть этого животного. Возложение руки и закалывание – это 2 момента, которые очень существенны. Возложение руки символизировало перенос греха. Когда грешник, понимая, что он сделал, символическим движением как бы говорил: «Вот, теперь грех, который я совершил, переходит на это животное». После чего животное должно умереть. Умереть вместо грешника. Стать заместительной жертвой. Животное умирало, а грешник оставался жив. Вы знаете, очень часто люди думают, читая Ветхий Завет, что там, особенно храмовые ритуалы, полны всевозможных формальностей, которые люди не понимали. Однако это не так. Всякий раз, когда грешник входил в эти ворота с жертвой и подходил к жертвеннику, священник читал ему историю об жертвоприношении Авраама. Всякий раз грешнику напоминалось о том, что животное умерло вместо него. Вот почему. Для многих слова Иоанна Крестителя 2000 лет спустя жертвоприношения Исаака были понятны. Се агнец Божий, который берет на себя грех мира. Для людей, понимающих Писание, это было понятно. Значит, пришел тот человек, тот Мессия, на которого грех будет возложен, который умрет вместо грешников, и смертью которого грешник будет жив.
1: Земля обетованная.
0: В нескольких сотнях метров от стены Иерусалима находится этот небольшой садик. 2000 лет назад здесь был пресс для выжимания оливкового масла. На иврите это называется гат шемен, или же более знакомый на интранскрипции Гефсимани. Именно сюда пришел Иисус в свой последний час. Именно здесь он был взят. И именно здесь произошла его предсмертная агония. Многие думают, что самые большие муки, которые пришлось перенести Иисусу, были там, на Голгофе, на кресте. Однако же, почему-то именно здесь, не знаем, у какого дерева, это не важно, но именно здесь, когда Иисус молился, с него капал кровавый пот. Медики установили о том, что это явление настолько необычное для человеческого организма, что оно происходит только тогда, когда человек находится в самой страшной агонии. Почему? Почему так? Там, в Гефсимании, Иисус молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как хочу я, но как ты». Чего боялся Иисус? Боялся он смерти? Не знал, что воскреснет? Я сомневаюсь в этом. Чуть раньше, здесь же, в этой главе, евангелист Матфей пишет нам о том, что Иисус говорит: «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Иисус знал о своей смерти. Иисус знал о своем воскресении. Что мучило его? Почему он истекал кровавым потом? Не на кресте, а именно здесь. Вернемся к нашей истории. Мы помним, мы уже говорили о том, что когда грешник приносил жертву, он должен был возложить руку на голову этого животного. Это символизировало возложение грехов. Тогда это животное несло на себе грех человека. То же самое произошло в Гефсимании. Вот почему Иисус истекал кровавым потом. Потому что именно здесь на него Господь возложил грех всего мира. Вот это слово «возложить» на еврейском языке «самах», этот глагол, он означает не просто так «положить». Он означает нечто подобное, когда я беру рукой, тяжело опираюсь на что-то. Грех всего мира лег всей тяжестью своей на плечи Иисуса именно в этот момент. Многие богословы, анализируя ситуацию со смертью Иисуса, замечают, что Христос на кресте умер раньше, намного раньше, чем любой распятый. Он умер от разрыва сердца. Он умер, потому что именно по причине того, что грех всего мира всею тяжестью своею навалился на него. С чем это можно сравнить? Сколько весит грех всего мира? Наверное, вес измеряется не в килограммах. Как тяжело было нашему Господу перенести это. То, что перенес Он, не перенес в жизни никто из живущих на земле.

Точно так же, как и в символическом ритуале принесения жертвы, после возложения руки на голову жертвы следовала смерть животных, так и Иисусу, Агнцу Божьему, следовало пострадать. Написано так, Евангелие от Иоанна. Тогда, наконец, он, Пилат, предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и другую сторону, а посреди Иисуса. Вот место, которое больше всего по описанию подходит к Голгофе. Оно находится за стенами Иерусалима, недалеко от Дамасских ворот, к востоку. Здесь никогда не было города, и поэтому то, что пишет апостол Павел в послании к евреям, о том, что Иисус пострадал вне врат, это исполнилось. Он пострадал за станом, неся на себе грех всего народа. Он пострадал здесь или где-то в подобном месте. Вот на этих голых скалах. К сожалению, сейчас здесь половина этой скалы немножечко срезана, и там внизу стоит автостанция. От нее раздается шум, нарушающий благоговейную тишину этого небольшого сада. Здесь пострадал наш Спаситель. Пострадал за меня и за вас. Пострадал смертью Агнца. И смертью его мы сегодня живы. Живы и имеем надежду иметь жизнь вечную.

Кто-то может задать вопрос, а для чего нужна заместительная жертва? Кому нужна эта смерть? Неужели Бог не может взять и просто так простить нам грех? Но давайте не спешить с выводами. Не все так просто. Апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Ибо возмездие за грех – смерть». Что такое грех? А другой апостол Иоанн